рождает клятвы многие. Клятва унижает мужа праведного и убивает лживого. Там, где клятвы множатся, умножается ложь. Лживый ум всегда имеет клятву наготове. Лживые глаза языком защищаются и защититься не могут. Готовый солгать, готов и поклясться. Сыны прелюбодеяния скоры на ложь и клятвы, ибо прелюбодеяние само по себе ложь и клятва ложная. Дщери прелюбодеяния призывают Бога в свидетели, но Бог уклоняется от суда человеческого, и отсутствие его повергает всех в объятия лжи. Управь к истине сердце мое, мудрость блаженная, тогда и язык мой к ней управится. Управь к истине ум мой, мудрость блаженная, и язык мой к ней управится. Управь, Господи, присутствием Твоим к истине душу мою, и язык мой о клятвах забудет. Что пользы мне, Господи, если пред людьми оправдаюсь, а Тебе согрешу? Остановлю язык свой и отвращу его от клятв. Пусть неоправданным пред людьми останусь. Лишь правота пред Тобою наполняет сердце радостью. Правота же пред людьми сердце печалью полнит. Господи, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты до конца со мною. Ибо примирение с Тобой драгоценнее примирения с миром. Ибо битва с миром легче битвы с Тобой. Господи, Господи мой, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты со мной до конца.

0: Вера. Александр Куприн. О родине из эмиграции. Читает Григорий Антипенко.
1: Московская Пасха. Московские бульвары зеленеют первыми липовыми листочками. От вкрадчивого запаха весенней земли щекотно в сердце. По синему небу плывут разметанные веселые облачки. Когда смотришь на них, то кажется, что они кружатся. Или это кружится пьяная от весны голова. Гудит, дрожит, поет, заливается. Переливается над Москвой неумолчный разноголосый звон всех ее голосистых колоколов. Каждый московский мальчик имеет в эти пасхальные дни полное, неоспоримое, освященное веками право залезть на любую колокольню и, жадно дождавшись очереди, звонить сколько ему будет угодно. В любой из колоколов, хоть в самой громадной, если только хватит сил раскачать его 40-пудовый язык и мужество, выдержать его оглушающий, сотрясающий все тело медный густой вопль. Стаи голубей носятся в голубой, чистой вышине, сверкая одновременно крыльями при внезапных поворотах, и то темнее, то серебрясь, и почти растаивая на солнце.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Еще задолго до школы мама познакомила меня с Новым, а потом и с Ветхим Заветом. Она не читала, а рассказывала. Если все ветхозаветное при всей возвышенности и духовности было все-таки чем-то эпическим, сказочным, то в истории жизни и смерти Спасителя все, даже чудеса, было лишено малейшей книжности. Было очень домашним, понятным, родственно близким. Вероятно, рассказывая, мама пользовалась какими-нибудь картинками, потому что в памяти моей живет как свое, как виденное мной самим, и хлев в Вифлееме, и плотничий верстак Иосифа, и мальчик Иисус в белом хитончике, которого потеряла на празднике мать, и, взволновавшись, нашла, наконец, в храме, окруженного взрослыми учеными людьми, с удивлением внимающими ему. И свадьба в Кане Галилейской, когда не хватило вина, и Геннесарецкое озеро, и Нагорная проповедь, слова которой не поражали тебя, а ненавязчиво, как нечто непреложное, входили в твое сознание, в душу, в твой жизненный обиход. Голоса

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом. Теплит матери старый грусть, золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

дождь от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покину родимый дом голубой, оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый груз.

Светлое радио. Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом вожженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.
1: В 1809 году епископом на Калужскую кафедру был поставлен владыка Евлампий. Однажды он прогуливался по окрестностям Свято-Лаврентьевского монастыря, расположенного близ Калуги, в местности, называемой Подзавалье. Земли эти принадлежали обители и были сильно запущены. Новому архиерею не терпелось все здесь привести в порядок. Он уже придумал, как можно распорядиться этой землей с пользою. Заложить большой фруктовый сад. Урожай был бы хорошим подспорьем для обители. Владыка закупил саженцы деревьев, наметил направление садовых дорожек и места для беседок. Вот только людей, чтобы все это осуществить, пока не нашел. Подрядчики, к которым он обращался, запрашивали слишком высокую плату, а у епархии не имелось столько свободных средств. И все же несколько дней назад епископ Евлампий распорядился, чтобы в монастырской кузнице подновили садовый инструмент. «Зачем это владыке?» – пожимая плечами, переглядывались кузнецы. «Все равно работать некому». Однако к следующему дню инвентарь был готов. Утром в монастырь навестить владыку Евлампия пришли воспитанники и преподаватели Калужской духовной семинарии во главе с ректором. Епископ радушно принял добрую сотню гостей и предложил устроить трапезу на свежем воздухе. После чая с баранками и вареньем все пожелали отправиться на прогулку. Архиерей показал гостям живописные монастырские окрестности. «А что у вас тут, владыка?» – спросил ректор, указав на гору лопат и прочего инструмента, приготовленного накануне кузнецами. «Ах, это!» – улыбнулся епископ. «Это для разминки. Вот, извольте взглянуть». И епископ Евлампий, взяв из кучи инструмента топор, стал рубить сухие деревья. Потом, словно в шутку, достал лопату и протянул ректору. «Не хотите ли землю вскопать?» Тот с радостью принялся за дело. Увидев это, преподаватели и семинаристы окружили епископа. «А мы? И нам работу дайте, владыка». Архиерей каждому определил обязанность, и работа закипела. К полудню участок для сада был очищен, а после полдника провели дорожки, насадили деревьев, набили столбы для беседок и устроили все, что было необходимо. Епископ Евлампий сам трудился вместе с остальными и, переходя от одной группы к другой, шутил, поощрял и хвалил работающих. Вечером гости гуляли в саду, который возник буквально за один день. «Всякому доброму делу пошлет Господь благое свершение», — говорил епископ Евлампий Калужский.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
1: Вечная жизнь и вечное блаженство – это дары, которые Бог протягивает нам в Иисусе Христе. Подумать только, бесконечно, безмерно, неисследуемо таинственный Бог стал человеком, одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. Он умер на кресте за наши грехи и воскрес из мертвых, чтобы ввести нас в ту вечную радость, которую Он нам уготовал. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Вечное блаженство духовно, божественно. Тот только может наследовать это блаженство, кто предварительно расторг общение с грехом, кто предварительно вступил в святое общение с Богом.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1846 год. Влияние женщины может быть очень велико. Именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой — какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Посмотрим на нашу Россию и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, на множество всякого рода злоупотреблений. Окажется, что большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам о несуществу их обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Душа жены — хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы. Она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой напрямую. И наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки.

Паровоз из Москвы, свистя и замедляя ход, подходил к станции. Пассажиры с нетерпением приникли к окнам. Мимо проплывали служебные станционные строения из новенького красного кирпича. Но вот, наконец, и платформа. А над ней большая вывеска с четкими крупными буквами. «Марк». Вывеску с любопытством разглядывали все, кто в 1901 году проезжал эту остановку Савеловского направления. Хотя в табличке с названием станции не было ровным счетом ничего необычного. Кроме того, что на ней была написана фамилия человека, которого москвичи очень хорошо знали. Гуго Маврикиевич Марк, крупный предприниматель, владелец нескольких металлургических заводов, недавно построил эту платформу на собственные средства. Увековечивать в ее названии свою фамилию Гуго Маврикиевич не собирался, но руководство железной дороги, а главное, обрадованные жители близлежащих населенных пунктов, которым теперь не нужно было по нескольку верст в день отмахивать пешком, настояли на том, чтобы станцию назвали так и никак иначе. И Марку пришлось уступить. Однако с тех пор сам он, проезжая платформу, от окна по обыкновению смущенно отворачивался. Гуго Маврикиевич был потомком немецких переселенцев. Чуткий к нуждам ближних и искренне уверенный в том, что богатство дается Господом, чтобы щедро делиться им с теми, кто испытывает нужду, Марк всегда с готовностью помогал людям. В селе Архангельском, где у Марков было большое загородное имение, Гуго Маврикиевич вместе с супругой Эльзой открыли и содержали за собственный счет родильный приют. Бедные крестьянки, роженицы, стесненные в средствах и не имеющие возможности заплатить акушерке, находили здесь первоклассное медицинское обслуживание, уход и доброе, радушное отношение. Квалифицированные доктора и сиделки, труд которых Марки оплачивали из личных средств, внимательно заботились о родившихся малышах и их мамах. Гуго Маврикиевич постоянными пожертвованиями поддерживал московские детские приюты, был попечителем Московского училища для бедных детей и сирот. На протяжении нескольких поколений семья Марков помогала Петропавловскому храму в Старосадском переулке. Нельзя сказать, чтобы Гуго Маврикиевич особенно интересовался наукой. Однако, когда в 1912 году несколькими профессорами Московского университета было учреждено Общество Московского научного института, и его основатели обратились к московским предпринимателям с просьбой о поддержке, Марк немедленно отправил на счет общества сначала 75, а потом еще 25 тысяч рублей. Сделал он это анонимно, подписавшись неизвестным.

0: В Москве прокатилась целая волна погромов, в результате которых имуществу многих выходцев из Германии, в том числе и семейству Марков, был нанесен значительный ущерб. В предчувствии дальнейших бедствий многие друзья и родственники Гугу Маврикиевича спешно уезжали на историческую родину или переводили свои капиталы в немецкие банки. Но Марк остался в России. В 1916 году его семья пожертвовала 900 тысяч рублей на открытие в Лефортове госпиталя для раненых воинов. Скончался Гугу Маврикиевич в 1918 году. До сих пор его называют самым щедрым меценатом в истории российской науки. Железнодорожная платформа «Марк» за более чем 100 лет не поменяла своего названия, став своеобразным памятником неизвестному жертвователю.
1: Имена милосердия.

мудрый, он радуется.

0: Светлое радио.
1: Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет. Тоска по-прежнему сжимает грудь мою. И взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю. Юлия Жадовская.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в троичного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле Он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование – Слово. Прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит, в начале было Слово, то есть «логос». Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное. Именно такой глубокий богословский смысл Церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Смысл песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений. Нам же лучше его внимательно разобрать. «Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верней и поклонимся». «Яко благоволи плотью взыти на крест, и смерть претерпети, и воскресите умершее славным воскресением своим». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест, и смерть претерпеть, и воскресить умерших славным воскресением своим». Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
2: Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове», в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь Его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Александр Куприн. «Гранатовый браслет». Читает Григорий Антипенко.
1: У моих ног расстилался город. По двойным цепям газовых фонарей я видел, как улицы поднимались по соседним холмам и как вились вокруг них. Сияющие колокольни церквей казались необыкновенно легкими и точно воздушными. В самом низу, прямо подо мною, синебелела еще не тронувшаяся река с черневшимися на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу. Точно большая процессия с зажженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила чуть ущербленная луна. В трепетном воздухе, в резких глубоких тенях от домов и деревьев, в дрожащих переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посмотрел Отец Небесный на землю и увидел меня неправдой человеческой израненного и сказал: «Не мсти». Кому мстить мне, Господи? Вереница стад, ведомых на заклание? Отомстит ли врач больному, проклинающему его соодра смертного? Кому мстить мне, Господи? Снегу тающему, траве увядающей? Отомстит ли гробовщик, сшедшему во гроб? Кому мстить мне, Господи? Невеждам, думающим, что могут зло причинить кому-то, кроме самих себя? Отомстит ли учитель ребенку неграмотному за то, что писать не научился? Вечность да будет мне свидетелем, что все, кто скор на месть, медлителен в чтении и познании тайн ее. Время да будет мне свидетелем, все мстившие яд в себе копили и ядом этим стерли имена свои из книги жизни. Мстители, чем похвалитесь перед противниками своими, как не тем, что умеете повторить их зло? Не говорите ли вы тем самым: «И мы не лучше вас»? Бог мне свидетель. Вы и противники ваши в одной мере безбожны и на добро не способны. Видел я, как черешня, с которой дети содрали кору и сожгли, давала им сочные плоды. Видел я, как корова, которую люди обременяли непосильно, терпеливо давала им молоко. И слезы хлынули из глаз моих. Почему природа более милосердна к людям, чем человек к человеку? Мстители, природа да будет мне свидетелем. Тот лишь сильнее злодеев своих, кто бессилен повторить дела их. Но нет конца мести, и потомки продолжают дела предков своих и уходят, оставляя их незавершенными. Широкой дорогой спешит зло к битвам новым, от каждой сил получая и умножая свиту свою. Мудрый уклонится с дороги и даст мести промчаться мимо, пока она не выдохнется и не упадет. Кусок хлеба скорее утихомирит лающих собак, чем камни в них летящие. Учащий людей заповеди око за око, учил их, как остаться слепыми. Кому мстить мне, Господи, Отче мой небесный? Вереница стад, ведомых на заклание. До чего жалки злодеи и мстители. Подобно они скоту, на заклание идущему, который, не зная, куда идет, бодает и забивает друг друга еще до бойни. Не ищу мести, Отче мой, не ищу мести, но ищу, чтобы дал ты мне слез море, которым мог бы я оплакать боль идущих на заклание и куда идут не знающих.

0: Вера. Владимир Короленко. «Лес шумит». Читает Людмила Максакова.
1: Глава первая. В лесу всегда стоял шум. Протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясные воспоминания о прошедшем. В нем всегда стоял шум, потому что это был старый дремучий бор, которого не касались еще пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурой ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой. Сквозь полог сосновых игл, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники. В сырых уголках тянули с высокими стеблями зеленые травы. Белая кашка склонялась отяжелевшими головками, как будто в тихой истоме. А вверху, без конца и перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1977 год. Ты очень обидчивый, Андрюша. Я даже не представляю, что ты будешь делать, если режиссер начнет тебя ругать. Вот Гончаров вовсю кричит, ну и что? Когда я был молодой, меня это вдохновляло. И в театре имени Маяковского, когда я работал, он кричал, а меня это дисциплинировало. Я неожиданные интонации искал. И еще. Не будь самолюбивым. Больше себя люби профессию. Она такая прекрасная. Столько ты увидишь в жизни интересного. И еще. Никогда не завидуй. Особенно в театре это заметно. Ему прибавили 5 рублей, ему дали главную роль, а мне нет. Вот как передать тебе этот опыт, Андрюша? Я ведь тоже самолюбивый, но я через это перешагивал. Работай. Ну, это понятно, все работают. Я никогда никуда не вмешивался, ни в какие интриги. Меня обижали, я обижался, но старался понять, что же нужно от меня в данный момент режиссеру, что он хочет. Если ты артист, то все в твоей жизни — трудности, обиды, страдания, нервозность — все решительно надо поставить на пользу искусству. Это трудно. Но когда это произойдет, искусство станет помогать тебе в жизни. Оно как бы уже помимо твоей воли будет гармонизировать жизнь. Ведь верно, что творчество дает и отбирает. Одним словом, больше смелости, сынок. Дело нашей жизни требует большой смелости, как ни странно. Отец.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.
1: Мартовским днем 1813 года калужский епископ Евлампий принимал посетителей в своем кабинете. Сюда, в Свято-Лаврентьевский монастырь, к нему с прошениями стекалось множество народа, наслышанного о милосердии владыки. Особенно много людей приходило теперь после того, как отступающая наполеоновская армия разграбила множество сел и деревень на подступах к Калуге. Епископ чем мог, помогал разоренным крестьянам. Дверь в кабинет епископа отворилась, и келейник, помощник владыки, впустил мужчину, одетого в грязный нагольный тулуп, обутого в лапти, в старой рваной крестьянской шапке на голове. Гость быстро снял ее и, комкой в руках, робко топтался на пороге. «Входи же», — пригласил его владыка Евлампий. «Скажи, кто ты?» «Диакон я, владыка», — опустив голову, промолвил посетитель. Епископ встал из своего кресла. Вид у него был разгневанный. «Ах, ты диакон!» — вскричал он. «Тогда почему, изволь тебя спросить, ты, будучи духовным лицом, в таком безобразном виде являешься перед начальством?» — крикнул архиерей и, взяв пришедшего за руку, сам вывел его за дверь. Испуганный диакон не успел ничего ответить в объяснении своего положения. Заплакав, он прошел по коридору, провожаемый любопытными взглядами, и присел у лестницы, не зная, что ему теперь делать. «Отец диакон!» — услышал он вдруг за своей спиной. Обернулся и увидел келейника епископа. «Владыка просит вас возвратиться», — ласково сказал тот. «Пожалуйте». Диакон, сопровождаемый келейником, робко озираясь вокруг, снова вошел в кабинет епископа. Архиерей вышел к нему навстречу и с низким поклоном сказал: «Прости меня, Бога ради, я погорячился». Диакон упал на колени. «И вы простите, ваше преосвященство, что я явился в такой неприличной своему званию одежде», — промолвил он. «Да только что делать, когда нас вконец ограбили и разорили французы?» Епископ Евлампий помог гостю подняться и пообещал сделать все возможное, чтобы улучшить его бедственное положение. Свое обещание владыка исполнил. Диакон получил место и стал служить в соборе одного из уездных городов. Гордыню и гнев тотчас исправляй раскаянием и смирением, говорил епископ Евлампий Калужский.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
1: Каждый практикующий христианин, наверное, сталкивался с непониманием людей невоцерковленных, людей, не имеющих навыков аскетической жизни. Если близкие нам люди никогда не постились в ожидании Светлой Пасхи или Рождества Христова, то трудно бывает внушить им, что для православного христианина поститься ради Господа может быть радостно. Будем терпеливы и не станем никого осуждать. Придет время, и Господь сам откроет им сердце. А с теми христианами, кто пока еще не ощутил радости от наших малых аскетических трудов, я хотел бы поделиться словами блаженного Диадоха Фатикийского. «Как к видимым нами благам невольно влекут нас телесные чувства, так к благам невидимым обыкновенно руководит нас чувство умное, духовное, когда вкусит божественной благости. Все вожделевает сродного себе. Душа, как бестелесная, небесных благ, а тело, как перстень земли, земных сладостей. Итак, состояние опытного вкушения невещественного мы достигнем, только если трудами утончим перстное тело свое».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой. Записки кавалерист-девицы. 1807 год. Множество молодых казачек пришли проводить своих мужей. Я была свидетельницей трогательного зрелища. Щегров, бывший всегда при полковнике в походе, был с ним же и на Дону. Его отец, мать, жена и три взрослые и прекрасные дочери пришли проводить его и еще раз проститься с ним. Умилительно было видеть, как 40-летний казак, склоняясь до земли, целовал ноги своего отца и матери, принимая их благословение. А после сам точно так же благословил дочерей своих, упавших к ногам его. Обряд этого прощания был совершенно нов для меня и сделал на душу мою самое горестное впечатление. Вот, думала я, как должно расставаться детям с отцом и матерью.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 5 мая 1892 года Московская городская дума собралась на свое первое заседание в новом большом здании из красного кирпича на Воскресенской площади. Городской голова Николай Александрович Алексеев коротко поздравил гласных, так раньше называли депутатов, с новосельем и, не отвлекаясь на пышные речи, приступил к будничным делам. Взяв первый лист из лежавшей перед ним на бюро толстой пачки бумаг, голова призвал присутствующих к тишине и начал читать. Это было заявление от известного московского купца первой гильдии, торговца шелком Александра Сергеевича Копцова. «Имею честь заявить городской думе, — писал он, — что я желаю пожертвовать городу в память моего покойного отца Сергея Алексеевича Копцова капитал в 190 тысяч рублей для устройства городского начального училища его имени на 200 мальчиков». Купец просил у властей разрешения на строительство здания училища и обязался не только выделить на это средства, но и лично следить за его ходом, а впоследствии взять на себя обязанности попечителя нового учебного заведения. «Что тут думать?» – рассудила дума и вынесла постановление. Пожертвование принять, жертвователя благодарить и совершать ежегодно в будущем училище в день именин и в день кончины панихиды по его покойному родителю. К строительству приступили немедленно. 80 тысяч рублей Копцов потратил только на постройку здания. Остальные 110 положил в банк с расчетом, что училище будет пользоваться процентами с этого капитала. И вот в 1893 году в Леонтьевском переулке вырос самый настоящий замок. Постарался знаменитый московский архитектор Чичагов. Кстати, именно он спроектировал и то самое новое здание городской думы. Тогда же был утвержден устав начального училища, в котором было отражено главное желание Александра Копцова. В учебном заведении должны были обучаться по преимуществу дети из бедных и малообеспеченных семей, причем не только мещанского сословия. В училище принимали и крестьян, и солдатских детей. Уже вскоре после открытия

0: Прежде всего, она постаралась неукоснительно исполнить духовное завещание покойного супруга. Александр Сергеевич оставил крупные денежные пожертвования многим московским храмам, а кроме того, 82 тысячи рублей завещал Московской психиатрической больнице, устроенной городским главой Алексеевым. Под руководством Анны Копцовой на эти деньги был возведен и полностью оснащен всем необходимым новый лечебный корпус. С усердием продолжила Анна Михайловна и главное дело своего мужа, поддерживая и опекая открытое им училище вплоть до октября 1917 года. В период Первой мировой войны в его здании Копцова устраивала госпиталь для раненых. Сегодня в этом красивом большом двухэтажном особняке-дворце тоже учат детей. Там располагается одна из московских гимназий. Недавно ее окончил праправнук Александра Сергеевича Копцова.
1: Имена, имена милосердия.

святое провидение. Оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизни новый, приду к таинственным вратам, как Волги, вал белоголовый, доходит целый к берегам.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Византийские греки считали, что богословие и поэзия отлично дополняют друг друга. Большое число богословов той эпохи специально избирали для себя поэтический стиль. Его возвышенность казалась им условием изложения духовных истин. Одним из самых известных богословов-поэтов Византии был Роман Сладкопевец. Святой Роман жил на рубеже V-VI веков. Он был диаконом, первоначально служил в Сирии, а затем уже переехал в Константинополь. В византийской столице он сначала подвергался насмешкам. Роман плохо пел и неуклюже служил. Современники считали его деревенщиной. Сам Роман очень переживал, что не может достойно совершать богослужение. Господь смилостивился над диаконом. Однажды ему во сне явилась Богоматерь. Она дала святому прекрасный голос и удивительный поэтический дар. В благодарность за такую милость святой Роман написал множество песнопений в честь Бога и Девы Марии. Об одном из них, кандаке Рождества Христова, рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Кандак Рождества Христова, который мы в наши дни слышим на праздничном богослужении, действительно принадлежит перу святого Романа Сладкопевца. Но это всего лишь часть большой поэмы, сочиненной им и посвященной рождению Спасителя мира. Всего же в оригинальном кандаке содержится 24 подобных поэтических части по числу букв греческого алфавита. Исторически сложилось, что мы на богослужении слышим только первый из них. Церковнославянский текст кандака выглядит так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, а ангели с пастырями славословят, волсвиже со звездою путешествуют. Нас, бо ради родися от рача млада, привечный Бог». В переводе на русский язык текст выглядит следующим образом. «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному». Ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою. Ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог. Главное, что пытается донести до нас византийский поэт, Христос из любви к людям как будто втеснил себя в человеческое естество. Через Рождество подчинился законам реальности, которую он же сам и создал.
2: Кандак Рождества Христова поется на праздничном богослужении несколько раз. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху рождения Христа. На вечерней службе во время пения кандака открываются царские врата, центральные двери иконостаса. Это действие является символом того, что благодаря приходу в мир Сына Божьего двери рая вновь стали открыты для человечества. Давайте послушаем кандак Рождества Христова в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ульяне Морозовой из города Владимира скоро исполнится 3 года. Родители девочки, Марина и Денис, очень ждали рождения дочери. Но их радость омрачилась серьезными диагнозами ребенка. У Ульяны нарушения в работе головного мозга, проблемы со зрением, работой центральной нервной системы и эпилепсия. В первые месяцы жизни девочки врачи не давали никаких прогнозов о ее состоянии. Но Марина и Денис не сдавались, искали варианты лечения и реабилитации для дочери. Сейчас Ульяна продолжает расти, но почти не развивается. Девочка пока не умеет держать голову, переворачиваться, не сидит и не ползает. Мир Ульяны ограничен кроваткой и мамиными руками. Но при этом она смеется, различает родителей по голосу, издает звуки и пытается общаться. Ульяна очень эмоциональный и улыбчивый ребенок. Ее родители всегда старались помогать тем, кто оказался в беде. Сдавали кровь в качестве доноров, участвовали в благотворительных марафонах. А сейчас помощь нужна им самим. После занятий в реабилитационном центре «Адели Пенза» у Ульяны появился первый прогресс. Приступы эпилепсии стали беспокоить девочку все реже. Она лучше держит голову, пытается двигать руками и ногами, фокусировать взгляд на предметах. Врачи говорят, что Ульяне жизненно необходимы регулярные курсы реабилитации. Без них она не сможет сесть, не поползет и не встанет. Но стоимость таких курсов для семьи Морозовых, где работает только папа, неподъемна. Поддерживает Ульяну и ее родителей фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для Ульяны в центре «Адели Пенза». Поддержать его можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья вязали меня к земле. Враги разрушили все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителям земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедовали перед миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись мне, как карлику. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой и мирной жизни, они ломали его и гнали меня. В самом деле, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежд Твоих. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Благослови их и умножи. Умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным. Да надежды мои на человеческое развеются, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой двум близнецам злобным, гневу и гордости. Да все сокровища свои собираю на небесах. Да раз и навсегда освобожусь от самообмана, запутавшего меня в страшную сеть жизни обманчивой. Враги научили меня тому, что немногим ведомо. Нет у человека врагов вне его самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не есть враги, но друзья взыскательные. В самом деле, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Потому благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится за них Господу. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну.

0: Радио «Вера». Владимир Короленко. «В облачный день». Читает Людмила Максакова.
1: В высокой синеве тянулись причудливые клочья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем кругом, над чертой горизонта, толпились, громоздясь друг на друга кудрявые облака, а кое-где пали синие полосы отдаленных дождей. Казалось, у облачного неба не хватило решимости и силы, чтобы пролиться на землю. Тучи набирались, надумывались, тихо развертывались и охватывали кольцом равнину, на которой зной царил во всей томительной силе, а солнце, начавшее склоняться к горизонту, пронизывало косыми лучами всю эту причудливую мглистую панораму, усиливая в ней смену света и теней, придавая какую-то фантастическую жизнь молчаливому движению в горячем небе.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма ученого-астронома Елены Казимирчак-Полонской художнику-иконописцу Юлии Рейтлингер. 20-30-е годы 20 века. Демон Врубеля – это отражение реального духа пустыни с его мощью, обаянием и бесконечной тоской одиночества во взоре. Это гениальнейшее творение. Он не вмещается в картину. Гипертрофированные размеры – это символ власти его в мире. Но отрыв от Бога, которого он, первый ангел, когда-то боготворил и от которого отпал, низвергся, эта тоска не заполняется ничем. И жажда земной любви, лермонтовская Тамара, это все духовно реально. Ничто не заполняет зияющей пустоты сердца, которое изведало бездонность и блаженную сладость божественной любви. И отсюда безумие тоски во взоре, которое передано Врубелем с такой духовно-гениальной силой.
0: Голоса

радио. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев.

0: мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Адриан Андрусовский.
1: В конце 15 века на небольшом мысе в Ладожском озере поселился монах по имени Адриан. Мыс этот был сплошь покрыт дремучим лесом. В его чаще Адриан устроил себе жилище. День и ночь он проводил в молитве. Однако недолго Адриану пришлось жить в одиночестве. Узнав о его отшельническом подвиге, к монаху стали стекаться ученики. Вместе с ними Адриан построил кельи, а в скором времени возвел небольшой храм в честь святого Николая Чудотворца. Так в лесной глуши появилась маленькая обитель. Но однажды совсем рядом с иноками разбила свой лагерь шайка разбойников. Ею заправлял атаман по имени Андрус. Слава его среди местных грабителей и душегубов была настолько велика, что даже мыс, на котором поселился монах, стали называть Андрусовским. Однажды вечером, когда в обители готовились к ночному молитвенному бдению, Андрус появился возле кельи Адриана. Вызвав монаха, он заявил: «Вы, черницы, убирайтесь отсюда. К утру, чтобы духу вашего тут не было, а не то худо придется». Адриан опешил. Да, инокам и самим тягостно было такое соседство. Но уйти значило бросить церковь, а это было решительно невозможно сделать. Поэтому Адриан стал умолять атамана позволить им и дальше оставаться на своем месте. «Денег на выкуп у меня нет, но я буду молиться о тебе Богу», — сказал монах. Андрус громко рассмеялся. «И это все, что ты можешь предложить?» — спросил он монаха. Но сердце его неожиданно смягчилось. «Ладно, живите», — махнул он рукой и ушел восвояси. Прошло несколько дней. В это время разбойникам Андруса пришлось столкнуться с другой шайкой, промышлявшей на острове. Стычка для атамана закончилась плачевно. Он попал в плен. Несчастный знал, что после страшных истязаний его ожидает неминуемая смерть, и, сидя в заточении, горько раскаивался в своей прежней жизни и молил Бога о прощении. На какой-то миг Андрус задремал, а когда проснулся, увидел себя без оков, сидящим не в земляной яме, а на пустынном берегу. Пораженный, он понял, что произошло чудо. И тут вспомнил про обещание Адриана молиться за него. Разбойник поспешил в обитель. Атаман нашел иноков стоящими на молебне. Разбойник рассказал обо всем случившемся Адриану, пал к ногам монаха и попросил принять его в братию. Так бывший разбойник поселился в обители и прожил там до конца своих дней в покаянии и молитве. По милосердию Господа, у которого просим из-за врагов наших, даруется им раскаяние и прозрение, говорил Адриан Андрусовский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Адриан Андрусовский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Гумеров.
1: Маленькие добрые дела не требуют больших усилий. И, к сожалению, бывают люди, которые делают добро только в том случае, если это их особо не напрягает. Но святые отцы учат нас тому, что для Бога ценно самопожертвование. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. Добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвует чем-то своим – сном, покоем и тому подобным. Когда я делаю добро, отдохнув, оно недорого стоит. Тот, кто не думает о себе, но постоянно в хорошем смысле этого слова думает о других, о таком человеке все время думает Бог.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы 19 века. Город Москва. Пастырь всецело посвятил себя на славное дело апостольского служения. Он спасал души человеческие, вырывал их из терния грехов и пороков. Долгой и неустанной молитвой, мудрыми советами и наставлениями, грозными словами вразумления и обличения, он духовно совершенно перерождал всякого приходящего к нему. Приходили к нему люди прямо из мрака светской пошлости, опутанные пагубными привычками. Они так бы и влачили свою жизнь в праздности, суете, распрях, гордости, вдали от Бога. Полуверующие, индифферентно относящиеся к религии и к установлениям православной церкви. Сходит в церковь помолиться такой человек, но как-то машинально, как бы совершает скучную обязанность, ни отрады духовной не чувствует, ни цели в жизни не видит. Машинально, как истукан, живет он. День прошел, и слава Богу, поесть, поспать и только, а о будущей жизни и о приготовлении к ней и помину нет. А иной погряз в пьянстве, кутежах, ведет жизнь кутилы, мота, бросает жену, оставляет на произвол детей. И вот подобные люди приходили к батюшке. Они невидимо присылались к нему провидением Божиим. Все опутанные греховными сетями, казалось, невозможно было исправить таких заблудших, изуродованных людей. Но дорогой батюшка, не колеблясь, принимал их под свою могучую охрану, в свою благодатную, спасительную науку. Раз примет такого человека и уже не отпустит его на свободу греха и порока, долго пересоздает он испорченного, исковерканного человека, не дает уклониться в сторону, поддерживает, подкрепляет и проливает на него благодать Святаго Духа, преподавая ему святые божественные тайны, пречистое тело Христово и божественную кровь Его. Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: В большом светлом доме господ Алчевских, владельцев имения Алексеевка, что в Екатеринославской губернии, царило оживление. Хозяйка поместья Христина Даниловна пригласила портного. К осени ее сыну Николаю, второкласснику Харьковской гимназии, нужен был новый костюм. Снимая с мальчика мерки, местный кутюрье то и дело грустно вздыхал и, наконец, не выдержал. «Вот у меня такой же хлопчик подрастает», – задумчиво сказал портной. «Сашей зовут. И как уж хочет учиться. Да только здесь, на 50 верст, ни одной школы». Христина Алчевская и сама с детства стремилась к знаниям. Она хотела поступить в женскую гимназию или институт благородных девиц, но отец девочки был категорически против. «Женщине образование ни к чему», жестко и категорично повторял он. И Христина по вечерам плакала в подушку у себя в спальне. Но однажды отец пригласил для ее старших братьев домашнего учителя, студента-семинариста. Занятия проходили в гостиной за плотно закрытыми дверями. А с другой стороны дверей, в коридоре, стояла маленькая Христина и жадно ловила каждое слово. Так девочка освоила азбуку. В течение нескольких следующих лет Христина Алчевская упорно занималась самообразованием, тайком беря учебники у братьев. Таким образом, она освоила весь гимназический курс. Христина дала себе твердое обещание, что эти с трудом добытые знания она обязательно передаст другим. Однажды, уже будучи замужем, Христина гостила у своих знакомых в деревне. Ранним утром она вышла в сад, и ее взору представилось удивительное зрелище. На крыльце сидели молодые барышни, дочери хозяев, держа на коленях открытые книги. Вокруг них гнездились крестьянские ребятишки. Барышни учили детей чтению. Эта поразительная сцена заронила во мне искру глубокой симпатии к нашему несчастному, неграмотному народу, вспоминала позже Алчевская. Вернувшись в Харьков, на собственные средства она открыла в городе свою первую бесплатную воскресную школу грамоты для бедных детей. Чуть позже Христина Даниловна организовала еще одну школу, на сей раз для взрослых, где обучались преимущественно женщины. Супруг Христины Даниловны, богатый предприниматель Алексей Кириллович Алчевский, всецело поддерживал начинание своей жены и не скупился на средства для воплощения ее идей на благо народного просвещения. В 1878 году алчевские купили имение Алексеевка, близ Екатеринослава, нынешнего Днепропетровска. Переехав туда, Христина Даниловна много общалась с крестьянами, помогала им, ухаживала за больными, снабжала продуктами. В разговорах крестьяне часто сетовали на то, что негде выучить детей грамоте. А потом в особняк Алчевских пришел тот самый портной. Удостоверившись, что в знаниях здесь нуждаются не меньше, чем в хлебе насущном, Христина Даниловна решила строить в Алексеевке школу. Она открылась 6 сентября 1879 года. Это был настоящий праздник. Мне кажется, что в жизни моей я никогда не присутствовала при таком торжестве, как сегодня. Хотела заснуть и не могу. Перед глазами все та же картина. Священник в светлой рясе с крестом в руках. За ним толпа детей, веселых, нарядных. Писала Христина Даниловна об этом событии в своем дневнике. Благодаря бесплатным школам Алчевской образование смогли получить несколько десятков тысяч людей из народа, бедных, не имеющих средств для учебы в гимназиях и училищах. А сама Христина Даниловна осталась в истории России как неутомимый просветитель и добрый, щедрый, милосердный человек.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. До третьего столетия христианская церковь не знала такого праздника, как Рождество Христово. Его возникновению православные христиане должны быть благодарны, как это ни странно звучит, древним еретикам-гностикам. Те полагали, что Христос был всего лишь человеком, в которого в определенный момент временно вселился Бог. Это вселение, по мнению еретиков, произошло тогда, когда Спаситель принял крещение от рук Иоанна Предтечи в реке Иордан. Неверное учение гностиков начало набирать популярность в III веке. Церковь, желая его опровергнуть, решила на уровне богослужения закрепить православное учение о Христе, истинном Боге и истинном человеке. Так появился праздник Богоявления. Он отмечался 6 января по старому стилю и совмещал в себе память сразу о двух событиях – Рождестве Христа и Его крещении. Церковь через молитвословие показала, что Спаситель с момента рождения является Бога-человеком, а крещение в Иордане имеет совсем иное значение, чем то, о котором говорили гностики. В IV веке праздник Богоявления был разделен на два богослужебных события – Рождество Христово и Крещение Господне. Датами их празднования стали, соответственно, 25 декабря и 6 января по старому стилю. И сегодня мы поговорим об одном из главных песнопений праздника Рождества Христова – «Тропаре», комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь Рождества Христова», по одной версии, был составлен святым Романом Сладкопевцем, известным церковным поэтом. По другой версии, имя автора молитвословия не сохранилось в истории. В церковнославянском варианте «Тропарь Рождества Христова» звучит так: «Рождество Твое, Христе Боже наш, во сия мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся, Тебе кланитеся солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока, Господи, слава Тебе». Как кажется, для лучшего понимания нам все-таки понадобится перевод на русский язык. «Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания, ибо во время Его служащие звездам были научены звездою же поклоняться Тебе, солнцу правды, и знать Тебя, восток свыше, Господи, слава Тебе». Именование Христа солнцем здесь не случайно. Дело в том, что 25 декабря по старому стилю римские язычники праздновали День Бога Солнца. Христиане желали показать, что человек не должен почитать небесные светила. Заслуживает поклонения Христос, Бог, принявший человеческую природу. Он и стал солнцем с большой буквы, дающим миру свет и тепло благодати.
1: Тропарь Рождества Христова поется на богослужении многократно. Особенно торжественно его исполнение выглядит на вечерней службе, накануне Дня Рождества. В традиции русской церкви принято с началом пения тропаря открывать царские врата, центральные двери иконостаса. При этом включается все освещение храма. Этим снова подчеркивается мысль о том, что свет Христа просвещает мир. И теперь настало время послушать пение тропаря в исполнении сербской певицы Дивны Любоевич и хора «Мелоди».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В каких случаях благочестие и добродетель перестают приносить пользу нашей душе? И как этого избежать? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «И призвав весь народ, глаголуши им, послушайте меня все».
10: «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче». Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться».
9: «Дабы Хугу чул, и не можешь утаитеся».
8: В Священном Писании Ветхого Завета чистоте тела уделяется очень много внимания. Грех – это скверна. И отделение от этой скверны должно начинаться на самом простом бытовом уровне. Тот, кто хочет быть рядом с Богом, должен иметь чистое тело, чистую одежду, чистый дом. Он должен есть чистую пищу, общаться с чистыми людьми, использовать в своей работе чистые вещи. Моисей не случайно сделал в своем законе такие акценты. Его логика очевидна. Бережное и внимательное отношение к тому, что можно осязать органами чувств, со временем должно научить людей хранить в непорочности свою невидимую и неосязаемую душу. Древние евреи очень долго сопротивлялись этим предписаниям. Они то и дело соскальзывали в дикие языческие обычаи. Все это закончилось трагедией. Падение Иерусалима и Вавилонский плен научили богоизбранный народ хранить себя от всякого рода скверны. Ко времени пришествия Иисуса Христа внимание к ритуальной чистоте занимало в иудейской традиции центральное место. Казалось бы, закон Моисея достиг своей цели. Однако маятник качнулся в другую сторону. Фарисеи и книжники стали буквально одержимы скрупулезным соблюдением ритуалов. Вся их религиозная жизнь превратилась в бесконечную заботу о внешнем. возникла сложная система правил, которые регламентировали в мельчайших подробностях всю повседневную жизнь верующего человека. Соблюдение этих правил отнимало все время и силы. Но самое печальное в том, что осталось забытым главное – внимание к внутреннему состоянию человека. В этом благочестивые иудеи времен Христа мало чем отличались от своих предков-полуязычников. Да, жизнь заставила их соблюдать закон, но они также сопротивлялись основному призыву Бога и его пророков, который четко сформулировал сам Моисей. «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Этот факт из религиозной жизни древнееврейского народа – прекрасный повод поразмыслить над важной духовной закономерностью нашей жизни. Мы постоянно заняты. Работа, домашние дела, бесконечные списки задач, новости, соцсети. Все это нам кажется очень важным. Но на самом деле мы просто боимся остановиться, потому что в тишине вдруг начинают звучать вопросы, на которые нет готовых ответов. В тишине появляется тревога. Ее-то мы и привыкли заглушать важной суетой. Нечто подобное может происходить и в религиозной жизни. Не всегда внешняя активность человека в делах благочестия свидетельствует о глубине его веры. Нередко так проявляется наш страх. Мы боимся заглянуть внутрь себя. И чем этот страх сильнее, тем интенсивнее и лихорадочнее мы цепляемся за внешнее. «Я приношу пользу людям», – оправдываемся мы. Может и так, но что в основе этой деятельности? Если желание заполнить болезненную пустоту, которая дает о себе знать, как только мы замедляемся, то какая в этом польза? Ведь Спаситель прямо говорит в Евангелии, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ни Христос, ни христианская традиция не призывают нас игнорировать внешнее и впадать в апатию. Но они призывают нас порой останавливаться и затихать, учиться пребывать в сознательном ничего не делании. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что подобное безмолвие души есть точное познание себя. Часто это болезненно, потому что мы вдруг осознаем, что не те, кем привыкли себя видеть. Открывается наша пустота и беспомощность. Однако именно в этом всматривании в себя рождается настоящее покаяние, а вместе с ним к нашей душе приближается Господь и дает нам свою благодать.

0: грустим, пугаясь снова дыханье близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий Фет. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: «Утро в прозе». Читает Тутта Ларсен.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. «Земляничная поляна». Проснулась раньше будильника на целых полчаса. Вот и хорошо. Можно позавтракать, не торопясь. Сварить свежемолотый кофе, поджарить тосты и намазать их моим любимым земляничным джемом. Ах, какой у него аромат! Запах летнего луга под ясным небом, июльского дня, свежего ветерка. Я открываю янтарно-розовую банку джема и мыслями переношусь в деревню, к маме. Каждое лето я стараюсь вырваться из города и приехать к ней в гости. Мы обязательно идем собирать землянику. На утренней зорьке, когда вокруг тишина и прохлада, приходим на большую мокрую от росы поляну. Там, в густой высокой траве, у самой земли, полным-полно алых, словно маленькие огоньки, ягод. Мы собираем землянику, пока солнце не начинает припекать. Время проходит незаметно. Мама рассказывает истории из деревенской жизни. Я делюсь с нею городскими новостями. И тепло не только нашим макушкам от жаркого солнца, но и нашим душам от радости встречи, переполняющей нас. А потом дома мама готовит свой джем. Я уверена, она знает какой-то особенный рецепт. Ведь стоит мне открыть банку, почувствовать сладкий земляничный аромат, и я вновь переживаю те счастливые моменты. И жду не дождусь лета.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О важности родительского благословения клирик Московского храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Насколько сегодня актуально благословение? Недавно ко мне обратилась одна прихожанка с тоской о том, что ее единственный и самый любимый сын женился без всякого благословения матери на брак. И это ее очень расстроило. Я посоветовал этой матери, чтобы она теперь не раз и не два, а всякое утро благословляла брак своего сына, поставила напротив своей кровати на комоде фотографию невестки с сыном и, крестя их фото, мысленно благословляла. «Благословляю тебя, мой сыночек, благословляю тебя, моя доченька, благословляю ваш брак». Всякий раз, когда они уходят или приходят в ее дом, чтобы она их благословляла. «Благословляю ваши дни, благословляю ваш дом». «Благословляю ваш визит, благословляю ваши дела». И тогда, мне кажется, благословение этой матери, своего сына и ее брака будет не ее личное только, но и Божие благословение, потому что она вложит в это благословение всю свою любовь. А нам, тех, кого благословляют родители, это очень важно. Это связано с давней заповедью Божией «почитай отца и мать». Не забывайте, друзья мои, брать благословение у своих родителей.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
4: Сегодня, 16 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Фрагмент «Вызов майора» из сборника «Отец Арсений». И рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Настоящее счастье». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
0: Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Бывает так, что на человека обрушивается череда неприятностей. Сначала он пытается бороться, а потом у него попросту не остается духовных сил. Трудные ситуации переживаются гораздо легче, когда есть поддержка со стороны добрых людей. Слава Богу, таких немало. Мне нравится читать истории о сочувствии и взаимопомощи. Как раз одной из них я хочу поделиться с вами. Случай, о котором идет речь, произошел не так давно в Новосибирске. Местная жительница Лилия за сутки помогла бездомному Сергею найти жилье и вернуться к нормальной жизни. Женщина познакомилась с ним на улице, когда Сергей просил у нее мелочь на еду. Она стала расспрашивать мужчину, почему он попал в беду. Сергей рассказал Лилии, что трудился сварщиком и на работе повредил ноги. Пока находился в больнице, родственники обманом выписали его из квартиры. Так мужчина оказался на улице. Денег у Лилии с собой не было, но история бездомного настолько тронула женщину, что ей захотелось сделать для него что-то хорошее. Она решила искать поддержки среди друзей и знакомых. Женщина описала историю Сергея на своей странице в социальной сети и попросила людей поделиться этой информацией с другими. Лилия надеялась, что среди них найдется человек, который сможет помочь бездомному. Так, через знакомых, Лилия вышла на мужчину, который согласился приютить бездомного. Женщина сама привезла Сергея по указанному адресу, а потом принесла ему необходимые лекарства и теплые вещи. Лилия и сейчас иногда навещает своего подопечного. Жизнь Сергея постепенно наладилась, и он снова вернулся к работе сварщиком. Удивительно, как всего лишь один милосердный поступок способен изменить чью-то жизнь в лучшую сторону. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди.
6: Сегодня, 16 сентября, Церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Анфим, епископ Никомедийский, пострадал во время гонения на христиан при императорах-соправителях Диоклетиане и Максимиане в 302 году. Город Никомедия находился близ современного Стамбула, на азиатском берегу Мраморного моря. В то время он был восточной столицей Римской империи. Преследования христиан там особенно обострились после того, как в Никомедийском императорском дворце случился пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Так, в день Рождества Христова в храме было сожжено 20 тысяч молящихся. Епископ Анфим, управляющий Никомедийской церковью, по просьбе паствы скрывался от преследователей, но его выследили. Анфим сам встретил посланный за ним отряд. Воины не узнали епископа, а он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что он и есть цель их поисков. Солдаты решили скрыть от императора, что нашли Анфима. Но тот не терпел лжи и не согласился на это. Воины уверовали во Христа и приняли святое крещение. Анфим сам пришел к императору. Он до последнего вздоха радостно славил Бога за веру, в которого решил пострадать.
7: Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. Сегодня мы чествуем священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и просим его: святой мученик Анфим, моли Бога о нас».

1986 году кинорежиссер Сергей Линков снял лирическую драму «Заветлугой рекой» по пьесе Радия Кушнировича «Вдовий дом». Современному искушенному зрителю сюжет этого фильма может показаться незатейливым. Он о том, как спокойствие тихой деревенской жизни молодой вдовы Елены нарушил визит руководителя фольклорного ансамбля из города. Герой актера Анатолия Ромашина приехал в сельскую глубинку, чтобы записать старинные напевы для своей новой программы. Он случайно услышал на деревенской улице песенную строчку, потрясшую его до глубины души. «Ой, светлогорница, светлей становится! Ой, простор, простор на все стороны!» Однако оказалось, что песни с такими словами в деревне никто не знает. Худрук приложил немало усилий, чтобы отыскать понравившееся произведение. Героиня Елены по сценарию фильма оказалась автором этой песни. На роль главной героини Сергей Линков пригласил Янину Лисовскую. Двумя годами ранее она сыграла в картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби» Люду, старшую дочь главных героев. У Людмилы из фильма Меньшова не сложилась жизнь в городе, и за этим скрывалась личная драма. В ленте «Заветлугой рекой» словно приоткрывается завеса тайны. Почему выросшая на природе женщина с глубокой душой не обретает личного счастья? Ключом к пониманию этой грустной загадки служит та самая песня, что по сценарию растревожила руководителя фольклорного ансамбля. Текст ее принадлежит Радию Кушнировичу. Его стихи являются неотъемлемой частью пьесы, написанной еще в далеком 1974 году. Автором музыки стал Станислав Вожов, специально приглашенный режиссером к участию в фильме. Композитор смог найти ту единственно верную интонацию, которая сделала песню правдивой, проникновенной. Озвучила произведение для картины талантливая, в ту пору совсем еще юная исполнительница Евгения Смольянинова. Благодаря ее удивительному голосу песня не просто звучит, она журчит, как чистые струи полноводной Ветлуги.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Приходя в церковь, мы часто слышим призывы любить ближнего и значительно реже призывы любить себя. Почему это так, помогает понять отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Галатам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Друг друга тяготы носите».
3: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
2: Да делаем благое ко всем, паче же к присным вере».
1: Ни для кого из нас не секрет, что все люди порой попадают в тяжелые ситуации и нуждаются в помощи. Однако, задумываясь о том, всегда ли стоит человеку помогать, далеко не все готовы поддерживать того, кто страдает из-за собственных слабостей. Попал один человек в аварию не по своей вине или заболел тяжелой болезнью, и мы спокойно поддерживаем его, потому что понимаем, он не виноват. Другой, например, не может справиться с трудностями собственного характера. Он или вспыльчив, или постоянно унывает, или тяготится какой-нибудь зависимостью. И многие говорят, это его проблемы, почему мы должны его поддерживать? И уж если человек попадает в трудную ситуацию, потому что действует, исходя из собственных принципов, про него говорят, что он сам виноват, и никто не заставлял его быть таким принципиальным. Отрывок из послания к Галатам, который мы сегодня услышали, начинается с призыва апостола Павла носить бремена друг друга, что традиционно понимают как терпение немощи ближних. Апостол видит в этом исполнение закона Христова, то есть, очевидно, закона любви. Дальше он поясняет, что это терпение должно рождаться из смирения. Бывает, что человек смотрит на немощи ближнего и, исполняясь гордостью, думает: «Я не то, что он, я нормальный человек». Павел говорит, что такой гордец, будучи ничем, считает себя за нечто и обольщается. Впрочем, апостол не собирается никого унижать. И если человек думает, что он действительно чего-то стоит, пусть судит сам себя, не на виду у ближних, и уж тем более не надмеваясь над ними. Даже если ты считаешь, что у тебя все неплохо, помни, что каждый понесет свое бремя, говорит он. «Стоп, подождите», скажет внимательный читатель. Почему это нам сначала сказано «носить бремена других», а через время говорится, что каждый понесет свое бремя? Нет ли тут явного противоречия? Что ж, внимательное обращение к греческому тексту апостольского послания позволяет увидеть, что в этих фразах Павел использует разные термины. Так, говоря о бременах других людей, он имеет в виду непосильную тяжесть, которую ближнему очень трудно или даже невозможно нести. Смотря на другого, мы бываем нетерпимы и стремимся его исправить. Апостол же говорит, что человеку и самому с собой нелегко, и часто он живет со своим характером, как с тяжелым бременем. И если мы его любим, нам надо помочь ему, понести его немощь, не подчеркивая все время его недостатки, а по возможности покрывая их любовью. В свою очередь, говоря о бремени, которое понесет каждый, апостол Павел употребляет слово, которое означало «ранец солдата», то есть ношу, тяжесть которой может оценить для себя лично только тот, кто ее несет. Логика апостола такова. Когда ты смотришь на другого и думаешь, что он плохо себя ведет, по возможности, насколько это полезно в общей обстановке, понеси его тяготу. Если у тебя получается нести свое бремя, это хорошо. Но ты не можешь решать за другого, каково ему, легко или тяжело. Это может ощутить только он. Тебе же, в первую очередь, поручено не исправлять его и уж тем более не кичиться перед ним своими успехами. Тебе поручено любить.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: В эти дни радио «Вера» отмечает свой день рождения. О проекте «Семья Фест» директор по развитию радио «Вера» Тамара Захарова.
2: Радио «Вера» сегодня гораздо больше, чем радио. Один из проектов, который мы реализуем в том числе с вашей помощью, это Всероссийская неделя семьи «Семья Фест». Эта неделя объединяет семьи вокруг взаимопомощи, ответственности, верности друг другу и Богу. Кульминацией этой недели является День святости семьи, когда мы все вместе собираемся и служим молебен о святости и благополучии российских семей. И вы знаете, когда это происходит, ты понимаешь, как здорово, что все эти люди пришли, потому что они услышали информацию в эфире Светлого Радио. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы принимаете участие в наших с вами проектах. Многих и благих лет.
0: Актуальная тема.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Поговорим о том, что святые отцы говорили о смирении и чувстве собственного достоинства, и как отделять эти понятия от самоедства и гордости. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных плодах вынужденной русской эмиграции начала 20 века. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Наталья Сухова. И разговор пойдет о распространении русских традиций духовного образования в разных странах.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Вернинский, в миру Петр Белоликов, родился в 1879 году в Новгородской губернии. Он закончил Киевскую духовную академию и еще студентом принял монашеский постриг. Пимен много трудился как миссионер в Персии, нынешнем Иране. Он быстро овладел местными языками и защищал интересы сирийского христианского меньшинства перед властями. Отец Пимен находил время на научную работу и издавал миссионерский журнал. Накануне революции владыка получил назначение на недавно созданную в Казахстане кафедру Семиреченскую и Вернинскую. По воспоминаниям большевиков, народ шел к епископу Пимену с утра до вечера. Советская власть серьезно опасалась двоевластия в регионе. Епископ препятствовал разжиганию розни между казачеством и крестьянством, помешал изъятию церковных ценностей из кафедрального собора. Владыку убили в сентябре 18 года. Красноармейцы ворвались на занятия детского кружка, которое вел Пимен. Они потребовали, чтобы епископ ехал с ними. Владыку Пимена расстреляли за городом. Сейчас на месте его гибели стоит памятный обелиск. Город Верный был переименован в Алма-Ату. Более 40 лет православные верующие сохраняли в тайне место погребения епископа Пимена. К месту расстрела новомученика все это время не иссякало паломничество. В 2000 году священномученик Пимен был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы обращаемся к нему со словами молитвы. «Священномученик Пимен, епископ Вернинский, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Многочисленные окна большого дома с колоннами на Московской улице Пречистенки ярко светились. Здесь жил герой Отечественной войны 1812 года, гусар и поэт, друг Пушкина Денис Васильевич Давыдов со своей семьей. В богатом особняке шумел бал. Радушный хозяин встречал гостей. Особенно рад был он давнему своему приятелю, тоже поэту, Евгению Абрамовичу Боротынскому. Они долго не виделись. Офицер Боротынский служил в Финляндии, потом в Петербурге и теперь вышел в отставку. Подхватив друга под руку, Давыдов спешил представить его гостям. С первых минут знакомства Евгений Абрамович разговорился с пожилым отставным генералом Львом Николаевичем Энгельгартом. Они уселись в стороне от вальсирующих пар и повели неспешную беседу. Но вот музыка смолкла, и в следующую минуту к ним подбежала барышня. На ее лице после танца светился нежный румянец. Она с любопытством взглянула на Боротынского, а генерал сказал: «Вот, Евгений Абрамович, прошу знакомиться. Моя дочь Анастасия Львовна». Знакомство произошло зимой, а уже весной, в апреле 1826 года, Евгений Абрамович посватался к Анастасии и получил ее согласие. Радостной новостью поэт поспешил поделиться с друзьями. О предстоящей свадьбе он сообщил Антону Дельвигу и Александру Муханову. Последний, к слову, не раз говаривал знакомым, что после встречи с Анастасией Энгельгард Боротынский забыл светские посиделки и развлечения, от которых никогда прежде не отказывался.
3: «Я его совсем не вижу и не знаю, где он скрывается», – сетовал литератор.
2: Но Боротынский вовсе не скрывался. Просто теперь он весь был поглощен мыслями о предстоящей семейной жизни с любимой Настенькой. 9 июня 1826 года в Московской церкви Харитона-исповедника Евгений Абрамович и Анастасия Львовна обвенчались. Анастасия Львовна оказалась прекрасной хозяйкой, любящей, заботливой матерью. Боротынские стали родителями семерых детей. Для своего большого семейства в 1840 году Евгений Абрамович выстроил дом в подмосковной усадьбе Мураново. Об уютном семейном гнездышке вдали от городской суеты он писал в своем стихотворении: «Есть милая страна, есть угол на земле, куда, где б ни были, всегда уносимся мы думою своей». Семейная жизнь вдохновляла поэта на творчество. В Мураново Боротынский создал свой знаменитый стихотворный цикл «Сумерки». Анастасия Львовна высоко ценила стихи мужа, хранила и переписывала его рукописи, была первой читательницей и первым критиком новых произведений. Без ее одобрения Боротынский не издавал ни одного произведения. Порой по делам ему приходилось отлучаться в Москву, и тогда он писал жене трогательные и полные любви послания. В 1844 году Боротынские отправились на отдых в Европу. Они посетили Германию, Францию и решили задержаться в Италии. В один из дней, гуляя по раскаленным от зноя улицам Неаполя, Анастасии Львовне стало плохо. Случился глубокий обморок. Врачи долго не могли привести ее в чувство. Стоя у кровати жены, Боротынский тихо молился побелевшими от волнения губами. К вечеру Анастасия наконец пришла в себя. Евгений Абрамович благодарил Бога, а следующим утром он скончался от сердечного приступа. Так сильны были его переживания за горячо любимую супругу, в которой он видел свое единственное счастье и отраду. Анастасия Львовна всю оставшуюся жизнь хранила верность супругу, воспитывала детей и каждый день перечитывала его стихи. В них и в ее сердце Боротынский продолжал жить.
1: Семейные истории.

0: вера. Сюжеты.
1: Староста храма великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе в Севастополе Николай Яковлев.
2: В Севастополе на Сапун-горе в нашем храме возле крипты стал часто появляться ворон, которого мы, конечно же, стали прикармливать, а многие прихожане баловать. Ведь после воскресной службы у нас заведено, что все спускаются в крипту храма, и идет праздничное чаепитие, где прихожане приносят свою еду, свои сладости к чаю. И на Сапун-горе есть музей-диорама. Экскурсоводы, которые ведут группы экскурсий, сразу туда. Они, как правило, всегда торопятся, им надо быстрее отвезти в диораму за новой группой. И проводят людей мимо храма с алтарной стороны. А наш Карлуша, ворон, он стоит возле крипты и, чуть ли не клювом хватая за подол платьев, тянет к храму, к входу, за что мы ему очень признательны и благодарны. И вы знаете, в этом, может быть сказать, глубочайший смысл, что если люди не ведут за собой в храм людей, то нашлась Божья тварь, ворон, который тянет их, ведет их в храм.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В каких случаях благочестие и добродетель перестают приносить пользу нашей душе? И как этого избежать? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И призвав весь народ, глаголуши им, послушайте меня все».
3: «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться».
2: «Дабы Хугу чул, и не можешь утаитеся».
1: В Священном Писании Ветхого Завета чистоте тела уделяется очень много внимания. Грех – это скверна. И отделение от этой скверны должно начинаться на самом простом бытовом уровне. Тот, кто хочет быть рядом с Богом, должен иметь чистое тело, чистую одежду, чистый дом. Он должен есть чистую пищу, общаться с чистыми людьми, использовать в своей работе чистые вещи. Моисей не случайно сделал в своем законе такие акценты. Его логика очевидна. Бережное и внимательное отношение к тому, что можно осязать органами чувств, со временем должно научить людей хранить в непорочности свою невидимую и неосязаемую душу. Древние евреи очень долго сопротивлялись этим предписаниям. Они то и дело соскальзывали в дикие языческие обычаи. Все это закончилось трагедией. Падение Иерусалима и Вавилонский плен научили богоизбранный народ хранить себя от всякого рода скверны. Ко времени пришествия Иисуса Христа внимание к ритуальной чистоте занимало в иудейской традиции центральное место. Казалось бы, закон Моисея достиг своей цели. Однако маятник качнулся в другую сторону. Фарисеи и книжники стали буквально одержимы скрупулезным соблюдением ритуалов. Вся их религиозная жизнь превратилась в бесконечную заботу о внешнем. Возникла сложная система правил, которые регламентировали в мельчайших подробностях всю повседневную жизнь верующего человека. Соблюдение этих правил отнимало все время и силы. Но самое печальное в том, что осталось забытым главное – внимание к внутреннему состоянию человека. В этом благочестивые иудеи времен Христа мало чем отличались от своих предков-полуязычников. Да, жизнь заставила их соблюдать закон, но они также сопротивлялись основному призыву Бога и его пророков, который четко сформулировал сам Моисей: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны». Этот факт из религиозной жизни древнееврейского народа — прекрасный повод поразмыслить над важной духовной закономерностью нашей жизни. Мы постоянно заняты. Работа, домашние дела, бесконечные списки задач, новости, соцсети. Все это нам кажется очень важным. Но на самом деле мы просто боимся остановиться, потому что в тишине вдруг начинают звучать вопросы, на которые нет готовых ответов. в тишине появляется тревога. Ее-то мы и привыкли заглушать важной суетой. Нечто подобное может происходить и в религиозной жизни. Не всегда внешняя активность человека в делах благочестия свидетельствует о глубине его веры. Нередко так проявляется наш страх. Мы боимся заглянуть внутрь себя. И чем этот страх сильнее, тем интенсивнее и лихорадочнее мы цепляемся за внешнее. «Я приношу пользу людям», – оправдываемся мы. Может и так, но что в основе этой деятельности? Если желание заполнить болезненную пустоту, которая дает о себе знать, как только мы замедляемся, то какая в этом польза? Ведь Спаситель прямо говорит в Евангелии, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ни Христос, ни христианская традиция не призывают нас игнорировать внешнее и впадать в апатию. Но они призывают нас порой останавливаться и затихать, учиться пребывать в сознательном ничего не делании. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что подобное безмолвие души есть точное познание себя. Часто это болезненно, потому что мы вдруг осознаем, что не те, кем привыкли себя видеть. Открывается наша пустота и беспомощность. Однако именно в этом всматривании в себя рождается настоящее покаяние, а вместе с ним к нашей душе приближается Господь и дает нам свою благодать.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Одно из самых впечатляющих зрелищ осенней поры – рябина кудрявая, горящая огненными кистями своих терпких на вкус ягод. Редкий русский поэт не оставил стихотворных строчек о рябиновом пламени, возвещающем приход красавицы осени. Как схож с образом такого объятого огнем дерева молитвенный завет христианам святого апостола Павла: «Духом пламенейте, духа не угашайте». Не об этом ли благодатном пламени говорил и сам Спаситель? «Огонь пришел я низвести на землю, и как там люсь, покуда он возгорится».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа

0: По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую епархию 18 сентября прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Эта великая святыня христианского мира будет доставлена из Греции, из Никольской обители, расположенной на острове Андрос. Принесение частицы посоха святого пророка Моисея в Ставропольский край стало возможным благодаря инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки. В течение 2 дней верующие смогут совершить поклонение и вознести молитвы в краевой столице. 18 сентября частица посоха будет находиться во Владимирском соборе города Ставрополя. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера. Рассказывает настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Балахоновское иерей Михаил Толопа.
1: Жизнь не стоит на месте, прибавляя одну за другой сложные проблемы. Для Бога наши трудности и заботы представляют собой всего лишь маленькую точку. Однако в нашем сознании эта точка растягивается в бесконечную линию. Мы считаем наши проблемы неразрешимыми. И тогда даже самый находчивый оказывается беспомощным, самый духовный чувствует себя раздавленным, самый оптимистичный видит себя обескураженным. Однако выход из любого, даже невозможного положения все же существует. Христианин находит его в Боге, в словах Священного Писания. Вспомним историю спасения израильского народа от египтян. Ситуация крайне безвыходная. С одной стороны бушующее море, а с другой стороны вооруженное египетское войско. Народ, естественно, роптал. И только пророк Божий Моисей верил, что Господь не оставит своих людей без помощи. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, стойте и смотрите на спасение Господа, которое Он совершит для вас сегодня». Израильтяне думали, что они обречены, когда могучая египетская армия приблизилась к ним. Казалось, что они либо будут убиты, либо погибнут в водной могиле Красного моря. Но Бог простой посох пастуха превращает в инструмент спасения, которым Моисей открывает море, и сыны Израилевы прошли по суше посреди моря. В эти дни, 18-19 сентября, в город Ставрополь прибывает частица того самого великого посоха Моисеева, которым было разверзнуто Черное море. И всякий желающий сможет прикоснуться к этой величайшей чудодейственной святыне. Если вы чувствуете, что находитесь в трудной, безвыходной ситуации, и вам отчаянно нужна поддержка, то самое время устремиться в храм, дабы с горячей молитвой и крепкой, непоколебимой верой прикоснуться к святыне, чтобы получить исцеление души, мудрости в поступках и терпение в несении жизненных тягот.
0: Святой пророк Моисей – одна из ключевых фигур библейской истории – пророк-боговидец, который принял на горе Синай 10 заповедей. В христианской традиции святой пророк Моисей является важнейшим прообразом Христа. Через него был явлен миру Ветхий Завет, предваряющий пришествие Нового Завета. Частица его посоха – бесценная святыня мирового значения. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Священник Николай Конюхов.
1: Однажды с матушкой мы поехали на богоспасаемый остров Корфу. Помимо мощей святителя Спиридона, к которому мы, конечно же, подошли, там есть еще храм великомученицы Екатерины, где находятся мощи великомученика и целителя Пантелеймона. И мы приехали без предварительного какого-то выяснения, без записи, как говорят, просто самотеком. А там мощи выносят в определенный момент. То есть каждые там 3 часа приходит батюшка, из алтаря выносит мощи, совершает молебен и заносит их обратно в алтарь. Мы, как русские туристы, приехали в полной уверенности, что мы все вовремя успели, без предварительных исследований или разведывания. И когда мы пришли в храм, оказалось, что мы пришли ровно тогда, когда закончился молебен. И батюшка, мы увидели его святую спину, которая уходит в алтарь и заносит мощи. Но мы поняли, что нам, как всегда, повезло. Мы подошли, думаю, ну, хотя бы так постоим, помолимся, что делать. Единственное, что отец Николай по старой семинарской привычке захватил с собой подрясник. И поэтому я вошел, отличаясь от других. И вот, когда уже батюшка, занеся мощи, вышел обратно, увидел меня, он такое чувство, как будто увидел какого-то знакомого или друга семинарского, или еще кого-то. Подбежал ко мне и говорит: «О, Авва, там патер какой-то, патер Папандополос, ну, что-то такое греческое». А я говорю: «Я вот патер Николас». И он меня, значит, хватает в охапку и ведет в алтарь. Снял с себя епитрахиль, которая у него была, надел ее мне на голову и сказал, что вот, батюшка, ну, как он сказал, он говорил по-гречески, я по-русски, и вместе мы на плохом английском пытались что-то друг другу объяснить. И он мне показал на мощи, что, пожалуйста, бери. Но я приложился несколько раз к мощам, а он взял этот ковчег с мощами и отдал его мне. И я торжественно выхожу с этими мощами, несу их. Я вспомнил какую-то даже греческую молитву и вот так торжественно вынес. Только что закончился молебен, все уже там начали расходиться, а тут батюшка какой-то вышел, опять вынес мощь. И мы с моей любимой супругой вместе совершили небольшой молебен, еще раз помолились великомученику. И меня больше всего поразила та доброта и простодушие, с которым встретил нас этот греческий священник. Первый раз в жизни нас видя. И, конечно, отразилось в нашем сердце. И сейчас, когда мы вспоминаем остров Корфу, мы не только святителя Спиридона вспоминаем, но вот этого замечательного, доброго греческого священника, который с таким радушием нас принял.
2: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Иерей Василий Калмыков родился в 1866 году в купеческой семье. Он служил псаломщиком и диаконом в храмах Омской епархии, а за год до революции стал священником и получил назначение в Семиреченскую область. Семиречье – район на границе современных Казахстана и Киргизии. В июле-сентябре 16 года там произошел киргизский мятеж, жертвами которого стали тысячи мирных жителей русских селений. Иерей Василий проявил героизм и спас своих прихожан от рук погромщиков. Советская власть утвердилась в Туркестане не сразу. В 18 году в станицу Подгорненскую, где служил отец Василий, вошли красноармейцы. Калмыкова тут же арестовали. Военные забрали пожертвования, взяли под стражу церковного старосту и еще 13 прихожан. Всех вывели за село на кладбище и расстреляли. Красноармейцы не разрешили никого хоронить и для устрашения поставили на возвышенности пулемет. Ночью селяне тайком пришли на кладбище и выкопали общую могилу. Могила мучеников сохранилась до сих пор. Иерей Василий Калмыков был причислен к лику святых в 2000 году. Мощи новомученика перенесены в город Жаркент Алматинской области и покоятся в Ильинском храме. Восстановление памяти о жертвах гонений 20 века, поиск имен и свидетельств об их жизни и страданиях – это наш долг перед новомучениками.
2: Мы чествуем сегодня священномученика Василия Калмыкова и сердечно просим его
4: Святой мученик Василий, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Многие дети знакомятся с музыкой Петра Ильича Чайковского еще в музыкальной школе. Одна из первых пьес, которую осваивают начинающие пианисты, неаполитанская песенка из детского альбома. А потом уже знакомую мелодию они неожиданно слышат совсем в другом произведении композитора, в балете «Лебединое озеро». Здесь она превращается в яркий и темпераментный неаполитанский танец. Это не единственный случай самоцитирования в творчестве Петра Ильича. Например, из того же детского альбома тема старинной французской песенки перекочевала в оперу «Орлеанская дева». И неаполитанская, и французская мелодии – подлинные песни, услышанные композитором во время его заграничных путешествий. Чайковский возвращался к ним, каждый раз раскрывая по-новому. В «Лебедином озере» неаполитанский танец становится частью праздничной сцены. Чуткий к красоте окружающего мира, Чайковский в нескольких музыкальных фразах передал атмосферу шумного итальянского городка, его веселую суету, узкие извилистые улочки, аромат спелых, налитых солнцем южных фруктов. Четкий ритмический рисунок аккомпанемента имитирует задорное звучание гитары, бубна и пульсирующее пощелкивание кастаньет. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Национального филармонического оркестра России. Дирижер Владимир Спиваков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Приходя в церковь, мы часто слышим призывы любить ближнего и значительно реже призывы любить себя. Почему это так, помогает понять отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Галатам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Друг друга тяготы носите».
3: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
2: Да делаем благое ко всем, паче же к присным вере».
1: Ни для кого из нас не секрет, что все люди порой попадают в тяжелые ситуации и нуждаются в помощи. Однако, задумываясь о том, всегда ли стоит человеку помогать, далеко не все готовы поддерживать того, кто страдает из-за собственных слабостей. Попал один человек в аварию не по своей вине или заболел тяжелой болезнью, и мы спокойно поддерживаем его, потому что понимаем, он не виноват. Другой, например, не может справиться с трудностями собственного характера. Он или вспыльчив, или постоянно унывает, или тяготится какой-нибудь зависимостью. И многие говорят, это его проблемы, почему мы должны его поддерживать? И уж если человек попадает в трудную ситуацию, потому что действует, исходя из собственных принципов, про него говорят, что он сам виноват, и никто не заставлял его быть таким принципиальным. Отрывок из послания к Галатам, который мы сегодня услышали, начинается с призыва апостола Павла носить бремена друг друга, что традиционно понимают как терпение немощи ближних. Апостол видит в этом исполнение закона Христова, то есть, очевидно, закона любви. Дальше он поясняет, что это терпение должно рождаться из смирения. Бывает, что человек смотрит на немощи ближнего и, исполняясь гордостью, думает: «Я не то, что он, я нормальный человек». Павел говорит, что такой гордец, будучи ничем, считает себя за нечто и обольщается. Впрочем, апостол не собирается никого унижать. И если человек думает, что он действительно чего-то стоит, пусть судит сам себя, не на виду у ближних, и уж тем более не надмеваясь над ними. Даже если ты считаешь, что у тебя все неплохо, помни, что каждый понесет свое бремя, говорит он. «Стоп, подождите», скажет внимательный читатель. Почему это нам сначала сказано «носить бремена других», а через время говорится, что каждый понесет свое бремя? Нет ли тут явного противоречия? Что ж, внимательное обращение к греческому тексту апостольского послания позволяет увидеть, что в этих фразах Павел использует разные термины. Так, говоря о бременах других людей, он имеет в виду непосильную тяжесть, которую ближнему очень трудно или даже невозможно нести. Смотря на другого, мы бываем нетерпимы и стремимся его исправить. Апостол же говорит, что человеку и самому с собой нелегко, и часто он живет со своим характером, как с тяжелым бременем. И если мы его любим, нам надо помочь ему, понести его немощь, не подчеркивая все время его недостатки, а по возможности покрывая их любовью. В свою очередь, говоря о бремени, которое понесет каждый, апостол Павел употребляет слово, которое означало «ранец солдата», то есть ношу, тяжесть которой может оценить для себя лично только тот, кто ее несет. Логика апостола такова. Когда ты смотришь на другого и думаешь, что он плохо себя ведет, по возможности, насколько это полезно в общей обстановке, понеси его тяготу. Если у тебя получается нести свое бремя, это хорошо. Но ты не можешь решать за другого, каково ему, легко или тяжело. Это может ощутить только он. Тебе же, в первую очередь, поручено не исправлять его и уж тем более не кичиться перед ним своими успехами. Тебе поручено любить.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Галкина, медсестра, певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Я, как преподаватель русского языка и литературы, часто провожу уроки с учениками онлайн. Одно из таких занятий кое-чему научило и меня. Экран компьютера делился на две половины. Слева я, укутанная в любимый вязаный плед, с чашкой остывающего чая. Справа — Лёша, 15-летний парень. Мы разбирали Обломова, и я уже в третий раз пыталась подвести его к мысли, что обломовщина — это не про лень, а про страх перед жизнью. Он кивал механически, а глаза смотрели безучастно. Я на секунду замолчала, перестала гнать урок по плану, убрала слайды, закрыла презентацию. «Знаешь, — сказала я, — а давай не про Обломова. Давай просто про тебя поговорим. Я заметила, что ты часто как будто извиняешься за что-то. Даже когда отвечаешь правильно, говоришь, наверное, это ерунда. Почему?» Он пожал плечами, опустил взгляд. «Просто у меня ничего не получается. В школе ругают, дома не понимают. А тут еще русский, литература, в которых никак не разберусь. Будто я должен быть каким-то другим, умным, начитанным. А я просто обычный. И мне кажется, что никому не интересно, что я думаю». Я ответила: «Знаешь, мне интересно. Даже если скажешь, что Обломов тебе не понравился, потому что он скучный, мне важно услышать, что ты чувствуешь, потому что твое чувство — это не ерунда, и оно имеет право быть». Он помолчал, похоже, проверял, не шучу ли я. Потом тихо, почти шепотом произнес: «Спасибо. Просто никто раньше так не говорил. Особенно, что мое мнение — это что-то стоящее». Мы все-таки поговорили про Обломова. Но теперь это было не про термины, а про то, как страшно выходить из своей комнаты в большой мир. Про то, как хочется, чтобы кто-то сказал: «Я вижу, тебе тяжело, но ты не один». Когда урок закончился, Леша уже не глядел в сторону. Наоборот, он прямо посмотрел в камеру и сказал: «Можно в следующий раз расскажу про книгу, которую сам читал? Не по программе, просто чтобы вы послушали». «Конечно», — улыбнулась я. «Буду ждать». А через 2 недели он прислал аудиосообщение. Голос звенел. «Я в школе на литературе руку поднял. Сам сказал, что думаю. Не потому что надо, а потому что понял. Мое мнение имеет значение. Спасибо, что тогда не стали меня исправлять, а просто выслушали. Для меня это было как дверь открыть». Я сидела и переслушивала это сообщение 5 раз, пока на глаза не навернулись слезы. Думала о том, как странно устроена жизнь. Ты просто не торопишь, не перебиваешь, не подгоняешь под шаблон, даешь человеку право сказать: «Я вот так чувствую». И оказывается, что это не мелочь, не отклонение от плана, а может быть, самое важное, что ты можешь дать как педагог. Мне кажется, быть учителем — это не только про правила и запятые, не только про анализ стихотворений, это про то, чтобы в каждом ученике видеть образ Божий, даже если ребенок его в себе еще не разглядел и пока только прячется за угрюмым взглядом или за словами «это ерунда». Вечером я добавила голосовое сообщение Лёше в отдельную папку на телефоне и назвала ее «Почему я преподаю». В этом и есть мое призвание – не просто передавать знания, а бережно хранить человеческое достоинство в каждом, кто садится за парту или появляется в окошке видеозвонка.
0: Частное мнение.

0: Вот и кончилось лето.
1: И мы идем в школу.
0: Но как перестроиться на учебный лад?
2: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
3: Мы знаем!
0: Надо превратить их в приключения.
1: В формате аудиоурока.
0: А для этого предлагаем вместе с нами,
2: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
1: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой,
1: отправиться в захватывающее путешествие
3: в страну знаний.
2: Заходите на наш сайт,
1: набрав в любой поисковой системе слова «школу с Верой и Фомой».
2: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно –

0: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Алексей Зиновьев родился в 1879 году в Воронежской губернии в семье священника. Он продолжил семейную династию и принял священный сан. Служил отец Алексей в храмах Тульской губернии. Последним местом стало село Сторожа. За 13 лет его служения прихожане полюбили доброго и ревностного пастыря. В 30-м году во время очередных гонений священник был арестован по обвинению в создании антисоветской группы. Прихожане дружно выступили в защиту священника. Почти все жители села пришли к сельсовету и потребовали освобождения ни в чем не повинного пастыря. Но отца Алексея под конвоем отправили в тюрьму. Он находился под стражей около 5 недель, а затем все же был освобожден. В 1933 году священника приговорили к каторжным работам. 2 года он проработал на строительстве Беломоро-Балтийского канала. В 1935 году храм в его селе закрыли и стали использовать как зернохранилище. Отец Алексей стал служить молебны по домам прихожан. В 1937-м Зиновьева опять арестовали. Священнику припомнили единодушное выступление прихожан в его защиту. Однако сейчас это называлось контрреволюционным восстанием, а отец Алексей стал его организатором. Иерея Зиновьева приговорили к расстрелу и казнили на полигоне в Бутово.
1: Известно, что на Бутовском полигоне в 1937-38 годах 20 века за исповедание православной веры было расстреляно свыше 1000 человек. Более 300 из них церковь прославила в лике святых. Мы чтим память всех новомучеников и в этот день обращаемся с молитвой к святому Алексею Зиновьеву.

0: Среди стволов сверкают просени, как вспышки синего огня. Но ласков лик туманной осени, глядящий с неба на меня. Георгий Иванов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1861 году император Александр II приобрел имение графа Льва Потоцкого на южном берегу Крыма, в поселке Ливаде, неподалеку от Ялты. Для нужд монарха усадебный дом расширили и перестроили по проекту архитектора Ипполита Манигетти. Так на побережье Черного моря появилась одна из самых красивых резиденций русских императоров – Ливадийский дворец. Царская семья полюбила это живописное место с просторным парком, фонтанами, беседками и скульптурами. Государь с семьей приезжал в Ливадию почти каждое лето, а Ялту стали называть летней столицей Российской империи. Вместе с Большим царским дворцом в Ливадии возвели Малый дворец для наследника, цесаревича Александра. Когда в 1881 году он стал императором Александром III, то продолжил бывать в Малом дворце, который очень любил. В 1891 году в этой резиденции император и его супруга Мария Федоровна отметили 25-летие их совместной жизни. А спустя 3 года царь Александр III ушел из жизни в стенах своего любимого дворца. В это же время в Крым прибыла немецкая принцесса Алиса Гессенская, невеста цесаревича Николая, будущего императора Николая II. Незадолго до своей кончины император благословил сына на брак, и 21 октября 1894 года в дворцовой крестовоздвиженской церкви Алиса приняла православие с именем Александра Федоровна. Эти события сделали Ливадию особенным местом для новой императорской семьи. В 1909 году, в день именин императрицы Александры Федоровны, на месте старого Большого дворца, который разобрали, было заложено новое величественное здание. Белокаменную резиденцию возвели по проекту архитектора Николая Краснова в стиле итальянского возрождения. Николай II писал своей матери, императрице Марии Федоровне: «Мы не находим слов, чтобы выразить нашу радость и удовольствие иметь такой дом». Во время поездок на юг царская семья продолжала исполнять свои рабочие обязанности и заниматься благотворительностью. Весной 1911 года в Ялте императрица Александра впервые организовала День белого цветка – благотворительный сбор средств в помощь больным туберкулезом. На специально устроенном базаре государыня и царские дети лично продавали изделия, сделанные собственными руками. День белого цветка стал традиционным. Его организовали и в 1914-м, во время последней поездки царской семьи в Крым. В тот год началась Первая мировая война, а спустя 3 года произошла революция. Впоследствии Ливадийский дворец стал свидетелем важных исторических событий. Однако комнаты дворца до сих пор передают атмосферу, которая сложилась во время посещений царской семьей. Сейчас в Ливадийском дворце находится музей, где каждый путешественник может взглянуть на южную резиденцию, дорогую сердцу русских императоров.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. В каких случаях благочестие и добродетель перестают приносить пользу нашей душе? И как этого избежать? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И призвав весь народ, глаголуши им, послушайте меня все».
3: «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться.
2: «Дабы Хугу чул, и не може утаитеся».
1: В Священном Писании Ветхого Завета чистоте тела уделяется очень много внимания. Грех – это скверна, и отделение от этой скверны должно начинаться на самом простом бытовом уровне. Тот, кто хочет быть рядом с Богом, должен иметь чистое тело, чистую одежду, чистый дом. Он должен есть чистую пищу, общаться с чистыми людьми, использовать в своей работе чистые вещи. Моисей не случайно сделал в своем законе такие акценты. Его логика очевидна. Бережное и внимательное отношение к тому, что можно осязать органами чувств, со временем должно научить людей хранить в непорочности свою невидимую и неосязаемую душу. Древние евреи очень долго сопротивлялись этим предписаниям. Они то и дело соскальзывали в дикие языческие обычаи. Все это закончилось трагедией. Падение Иерусалима и Вавилонский плен научили богоизбранный народ хранить себя от всякого рода скверны. Ко времени пришествия Иисуса Христа внимание к ритуальной чистоте занимало в иудейской традиции центральное место. Казалось бы, закон Моисея достиг своей цели. Однако маятник качнулся в другую сторону. Фарисеи и книжники стали буквально одержимы скрупулезным соблюдением ритуалов. Вся их религиозная жизнь превратилась в бесконечную заботу о внешнем. Возникла сложная система правил, которые регламентировали в мельчайших подробностях всю повседневную жизнь верующего человека. Соблюдение этих правил отнимало все время и силы. Но самое печальное в том, что осталось забытым главное – внимание к внутреннему состоянию человека. В этом благочестивые иудеи времен Христа мало чем отличались от своих предков-полуязычников. Да, жизнь заставила их соблюдать закон, но они также сопротивлялись основному призыву Бога и его пророков, который четко сформулировал сам Моисей. «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны». Этот факт из религиозной жизни древнееврейского народа – прекрасный повод поразмыслить над важной духовной закономерностью нашей жизни. Мы постоянно заняты. Работа, домашние дела, бесконечные списки задач, новости, соцсети. Все это нам кажется очень важным. Но на самом деле – мы просто боимся остановиться, потому что в тишине вдруг начинают звучать вопросы, на которые нет готовых ответов. в тишине появляется тревога. Ее-то мы и привыкли заглушать важной суетой. Нечто подобное может происходить и в религиозной жизни. Не всегда внешняя активность человека в делах благочестия свидетельствует о глубине его веры. Нередко так проявляется наш страх. Мы боимся заглянуть внутрь себя. И чем этот страх сильнее, тем интенсивнее и лихорадочнее мы цепляемся за внешнее. «Я приношу пользу людям», – оправдываемся мы. Может и так, но что в основе этой деятельности? Если желание заполнить болезненную пустоту, которая дает о себе знать, как только мы замедляемся, то какая в этом польза? Ведь Спаситель прямо говорит в Евангелии, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ни Христос, ни христианская традиция не призывают нас игнорировать внешнее и впадать в апатию. Но они призывают нас порой останавливаться и затихать, учиться пребывать в сознательном ничего не делании. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что подобное безмолвие души есть точное познание себя. Часто это болезненно, потому что мы вдруг осознаем, что не те, кем привыкли себя видеть. Открывается наша пустота и беспомощность. Однако именно в этом всматривании в себя рождается настоящее покаяние. А вместе с ним к нашей душе приближается Господь и дает нам свою благодать.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Вы наверняка замечали, что в одном и том же корне звуки иногда меняются. Например, в парах «вода» и «воду» или «дуб» и «дубы». В первом случае безударный гласный звучит иначе, чем под ударением. Во втором согласный на конце слова оглушается, а перед гласным становится звонким. Такие замены легко объяснить. Они зависят от положения звука в слове, либо от ударения, либо от соседства определенных букв. Это позиционные или фонетические чередования. Они подчиняются правилам произношения. Но есть чередования, которые не объяснить современной фонетикой. Почему мы говорим «рука», но «ручка»? Или «друг», но «друзья» и «дружеский». Здесь корень меняется самым неожиданным образом. «К» превращается в «Ч», а «Г» то в «З», то в «Ж». Это исторические чередования. Они достались нам от славяноязычных предков. В древности звуки «Г», «К», «Х» не могли стоять перед некоторыми смягчающими гласными. И тогда они переходили в шипящие или свистящие. Так один корень «друг» дал нам и друзей, и дружеский разговор. А еще в глаголах «копить» – «коплю», «любить» – «люблю», «давить» – «давлю», «сломить» – «сломлю» вдруг появляется звук «л». Перед нами тоже историческое наследие. По мнению ученых, добавочный звук «л» возник около 1000 лет до Рождества Христова, в период существования праславянского языка. Происходило это на месте звука «йот», который образовывал форму первого лица глагола. Звучали эти слова примерно так – «любью», «копью», «давью». Однако сочетания согласных с «йот» были неудобными для носителей. Поэтому на месте йота появился звук «л». Со временем он закрепился, остался в традиции, и теперь мы используем данные формы. Исторические чередования лежат в основе многих правил, которые мы учим в школе. Сюда относятся, в частности, корни «кас-кос», «раст-ращ-рос», «скак-скоч» и другие. Или чередования при спряжении, вроде «махать» – «машет», «хотеть» – «хочет», «бежать» – «бегут». Их нельзя проверить, нужно просто знать. Да, данное явление доставляет хлопоты. Необходимо заучивать правила. Но так мы сохраняем память о культурных корнях, тренируем речевое чутье, углубляем знания о родном языке и говорим и пишем грамотно. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны. в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
7: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Легко пришлось и тем семьям, жилье которых уцелело. Они остались в сырых квартирах с пришедшей в негодность мебелью. С первых дней наводнения у нас спрашивали, есть ли среди гуманитарной помощи диваны, стулья, столы, рассказывает Екатерина. Тогда девушки объявили сбор мебели. Они обратились через социальные сети к соседям. А местный хлебзавод выделил складское помещение. Довольно быстро неравнодушные приморцы смогли наполнить склад предметами интерьера. Грузчики, когда узнавали, кому везут стол или диван, снижали цены за свои услуги или отказывались от оплаты. Многие предлагали помощь со сборкой. За 2,5 месяца с начала наводнения волонтеры смогли заменить мебель в 50 домах и квартирах. О команде узнали не только пострадавшие в наводнении. За помощью стали обращаться люди с ограниченными возможностями и погорельцы. Чтобы обеспечить мебелью всех подопечных, Екатерина Калыга пользуется поддержкой благотворителей и бизнесменов, да и сама нередко выступает в этой роли. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
9: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Анфим, епископ Никомедийский, пострадал во время гонения на христиан при императорах-соправителях Диоклетиане и Максимиане в 302 году. Город Никомедия находился близ современного Стамбула, на азиатском берегу Мраморного моря. В то время он был восточной столицей Римской империи. Преследования христиан там особенно обострились после того, как в Никомедийском императорском дворце случился пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Так, в день Рождества Христова в храме было сожжено 20 тысяч молящихся. Епископ Анфим, управляющий Никомедийской церковью, по просьбе паствы скрывался от преследователей, но его выследили. Анфим сам встретил посланный за ним отряд. Воины не узнали епископа, а он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что он и есть цель их поисков. Солдаты решили скрыть от императора, что нашли Анфима. Но тот не терпел лжи и не согласился на это. Воины уверовали во Христа и приняли святое крещение. Анфим сам пришел к императору. Он до последнего вздоха радостно славил Бога за веру, в которого решил пострадать. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. Сегодня мы чествуем священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и просим его: святой мученик Анфим, моли Бога о нас».

В начале 50-х годов 20 века поэт Николай Рубцов жил в Тотьме, маленьком городке на севере России. Там он, студент лесотехнического техникума, встретил свою первую любовь. Татьяна Агафонова оканчивала педагогическое училище. Николай целый год настойчиво добивался внимания, но безуспешно. Скромная девушка держала себя строго и не давала надежд на серьезные отношения. Потом Рубцов уехал в Кировск продолжать образование, но Таню не забыл. Были письма с признаниями в любви, фотографии в конвертах. Летом 1954 года юноша неожиданно приехал на родину любимой, в деревню Космово, где она проживала с мамой и сестрой. Встреча получилась теплой. Николай и Татьяна проводили время романтично, как влюбленные. Хотя девушка так и не сказала заветного «да». Купались в реке, рвали в лесу малину. Рубцов собирал полевые цветы. А Танина сестренка его дразнила. «А что же ты стихи не подаришь вместе с букетом?» «Для этого нужно вдохновение», — отвечал поэт. Позднее он напишет стихотворение про ту поездку в Космово, про несбывшиеся надежды и смирение сердца, с болью принявшего отказ. Это произведение вошло в русскую литературу под названием «Букет». А в 1985 году, благодаря композитору и исполнителю Александру Барыкину, оно стало песней.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Приходя в церковь, мы часто слышим призывы любить ближнего и значительно реже призывы любить себя. Почему это так, помогает понять отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Галатам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Друг друга тяготы носите».
3: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
2: Да делаем благое ко всем, паче же к присным вере.
1: Ни для кого из нас не секрет, что все люди порой попадают в тяжелые ситуации и нуждаются в помощи. Однако, задумываясь о том, всегда ли стоит человеку помогать, далеко не все готовы поддерживать того, кто страдает из-за собственных слабостей. Попал один человек в аварию не по своей вине или заболел тяжелой болезнью, и мы спокойно поддерживаем его, потому что понимаем, он не виноват. Другой, например, не может справиться с трудностями собственного характера. Он или вспыльчив, или постоянно унывает, или тяготится какой-нибудь зависимостью. И многие говорят, это его проблемы, почему мы должны его поддерживать? И уж если человек попадает в трудную ситуацию, потому что действует, исходя из собственных принципов, про него говорят, что он сам виноват, и никто не заставлял его быть таким принципиальным. Отрывок из послания к Галатам, который мы сегодня услышали, начинается с призыва апостола Павла носить бремена друг друга, что традиционно понимают как терпение немощи ближних. Апостол видит в этом исполнение закона Христова, то есть, очевидно, закона любви. Дальше он поясняет, что это терпение должно рождаться из смирения. Бывает, что человек смотрит на немощи ближнего и, исполняясь гордостью, думает: «Я не то, что он, я нормальный человек». Павел говорит, что такой гордец, будучи ничем, считает себя за нечто и обольщается. Впрочем, апостол не собирается никого унижать. И если человек думает, что он действительно чего-то стоит, пусть судит сам себя, не на виду у ближних, и уж тем более не надмеваясь над ними. Даже если ты считаешь, что у тебя все неплохо, помни, что каждый понесет свое бремя, говорит он. «Стоп, подождите», скажет внимательный читатель. Почему это нам сначала сказано «носить бремена других», а через время говорится, что каждый понесет свое бремя? Нет ли тут явного противоречия? Что ж, внимательное обращение к греческому тексту апостольского послания позволяет увидеть, что в этих фразах Павел использует разные термины. Так, говоря о бременах других людей, он имеет в виду непосильную тяжесть, которую ближнему очень трудно или даже невозможно нести. Смотря на другого, мы бываем нетерпимы и стремимся его исправить. Апостол же говорит, что человеку и самому с собой нелегко, и часто он живет со своим характером, как с тяжелым бременем. И если мы его любим, нам надо помочь ему, понести его немощь, не подчеркивая все время его недостатки, а по возможности покрывая их любовью. В свою очередь, говоря о бремени, которое понесет каждый, апостол Павел употребляет слово, которое означало «ранец солдата», то есть ношу, тяжесть которой может оценить для себя лично только тот, кто ее несет. Логика апостола такова. Когда ты смотришь на другого и думаешь, что он плохо себя ведет, по возможности, насколько это полезно в общей обстановке, понеси его тяготу. Если у тебя получается нести свое бремя, это хорошо. Но ты не можешь решать за другого, каково ему, легко или тяжело. Это может ощутить только он. Тебе же, в первую очередь, поручено не исправлять его и уж тем более не кичиться перед ним своими успехами. Тебе поручено любить.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О добродетели послушания клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Когда мы читали соборное послание апостола Иакова, он там рассуждает, что такой один из показателей мудрости человека служит послушание. Вроде такой не совсем понятный образ, потому что мы привыкли к тому, что мудрый человек, он уже сам учит, сам проповедует, и его слушаются. Тем не менее, вот как важно для человека находиться в послушании именно для его духовной жизни. Я приводил в пример, допустим, многих старцев, которые все знают, допустим, отец Иоанн Крестьянкин. В каком послушании он находился своему игумену монастыря, который имел такой непростой характер, да, великий наместник, и у владыки Тихона Шевкунова все это описано в его книге «Не святые святые». И тем не менее он проявлял вот прямо нарочатое такое послушание игумену. И вот сколько я духовных людей встречал, они очень с большим уважением относились там и к священноначалию, и к старшим собратьям. И будучи сами уже премудрыми старцами, специально искали случая проявить послушание. Таким был владыка Вениамин Радзянко, допустим, который вообще духовником благословил быть в послушании у каждого человека, который встретится на его жизненном пути. Поэтому если нам кажется, что мы выросли в духовном плане и можем уже никого не слушаться, а сами всех учить, это прелесть, это не так. По-настоящему мудрый человек, наоборот, ищет этого послушания и знает, что через это в наше сердце заходит смирение, и только со смирением человек может быть по-настоящему счастливым.
0: Актуальная тема.

0: интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
2: для детей
1: и взрослых.
3: Я так устал терять друзей и слез моих уже на небе.

Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Вернинский, в миру Петр Белоликов, родился в 1879 году в Новгородской губернии. Он закончил Киевскую духовную академию и еще студентом принял монашеский постриг. Пимен много трудился как миссионер в Персии, нынешнем Иране. Он быстро овладел местными языками и защищал интересы сирийского христианского меньшинства перед властями. Отец Пимен находил время на научную работу и издавал миссионерский журнал. Накануне революции владыка получил назначение на недавно созданную в Казахстане кафедру Семиреченскую и Вернинскую. По воспоминаниям большевиков, народ шел к епископу Пимену с утра до вечера. Советская власть серьезно опасалась двоевластия в регионе. Епископ препятствовал разжиганию розни между казачеством и крестьянством, помешал изъятию церковных ценностей из кафедрального собора. Владыку убили в сентябре 18 года. Красноармейцы ворвались на занятия детского кружка, которое вел Пимен. Они потребовали, чтобы епископ ехал с ними. Владыку Пимена расстреляли за городом. Сейчас на месте его гибели стоит памятный обелиск. Город Верный был переименован в Алма-Ату. Более 40 лет православные верующие сохраняли в тайне место погребения епископа Пимена. К месту расстрела новомученика все это время не иссякало паломничество. В 2000 году священномученик Пимен был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы обращаемся к нему со словами молитвы. «Священномученик Пимен, епископ Вернинский, моли Бога о нас».

0: студенты философско-юридического факультета Петербургского императорского университета слушали лекцию по русской словесности. Время от времени что-то конспектировали. Лишь один из них не поднимал от тетради головы. Казалось, он решил записать лекцию целиком. Но студент выводил на бумаге совсем не то, о чем говорил профессор. «За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе». Студента звали Петр Ершов. А строки эти из его поэмы сказки «Конек-горбунок» каждый знает с детства. Тогда, в 1834 году, профессор словесности Плетнев, на чьей лекции была написана поэма, прочел ее вслух перед студентами, искренне похвалил и помог 18-летнему автору опубликовать сказку. Так Петр Ершов вошел в русскую литературу. Но не только в поэзии оставил он след. Петр Павлович всю жизнь помогал людям. Он не был богат, не мог заниматься широкой благотворительностью, но использовал все доступные возможности, чтобы творить добро. Ершов родился в марте 1815 года в деревне Безруково Тобольской губернии. Верующие родители назвали его в честь Петра Столпника, подвижника первых веков христианства. Когда Пете исполнилось 15, семья перебралась в столицу. В Петербурге Ершовы поселились на шестой линии Васильевского острова. Здесь Петр поступил в университет. И едва успел окончить его, как снова пришлось переезжать. Отца, чиновника по особым поручениям, переводили назад, в Тобольск. В родные места 20-летний Петр Ершов уезжал знаменитым. Его коньком-горбунком уже зачитывалась вся Россия. Тем не менее, за славой Петр не гнался и с благодарностью принял предложенное ему место преподавателя латыни в Тобольской гимназии. Казалось бы, латынь – мертвый язык, не самый увлекательный предмет. Но Ершов преподавал его так, что ученики ждали его уроков. Вместо занятий в кабинете он часто водил гимназистов на прогулки по городу и на наглядных примерах объяснял латинскую грамматику. Ему нравилось работать с детьми, давать им знания и помогать становиться глубокими, творческими личностями. Воспитанники, в свою очередь, не чаяли в нем души. Один из них вспоминал: «Все он умел сделать интересным, участвовал в играх наших и прогулках, и мы любили его как отца родного». Постепенно преподавательская карьера Ершова пошла в гору. В 1857 году Петр Павлович стал директором гимназии и одновременно возглавил дирекцию учебных заведений Тобольской губернии. Работу свою он считал не только службой, но и служением, и сумел немало сделать. Открыл 6 женских училищ, создал общество помощи студентам. Оно поддерживало молодежь из бедных семей. Организовал студенческий театр, для которого сам писал пьесы. В 1858 году Ершов, объезжая с инспекцией сельские школы, побывал в родной деревне Безруково, где появился на свет. Местные жители рассказали ему, что хотят построить храм в честь Петра Столпника, но не знают, как собрать необходимые документы. Ершов пообещал взять на себя всю юридическую сторону вопроса. Об этом он писал супруге, Елене Николаевне. «Мое дело будет и спросить разрешение на постройку церкви. Признаюсь, я целую ночь не спал, раздумывая о том, неужели Господь будет так милостив, что исполнится давнишнее мое желание и восхвалится имя моего святого». Впрочем, помог Петр Павлович не только с документацией. Он продал свою самую дорогую, в прямом и переносном смысле, вещь – золотые часы с цепочкой. Их когда-то подарил поэту во время визита в Тобольск великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр III. Вырученные за часы деньги Ершов пожертвовал на строительство храма. До освящения его и открытия Петр Павлович, увы, не дожил. В последние годы он тяжело болел. В начале августа 1869-го крестьяне из Безрукова приезжали к нему рассказать, как продвигается строительство, Ершов радовался, что совсем скоро оно завершится. А 18 августа, исповедавшись и причастившись, он отошел ко Господу. Поэт, подаривший нам сказку-поэму «Конек-горбунок», и просто человек, который делал добро.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. В каких случаях благочестие и добродетель перестают приносить пользу нашей душе? И как этого избежать? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И призвав весь народ, глаголуши им, послушайте меня все».
3: «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища? Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться».
2: «Дабы Хугу чул, и не можу утаитеся».
1: В Священном Писании Ветхого Завета чистоте тела уделяется очень много внимания. Грех – это скверна. И отделение от этой скверны должно начинаться на самом простом бытовом уровне. Тот, кто хочет быть рядом с Богом, должен иметь чистое тело, чистую одежду, чистый дом. Он должен есть чистую пищу, общаться с чистыми людьми, использовать в своей работе чистые вещи. Моисей не случайно сделал в своем законе такие акценты. Его логика очевидна. Бережное и внимательное отношение к тому, что можно осязать органами чувств, со временем должно научить людей хранить в непорочности свою невидимую и неосязаемую душу. Древние евреи очень долго сопротивлялись этим предписаниям. Они то и дело соскальзывали в дикие языческие обычаи. Все это закончилось трагедией. Падение Иерусалима и Вавилонский плен научили богоизбранный народ хранить себя от всякого рода скверны. Ко времени пришествия Иисуса Христа внимание к ритуальной чистоте занимало в иудейской традиции центральное место. Казалось бы, закон Моисея достиг своей цели. Однако маятник качнулся в другую сторону. Фарисеи и книжники стали буквально одержимы скрупулезным соблюдением ритуалов. Вся их религиозная жизнь превратилась в бесконечную заботу о внешнем. Возникла сложная система правил, которые регламентировали в мельчайших подробностях всю повседневную жизнь верующего человека. Соблюдение этих правил отнимало все время и силы. Но самое печальное в том, что осталось забытым главное – внимание к внутреннему состоянию человека. В этом благочестивые иудеи времен Христа мало чем отличались от своих предков-полуязычников. Да, жизнь заставила их соблюдать закон, но они также сопротивлялись основному призыву Бога и его пророков, который четко сформулировал сам Моисей. «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны». Этот факт из религиозной жизни древнееврейского народа прекрасный повод поразмыслить над важной духовной закономерностью нашей жизни. Мы постоянно заняты. Работа, домашние дела, бесконечные списки задач, новости, соцсети. Все это нам кажется очень важным. Но на самом деле мы просто боимся остановиться, потому что в тишине вдруг начинают звучать вопросы, на которые нет готовых ответов. в тишине появляется тревога. Ее-то мы и привыкли заглушать важной суетой. Нечто подобное может происходить и в религиозной жизни. Не всегда внешняя активность человека в делах благочестия свидетельствует о глубине его веры. Нередко так проявляется наш страх. Мы боимся заглянуть внутрь себя. И чем этот страх сильнее, тем интенсивнее и лихорадочнее мы цепляемся за внешнее. «Я приношу пользу людям», – оправдываемся мы. Может и так, но что в основе этой деятельности? Если желание заполнить болезненную пустоту, которая дает о себе знать, как только мы замедляемся, то какая в этом польза? Ведь Спаситель прямо говорит в Евангелии, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ни Христос, ни христианская традиция не призывают нас игнорировать внешнее и впадать в апатию. Но они призывают нас порой останавливаться и затихать, учиться пребывать в сознательном ничего не делании. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что подобное безмолвие души есть точное познание себя. Часто это болезненно, потому что мы вдруг осознаем, что не те, кем привыкли себя видеть. Открывается наша пустота и беспомощность. Однако именно в этом всматривании в себя рождается настоящее покаяние. А вместе с ним к нашей душе приближается Господь и дает нам свою благодать.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Василий Дохненко.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Небесная лазурь. Я смотрю на голубую гладь неба. На нем нет ни одного облачка. А вот на душе у меня много тяжелых туч. Только что поссорился с женой. Вопрос бытовой, мелкий, не стоящий внимания. Но мы не пришли к единому мнению. И мою душу заволокло свинцовыми тучами. Чтобы их разогнать, я всегда применяю совет священника Павла Флоренского. Когда придет на вас душевная буря, выйдите на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успокоится, говорил батюшка. Несколько минут я смотрю на небесную лазурь и постепенно прихожу в себя. Все неприятные чувства, неудовлетворенность, обида, раздражение куда-то исчезли. И на душе вновь стало тихо и спокойно. Я думаю, а пожалуй, жена права. И чего это я с ней стал спорить из-за пустяка? Пойду, скажу ей об этом. И тогда в нашей семье вновь воцарятся спокойствие и мир.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. О миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
5: Сегодня мы обратимся к работе Евгения Николаевича Трубецкого «Умозрение в красках».
4: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает специалист по рекламе Полина Шуфлят.
2: Хочу рассказать историю, которая случилась с моей мамой. Маме назначили МРТ на окраине Москвы ночью, в другом районе. Изучив маршрут, как добираться до места, мама решила отправиться на последнем поезде в поликлинику. И, выходя из метро, обнаружила, что забыла телефон дома. Она сначала пыталась идти по памяти, но домов оказалось слишком много, они все были похожи друг на друга. И в итоге она заблудилась. На дворе стояла ночь, незнакомый район, и нет средств связи. Мама ходила по улицам в поисках поликлиники и молилась. Молилась, чтобы Господь послал ей проводника. Господь моментально отреагировал на молитву. Навстречу ей вышел молодой человек, который проводил маму прямо до здания поликлиники. А уже после процедуры медперсонал помог маме и заказал обратно на такси. Когда мама вернулась домой и рассказала мне эту историю, я одновременно и сопереживала, что она заблудилась, и благодарила Господа, что Он помог моей маме, и она вернулась в целости и сохранности.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Иерей Василий Калмыков родился в 1866 году в купеческой семье. Он служил псаломщиком и диаконом в храмах Омской епархии, а за год до революции стал священником и получил назначение в Семиреченскую область. Семиречье – район на границе современных Казахстана и Киргизии. В июле-сентябре 16 года там произошел киргизский мятеж, жертвами которого стали тысячи мирных жителей русских селений. Иерей Василий проявил героизм и спас своих прихожан от рук погромщиков. Советская власть утвердилась в Туркестане не сразу. В 18 году в станицу Подгорненскую, где служил отец Василий, вошли красноармейцы. Калмыкова тут же арестовали. Военные забрали пожертвования, взяли под стражу церковного старосту и еще 13 прихожан. Всех вывели за село на кладбище и расстреляли. Красноармейцы не разрешили никого хоронить и для устрашения поставили на возвышенности пулемет. Ночью селяне тайком пришли на кладбище и выкопали общую могилу. Могила мучеников сохранилась до сих пор. Иерей Василий Калмыков был причислен к лику святых в 2000 году. Мощи новомученика перенесены в город Жаркент Алматинской области и покоятся в Ильинском храме. Восстановление памяти о жертвах гонений 20 века, поиск имен и свидетельств об их жизни и страданиях – это наш долг перед новомучениками.
4: Мы чествуем сегодня священномученика Василия Калмыкова и сердечно просим его. Святой мученик Василий, моли Бога о нас –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

После революции 1917 года русскому композитору Сергею Рахманинову пришлось покинуть родину. Оказавшись на Западе, он стал зарабатывать на жизнь концертной деятельностью и практически не сочинял. В одном из интервью Сергей Васильевич признался: «Лишившись родины, я потерял самого себя». У изгнанника, который утратил музыкальные корни, не остается желания творить. И действительно, около 10 лет композитор пребывал в творческом кризисе, но в конце концов снова взялся за перо. Среди немногочисленных произведений, созданных в эмиграции, особое место занимает рапсодия на тему Паганини. Под рапсодией понимается инструментальное или вокальное сочинение, написанное в свободном импровизационном стиле, часто с использованием национальных мотивов. Вдохновившись мелодией итальянского скрипача-виртуоза XIX века Никола Паганини, Рахманинов создал цикл из 24 вариаций для фортепиано и симфонического оркестра. Работа продвигалась довольно быстро. Композитор будто вернулся в те счастливые времена жизни на родине, бескрайние просторы, которые служили источником вдохновения. В «Рапсодии» чувствуется желание Рахманинова вновь увидеть русские пейзажи. Эти образы наиболее ярко представлены в вариации номер 18, которая является кульминацией всего цикла и знаменует торжество красоты и любви к далекой родине. 18-я вариация из «Рапсодии» на тему Паганини Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Бирмингемского симфонического оркестра. Дирижер Саймон Реттл, солистка Сесиль Уссе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Приходя в церковь, мы часто слышим призывы любить ближнего и значительно реже призывы любить себя. Почему это так, помогает понять отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Галатам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Друг друга тяготы носите».
3: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
2: Да делаем благое ко всем, паче же к присным вере.
1: Ни для кого из нас не секрет, что все люди порой попадают в тяжелые ситуации и нуждаются в помощи. Однако, задумываясь о том, всегда ли стоит человеку помогать, далеко не все готовы поддерживать того, кто страдает из-за собственных слабостей. Попал один человек в аварию не по своей вине или заболел тяжелой болезнью, и мы спокойно поддерживаем его, потому что понимаем, он не виноват. Другой, например, не может справиться с трудностями собственного характера. Он или вспыльчив, или постоянно унывает, или тяготится какой-нибудь зависимостью. И многие говорят, это его проблемы, почему мы должны его поддерживать? И уж если человек попадает в трудную ситуацию, потому что действует, исходя из собственных принципов, про него говорят, что он сам виноват, и никто не заставлял его быть таким принципиальным. Отрывок из послания к Галатам, который мы сегодня услышали, начинается с призыва апостола Павла носить бремена друг друга, что традиционно понимают как терпение немощи ближних. Апостол видит в этом исполнение закона Христова, то есть, очевидно, закона любви. Дальше он поясняет, что это терпение должно рождаться из смирения. Бывает, что человек смотрит на немощи ближнего и, исполняясь гордостью, думает: «Я не то, что он, я нормальный человек». Павел говорит, что такой гордец, будучи ничем, считает себя за нечто и обольщается. Впрочем, апостол не собирается никого унижать. И если человек думает, что он действительно чего-то стоит, пусть судит сам себя, не на виду у ближних, и уж тем более не надмеваясь над ними. Даже если ты считаешь, что у тебя все неплохо, помни, что каждый понесет свое бремя, говорит он. «Стоп, подождите», скажет внимательный читатель. Почему это нам сначала сказано «носить бремена других», а через время говорится, что каждый понесет свое бремя? Нет ли тут явного противоречия? Что ж, внимательное обращение к греческому тексту апостольского послания позволяет увидеть, что в этих фразах Павел использует разные термины. Так, говоря о бременах других людей, он имеет в виду непосильную тяжесть, которую ближнему очень трудно или даже невозможно нести. Смотря на другого, мы бываем нетерпимы и стремимся его исправить. Апостол же говорит, что человеку и самому с собой нелегко, и часто он живет со своим характером, как с тяжелым бременем. И если мы его любим, нам надо помочь ему, понести его немощь, не подчеркивая все время его недостатки, а по возможности покрывая их любовью. В свою очередь, говоря о бремени, которое понесет каждый, апостол Павел употребляет слово, которое означало «ранец солдата», то есть ношу, тяжесть которой может оценить для себя лично только тот, кто ее несет. Логика апостола такова. Когда ты смотришь на другого и думаешь, что он плохо себя ведет, по возможности, насколько это полезно в общей обстановке, понеси его тяготу. Если у тебя получается нести свое бремя, это хорошо. Но ты не можешь решать за другого, каково ему, легко или тяжело. Это может ощутить только он. Тебе же, в первую очередь, поручено не исправлять его и уж тем более не кичиться перед ним своими успехами. Тебе поручено любить.
0: Апостольские чтения.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание радио «Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В эти дни Радио «Вера» отмечает свой день рождения. О проекте «Семья Фест» директор по развитию Радио «Вера» Тамара Захарова.
2: Радио «Вера» сегодня гораздо больше, чем радио. Один из проектов, который мы реализуем в том числе с вашей помощью, это Всероссийская неделя семьи «Семья Фест». Эта неделя объединяет семьи вокруг взаимопомощи, ответственности, верности друг другу и Богу. Кульминацией этой недели является День святости семьи, когда мы все вместе собираемся и служим молебен о святости и благополучии российских семей. Вы знаете, когда это происходит, ты понимаешь, как здорово, что все эти люди пришли, потому что они услышали информацию в эфире Светлого Радио. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы принимаете участие в наших с вами проектах. Многих и благих лет.
0: Актуальная тема. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Поговорим о том, что святые отцы говорили о смирении и чувстве собственного достоинства, и как отделять эти понятия от самоедства и гордости. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных плодах вынужденной русской эмиграции начала 20 века. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Наталья Сухова. И разговор пойдет о распространении русских традиций духовного образования в разных странах.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Алексей Зиновьев родился в 1879 году в Воронежской губернии в семье священника. Он продолжил семейную династию и принял священный сан. Служил отец Алексей в храмах Тульской губернии. Последним местом стало село Сторожа. За 13 лет его служения прихожане полюбили доброго и ревностного пастыря. В 30-м году во время очередных гонений священник был арестован по обвинению в создании антисоветской группы. Прихожане дружно выступили в защиту священника. Почти все жители села пришли к сельсовету и потребовали освобождения ни в чем не повинного пастыря. Но отца Алексея под конвоем отправили в тюрьму. Он находился под стражей около 5 недель, а затем все же был освобожден. В 1933 году священника приговорили к каторжным работам. 2 года он проработал на строительстве Беломоро-Балтийского канала. В 1935 году храм в его селе закрыли и стали использовать как зернохранилище. Отец Алексей стал служить молебны по домам прихожан. В 1937 Зиновьева опять арестовали. Священнику припомнили единодушное выступление прихожан в его защиту. Однако сейчас это называлось контрреволюционным восстанием, а отец Алексей стал его организатором. Иерея Зиновьева приговорили к расстрелу и казнили на полигоне в Бутово.
1: Известно, что на Бутовском полигоне в 1937-38 годах 20 века за исповедание православной веры было расстреляно свыше 1000 человек. Более 300 из них церковь прославила в лике святых. Мы чтим память всех новомучеников и в этот день обращаемся с молитвой к святому Алексею Зиновьеву. Священный мученик Алексей, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: В один из осенних вечеров 1923 года в Одесском оперном театре шла опера «Лакме» французского композитора Лео де Либа. Зал был полон. В ложе бенуара у самой сцены сидела девушка. Миниатюрная, тоненькая, черноволосая. Девушка слушала, как герои спектакля поют о любви, которая преодолевает все преграды и никогда не заканчивается. И думала о том, как бы ей самой хотелось встретить в жизни такую любовь. В один из моментов она посмотрела в партер и среди зрителей заметила молодого человека в военной форме. Вдруг он тоже обернулся, как будто почувствовал взгляд. Их глаза встретились. Так впервые увидели друг друга будущий маршал Леонид Александрович Говоров и его супруга Лидия Ивановна. Во время антракта он отыскал ее в толпе. Они познакомились и уже через несколько минут делились мыслями и впечатлениями так искренне, словно были старинными знакомыми. После спектакля Леонид проводил Лидию до дома, а через несколько недель они стали мужем и женой. Говоров тогда служил командиром артиллерийского полка Перекопской стрелковой дивизии. Лидия Ивановна понимала, что, выходя замуж за военного, выбирает кочевую жизнь. Однако это ее совсем не пугало. Ради супруга она была готова жертвовать собственным комфортом. Лидия с готовностью следовала за мужем всюду, куда бы ни забрасывала его служба. Так продолжалось много лет. А в 1941-м им впервые пришлось надолго расстаться. Началась Великая Отечественная война. Леонида Александровича назначили командующим артиллерией Западного фронта. Он занимался организацией обороны Москвы. Долгие месяцы Лидия не видела мужа, только получала от него письма. Летом 1942-го Лидия Ивановна узнала, что ее супруга назначили командующим войсками Ленинградского военного округа. Тяжело было думать, что теперь он где-то совсем далеко, в осажденном врагами городе. Лидия в письмах упрашивала мужа, чтобы он разрешил ей приехать к нему, быть рядом. Леонид Александрович не соглашался. Он не хотел подвергать любимую жену такому огромному риску. А она все равно не выдержала и приехала. Зимой, когда в блокадном Ленинграде было особенно тяжело. Аэроплан, в котором летела Лидия, не смог сесть на лед Ладожского озера. Было слишком скользко. Приземлились за несколько километров. До берега женщина добиралась на телеге. Потом пересела в один из грузовиков, следующих в город по дороге жизни. По пути машину обстреляли. Она едва не провалилась под лед. Но после всех этих испытаний Лидия наконец-то смогла обнять своего дорогого мужа. До самого конца блокады она оставалась в Ленинграде вместе с ним. В январе 1944-го Лидия Ивановна с Леонидом Александровичем стояли на Троицком мосту и смотрели на залпы салюта в честь долгожданного снятия блокады. За вклад в освобождение города Леониду Говорову было присвоено звание маршала Советского Союза. Леонид Александрович в отпуск уходил всего два раза в жизни. В 1946-м они с Лидией Ивановной съездили на отдых в Венгрию и Чехословакию. Потом некоторое время отдыхали в Сочи. Минуты, когда они могли быть рядом друг с другом и не думать больше ни о чем, Говорова ценили на вес золота. Леонид Александрович Говоров ушел из жизни в 1955 году. Несмотря на то, что Лидия Ивановна надолго пережила супруга, она больше не вышла замуж, потому что в ее сердце жила та самая любовь, о которой она когда-то мечтала, глядя на сцену оперного театра. Единственная, огромная, способная все преодолеть.
0: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Староста храма великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе в Севастополе Николай Яковлев.
3: к Севастополе на Сапун-горе, в нашем храме возле крипты стал часто появляться ворон, которого мы, конечно же, стали прикармливать, а многие прихожане баловать. Ведь после воскресной службы у нас заведено, что все спускаются в крипту храма, и идет праздничное чаепитие, где прихожане приносят свою еду, свои сладости к чаю. И на Сапун-горе есть музей диорама. Экскурсоводы, которые ведут группы экскурсий, сразу туда. Они, как правило, всегда торопятся, им надо быстрее отвезти в диораму за новой группой. И проводят людей мимо храма с алтарной стороны. А наш Карлуша, ворон, он стоит возле крипты и, чуть ли не клювом хватая за подол платьев, тянет к храму, к входу, за что мы ему очень признательны и благодарны. И вы знаете, в этом, может быть, сказать глубочайший смысл, что если люди не ведут за собой в храм людей, то нашлась Божья тварь, ворон, который тянет их, ведет их в храм.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В каких случаях благочестие и добродетель перестают приносить пользу нашей душе? И как этого избежать? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И призвав весь народ, глаголуши им, послушайте меня все».
3: «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища? Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться».
2: «Дабы Богу чул, и не можу утаитеся».
1: В Священном Писании Ветхого Завета чистоте тела уделяется очень много внимания. Грех – это скверна. И отделение от этой скверны должно начинаться на самом простом бытовом уровне. Тот, кто хочет быть рядом с Богом, должен иметь чистое тело, чистую одежду, чистый дом. Он должен есть чистую пищу, общаться с чистыми людьми, использовать в своей работе чистые вещи. Моисей не случайно сделал в своем законе такие акценты. Его логика очевидна. Бережное и внимательное отношение к тому, что можно осязать органами чувств, со временем должно научить людей хранить в непорочности свою невидимую и неосязаемую душу. Древние евреи очень долго сопротивлялись этим предписаниям. Они то и дело соскальзывали в дикие языческие обычаи. Все это закончилось трагедией. Падение Иерусалима и Вавилонский плен научили богоизбранный народ хранить себя от всякого рода скверны. Ко времени пришествия Иисуса Христа внимание к ритуальной чистоте занимало в иудейской традиции центральное место. Казалось бы, закон Моисея достиг своей цели. Однако маятник качнулся в другую сторону. Фарисеи и книжники стали буквально одержимы скрупулезным соблюдением ритуалов. Вся их религиозная жизнь превратилась в бесконечную заботу о внешнем. Возникла сложная система правил, которые регламентировали в мельчайших подробностях всю повседневную жизнь верующего человека. Соблюдение этих правил отнимало все время и силы. Но самое печальное в том, что осталось забытым главное – внимание к внутреннему состоянию человека. В этом благочестивые иудеи времен Христа мало чем отличались от своих предков-полуязычников. Да, жизнь заставила их соблюдать закон, но они также сопротивлялись основному призыву Бога и его пророков, который четко сформулировал сам Моисей. «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Этот факт из религиозной жизни древнееврейского народа прекрасный повод поразмыслить над важной духовной закономерностью нашей жизни. Мы постоянно заняты. Работа, домашние дела, бесконечные списки задач, новости, соцсети. Все это нам кажется очень важным. Но на самом деле мы просто боимся остановиться, потому что в тишине вдруг начинают звучать вопросы, на которые нет готовых ответов. в тишине появляется тревога. Ее-то мы и привыкли заглушать важной суетой. Нечто подобное может происходить и в религиозной жизни. Не всегда внешняя активность человека в делах благочестия свидетельствует о глубине его веры. Нередко так проявляется наш страх. Мы боимся заглянуть внутрь себя. И чем этот страх сильнее, тем интенсивнее и лихорадочнее мы цепляемся за внешнее. «Я приношу пользу людям», – оправдываемся мы. Может и так, но что в основе этой деятельности? Если желание заполнить болезненную пустоту, которая дает о себе знать, как только мы замедляемся, то какая в этом польза? Ведь Спаситель прямо говорит в Евангелии, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ни Христос, ни христианская традиция не призывают нас игнорировать внешнее и впадать в апатию. Но они призывают нас порой останавливаться и затихать, учиться пребывать в сознательном ничего не делании. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что подобное безмолвие души есть точное познание себя. Часто это болезненно, потому что мы вдруг осознаем, что не те, кем привыкли себя видеть. Открывается наша пустота и беспомощность. Однако именно в этом всматривании в себя рождается настоящее покаяние. А вместе с ним к нашей душе приближается Господь и дает нам свою благодать.

0: Молись, сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Одно из самых впечатляющих зрелищ осенней поры – рябина кудрявая, горящая огненными кистями своих терпких на вкус ягод. Редкий русский поэт не оставил стихотворных строчек о рябиновом пламени, возвещающем приход красавицы осени. Как схож с образом такого объятого огнем дерева молитвенный завет христианам святого апостола Павла: «Духом пламенейте, духа не угашайте». Не об этом ли благодатном пламени говорил и сам Спаситель? «Огонь пришел я не звести на землю, и как там люсь, покуда он возгорится».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы. Производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благи. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мой знакомый Михаил однажды сказал, что выражение «больничный клоун» звучит противоречиво. С одной стороны боль, с другой стороны смех. Я задумалась, а потом прочитала в интернете о Марине Мыриной, чья бодрость духа помогает детям противостоять болезням, и рассказала о ней Михаилу. В детстве Марине нравились три профессии – доктор, учительница и актриса. Она затруднялась в выборе одной из них для себя. А спустя годы женщина стала больничным клоуном, первым в ее родном Томске. Она называет свое любимое занятие «три в одном», ведь в нем соединились педагогика, творчество и медицина. Все началось около 2 десятилетий назад. Марина Мырина, получив образование педагога-психолога, работала на городских праздниках клоунессой. Точнее, клоуном по имени Лёпа Сосискин. Озорным и жизнерадостным, с желтыми волосами и красным носом, любимцем юных томичей и их родителей. Однажды во время представления Марина узнала, что ее сын попал в реанимацию с отравлением. Она плохо помнит, как оказалась в детской больнице, а там заметила – ребята показывают на нее пальцами и смеются. Женщина не сразу сообразила, что примчалась в стационар в костюме клоуна с гримом на лице. «Мое сердце разрывалось от переживаний за сына, но я постаралась развеселить больных детей», – вспоминает наша героиня. «Не могла же я показать им свои слезы». После этого случая она приняла решение стать больничным клоуном и выступать в палатах бесплатно. Сначала Марина в образе Лёпы посещала детские и городские больницы, а когда впервые оказалась в отделении онкогематологии, поняла, что ее место именно там. Этим малышам, пожалуй, труднее всего. Им особенно нужны смех и радость. А значит, им нужна я, делится переживаниями артистка. В 2013 году Марина Мырина сама оказалась пациенткой онкологического стационара. Врачи поставили ей диагноз «острый лимфобластный лейкоз», то есть рак крови, с минимальными шансами на выздоровление. Женщина провела в реанимации 1,5 года, а еще через месяц наступило улучшение. Чтобы избежать рецидива, врачи рекомендовали операцию по пересадке костного мозга. К счастью, родной брат оказался идеальным донором для нее. После операции, как только Марина смогла ходить, она надела поролоновый нос и шапку клоуна и отправилась в палаты к детям, таким же, как она, ослабленным химиотерапией. Сегодня Марина Мырина ведет активный образ жизни. Они с мужем купили в ипотеку загородный дом с кедрами и соснами на участке и превратили его в территорию добра – центр отдыха для детей с ограниченными возможностями. Малыши с родителями приезжают сюда бесплатно, как к себе на дачу, подышать воздухом, поиграть с домашними животными и, конечно, повеселиться вместе с клоуном Лёпой Сосискиным. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах «Радио Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Анфим, епископ Никомедийский, пострадал во время гонения на христиан при императорах-соправителях Диоклетиане и Максимиане в 302 году. Город Никомедия находился близ современного Стамбула, на азиатском берегу Мраморного моря. В то время он был восточной столицей Римской империи. Преследования христиан там особенно обострились после того, как в Никомедийском императорском дворце случился пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Так, в день Рождества Христова в храме было сожжено 20 тысяч молящихся. Епископ Анфим, управляющий Никомедийской церковью, по просьбе паствы скрывался от преследователей, но его выследили. Анфим сам встретил посланный за ним отряд. Воины не узнали епископа. А он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что он и есть цель их поисков. Солдаты решили скрыть от императора, что нашли Анфима. Но тот не терпел лжи и не согласился на это. Воины уверовали во Христа и приняли святое крещение. Анфим сам пришел к императору. Он до последнего вздоха радостно славил Бога за веру, в которого решил пострадать. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. Сегодня мы чествуем священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и просим его: «Святой мученик Анфим, моли Бога о нас».

Многосерийный фильм «Приключения электроника», который в 1979 году снял режиссер Константин Бромберг, подарил зрителям несколько замечательных песен. На протяжении десятилетий они звучат, остаются любимыми и узнаваемыми. Пожалуй, одну из самых проникновенных композиций мы слышим почти в самом финале картины, в третьей серии. Называется она «Песня о колоколах». В 1981 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с музыкой из «Приключений электроника». Тираж в 350 тысяч экземпляров раскупили сразу, и на протяжении 10 лет он ежегодно допечатывался. Настолько большой популярностью пользовался сборник. Вошла в него и «Песня о колоколах» – музыкальная тема торжества дружбы и надежды на лучшее.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Приходя в церковь, мы часто слышим призывы любить ближнего и значительно реже призывы любить себя. Почему это так, помогает понять отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Галатам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Друг друга тяготы носите».
3: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
2: Да делаем благое ко всем, паче же к присным вере».
1: Ни для кого из нас не секрет, что все люди порой попадают в тяжелые ситуации и нуждаются в помощи. Однако, задумываясь о том, всегда ли стоит человеку помогать, далеко не все готовы поддерживать того, кто страдает из-за собственных слабостей. Попал один человек в аварию не по своей вине или заболел тяжелой болезнью, и мы спокойно поддерживаем его, потому что понимаем, он не виноват. Другой, например, не может справиться с трудностями собственного характера. Он или вспыльчив, или постоянно унывает, или тяготится какой-нибудь зависимостью. И многие говорят, это его проблемы, почему мы должны его поддерживать? И уж если человек попадает в трудную ситуацию, потому что действует, исходя из собственных принципов, про него говорят, что он сам виноват, и никто не заставлял его быть таким принципиальным. Отрывок из послания к Галатам, который мы сегодня услышали, начинается с призыва апостола Павла носить бремена друг друга, что традиционно понимают как терпение немощи ближних. Апостол видит в этом исполнение закона Христова, то есть, очевидно, закона любви. Дальше он поясняет, что это терпение должно рождаться из смирения. Бывает, что человек смотрит на немощи ближнего и, исполняясь гордостью, думает: «Я не то, что он, я нормальный человек». Павел говорит, что такой гордец, будучи ничем, считает себя за нечто и обольщается. Впрочем, апостол не собирается никого унижать. И если человек думает, что он действительно чего-то стоит, пусть судит сам себя, не на виду у ближних, и уж тем более не надмеваясь над ними. Даже если ты считаешь, что у тебя все неплохо, помни, что каждый понесет свое бремя, говорит он. «Стоп, подождите», скажет внимательный читатель. Почему это нам сначала сказано «носить бремена других», а через время говорится, что каждый понесет свое бремя? Нет ли тут явного противоречия? Что ж, внимательное обращение к греческому тексту апостольского послания позволяет увидеть, что в этих фразах Павел использует разные термины. Так, говоря о бременах других людей, он имеет в виду непосильную тяжесть, которую ближнему очень трудно или даже невозможно нести. Смотря на другого, мы бываем нетерпимы и стремимся его исправить. Апостол же говорит, что человеку и самому с собой нелегко, и часто он живет со своим характером, как с тяжелым бременем. И если мы его любим, нам надо помочь ему, понести его немощь, не подчеркивая все время его недостатки, а по возможности покрывая их любовью. В свою очередь, говоря о бремени, которое понесет каждый, апостол Павел употребляет слово, которое означало «ранец солдата», то есть ношу, тяжесть которой может оценить для себя лично только тот, кто ее несет. Логика апостола такова. Когда ты смотришь на другого и думаешь, что он плохо себя ведет, по возможности, насколько это полезно в общей обстановке, понеси его тяготу. Если у тебя получается нести свое бремя, это хорошо. Но ты не можешь решать за другого, каково ему, легко или тяжело. Это может ощутить только он. Тебе же, в первую очередь, поручено не исправлять его и уж тем более не кичиться перед ним своими успехами. Тебе поручено любить.
0: Апостольские чтения.

0: стараемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В эти дни Радио «Вера» отмечает свой день рождения. О сотрудничестве радиостанции с благотворительным фондом «Мои друзья» директор этого фонда Екатерина Жамнова.
2: Любимое светлое радио, от всей команды фонда «Мои друзья» поздравляю вас с днем рождения. Тот свет и тепло, которое вы каждый день дарите десяткам миллионов людей, это то, что действительно нужно каждому. С вашей поддержкой мы помогли более чем 50 тысячам человек, а дальше — больше. Процветания, успеха и роста. Спасибо вам за все.
0: Актуальная тема.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 16 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Фрагмент «Вызов майора» из сборника «Отец Арсений» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Настоящее счастье». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Вернинский, в миру Петр Белоликов, родился в 1879 году в Новгородской губернии. Он закончил Киевскую духовную академию и еще студентом принял монашеский постриг. Пимен много трудился как миссионер в Персии, нынешнем Иране. Он быстро овладел местными языками и защищал интересы сирийского христианского меньшинства перед властями. Отец Пимен находил время на научную работу и издавал миссионерский журнал. Накануне революции владыка получил назначение на недавно созданную в Казахстане кафедру Семиреченскую и Вернинскую. По воспоминаниям большевиков, народ шел к епископу Пимену с утра до вечера. Советская власть серьезно опасалась двоевластия в регионе. Епископ препятствовал разжиганию розни между казачеством и крестьянством, помешал изъятию церковных ценностей из кафедрального собора. Владыку убили в сентябре 18 года. Красноармейцы ворвались на занятия детского кружка, которое вел Пимен. Они потребовали, чтобы епископ ехал с ними. Владыку Пимена расстреляли за городом. Сейчас на месте его гибели стоит памятный обелиск. Город Верный был переименован в Алма-Ату. Более 40 лет православные верующие сохраняли в тайне место погребения епископа Пимена. К месту расстрела новомученика все это время не иссякало паломничество. В 2000 году священномученик Пимен был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы обращаемся к нему со словами молитвы. «Священномученик Пимен, епископ Вернинский, моли Бога о нас».

0: Осень в природе – это время созревания плодов, время сбора урожая. И каждый из нас к осени своей жизни должен стать богатым плодами любви к Богу и ближнему. Митрополит Николай Ярушевич. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сим победиши. Программа о силе веры и крепости духа.
2: В начале 17 века Троица Сергиева Лавра, основанная преподобным Сергием Радонежским в 1337 году, была одновременно духовным центром России и защитницей ее рубежей. В каменных стенах и башнях обители стояли наготове орудия на случай, если к Москве дерзнут подойти враги земли русской. Именно это и произошло в 1608 году, в период, который в истории Отечества принято называть «смутным временем». С 3 октября 1608 по 22 января 1610 года продлилась героическая 16-месячная оборона Троицы Сергиева монастыря, осаждаемого войсками поляков, литовцев и предателей. На политическую арену в России тогда вышел Лжедмитрий II, очередной после Лжедмитрия I самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия, якобы чудом спасшегося сына Ивана Грозного, который на самом деле погиб в Угличе 8-летним ребенком. Представители высшей знати, военные и просто люди, введенные в заблуждение, целыми городами присягали так называемому «истинному царю». Очень скоро Лжедмитрий II накопил внушительные силы. К тому же на его стороне были польско-литовские войска. С помощью самозванца иноземцы намеревались управлять Россией, насаждать на православной земле католичество. Отечеству грозила тогда потеря государственности и веры. В начале 1608 года отряды Лжедмитрия II подошли к Москве. Организовать блокаду столицы было поручено литовскому гетману Яну Сапеге. Его войску предстояло перерезать северо-восточные подходы к столице. Для этого Сапеге нужно было занять Троице-Сергиев монастырь, превратить его в главный опорный пункт армии сторонников Лжедмитрия II. Гетман был уверен, что троицкое братье добром или силой встанет на их сторону. И тогда поляки, заручившись авторитетом монастыря преподобного Сергия Радонежского, возведут Лжедмитрия II на престол в Москве. Однако настоятель, архимандрит Иоасаф и братья Лавры отказались признавать Лжедмитрия II законным царем. Монахи мобилизовали все силы для обороны обители. Несмотря на то, что противник по численности превосходил защитников вчетверо. К тому же монастырские стены были вполне уязвимы. А за ними оказались люди самых разных сословий. Монахи, воины, посадские люди, укрывшиеся в монастыре от врага. Женщины, дети, старики. В осаде они стали одной сплоченной общиной, которой предстояло вместе пережить голод, болезни, обстрелы. Защитники Лавры совершали рискованные ночные вылазки. Тайно поддерживали связь с подкреплением. Войсками князя Михаила Скопина-Шуйского, которые насчитывали до 20 тысяч человек. В октябре 1609 года князь разбил отряд Сапеги под Александровской слободой и теперь спешил на помощь осажденной Троицкой Лавре, защитники которой держались из последних сил. О многих событиях осады мы знаем, в частности, из сказания об осаде Троицы Сергиева монастыря, написанного вскоре после смуты очевидцем событий – келарем Троицкой обители Авраамием Палицыным. По его свидетельствам, в войске противника начала нарастать паника. Из уст в уста передавался рассказ о чудесном явлении вражеским воинам преподобного Сергия Радонежского, который предупредил – они творят богопротивное дело, за которое ждет жестокая расплата. В течение года большая часть солдат Сапеги дезертировала. А в конце января 1610-го, когда к Лавре подошла подмога, отряды князя Скопина-Шуйского Гетман стремительно снял с места оставшихся людей. Противник бежал, бросая награбленное. Троица Сергиева Лавра выстояла. Но крепость ее оказалась не в стенах из камня, а в людях, которые с Божьей помощью, объединившись, смогли эти стены защитить. Осада завершилась. И хотя это был еще не конец смутного времени, впереди Россию ждали новые испытания. Защитники Троицы Сергиевой Лавры своим примером укрепили дух русского народа.
1: Сим победиши. Программа о силе веры и крепости духа.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В каких случаях благочестие и добродетель перестают приносить пользу нашей душе? И как этого избежать? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И призвав весь народ, глаголуши им, послушайте меня все».
3: «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища? Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться».
2: «Дабы Богу чул, и не можешь утаитеся».
1: В Священном Писании Ветхого Завета чистоте тела уделяется очень много внимания. Грех – это скверна. И отделение от этой скверны должно начинаться на самом простом бытовом уровне. Тот, кто хочет быть рядом с Богом, должен иметь чистое тело, чистую одежду, чистый дом. Он должен есть чистую пищу, общаться с чистыми людьми, использовать в своей работе чистые вещи. Моисей не случайно сделал в своем законе такие акценты. Его логика очевидна. Бережное и внимательное отношение к тому, что можно осязать органами чувств, со временем должно научить людей хранить в непорочности свою невидимую и неосязаемую душу. Древние евреи очень долго сопротивлялись этим предписаниям. Они то и дело соскальзывали в дикие языческие обычаи. Все это закончилось трагедией. Падение Иерусалима и Вавилонский плен научили богоизбранный народ хранить себя от всякого рода скверны. Ко времени пришествия Иисуса Христа внимание к ритуальной чистоте занимало в иудейской традиции центральное место. Казалось бы, закон Моисея достиг своей цели. Однако маятник качнулся в другую сторону. Фарисеи и книжники стали буквально одержимы скрупулезным соблюдением ритуалов. Вся их религиозная жизнь превратилась в бесконечную заботу о внешнем. Возникла сложная система правил, которые регламентировали в мельчайших подробностях всю повседневную жизнь верующего человека. Соблюдение этих правил отнимало все время и силы. Но самое печальное в том, что осталось забытым главное – внимание к внутреннему состоянию человека. В этом благочестивые иудеи времен Христа мало чем отличались от своих предков-полуязычников. Да, жизнь заставила их соблюдать закон, но они также сопротивлялись основному призыву Бога и его пророков, который четко сформулировал сам Моисей. «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны». Этот факт из религиозной жизни древнееврейского народа прекрасный повод поразмыслить над важной духовной закономерностью нашей жизни. Мы постоянно заняты. Работа, домашние дела, бесконечные списки задач, новости, соцсети. Все это нам кажется очень важным. Но на самом деле мы просто боимся остановиться, потому что в тишине вдруг начинают звучать вопросы, на которые нет готовых ответов. в тишине появляется тревога. Ее-то мы и привыкли заглушать важной суетой. Нечто подобное может происходить и в религиозной жизни. Не всегда внешняя активность человека в делах благочестия свидетельствует о глубине его веры. Нередко так проявляется наш страх. Мы боимся заглянуть внутрь себя. И чем этот страх сильнее, тем интенсивнее и лихорадочнее мы цепляемся за внешнее. «Я приношу пользу людям», – оправдываемся мы. Может и так. Но что в основе этой деятельности? Если желание заполнить болезненную пустоту, которая дает о себе знать, как только мы замедляемся, то какая в этом польза? Ведь Спаситель прямо говорит в Евангелии, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ни Христос, ни христианская традиция не призывают нас игнорировать внешнее и впадать в апатию. Но они призывают нас порой останавливаться и затихать, учиться пребывать в сознательном ничего не делании. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что подобное безмолвие души есть точное познание себя. Часто это болезненно, потому что мы вдруг осознаем, что не те, кем привыкли себя видеть. Открывается наша пустота и беспомощность. Однако именно в этом всматривании в себя рождается настоящее покаяние. А вместе с ним к нашей душе приближается Господь и дает нам свою благодать.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Пахнет рыхлыми дрочеными, у порога в дежке квас, над печурками точеными тараканы лезут в пас. Многие помнят стихи Сергея Есенина «В хате», в которых встречаются странные наименования. Дежка, заслонка, паз, попелицы. Данные слова использовали жители Рязанской земли, где вырос поэт. Это диалектизмы, то есть понятия, распространенные в определенной местности и не входящие в общеупотребительную лексику. Однако мы с вами удивимся, когда узнаем, что многие привычные нам слова когда-то звучали только в диалектах. Например, название ягоды земляники. Или такие наименования, как тайга, филин, пасмурный и даже улыбаться. Очень продуктивными в этом смысле являются сибирские говоры. Они обогатили общеупотребительный словарь множеством понятий. Артачиться, то есть упрямиться, или мельтешить, разводить суету. И такие разговорные выражения, как отчебучить номер, мозолить глаза, шибко умный. Проникновение региональных слов в литературный язык может проходить разными способами. Один из них – через разговорную речь. Например, сибирский диалектизм «бухнулся», то есть «упал с шумом», в современных словарях уже помечено знаком «разговорное». Возможно, остался буквально один шаг до признания этого глагола общеупотребительным. Другой путь – посредством художественной литературы. Когда писатель, вслушиваясь в народный язык, берет из него слова для характеристики своих героев или для описания их быта и нравов. В рассказе Тургенева «Бирюк» герой говорит: «Меня зовут Фомой, а по прозвищу Бирюк». Писатель сделал к данному слову примечание. «Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый». Сейчас это существительное ощущается как вполне литературное. Диалектизмами могут быть не только слова, но и словосочетания, их построение. Например, сегодня лингвисты замечают активное распространение диалектной разговорной модели, когда вместо предлога «из» используется «с». «Приехал с Краснодара», «вернулся с института». Возможно, это влияние на литературную норму будет продолжаться, и через десятки лет данная форма войдет в словари, как и множество других, которые сейчас кажутся чуждыми общепринятому словоупотреблению. Диалектизмы проникают в нашу речь, обогащают ее, расширяют словарь, дают возможность языку развиваться изнутри, из самого народного корня. Важно только соблюдать меру и все же стараться придерживаться литературной нормы. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа

Председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл принял участие во Всероссийской научно-практической конференции в формате сборов военного духовенства Русской Православной Церкви, окромляющего военнослужащих вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации. Двухдневный форум, собравший священнослужителей со всей страны, прошел в Нижнем Новгороде. Программа мероприятия объединила богослужения, рабочие встречи с командованием Росгвардии и руководством Приволжского федерального округа, а также практические занятия по профильным дисциплинам на военном полигоне. Особое внимание делегаты уделили специфике работы духовенства в зоне проведения боевых действий. В своем докладе на пленарном заседании конференции, говоря о главной цели пасторского окормления защитников Отечества, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл подчеркнул, что задача священника на войне сурова и ясна – сохранить в человеке человека. В Ставрополе побывали известные кубинские спортсмены. Единственный в мире пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Лопес и его тренер, заслуженный спортсмен Рауль Трухильо. По приглашению министра спорта Ставрополья Вероники Тайдаковой в мероприятиях принял участие руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Краевой федерации шахмат, священник Антоний Скрынников. Отец Антоний встретился с гостями и рассказал им о православных традициях на Северном Кавказе. В заключении встречи священник преподнес в дар гостям православные иконы с изображением Пресвятой Богородицы. 12 сентября в рамках празднования Дня города Ставрополя и Ставропольского края на сцене Аллеи Славы краевой столицы состоялся фестиваль свободного творчества «Сияй». Хор «Соловушки» православной Свято-Владимирской гимназии под руководством педагога Веры Скриндевской не остался в стороне от общего торжества, выступив со своей праздничной программой. Юные артисты исполнили две песни, ставшие символичными для этого дня. Первая композиция была посвящена России, а вторая – святому князю Владимиру, крестителю Руси, небесному покровителю гимназии. В руках дети держали флажки с теплыми словами «Город, мы тебя любим». Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает филолог Дарья Паданная.
2: Я хочу рассказать историю про доброго спортсмена. Мой лучший друг Дима уже много лет занимается профессиональным бегом. И однажды у него были важные соревнования в Германии. И он готовился к ним несколько лет. Но когда он бежал, то увидел, что его соперник подвернул ногу и не может встать. Дима тогда остановился, взял его на руки и отнес в медпункт. Тогда он мог выиграть те соревнования, но посчитал важнее помочь сопернику. Тогда Дима ничего не получил на этих соревнованиях. Зато он приобрел нечто намного важнее – нового друга. Они до сих пор с ним общаются. И я считаю, эта история рассказывает о том, что добро – это помощь.
0: Добрые истории.
3: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Иерей Василий Калмыков родился в 1866 году в купеческой семье. Он служил псаломщиком и диаконом в храмах Омской епархии, а за год до революции стал священником и получил назначение в Семиреченскую область. Семиречье – район на границе современных Казахстана и Киргизии. В июле-сентябре 16 года там произошел киргизский мятеж, жертвами которого стали тысячи мирных жителей русских селений. Иерей Василий проявил героизм и спас своих прихожан от рук погромщиков. Советская власть утвердилась в Туркестане не сразу. В 18 году в станицу Подгорненскую, где служил отец Василий, вошли красноармейцы. Калмыкова тут же арестовали. Военные забрали пожертвования, взяли под стражу церковного старосту и еще 13 прихожан. Всех вывели за село на кладбище и расстреляли. Красноармейцы не разрешили никого хоронить и для устрашения поставили на возвышенности пулемет. Ночью селяне тайком пришли на кладбище и выкопали общую могилу. Могила мучеников сохранилась до сих пор. Иерей Василий Калмыков был причислен к лику святых в 2000 году. Мощи новомученика перенесены в город Жаркент Алматинской области и покоятся в Ильинском храме. Восстановление памяти о жертвах гонений 20 века, поиск имен и свидетельств об их жизни и страданиях – это наш долг перед новомучениками.
4: Мы чествуем сегодня священномученика Василия Калмыкова и сердечно просим его. Святой мученик Василий, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Французский композитор XIX века Сезар Франк был глубоко верующим человеком, и значительная часть его творческого наследия связана с религиозными сюжетами. Перу композитора принадлежит, к примеру, несколько ораторий, то есть масштабных произведений для солистов, хора и оркестра на библейский или исторический сюжет. Одна из них, «Ревекка», повествует о событиях Ветхого Завета, а другая, «Заповеди блаженства», относится к эпизоду из Нового Завета и посвящена Нагорной проповеди Христа. В «Заповедях блаженства» Христос открывает человеку путь внутреннего преображения. Этот исполненный глубокого духовного смысла фрагмент Священного Писания привлек внимание Франка в 1869 году. Работа над ораторией продолжалась почти 10 лет и завершилась в 1879. Автором либретто стала французская писательница Жозефина Коломб, которая создала поэтические тексты каждой из заповедей блаженства. Сезару Франку было очень дорого это произведение, в котором он выразил свои сокровенные мысли. Из-за значительных масштабов и большого исполнительского состава оратория исполняется редко и почти неизвестна широкому кругу слушателей. Однако многие исследователи называют ораторию «Заповеди блаженства» лучшим сочинением композитора. Мы услышим пролог из оратории Сезара Франка «Заповеди блаженства» в исполнении филармонического оркестра и хора «Радио Франции». Дирижер Армин Джордан, солист Дэвид Рэндалл.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Приходя в церковь, мы часто слышим призывы любить ближнего и значительно реже призывы любить себя. Почему это так, помогает понять отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Галатам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Друг друга тяготы носите».
3: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
2: Да делаем благое ко всем, паче же к присным вере.
1: Ни для кого из нас не секрет, что все люди порой попадают в тяжелые ситуации и нуждаются в помощи. Однако, задумываясь о том, всегда ли стоит человеку помогать, далеко не все готовы поддерживать того, кто страдает из-за собственных слабостей. Попал один человек в аварию не по своей вине или заболел тяжелой болезнью, и мы спокойно поддерживаем его, потому что понимаем, он не виноват. Другой, например, не может справиться с трудностями собственного характера. Он или вспыльчив, или постоянно унывает, или тяготится какой-нибудь зависимостью. И многие говорят, это его проблемы, почему мы должны его поддерживать? И уж если человек попадает в трудную ситуацию, потому что действует, исходя из собственных принципов, про него говорят, что он сам виноват, и никто не заставлял его быть таким принципиальным. Отрывок из послания к Галатам, который мы сегодня услышали, начинается с призыва апостола Павла носить бремена друг друга, что традиционно понимают как терпение немощи ближних. Апостол видит в этом исполнение закона Христова, то есть, очевидно, закона любви. Дальше он поясняет, что это терпение должно рождаться из смирения. Бывает, что человек смотрит на немощи ближнего и, исполняясь гордостью, думает: «Я не то, что он, я нормальный человек». Павел говорит, что такой гордец, будучи ничем, считает себя за нечто и обольщается. Впрочем, апостол не собирается никого унижать. И если человек думает, что он действительно чего-то стоит, пусть судит сам себя, не на виду у ближних, и уж тем более не надмеваясь над ними. Даже если ты считаешь, что у тебя все неплохо, помни, что каждый понесет свое бремя, говорит он. «Стоп, подождите», скажет внимательный читатель. Почему это нам сначала сказано «носить бремена других», а через время говорится, что каждый понесет свое бремя? Нет ли тут явного противоречия? Что ж, внимательное обращение к греческому тексту апостольского послания позволяет увидеть, что в этих фразах Павел использует разные термины. Так, говоря о бременах других людей, он имеет в виду непосильную тяжесть, которую ближнему очень трудно или даже невозможно нести. Смотря на другого, мы бываем нетерпимы и стремимся его исправить. Апостол же говорит, что человеку и самому с собой нелегко, и часто он живет со своим характером, как с тяжелым бременем. И если мы его любим, нам надо помочь ему, понести его немощь, не подчеркивая все время его недостатки, а по возможности покрывая их любовью. В свою очередь, говоря о бремени, которое понесет каждый, апостол Павел употребляет слово, которое означало «ранец солдата», то есть ношу, тяжесть которой может оценить для себя лично только тот, кто ее несет. Логика апостола такова. Когда ты смотришь на другого и думаешь, что он плохо себя ведет, по возможности, насколько это полезно в общей обстановке, понеси его тяготу. Если у тебя получается нести свое бремя, это хорошо. Но ты не можешь решать за другого, каково ему, легко или тяжело. Это может ощутить только он. Тебе же, в первую очередь, поручено не исправлять его и уж тем более не кичиться перед ним своими успехами. Тебе поручено любить.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Сазонова, медсестра, педагог дополнительного образования, преподаватель воскресной школы.
0: Частное мнение.
2: Недавно читала книгу о докторе Гаазе. За бескорыстную помощь вся Москва XIX века называла его святым доктором. Я задумалась над его призывом: «Спешите делать добро». Делать добро – здесь все понятно. Но почему спешите? Разве можно не успеть? Можно. Живет человек и всю жизнь только для себя живет, только о себе заботится. А к концу этой жизни понимает, что бесполезно прожил, пустая она, потому что ничего ты в ней для других сделать не успел. Только не успеть, точнее опоздать, можно не только к концу жизни, но и пока живешь. Пока есть силы, и есть потребность, и есть случай. Как-то в интернете наткнулась на документальный фильм о пожизненно заключенных. Осужденные рассказывали о себе. За что сидят, о чем сейчас думают, о чем сожалеют или не сожалеют. Меня потрясло интервью с одним заключенным. Мужчина 40 лет, 20 из них уже отсидел. На вопрос журналиста, о чем он сожалеет, ответил: «Знаете, я в тюрьме Евангелие впервые прочел, переосмыслил многое в своей жизни. Столько бы мог людям пользы и добра сделать. И никто меня в этом не ограничивал, а не сделал. А сейчас есть у меня на то и силы, и желания, но ограничений много. Столько сделать нужного людям, как на свободе бы мог, в тюрьме не удается. Стараюсь, но знаю, что мог бы больше. Вот о чем сожалею». Я услышала эти слова и вспомнила: спешите делать добро. Оказывается, такую возможность можно навсегда потерять. Я и не задумывалась над этим. А недавно поняла еще один смысл призыва святого доктора. Возвращаясь с работы, около моего подъезда на лавочке бездомный. Так вот сидя и уснул. Грязный, одет в лохмотья, рядом с ним пакет, в нем полбатона хлеба. Сразу захотелось его накормить чем-нибудь горячим. Поднялась домой, глянула в окно. Человек не ушел, лежит, спит. Ну и решила: перекушу быстро, успею. Не обедала, есть хочется. Разогрела еду, поела, а бездомный на лавке все спит. Стала и ему поесть разогревать. Потом в кладовой одежду подходящую нашла. Все собрала в сумку и спустилась на улицу. Вышла, а на лавке никого нет. Я туда-сюда, нигде бездомного не видно. Ведь только что был. Две ближайшие помойки оббежала, нет нигде. Так и не нашла его. Поплелась со своей сумкой обратно. Ну как же так? И тут как ответ снова вспомнила: спешите делать добро. Спешите, значит, не откладывайте. Я уверена, Бог через других людей поможет этому человеку, а я свою возможность помочь потеряла. Спешите делать добро.
0: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Ченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Алексей Зиновьев родился в 1879 году в Воронежской губернии в семье священника. Он продолжил семейную династию и принял священный сан. Служил отец Алексей в храмах Тульской губернии. Последним местом стало село Сторожа. За 13 лет его служения прихожане полюбили доброго и ревностного пастыря. В 30-м году, во время очередных гонений, священник был арестован по обвинению в создании антисоветской группы. Прихожане дружно выступили в защиту священника. Почти все жители села пришли к сельсовету и потребовали освобождения ни в чем не повинного пастыря. Но отца Алексея под конвоем отправили в тюрьму. Он находился под стражей около 5 недель, а затем все же был освобожден. В 1933 году священника приговорили к каторжным работам. 2 года он проработал на строительстве Беломоро-Балтийского канала. В 1935 году храм в его селе закрыли и стали использовать как зернохранилище. Отец Алексей стал служить молебны по домам прихожан. В 1937-м Зиновьева опять арестовали. Священнику припомнили единодушное выступление прихожан в его защиту. Однако сейчас это называлось контрреволюционным восстанием, а отец Алексей стал его организатором. Иерея Зиновьева приговорили к расстрелу и казнили на полигоне в Бутово.
1: Известно, что на Бутовском полигоне в 1937-38 годах 20 века за исповедание православной веры было расстреляно свыше 1000 человек. Более 300 из них церковь прославила в лике святых. Мы чтим память всех новомучеников и в этот день обращаемся с молитвой к святому Алексею Зиновьеву. Священный мученик Алексей, моли Бога о нас.

0: Время добрых дел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Восемнадцатилетняя Наденька Суслова держала в руках свежий номер литературного журнала «Современник». В нем был опубликован ее рассказ «Фантазерка». Однако литературный дебют не слишком радовал девушку. Становиться писательницей она вовсе не собиралась. Наденька отложила брошюру в сторону и вздохнула. Да ведь она сама и есть фантазерка. Но как еще назвать барышню, которая мечтает стать врачом? В России 19 века это было попросту невозможно. Высшее образование оставалось недоступным для женщин, а без него диплом доктора никак не получить. «Уход за больными с юности привлекал мое внимание», – писала Надежда Прокофьевна. Призвание к медицине она почувствовала благодаря своему брату Василию. Он первым из семьи нижегородских крепостных крестьян Сусловых был отпущен для поступления в учебные заведения без всякого зато взыскания. Так гласила вольная грамота. Чуть позже вольную получили и Надежда с родителями. От образованного брата девушка узнала о мертвом языке – латинском. «На нем никто не разговаривает, только доктора рецепты выписывают», – рассказывал Василий. Он обучил сестру азам латыни. Теперь целыми днями Наденька играла в доктора. Пациентами были куклы. Каждой из них она выдавала рецепт, аккуратным почерком на листке бумаги выводила латинскими буквами название какого-нибудь лекарства. Родители Надежды хотели дать детям приличное образование. Дочь они отправили в Москву, в частный пансион Пеничкау. Девушка с жадностью постигала науки, изучала иностранные языки, химию, биологию и думала только о том, как воплотить свою мечту. После окончания пансиона Надежда Суслова с разрешения родителей поселилась в Петербурге. Она узнала, что профессор медико-хирургической академии Боткин разрешает женщинам присутствовать на своих лекциях в качестве вольных слушательниц. Видно было по энергичному и умному выражению лица молодой Сусловой, что она не из пустого тщеславия занялась медициной, а с разумной целью и серьезно относилась к своим занятиям, вспоминала подруга Надежды, писательница Авдотья Панаева. В 1863 году, как гром среди ясного неба, вышел официальный запрет на посещение женщинами лекций в высших учебных заведениях. Двери российских университетов для Нади оказались окончательно закрыты, и она решила ехать за границу. Отец дал письменное удостоверение в том, что разрешает своей дочери выехать за рубеж и проживать в Швейцарии. Вскоре Наденька прислала домой радостное письмо. Она поступила в Цюрихский университет. А в декабре 1867 года петербургские и московские газеты сообщили удивительную новость. В Цюрихе получила степень доктора медицины Надежда Прокофьевна Суслова, дочь крепостного крестьянина. Детская мечта Наденьки воплотилась. Она стала первой женщиной-врачом в Российской империи. Надежда вернулась на родину и начала практиковать. Она никому не отказывала в медицинской помощи и пользовалась огромной популярностью среди пациентов, вспоминал коллега Сусловой, врач Владимир Золотницкий. Преодолев сильнейшие бюрократические препоны, Надежда Прокофьевна организовала в столице женские фельдшерские курсы. Когда в 1877 году началась русско-турецкая война, их слушательницы отправились на фронт. Через несколько лет высочайшим императорским указом выпускницам фельдшерских курсов стали присваивать звание «женщина-врач». Добрым словом вспоминали Надежду Прокофьевну и ее земляки. В Нижнем Новгороде Суслова проработала несколько лет. Ее пациентами в основном были простые люди – крестьяне, рабочие. Бедняков она лечила бесплатно. Счета за выписанные лекарства по договору с аптекой тоже оплачивала сама. «Я буду считать себя счастливой, если сумею кому бы то ни было помочь в трудном положении, облегчить какое бы то ни было горе. Одним словом, совершить не подвиг, а простое проявление любви и милосердия», говорила Надежда Прокофьевна Суслова, первая русская женщина-врач.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко. Однажды осенним днем мой духовный отец, архиепископ Иннокентий Ястребов, шел в гору в церковь к обедне, и у него лопнула на ноге вена. По милости Божией, он проходил мимо дома своих духовных чад, куда с трудом поднялся, чтобы лечь, и больше не вставал. Оттуда написал о своей болезни митрополиту Сергию, будущему патриарху, и благодаря его хлопотам и содействию был вызван в Москву и положен в клинику первого мединститута на Пироговской. Владыка проболел весь пост. После сказал своей родной сестре, что ему очень хочется причаститься из чаши, как священнослужителю. Сестра считала это невозможным, ведь это клиника первого мединститута, кругом студенты-практиканты, кто разрешит? И вдруг, в Великий Четверг, приходит в палату к владыке седая сестра Милосердия с красным крестом на груди фартука и говорит, что сейчас из соседней церкви придет причастить владыку священник. Действительно, вошел иерей в полном облачении с чашей, причастил владыку, ушел. Сколько потом не искали эту сестру, так и не нашли. Никто из служащих клиники ничего не заметил, ничего не спрашивал.

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Когда в моей жизни случается что-то трудное, я бегу в храм. Молитва тогда становится настоящей мольбой, криком души. И в такие моменты Господь никогда не оставляет меня без утешения. На душе становится легче и спокойнее, а проблемы как-то постепенно, шаг за шагом, решаются. В одном из песнопений, о котором мне хотелось бы рассказать, речь идет именно о скорбях и о том, что делать, если они приходят. Я говорю о степенном антифоне пятого гласа. Что такое антифон? В переводе с греческого языка это слово означает «звук напротив». Это особый вид песнопений, которые в древние времена исполнялись поочередно двумя хорами, стоящими друг напротив друга. Отсюда и название «антифон». Степенные антифоны или просто степенные – это песнопения, которые исполняются каждую субботу и накануне больших церковных праздников во время вечерней службы перед чтением Евангелия. Они называются степенными, потому что являются своеобразными ответами на степенные псалмы, которые древние евреи называли «песнями ступеней» или «песнями восхождения». Их пели ветхозаветные священники при восхождении на ступени Иерусалимского храма. Всего степенных антифонов 8 в соответствии с церковной системой 8 гласов. Они отличаются между собой мелодией и текстом и сменяют друг друга от недели к неделе. Их называют степенно первого гласа, степенно второго гласа и так далее до 8. Я хотела рассказать вам о степенном антифоне пятого гласа. Текст его является своеобразным ответом на 119-й псалом царя Давида, один из тех, которые как раз называют песнями восхождения. Давайте поразмыслим над значением текста степенного антифона пятого гласа и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «Во время скорби моей словами Давида воспеваю тебя, Спаситель мой. Избавь душу мою от языка лукавого». На церковно-славянском языке первая часть песнопения звучит так. «Внегда скорбите мне, Давидски пою тебе, Спаси мой. Избави душу мою от языка льстивого». Давайте послушаем первый фрагмент степенного антифона пятого гласа.

0: Вторая часть антифона звучит так. «У пустынников, окрыляемых божественной любовью, жизнь блаженна». Или на церковнославянском языке «пустынным живот блажен есть, божественным рачением воскрыляющимся». Давайте послушаем вторую часть песнопения.
1: «Пустынным живот блажен есть, божественным рачением воскрыляющимся».
0: Третьи части всех восьми степенных антифонов иногда называют «славными», потому что начинаются они словами «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне», то есть по-русски «сейчас», и «присно», значит «всегда», и «во веки веков. Аминь». Степенно пятого гласа заканчивается такими словами «Дух Святой владычествует над всем, видимым и невидимым. Он обладает неограниченной властью и есть воистину один из Троицы». По-церковнославянски строчка звучит так. «Святым Духом одержаться вся, видимое же с невидимыми, самодержавен бо сый, Троица един есть неложно». Послушаем третий фрагмент степенного антифона пятого гласа.

В середине песнопения автор антифона упоминает пустынников, то есть монашествующих. Мысль о том, что их жизнь блаженна и для нас, мирян, очень важна. Ведь и нам бывает полезно избегать мирской суеты и стремиться к тишине мыслей, чтобы день за днем, постепенно и, возможно, очень медленно, через трудности, падения и скорби, приближаться к Богу. Предлагаю послушать степенный антифон пятого гласа полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Светлое радио.

0: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Анфим, епископ Никомедийский, пострадал во время гонения на христиан при императорах-соправителях Диоклетиане и Максимиане в 302 году. Город Никомедия находился близ современного Стамбула, на азиатском берегу Мраморного моря. В то время он был восточной столицей Римской империи. Преследования христиан там особенно обострились после того, как в Никомедийском императорском дворце случился пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Так, в день Рождества Христова в храме было сожжено 20 тысяч молящихся. Епископ Анфим, управляющий Никомедийской церковью, по просьбе паствы скрывался от преследователей, но его выследили. Анфим сам встретил посланный за ним отряд. Воины не узнали епископа, а он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что он и есть цель их поисков. Солдаты решили скрыть от императора, что нашли Анфима. Но тот не терпел лжи и не согласился на это. Воины уверовали во Христа и приняли святое крещение. Анфим сам пришел к императору. Он до последнего вздоха радостно славил Бога за веру, в которого решил пострадать. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. Сегодня мы чествуем священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и просим его: святой мученик Анфим, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такие апостолы?
4: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
5: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
6: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом. Иисуса Христа предал апостол Иуда. А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
7: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. апостолы, ну, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, ну, как бы изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
2: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
7: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
8: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
5: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
9: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: На злобу дня.
11: Художник переживал?
10: Очень. Он оставил эту работу у себя в мастерской, редко выставлял. В широком доступе она оказалась после революции 1917 года. Наследие художника досталось государству. И картину «Трамвай» пришел и распределили сюда, в Ивановский художественный музей.
11: Ведь сегодня трудно представить, что это полотно могло когда-то казаться злободневным. Сейчас оно выглядит как трогательный этюд. Пасмурный денек, хмурое небо, размытая дождем земля, на переднем плане толпа людей, на заднем паровоз на рельсах.
10: А это и есть первый трамвай с двигателем на дровах. В конце 19 века он ходил в Москве по двум веткам. Первая пролегала от Бутырской заставы, ну, сейчас это район Савеловского вокзала, до сельскохозяйственной академии. А вторая тянулась от Калужской заставы, современной площади Гагарина, до Воробьевых гор. Конечную остановку этой линии и запечатлел Касаткин.
11: Она располагалась там, где в наши дни находится метро Воробьевы горы.
10: Нет, трамвай доставлял людей наверх. Туда, где сейчас верхняя станция канатной дороги, соединившей два берега Москвы и реки. Помнишь, там еще обзорная площадка с головокружительным видом?
11: Помню, помню. Интересно, а во времена Николая Касаткина там тоже можно было любоваться Москвой? По картине этого не понять, окрестности тонут в тумане.
10: Конечно. И смотровая была, и уютное кафе.
11: Но пассажиры на картине, которые высыпали из вагона под дождь, не похожи на отдыхающих. Разве что вот этот мужчина в фуражке и в очках. Он несет на руках маленькую девочку и держит над ней дамский кружевной зонт.
10: Зонтик, видимо, принадлежит его супруге, которая идет рядом, кутаясь в плащ. Бедняги неудачно выбрали время для прогулки. А остальные пассажиры, возможно, жители поселка Воробьево, расположенного неподалеку от станции, озабоченные непогодой, с тяжелыми сумками в руках.
11: Ты говоришь, жители поселка. Но сейчас рядом с канатной дорогой нет домов.
10: Конечно, нет. Их снесли в середине 20 века. От поселка уцелел лишь храм Святой Троицы. На картине «Трамвай пришел» Николай Касаткин изобразил священника. Вероятно, это отец Петр Соколов, который служил в Троицкой церкви на Воробьевых горах в конце 19 века.
11: Ну-ка, а где же здесь священник?
10: То вот, в центре. Седой, в широком плаще и шляпе с огромным зонтом. Держит в охапке свертки, авоськи, кульки. Разговаривает с двумя нищими мальчишками.
11: Как ты думаешь, подаст им батюшка милостыню?
10: Какую-то помощь наверняка окажет. Равнодушный человек просто прошел бы мимо. А священник затем и остановился, чтобы выслушать, помочь. К тому же про отца Петра Соколова сохранились воспоминания прихожан как о добром, душевном человеке.
11: Твой рассказ, как волшебный фонарь, подсветил картину Николая Касаткина «Трамвай пришел», и она ожила. Ах, как отрадно заглянуть в заповедный уголок старой Москвы и сравнить ее с городом, который мы знаем сегодня.
12: Картину Николая Касаткина «Трамвай пришел» можно увидеть в Ивановском областном художественном музее.
13: Краски России.

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Непостижимая и невыразимая мудрость Божия извлекает из скорби радость и из противоположного произрастает.
1: Это слова из книги «Амфилохии» святителя Фотия, патриарха Константинопольского. Сочинение было написано в IX веке по просьбе митрополита Амфилохия Кизического, который просил патриарха дать толкование кажущимся библейским противоречиям. О том, что мудрость Божья скорбь обращает в радость, святитель сказал в ответе на вопрос, почему Христос при своем рождении допустил, чтобы из-за него произошло избиение младенцев. По мысли Фотия, Господь попустил гибель младенцев, чтобы показать беспричинное зло царя Ирода и иудейских вождей перед грядущей жертвой самого Спасителя, чтобы продемонстрировать, что страдание не всегда является следствием личных грехов, но может вести в Царство Небесное. И, наконец, для того, чтобы младенцы стали первыми наследниками вечных и несказанных благ, которые ждут праведников после земной жизни.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Автор знаменитой «Республики Шкид» и множество других всеми любимых повестей и рассказов подписывал свои произведения псевдонимом Л. Пантелеев. При этом инициал Л. не расшифровывался, и писателя кто-то называл Леонидом Пантелеевым, кто-то Львом. Настоящее имя автора – Алексей. Тайны из этого Пантелеев, в общем-то, не делал. И все же эта любопытная деталь стала одной из загадок его творческой биографии. Правда, далеко не самой главной. В жизни, казалось бы, типичного советского литератора была куда более значительная тайна, открыть которую своим читателям он решился лишь в своей последней книге, написанной в конце 70-х без малейшей надежды на то, что она когда-нибудь увидит свет. Однако через десяток лет, когда Пантелеева, увы, уже не было в живых, книгу издали, и она стала настоящим откровением для всех, кто знал и любил творчество писателя. Автор заглавил ее кратко, но твердо – «Верую». На ее страницах одновременно и большое счастье, и большая трагедия писателя и человека. Счастье, потому что сумел пронести через годы воинствующего, доходящего порой до абсурда, безбожия, чистую и искреннюю веру. Трагедия, потому что был вынужден таиться и скрывать ее. До того, как эта исповедальная, по слову самого автора, книга пробилась к читателю, вряд ли ведь у кого-то могла возникнуть мысль о том, что Пантелеев – православный христианин. Его рассказы были обязательными к прочтению для подрастающих строителей коммунизма и активно издавались в серии «Библиотека юного пионера». Но если перечитать их без предвзятости, без оглядки на то, в какое время они создавались, то станет совершенно очевидно, что это лишь произведение о том, как отличить добро от зла, благородство от подлости, как выбрать честный и правильный путь в жизни. В книге «Верую» Алексей Пантелеев объясняет, что, не имея возможности называть вещи своими именами, он все-таки по мере сил старался нести свет христианства во всем, что выходило из-под его пера. «Язык, на котором я пишу свои книжки, – Эзопов язык христианина», – признается он. «Верую» – это еще и книга воспоминаний. Не только о себе, но и о тех известных, если не сказать легендарных, людях, с которыми писателю доводилось близко общаться и в которых он порой совершенно неожиданно находил единомышленников. Благодаря этой книге и мы знаем теперь, что и Маршак, и Хармс, и Александр Грин в те, казалось бы, далекие от веры годы тоже могли бы вместе с Алексеем Пантелеевым искренне произнести «Верую». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание радио «Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: запорожские казаки основали здесь деревеньку под названием Каменный Брод. В 1761 году в селе построили деревянный храм во имя апостолов Петра и Павла. Спустя 35 лет с молитвы в этом храме началось строительство чугунолитейного завода. Он стал первым крупным металлургическим предприятием на юге России. Здесь изготавливали пушки и снаряды для Черноморского флота, а также памятники. Литейщики Каменного Брода возвеличили боевую славу России в монументах, посвященных победе над шведами в 1709 году и над французами в 1812. Эти мемориалы установили в Полтаве и в Новгороде. Металлургическое производство на реке Лугань стало широко известно. Поселок Каменный Брод разрастался и в 1882 году получил статус города с названием Луганск. Он стал не только промышленным, но и духовным центром. В начале 20 века здесь действовало 10 церквей. Петропавловский храм, открытый на заре истории города, в 1905 году перестроили в камни. Он единственный сохранился в безбожное советское время. Но прошло меньше 100 лет, и город вновь стал прирастать церквами. Сегодня Луганск сияет куполами православных храмов.
1: Радио «Вера» в Луганске можно слушать на частоте 88.8 FM.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Приходя в церковь, мы часто слышим призывы любить ближнего и значительно реже призывы любить себя. Почему это так, помогает понять отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Галатам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Друг друга тяготы носите».
3: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
2: Да делаем благое ко всем, паче же к присным вере.
1: Ни для кого из нас не секрет, что все люди порой попадают в тяжелые ситуации и нуждаются в помощи. Однако, задумываясь о том, всегда ли стоит человеку помогать, далеко не все готовы поддерживать того, кто страдает из-за собственных слабостей. Попал один человек в аварию не по своей вине или заболел тяжелой болезнью, и мы спокойно поддерживаем его, потому что понимаем, он не виноват. Другой, например, не может справиться с трудностями собственного характера. Он или вспыльчив, или постоянно унывает, или тяготится какой-нибудь зависимостью. И многие говорят: «Это его проблемы, почему мы должны его поддерживать?»

0: И уж если человек попадает в трудную ситуацию, потому что действует, исходя из собственных принципов, про него говорят, что он сам виноват, и никто не заставлял его быть таким принципиальным. Отрывок из послания к Галатам, который мы сегодня услышали, начинается с призыва апостола Павла носить бремена друг друга, что традиционно понимают как терпение немощи ближних. Апостол видит в этом исполнение закона Христова, то есть, очевидно, закона любви. Дальше он поясняет, что это терпение должно рождаться из смирения. Бывает, что человек смотрит на немощи ближнего и, исполняясь гордостью, думает: «Я не то, что он, я нормальный человек». Павел говорит, что такой гордец, будучи ничем, считает себя за нечто и обольщается. Впрочем, апостол не собирается никого унижать. И если человек думает, что он действительно чего-то стоит, пусть судит сам себя, не на виду у ближних, и уж тем более не надмеваясь над ними. Даже если ты считаешь, что у тебя все неплохо, помни, что каждый понесет свое бремя, — говорит он. «Стоп, подождите, — скажет внимательный читатель. Почему это нам сначала сказано носить бремена других, а через время говорится, что каждый понесет свое бремя? Нет ли тут явного противоречия?» Что ж, внимательное обращение к греческому тексту апостольского послания позволяет увидеть, что в этих фразах Павел использует разные термины. Так, говоря о бременах других людей, он имеет в виду непосильную тяжесть, которую ближнему очень трудно или даже невозможно нести. Смотря на другого, мы бываем нетерпимы и стремимся его исправить. Апостол же говорит, что человеку и самому с собой нелегко, и часто он живет со своим характером, как с тяжелым бременем. И если мы его любим, нам надо помочь ему, понести его немощь, не подчеркивая все время его недостатки, а по возможности покрывая их любовью. В свою очередь, говоря о бремени, которое понесет каждый, апостол Павел употребляет слово, которое означало «ранец солдата», то есть ношу, тяжесть которой – может оценить для себя лично только тот, кто ее несет. Логика апостола такова. Когда ты смотришь на другого и думаешь, что он плохо себя ведет, по возможности, насколько это полезно в общей обстановке, понеси его тяготу. Если у тебя получается нести свое бремя, это хорошо. Но ты не можешь решать за другого, каково ему, легко или тяжело. Это может ощутить только он. Тебе же, в первую очередь, поручено не исправлять его и уж тем более не кичиться перед ним своими успехами. Тебе поручено любить.
1: Апостольские чтения.

Цветы последние милей, роскошных первенцев полей. Они унылые мечтанья живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час живее сладкого свидания. Александр Сергеевич Пушкин.

Радио «Вера». Светлое радио. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какую меру меряете, такую и вам будут мерить. Евангелие от Матфея.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги проповедей святителя Луки, воина Есенецкого. 16 сентября 1945 года. О слезах. «Вникнем же в сущность заповеди блаженства, блажени плачущие, яко тии утешатся. Всяким ли слезам обетовано утешение? Нет, далеко не всяким. Есть слезы злобы, ненависти, слезы униженной гордости. Много слез от того, что остаются неудовлетворенными человеческие стремления к мирским благам, что остаются посрамленными, униженными наши заветные желания, что рушится тот план жизни, который мы начертали себе сами, а не Господь начертал. Эти слезы Богу противны. Больше всего и чаще всего плачут люди от страданий телесных и душевных. Плачут тяжело больные, подчас от невыносимой боли. Плачут люди и от тяжкой душевной скорби. Плачут обездоленные и слабые. Плачут сироты и вдовы. Плачут немощные, попранные сильными. Как примет Господь эти слезы? Господь милосерд. Он всех любит, всем сострадает. Эти слезы он примет и осушит.
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В начале II века до Рождества Христова Иудея оказалась под властью государства селевкидов, обширной империи, образованной греками путем захвата территорий Ближнего Востока и Малой Азии. Центром государства селевкидов стала Сирия. Тщеславный монарх этого царства Антиох, взявший себе новое имя Епифан, что значит «знаменитый», прославился маниакальным стремлением насаждать на завоеванных территориях греческую культуру и религию. Евреи, сопротивлявшиеся языческой экспансии, были подвергнуты жестокому преследованию. Захватив Иерусалим, царь селевкидов ограбил и осквернил иудейский храм, устроив в нем капище Зевса, воплощением которого правитель считал самого себя. Евреям строжайше запрещалось поклонение единому Богу и вменялось в обязанность приносить жертвы идолам. Те, кто отважился соблюдать отеческие традиции, подвергались пыткам и казням. Стены Иерусалима были разрушены до основания. Посреди города греко-сирийцы возвели крепость Акру, что в переводе с греческого означает «высокое укрепленное место». 26 лет Акра была главной точкой базирования захватчиков в Иерусалиме. Цитадель оставалась в руках селевкидов даже после того, как иудеи вернули храм и отстояли власть в городе в ходе восстаний, организованных сыновьями священника Хасмонея. За мужество и решительность их прозвали «маккавеями», от еврейского слова «маккевит», что означает слова «молот», а освободительную борьбу, которую они возглавили, «маккавейскими войнами». Библейские книги, которые повествуют об этом периоде иудейской истории, так и называются – «книги Маккавеев». Современные ученые не раз ставили перед собой задачу восстановить картину событий, которые описаны на этих страницах Священного Писания. Однако историкам не удавалось прийти к единому мнению, где находилась крепость селевкидов. В ноябре 2015 года сотрудник Управления древности Израиля Дарон Бен-Ами сделал заявление, что возглавляемая им археологическая экспедиция обнаружила руины древней Акры.
1: Во время научных раскопок у входа на территорию национального археологического парка, называемого «Город Давида», ученые обнаружили остатки мощной стены, искусственной насыпи и основания башни шириной в 4 и длиной в 20 метров. Здесь же экспедиции Дарона Бен-Ами удалось собрать множество артефактов, десятки монет, которые точно датируются благодаря вычеканенным на них именам царей селевкидов, бронзовые наконечники стрел и свинцовые прачные пули, характерные детали оружия селевкидской армии и около 200 рукояток амфор, служивших для хранения вина. Печати на рукоятках также дают достаточно точную датировку, которая также соответствует периоду существования Акры.
0: Еврейский историк первого века Иосиф Флавий в своем труде «Иудейские древности» подтверждает информацию, изложенную в книге «Маккавеев». Лучшее издание города Давида Антиох Епифан предал пламени и, срыв городские стены, укрепил холм, называвшийся Акрою, обнес его высокими стенами и башнями и поместил тут свой гарнизон. В тексте Флавия содержится намек на месторасположение крепости. Она построена на холме, который господствовал над храмом. Руководствуясь этим указанием, исследователи Иерусалима предполагали местонахождение Акры в самых различных частях города. У основания крепости Антония, около Явских ворот, рядом с храмом Гроба Господня, или к югу от Храмовой горы. Этим вопросом занимались почти все крупные исследователи Иерусалима, начиная с XIX века до наших дней. В 80-х годах историк Бецалель бар Кохба предложил, что Акра размещалась в месте археологического парка города Давида, где в итоге ее и обнаружила группа ученых под руководством Дарона Бен-Ами.
1: Новые археологические находки явно указывают на существование в городе Давида хорошо укрепленной цитадели, которая позволяла оккупантам контролировать все подходы к Иерусалимскому храму и отрезала его от южных районов иудейской столицы. Кроме того, в свете последнего открытия следует внимательнее отнестись к результатам предыдущих раскопок. Так, стена, обнаруженная много лет назад на другой стороне города Давида, также может оказаться частью Акры. Соединив остатки древних укреплений в единую схему, можно будет попытаться начертить общий план крепости Селевкидов в Иерусалиме.
0: Священное Писание повествует, что Маккавеям удалось отстоять власть, но она оставалась ограниченной до тех пор, пока между городом и храмом возвышалась вражеская крепость. Согласно исследованиям современных ученых, эта цитадель была обширной, мощной и богатой. Если теория Дарона Бен-Ами окажется верной и ученым удастся воссоздать размеры древней Акры, то вскоре будет получено наглядное доказательство того, насколько трудной была победа иудеев над агрессивными язычниками селевкидами. Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Вернинский, в миру Петр Белоликов, родился в 1879 году в Новгородской губернии. Он закончил Киевскую духовную академию и еще студентом принял монашеский постриг. Пимен много трудился как миссионер в Персии, нынешнем Иране. Он быстро овладел местными языками и защищал интересы сирийского христианского меньшинства перед властями. Отец Пимен находил время на научную работу и издавал миссионерский журнал. Накануне революции владыка получил назначение на недавно созданную в Казахстане кафедру Семиреченскую и Вернинскую. По воспоминаниям большевиков, народ шел к епископу Пимену с утра до вечера. Советская власть серьезно опасалась двоевластия в регионе. Епископ препятствовал разжиганию розни между казачеством и крестьянством, помешал изъятию церковных ценностей из кафедрального собора. Владыку убили в сентябре 18 года. Красноармейцы ворвались на занятия детского кружка, которое вел Пимен. Они потребовали, чтобы епископ ехал с ними. Владыку Пимена расстреляли за городом. Сейчас на месте его гибели стоит памятный обелиск. Город Верный был переименован в Алма-Ату. Более 40 лет православные верующие сохраняли в тайне место погребения епископа Пимена. К месту расстрела новомученика все это время не иссякало паломничество. В 2000 году священномученик Пимен был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы обращаемся к нему со словами молитвы. Священномученик Пимен, епископ Вернинский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 6 главе послания апостола Павла к римлянам с 18 по 23 стихи апостол Павел поднимает такую тему, как смысл и сущность таинства святого крещения. Какова наша жизнь после крещения, если оно совершилось? Будем реалистичны. Крещение, что-то уж греха таить, в наши дни принимает очень многие люди. И порой происходит это так, что, принимая крещение, они не имеют ни малейшего представления о смысле его значения. Оно чаще всего, к сожалению, действительно это так, воспринимается как некая гарантия смутно понимаемого благополучия в земной жизни. Люди проходят крещение, отнюдь не собираясь расставаться с ветхой жизнью, и уж тем более не собираясь, как пишет апостол Павел, буквально умирать для нее. Крещение и последующее за ним членство в церкви, а часто, в принципе, никакого реального членства в церкви не происходит, в лучшем случае воспринимается как неиссякаемый источник благодати. Да, действительно, так оно и есть. Но благодать Божия становится действенна только в реализуемой вере. Вера же реализуется в святой и праведной жизни. Иначе весь наш религиозный язык, церковные ритуалы и жесты лишаются своего смысла, и само Евангелие теряет свою спасительную силу. Вспомним самое начало послания к римлянам, торжественно провозглашающее: «Евангелие Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему». В прочитанном сегодня отрывке апостол Павел пишет именно об этой опасности легкомысленного отношения к Евангелию и крещению, когда оно понимается как источник дешевой благодати, за которую не надо платить своей привычной земной жизнью. Именно об этом апостол Павел говорит, используя также другую метафору, своего рода притчу, заимствованную из житейского опыта античного человека, а именно из института рабства, с которым был знаком всякий житель Римской империи. «Неужели вы не знаете, — пишет он, — что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Апостол принципиально считает, что человек всегда находится под властью тех или иных сил, и потому абсолютная автономия человека есть иллюзия. Он рассматривает крещение не как переход от состояния рабства к состоянию полной раскованности и произвола, но как смену господ, переход от одного господина к другому. В римском мире раб по той или иной причине мог менять своего господина. Чаще всего это был результат продажа раба и изредка добровольная смена господина. Но в любом случае раб, сменивший господина, подвергался обряду крещения во имя, так сказать, его нового хозяина. Раба погружали в воду, произносили над ним формулу перехода под власть нового господина и нарекали его новым именем. Именно с этого момента раб не имел права служить кому бы то ни было, кроме господина, который его купил или выкупил, и не имел права откликаться на свое прежнее имя. Крещение означало таким образом переход к совсем другой жизни, под властью другого господина. Но если уж раб и определился, и теперь принадлежал тому или иному господину, так у апостола Павла, то он был обязан, безусловно, подчиняться господину. Только сравнение это совсем некорректно. И это признает апостол. Оттого и пишет, что он использует сравнение с рабством именно метафорически. Ведь если рабство греху действительно держит человека вне свободы, то рабство правде Божией, напротив, переносит человека в область свободы. Но ради немощи своей аудитории апостол Павел считает практически полезной наглядную яркость своего сравнения. Так его читатели и слушатели имеют возможность сравнить доход, прибыль или, как образно выражается апостол, плод ветхого и плод нового образа жизни. Если до крещения этот плод составляли дела, каких ныне сами стыдитесь, апостол Павел не хочет их даже называть, ибо они приносили смерть, то после крещения плод нового образа жизни – это дела святые и праведные. Дела, которые принесут жизнь, и не просто жизнь, но жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашим. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Приняла решение прожить в девстве, посвятив себя Христу. И когда до назначенного бракосочетания оставалось 2 дня, девушка призвала 2 любимых служанок и раскрыла им свой замысел.
5: «Вы знаете, что родители выдают меня замуж? Мне тягостно даже думать об этом. Но если я откроюсь отцу и матушке, то он разгневается, а она станет плакать. И боюсь, я уступлю их уговорам. Помогите мне, прошу. Давайте тайно покинем родные места, станем вместе вести чистую жизнь, стараться во всем угодить Богу».
4: Служанки, любившие свою госпожу, согласились поддержать ее. В ту же ночь втроем они покинули дом сенатора, переодевшись в мужскую одежду, и сели на корабль, направляющийся в Александрию. Девушки сошли с судна на острове Кос в Эгейском море и поселились там уединенно, сняв небольшой домик. Евсевия попросила спутниц забыть о ее благородном происхождении и обращаться с ней не как с госпожой, а как с сестрой. Жизнь дочери сенатора полностью переменилась, и даже имя она взяла другое.
5: «Пожалуйста, зовите меня Ксения, что означает «странница», «чужестранка». В этой временной жизни мы не имеем ничего постоянного. Будем верить, что Царство Христово станет нашей Родиной в вечности».
4: Девушки ни с кем не общались, опасаясь, что родители Ксении их обнаружат. Они молились, чтобы Господь послал им священника, который мог бы облечь их в иноческий чин. И это горячее прошение вскоре исполнилось. На пристани девушки увидели группу мужчин и женщин. Они беседовали между собой о совершенном недавно паломничестве на Святую Землю. Ксения решилась подойти к седовласому человеку, к речам которого спутники прислушивались с особым почтением.
5: «Простите, что осмеливаюсь заговорить с вами, добрый человек, но ваша речь выдает мудрость и боголюбие. Если вы священник, прошу, примите нас с сестрами под свое духовное попечение».
4: Старец ласково взглянул на девушку.
6: «Ты угадала, дочка. Я пресвитер, монах. Зовут меня Павел. Но едва ли я смогу помочь вам, поскольку живу далеко отсюда. Христианская община, в которой я служу Богу, ждет меня в городе Миласе. И наш корабль отплывает сегодня вечером».
5: «Не откажите взять нас с собой. Нас ничего не связывает в нашем странстве на пути к Богу. И мы с радостью отправимся с вами в Милас».
4: В Миласе Ксения купила землю и построила церковь в честь первомученика Стефана. Игумен Павел постриг девушку и ее спутниц в иноческий чин, и вокруг них стала образовываться женская монашеская община. Никто в Миласе не знал о том, что Ксения – дочь римского сенатора. Она носила одно и то же платье, изветшавшее от времени, и держала строгий пост. По слову летописца, инокиня принимала пищу через день, вкушая только хлеб, приправленный собственными слезами. Когда в Миласе скончался епископ, на святительскую кафедру взошел игумен Павел. Он посвятил Ксению в диаконисы, и она во всем помогала владыке. Монахиня заботилась о бедных, больных и стариках, помогала женщинам подготовиться к таинству крещения. Вся ее жизнь была самоотверженным служением Богу и людям. Именно к этому она стремилась, покидая в юности родительский дом. Когда Ксения скончалась, многие жители города стали свидетелем чуда. Над монастырем, в котором она находилась, парил венец с сияющим крестом.
1: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Душевное и сочувственное общение имеет первостепенное значение в браке, а материальное обеспечение семьи и домашние хлопоты – второстепенное. Митрополит Лимассольский Афанасий.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1798 году была опубликована поэма Сэмюэла Кольриджа «Старый мореход». Ее ключевые темы – покаяние, прощение и возрождение. Вкратце сюжет поэмы таков. Старый моряк рассказывает историю своей жизни. Однажды его корабль попал в бурю, и внезапно появившийся альбатрос вывел моряков из опасных вод. Матросы полюбили птицу, но из пустой прихоти главный герой убивает альбатроса. Друзья вначале осуждают его поступок, но затем, когда поднимается попутный ветер, они хвалят морехода. «Ты прав был, птицу умертвив». Тем самым они также становятся повинны в преступлении. Ветер приводит корабль в поросшее водорослями гибельное место. Друзья, забыв, как недавно хвалили морехода, вешают ему на шею убитую птицу, забывая, как разделили его грех и лицемерно сваливая всю вину на него. Постепенно все они погибли от жажды. И вот когда гибель казалась уже неминуемой для самого морехода, он случайно выглядывает за борт и видит морских змеек. Они изумляют его своей красотой. Он внезапно словно прозревает. Красота Божьего творения выводит его из отчаяния. И мореход произносит молитву к Творцу, славя его. В этот момент убитый альбатрос падает с его шеи в море, что символизирует освобождение морехода от греха. Старый мореход возрождается к жизни через благодарение и словословие. «Я стал благословлять», — рассказывает он позже некоему юноше, спешившему к своему другу на свадьбу. «Я в этот миг молиться мог». И в тот же час корабль сдвинулся с места. Так мореход был избавлен от гибели.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

чтоб понять, откуда я и кто. Зачем пришел, куда иду, что я бессмертен.

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к работе Евгения Николаевича Трубецкого «Умозрение в красках».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».
2: В семье Кузнецовых родился долгожданный ребенок. Вера и Фома спешат сообщить об этом Михаилу Гавриловичу. Вместе с доктором и его верным псом Алтаем ребята отправятся в увлекательное путешествие по временам и эпохам. Узнают, как встречали рождение детей в разных странах, и о том, почему появление малыша не только радость, но и большая ответственность. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В каких случаях благочестие и добродетель перестают приносить пользу нашей душе? И как этого избежать? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «И призвав весь народ, глаголуши им, послушайте меня все».
5: «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища? Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться».
4: «Дабы Богу чул, и не може утаитеся».
3: В Священном Писании Ветхого Завета чистоте тела уделяется очень много внимания. Грех – это скверна. И отделение от этой скверны должно начинаться на самом простом бытовом уровне. Тот, кто хочет быть рядом с Богом, должен иметь чистое тело, чистую одежду, чистый дом. Он должен есть чистую пищу, общаться с чистыми людьми, использовать в своей работе чистые вещи. Моисей не случайно сделал в своем законе такие акценты. Его логика очевидна. Бережное и внимательное отношение к тому, что можно осязать органами чувств, со временем должно научить людей хранить в непорочности свою невидимую и неосязаемую душу. Древние евреи очень долго сопротивлялись этим предписаниям. Они то и дело соскальзывали в дикие языческие обычаи. Все это закончилось трагедией. Падение Иерусалима и Вавилонский плен научили богоизбранный народ хранить себя от всякого рода скверны. Ко времени пришествия Иисуса Христа Внимание к ритуальной чистоте занимало в иудейской традиции центральное место. Казалось бы, закон Моисея достиг своей цели. Однако маятник качнулся в другую сторону. Фарисеи и книжники стали буквально одержимы скрупулезным соблюдением ритуалов. Вся их религиозная жизнь превратилась в бесконечную заботу о внешнем. Возникла сложная система правил, которые регламентировали в мельчайших подробностях всю повседневную жизнь верующего человека. Соблюдение этих правил отнимало все время и силы. Но самое печальное в том, что осталось забытым главное – внимание к внутреннему состоянию человека. В этом благочестивые иудеи времен Христа мало чем отличались от своих предков-полуязычников. Да, жизнь заставила их соблюдать закон, но они также сопротивлялись основному призыву Бога и его пророков, который четко сформулировал сам Моисей. «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Этот факт из религиозной жизни древнееврейского народа – прекрасный повод поразмыслить над важной духовной закономерностью нашей жизни. Мы постоянно заняты. Работа, домашние дела, бесконечные списки задач, новости, соцсети. Все это нам кажется очень важным. Но на самом деле мы просто боимся остановиться, потому что в тишине вдруг начинают звучать вопросы,

0: этой деятельности. Если желание заполнить болезненную пустоту, которая дает о себе знать, как только мы замедляемся, то какая в этом польза? Ведь Спаситель прямо говорит в Евангелии: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Ни Христос, ни христианская традиция не призывают нас игнорировать внешнее и впадать в апатию. Но они призывают нас порой останавливаться и затихать, учиться пребывать в сознательном ничего не делании. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что подобное безмолвие души есть точное познание себя. Часто это болезненно, потому что мы вдруг осознаем, что не те, кем привыкли себя видеть. Открывается наша пустота и беспомощность. Однако именно в этом всматривании в себя рождается настоящее покаяние. А вместе с ним к нашей душе приближается Господь и дает нам свою благодать.
1: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.
1: Воловий овраг в лесу неподалеку от села Головинщина Тамбовской губернии занесло снегом. 3 дня подряд свирепствовало вьюга, не давая людям выйти из дому. На 4-й небо прояснилось, и монах Иларион, пришедший накануне в сельскую церковь на богослужение, смог отправиться домой. В середине 19 века жил он отшельником в том самом Воловьем овраге. Келье ему служила маленькая земляная пещерка, постель из веток, грубо сколоченная лавка да дверь из тяжелых дубовых сучьев, которой монах закрывал вход в свою пещеру. Вот все, что у него было. Когда по пояс в снегу отшельник подошел к своему жилищу, то обнаружил, что дверь в него наполовину завалена большим сугробом. Замерзшему монаху пришлось руками разгребать снег. Наконец, вход был расчищен.

0: Чищен и до костей продрогший Иларион смог зайти внутрь. Плотно задвинув за собой дубовый заслон, он взял пучок хвороста, достал огниво и зажег костер, чтобы согреться и натопить промерзшую за несколько дней его отсутствия келью. Тепло от огня быстро расходилось по маленькой пещерке, словно пуховым одеялом с ног до головы, окутывая монаха Илариона. «Вот на дворе-то зима лютая, а я здесь в тепле до сухости», — подумал отшельник, и сердце его наполнилось благодарностью Богу. «Господи, сколь велико и дивно попечение Твое о рабе недостойном», — молился монах. В пещерке тем временем стало совсем жарко. Окон в ней не было, трубы тоже, дверь была плотно затворена, так что жар и дым от костра не мог выйти наружу. От сильного угара монах Иларион почувствовал себя нехорошо. Он хотел прилечь, но, не дойдя до постели, вдруг потерял сознание и упал. Очнувшись через некоторое время и открыв глаза, монах увидел, что находится на полу своей кельи головой на улицу. Неподалеку на снегу лежала дубовая дверь. «Это я, когда падал, толкнул ее, и она вывалилась наружу», — догадался Иларион. Со словами «Благодарю тебя, Боже», он истово перекрестился. Ведь не за день он, падая дверь, так что она открылась, давно бы уже задохнулся в запертой келье без окон. «Сохранил Господь», — радостно думал отшельник. Через несколько лет монах Иларион покинул Воловий овраг и поселился в селе Троекурово того же Лебедянского уезда. Близ села он основал Свято-Димитриевский женский монастырь. Наслышанные о его святой жизни, со всей округи люди сходились к отцу Илариону за мудрым духовным советом и благоговейно называли его старцем. А старец Иларион Троекуровский вспоминал свое чудесное спасение и говорил: «Того, кто верит в неусыпное Божье о нем попечение и во всем полагает себя на его святую волю, сохранит Господь и не оставит своею милостью».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.

0: Радио «Вера».
1: Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную.

Радио «Вера». Светлое радио. Совесть всегда как друг остерегает прежде, нежели как судья наказывает. Денис Фонвизин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем архимандрита Вениамина Милова семье Пелих. 1949 год. Казахстанская ссылка. Прежде всего, радуюсь случаю написать вам, хотя пишу я в казахской юрте, сидя на земле. Теперь жнива, и казахи кочуют. Я, по обстоятельствам своего положения, вынужден участвовать в колхозной работе. Живу на толпе и шуме. Весь я в грязи, стирка белья невозможна. Вообще быт тяжелый. Перспектив на лучшее никаких, но все надобно терпеть ради Христа. Одно меня ободряет. Это то, что план жизни у каждого человека развертывает Бог. Благодарю за любовь вашу ко мне. Ее я помню всегда и ношу в сердце. Не огорчайтесь некоторыми неувязками из-за невозможности сделать мне добро, какое хотите. Я и так это глубоко чувствую. Лучи вашего сердоболия падают на меня согревающим теплом. Спаси вас, Христос. Пусть к вашей семье возвратится эта ваша деятельная работа милости и сердоболия вашего. Остаюсь с пожеланием вам терпения, бодрости духа. Архимандрит Вениамин.
0: Голоса.

0: Вот моя молитва.
1: Радио. На струнах псалтыри.
2: Андрей Борисович, добрый вечер.
3: Добрый-добрый, Алексей Сергеевич. Опять мы с вами припозднились. Может, нам к скромному преподавательскому окладу ставку ночного сторожа вытребовать в ректорате?
4: И поделить ее по-братски. Как вам идея?
2: Не, я пас. Я все-таки рассчитываю в скором времени с женой помириться и пораньше домой уходить. А сейчас я специально заглянул с вами посоветоваться. Помните, вы говорили про грех царя Давида? Ну, с Версавией. Помните? Так я спросить хотел. А как скоро после этого у него в жизни все наладилось?
3: Да нет, не скоро. Немало времени прошло, прежде чем псалмопевец вздохнул с легким сердцем в псалме, который вошел в сборник его песен под номером 31. «Блаженны те, кому отпущены беззакония, и чьи грехи прощены. Блажен муж, которому Господь не вменит греха, и в чьих устах нет лжи».
4: Только вот не слишком ли смелое определение утряслось? Это все равно, что применить это слово к десятибалльному землетрясению и многолетнему восстановлению после него.
2: Так выходит, у него неприятности возникли из-за этой истории. Но ведь жены, которые у него уже были, не могли упрекнуть его в измене. У израильтян в то время многоженство было. С кем же у царя Давида конфликт-то вышел?
3: Главным образом с самим собой, Алексей Сергеевич. С собой и с Богом.
2: Так он сразу спохватился? После того, как все случилось?
3: Во-первых, случилось это самое все не сразу. Постепенно, шаг за шагом, Давид нарушал одну заповедь за другой. Сначала увидел Версавию купающейся. И прекрасно зная, что она замужняя женщина, настоял на свидании. Их встречи длились все то время, пока супруг Версавии был на войне. Затем, когда выяснилось, что возлюбленная беременна, Давид стал выкручиваться. Он вызвал с поля боя ее мужа Урию в надежде, что тот, проведя с женой несколько ночей, обманется, будто это его ребенок. Но Урия упрямо ночевал у ворот царского дома.
2: Но почему?
3: Этот доблестный воин считал для себя невозможным проводить время с комфортом, в то время как его боевые товарищи находятся на передовой. Хотя для него-то как раз безопаснее было бы насладиться обществом жены. Потому что Давид, видя, что его план не сработал, написал письмо военачальнику Иоаву, чтобы тот отправил отряд Урии в самое пекло. И вот этот бесчестный замысел Давида был осуществлен. Муж Версавии погиб.
2: И после этого Давид покаялся.
3: Отнюдь. Он еще и утешал Иоава, который оказался причастен к убийству Урии. Не смущайся происшедшим. Меч сражает иногда одного, иногда другого. Прошло еще некоторое время. Версавии уже настал срок родить, когда к Давиду пришел пророк Нафан и рассказал ему притчу о неком богаче, отнявшим у бедняка единственную овечку, которой тот очень дорожил. Царя растревожил рассказ, и он горячо воскликнул: «Этот богач достоин смерти! Ты этот человек!» — ответил ему на это Нафан. И тут псалмопевец и осознал, что же он натворил. Страдание Давида усугублялось еще и тем, что пророк открыл ему, что младенец Версавии умрет.
2: «Представляю, каково ему было. Вроде все уже позади, ситуация разрешилась, и вдруг как гром среди ясного неба».
3: Ясным ли было небо? Вот вопрос. Самое удивительное, Алексей Сергеевич, в том, что Давид понял, все то время, пока он погружался в омут страстей, он уже испытывал невероятные мучения. Как он написал потом, в 31-м псалме: «Когда умолчал я о грехах моих, изнемогли кости мои, ибо стенал я весь день, ибо день и ночь тяготела на мне рука твоя. Изведал я муки, когда совесть моя уязвила меня, как терн».
2: Так что же получается, Андрей Борисович, что если ты допустил какую-то ошибку, то не найдешь покоя, пока не признаешь ее?
3: Если верить царю Давиду, то так и есть. Послушайте, какое ликование слышится в словах: «Я открыл тебе свой грех, не скрывал своего падения. Я решился, вину мою Господу открою, И ты простил мне падение, грех мой. И потом еще. Ты прибежище мне. Ты меня охраняешь от бед. Ты меня спас. И кругом меня радость об этом. Псалмопевец советует всякому человеку, способному слышать голос совести, обратиться к Богу в ту же минуту, когда почувствует за собой вину. Пусть тебе всякий праведник молится во время беды, и тогда многоводный потоп до него не дойдет.
2: А что это за многоводный потоп такой?
3: Это образ страшного суда, напоминание о всемирном потопе, как наказание за грехи.
2: А наказание? Неужели оно неизбежно, если ты не покаешься?
3: На этот вопрос хорошо ответил английский писатель Клайв Льюис. Бог обращается к человеку шепотом любви. А если он не услышан, то голосом совести. Если человек не слышит и голоса совести, то Бог обращается через рупор страданий. Подтверждают это рассуждение и слова самого Бога, который привел царь Давид в 31-м псалме. Адресовано оно, кстати, не только псалмопевцу, но и каждому из нас. «Я тебя вразумлю и научу, каким путем идти. Я твой советчик. Я смотрю за тобой. Не будьте неразумными, как конь или мул, чей бег укрощают уздой и удилами». И дальше Давид подводит итог. «Много бед ждут нечестивого, а милость Господня вокруг того, кто уповает на него. Пусть Господь будет для праведных весельем и радостью. Далекуют все, чье сердце чисто».
2: То есть получается, что веселье, радость, ликование только для праведных, для избранных. А человеку грешному они недоступны.
3: Осмелюсь напомнить, что написал это человек, переживший грехопадение. Святость, Алексей Сергеевич, зиждется на решимости. На детской решимости вновь и вновь просить прощения у любящего отца, обретя в общении с ним утешение и надежду, и способность держаться его заповедей. И радость, она всегда нам доступна. Да, вы же хотели какой-то совет у меня попросить.
2: Да вроде и так все понятно. Спасибо вам, Андрей Борисович. Осталось только теперь теорию на практике применить.
3: Примените. Какие ваши годы?
0: Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего.

0: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Иерей Василий Калмыков родился в 1866 году в купеческой семье. Он служил псаломщиком и диаконом в храмах Омской епархии, а за год до революции стал священником и получил назначение в Семиреченскую область. Семиречье – район на границе современных Казахстана и Киргизии. В июле-сентябре 16 года там произошел киргизский мятеж, жертвами которого стали тысячи мирных жителей русских селений. Иерей Василий проявил героизм и спас своих прихожан от рук погромщиков. Советская власть утвердилась в Туркестане не сразу. В 18 году в станицу Подгорненскую, где служил отец Василий, вошли красноармейцы. Калмыкова тут же арестовали. Военные забрали пожертвования, взяли под стражу церковного старосту и еще 13 прихожан. Всех вывели за село на кладбище и расстреляли. Красноармейцы не разрешили никого хоронить и для устрашения поставили на возвышенности пулемет. Ночью селяне тайком пришли на кладбище и выкопали общую могилу. Могила мучеников сохранилась до сих пор. Иерей Василий Калмыков был причислен к лику святых в 2000 году. Мощи новомученика перенесены в город Жаркент Алматинской области и покоятся в Ильинском храме. Восстановление памяти о жертвах гонений 20 века, поиск имен и свидетельств об их жизни и страданиях – это наш долг перед новомучениками. Мы чествуем сегодня священномученика Василия Калмыкова и сердечно просим его. Святой мученик Василий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа

0: По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую епархию 18 сентября прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Эта великая святыня христианского мира будет доставлена из Греции, из Никольской обители, расположенной на острове Андрос. Принесение частицы посоха святого пророка Моисея в Ставропольский край стало возможным благодаря инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки. В течение двух дней верующие смогут совершить поклонение и вознести молитвы в краевой столице. 18 сентября частица посоха будет находиться во Владимирском соборе города Ставрополя. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера. Рассказывает настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Балахоновское иерей Михаил Толопа.
1: Жизнь не стоит на месте, прибавляя одну за другой сложные проблемы. Для Бога наши трудности и заботы представляют собой всего лишь маленькую точку. Однако в нашем сознании эта точка растягивается в бесконечную линию. Мы считаем наши проблемы неразрешимыми. И тогда даже самый находчивый оказывается беспомощным, самый духовный чувствует себя раздавленным, самый оптимистичный видит себя обескураженным. Однако выход из любого, даже невозможного положения все же существует. Христианин находит его в Боге, в словах Священного Писания. Вспомним историю спасения израильского народа от египтян. Ситуация крайне безвыходная. С одной стороны бушующее море, а с другой стороны вооруженное египетское войско. Народ, естественно, роптал. И только пророк Божий Моисей верил, что Господь не оставит своих людей без помощи. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, стойте и смотрите на спасение Господа, которое Он совершит для вас сегодня». Израильтяне думали, что они обречены, когда могучая египетская армия приблизилась к ним. Казалось, что они либо будут убиты, либо погибнут в водной могиле Красного моря. Но Бог простой посох пастуха превращает в инструмент спасения, которым Моисей открывает море, и сыны Израилевы прошли по суше посреди моря. В эти дни, 18-19 сентября, в город Ставрополь прибывает частица того самого великого посоха Моисеева, которым было разверзнуто Черное море. И всякий желающий сможет прикоснуться к этой величайшей чудодейственной святыне. Если вы чувствуете, что находитесь в трудной, безвыходной ситуации, и вам отчаянно нужна поддержка, то самое время устремиться в храм, дабы с горячей молитвой и крепкой, непоколебимой верой прикоснуться к святыне, чтобы получить исцеление души, мудрости в поступках и терпение в несении жизненных тяг.
0: Святой пророк Моисей – одна из ключевых фигур библейской истории. Пророк-боговидец, который принял на горе Синай 10 заповедей. В христианской традиции святой пророк Моисей является важнейшим прообразом Христа. Через него был явлен миру Ветхий Завет, предваряющий пришествие Нового Завета. Частица его посоха – бесценная святыня мирового значения. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Выставки. В одном из таких теремков и была впервые представлена акварель Аркадия Чумакова «Вид Ипатьевского монастыря».
4: Художник создал ее незадолго до праздника.
3: Он писал Кострому весной 1913 года. Монастырь на рисунке окружен водой, на реке весенний разлив. Значит, это конец марта, начало апреля.
4: Надо же, больше 100 лет с тех пор прошло, а как будто вчера написано. Обитель почти не изменилась. Я была там в прошлом году. Вид на монастырь с противоположного берега реки такой же прекрасный.
3: Да, все так же величаво высится над святыми воротами белый шатер храма Хрисанфа и Дарии. От него в обе стороны тянутся зеленые крыши архиерейского корпуса. Окрестности по-прежнему осеняют мощные купола собора Святой Троицы. Именно в этом храме Михаил Романов встретил весть о том, что призван взять в свои руки власть в России и ответственность за нее.
4: Ой, какие важные события помнят эти древние стены. И так радостно, что ансамбль Ипатьевского монастыря уцелел в 20 веке, когда храмы уничтожали безбожники.
3: Уцелел, но не весь. Церковь Рождества Богородицы, что представлена на акварели, чуть левее Троицкого храма, разрушили в 1936 году. Вот ее серебристо-голубые купола, видишь? Похожи на облака.
4: Ну как же, Маргарита Константиновна, я видела этот храм во время своей прошлогодней поездки.
3: Ты видела церковь, которую построили в 2013 году взамен утраченной.
4: Значит, неповторимый облик Ипатьевского монастыря, запечатленный Аркадием Чумаковым, восполнен?
3: Это правда. А что еще важнее, к людям возвращается то трепетное отношение к отечественным святыням, которым дышит пейзаж, вид Ипатьевского монастыря в Костроме. Нежности к родине полны и другие акварели Аркадия Чумакова, представленные в Эрмитаже.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Как священник, иногда сталкиваюсь с жалобами прихожан на своих домашних, соседей, друзей и начальников. Дескать, не хотят они думать о Боге, не хотят в храм ходить, живут своей жизнью, погрязли в грехах и не думают о спасении души. И вот вместо того, чтобы молиться о них и спасать себя, люди тратят жизнь на уговоры, пытаясь спасти ближнего. Возможно, стоит больше доверять Богу, в том числе и когда речь идет о спасении других людей. Хочу поделиться с вами мудрым наставлением преподобного Иоанна Лесточника. Многие, покусившись спасать вместе с собой нерадивых и ленивых, и сами вместе с ними погибли, когда огонь ревности их угас со временем. Ощутивши пламень, беги, ибо не знаешь, когда он угаснет и оставит тебя во тьме. О спасении других не все подлежим ответу.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. В начале 20 века в России издавалось множество православной периодики, которая была очень распространена в народе. Например, журналы «Кормчий», «Русский паломник», «Воскресное чтение», «Православное обозрение» и другие. Многие семьи выписывали какой-нибудь из них, а то и сразу несколько, и проводили время за чтением душеполезных, назидательных, поучительных и при этом очень увлекательных статей и рассказов. Сегодня, в веке 21-м, и у нас есть возможность с ними познакомиться. Документальные рассказы священников и мирян со страниц дореволюционных православных журналов можно найти под обложкой современной книги «Праведные и грешные. Непридуманные истории». Эти истории помогут тем, кто ищет и сомневается, принесут утешение отчаявшимся. Возможно, именно поэтому журналы, материал которых вошел в сборник «Праведные и грешные», пользовались у людей такой большой популярностью. Что же это за рассказы? Вот, например, небольшой очерк под названием «Доброе дело». Он повествует о том, какими замечательными могут оказаться плоды наших благодеяний. В одном селе на похоронах вдовы люди стали сообща решать, что делать с ее детьми, тремя сиротами-погодками. Хотел их было взять на воспитание сельский священник, да только батюшка был очень стар, и самому ему требовалась забота. Стали спрашивать одного, другого, третьего, но никто не осмеливался взвалить на себя такую обузу. У всех свои дети, свои заботы. Вдруг кто-то указал на крестьянина по имени Терентий. Он бездетный, не пригреет ли сирот? Не очень хотелось Терентию этого делать, но священник его уговорил. И сам того не чая, Терентий так привязался к детям, что уже и не помнил, что они ему не родные. Через годы в село приехал молодой архиерей. Терентий первым подошел под благословение. А владыка вдруг склонился и сам со слезами поцеловал крестьянину руку. Это был никто иной, как его старший приемный сын. А рядом стоял сельский доктор, средний сынок, и учительница, младшая дочка. Всех троих с любовью вырастил Терентий на служение людям. На страницах книги «Праведные и грешные» прямо перед нашим взором скупой трактирщик становится щедрым жертвователем. Злодей и грабитель уходят на покаяние в монастырь. Повествование настолько живое, а диалоги и образы яркие, что кажется, будто читаешь художественное произведение. Но нет, все это непридуманные истории, которые действительно когда-то происходили с людьми, жившими до нас. А значит, могут произойти и с каждым из нас, праведными и грешными. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса –

0: Часть речи. Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Канун Пасхи». С клироса вышли певчие, встали полукругом около плащаницы и после возгласа священника «Слава тебе, показавшему нам свет!» запели великое «Славословие».
1: Славословие – высшая форма молитвы, при которой человек всем сердцем и умом устремлен к Богу. В православном богослужении различают малое и великое славословие. Малое – это короткая молитва ко Святой Троице. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Великое славословие начинается с евангельского стиха. «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение» ангельской песни, прозвучавшей при рождении Иисуса Христа. Первая часть Великого Славословия – торжественная и радостная. Вторая, состоящая из различных библейских стихов, исполнена покаянной скорбью и содержит прошение об избавлении от грехов. Великое Славословие исполняется на богослужении, называемом «утреннее», воскресные и праздничные дни.

0: Радио «Вера». География веры. На западной окраине Волгограда есть район под названием Отрада. В конце 18 века эти земли принадлежали генералу Никите Бекетову. Он получил их в награду от императрицы Елизаветы Петровны за ратные подвиги. Выйдя в отставку, военачальник построил в усадьбе церковь во имя своего небесного покровителя, преподобного Никиты. Меценат немного не дожил до открытия храма. На освящении церкви жители селений, окружавших имение Отрада, горячо молились об упокоении генерала. Крестьяне были благодарны Никите Бекетову за возможность посещать богослужения вблизи от дома. Приход оставался сплоченным и крепким на протяжении многих десятилетий. И в безбожное советское время верующих объединяла молитва под сводами Никитской церкви. В отличие от других храмов, она закрывалась совсем ненадолго – с 1940 по 1943 год. В разгар Великой Отечественной войны здание вернули православным. Оно чудом уцелело во время битвы за Сталинград. Так назывался Волгоград в середине 20 века. Сегодня церковь преподобного Никиты – одна из старейших в городе.
1: Радио «Вера» в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Приходя в церковь, мы часто слышим призывы любить ближнего и значительно реже призывы любить себя. Почему это так, помогает понять отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Галатам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Друг друга тяготы носите».
3: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
2: Да делаем благое ко всем, паче же к присным вере.
1: Ни для кого из нас не секрет, что все люди порой попадают в тяжелые ситуации и нуждаются в помощи.

0: Про него говорят, что он сам виноват, и никто не заставлял его быть таким принципиальным. Отрывок из послания к Галатам, который мы сегодня услышали, начинается с призыва апостола Павла носить бремена друг друга, что традиционно понимают как терпение немощи ближних. Апостол видит в этом исполнение закона Христова, то есть, очевидно, закона любви. Дальше он поясняет, что это терпение должно рождаться из смирения. Бывает, что человек смотрит на немощи ближнего и, исполняясь гордостью, думает: «Я не то, что он, я нормальный человек». Павел говорит, что такой гордец, будучи ничем, считает себя за нечто и обольщается. Впрочем, апостол не собирается никого унижать. И если человек думает, что он действительно чего-то стоит, пусть судит сам себя, не на виду у ближних, и уж тем более не надмеваясь над ними. Даже если ты считаешь, что у тебя все неплохо, помни, что каждый понесет свое бремя, говорит он. «Стоп, подождите», скажет внимательный читатель. «Почему это нам сначала сказано носить бремена других, а через время говорится, что каждый понесет свое бремя? Нет ли тут явного противоречия?» Что ж, внимательное обращение к греческому тексту апостольского послания позволяет увидеть, что в этих фразах Павел использует разные термины. Так, говоря о бременах других людей, он имеет в виду непосильную тяжесть, которую ближнему очень трудно или даже невозможно нести. Смотря на другого, мы бываем нетерпимы и стремимся его исправить. Апостол же говорит, что человеку и самому с собой нелегко, и часто он живет со своим характером, как с тяжелым бременем. И если мы его любим, нам надо помочь ему, понести его немощь, не подчеркивая все время его недостатки, а по возможности покрывая их любовью. В свою очередь, говоря о бремени, которое понесет каждый, апостол Павел употребляет слово, которое означало «ранец солдата», то есть ношу, тяжесть которой может оценить для себя лично только тот, кто ее несет. Логика апостола такова. Когда ты смотришь на другого и думаешь, что он плохо себя ведет, по возможности, насколько это полезно в общей обстановке, понеси его тяготу. Если у тебя получается нести свое бремя, это хорошо. Но ты не можешь решать за другого, каково ему, легко или тяжело. Это может ощутить только он. Тебе же, в первую очередь, поручено не исправлять его и уж тем более не кичиться перед ним своими успехами. Тебе поручено любить.
1: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: В начале 17 века в пределах современной Уфы, столицы Башкортостана, возникло село Новая Слобода. Царское правительство расселило здесь, на берегах полноводной реки Уфимки, крепостных крестьян. Вокруг на сотни километров простирались дремучие леса. В 1621 году в эти леса от ложного обвинения бежал житель Новой Слободы по имени Стефан, которого осудили на публичную порку. Вскоре он шел по глухому лесу и внезапно услышал откуда-то сверху дивный женский голос: «Стефан, воротись в село!» Мужчина поднял глаза и увидел в воздухе икону Божией Матери. Крестьянин вернулся в Новую Слободу и рассказал о необычайном происшествии односельчанам. Люди все вместе отправились в лес и увидели парящий над землей образ. Православные на коленях стали молиться Божией Матери. Икона плавно опустилась на руки Стефану, так небесная заступница показала, что он невиновен. Для святыни в Новой Слободе построили церковь. Храм осветили в честь Казанской иконы Божией Матери. Именно ей по иконографии соответствовал обретенный образ. Село получило название Богородское, и сюда потянулись паломники. На месте явления святыни забил родник, вода которого обладала целительными свойствами. В 17-м столетии прославленный образ Богородицы перенесли в Уфу, в кафедральный собор Воскресения Христова. Здесь икона получила название Богородско-Уфимская. Ей посвятили новую каменную церковь в селе Богородском. Храм построили в 1877 году, после того, как старый деревянный сгорел дотла во время пожара. Из Уфы в село Богородское ежегодно совершался крестный ход с чудотворной святыней. Так продолжалось до революции 1917 года. Новые власти закрыли и обезобразили Богородско-Уфимскую церковь. Храм лишился куполов и колокольни, а под его сводами разместили школу-интернат. Родник с целебной водой безбожники залили бетоном. Чудотворная икона исчезла. Вскоре село Богородское вошло в состав Уфы и утратило свое историческое название. Его сначала переименовали в Моторное, а затем нарекли ИНОРС. Аббревиатура расшифровывается как «Институт норм строительства». По проектам этой организации застраивалась здешняя территория в середине 20 века. Несмотря на печальные перемены, верующие не теряли надежды, что когда-нибудь в Богородско-Уфимской церкви вновь зазвучит молитва. И их чаяния сбылись. В 1990 году храм вернули православным. Здание восстановили и отреставрировали. Под его сводами ежедневно совершаются богослужения. Помолиться в Богородско-Уфимскую церковь приходят не только жители микрорайона Инорс города Уфы. К месту явления чудотворного образа Богородицы приезжают верующие со всех уголков России.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Ты помнишь ли вечер, как море шумело? В шиповнике пел соловей, душистые ветки акации белой качались на шляпе твоей. Меж камней, обросшая густым виноградом, дорога была так узка. В молчании над морем мы ехали рядом. С рукою сходилась рука. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Возрождение таинственное и очищение наше от всех прежних грехов совершается в крещении. Но прибыть в последующее время чистыми и не допускать в себе снова никакой скверны – это зависит от нашей воли и заботливости. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы и писательницы Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 1964 год. Пюхтицкий монастырь. Однажды, когда я с матушкой-игуменьей Ангелиной беседовала, она сообщила мне интересный факт из времен сталинского режима. Партия заключенных была приговорена к расстрелу. Их куда-то повезли. Вдруг машина остановилась. Из нее вышел военный крупного чина. Открыл дверь к заключенным, вызвал одного из них по фамилии и имени, велел ему сойти. Сошедший был пожилой священник. Вскоре они вышли на пустынную лесную поляну. Неожиданно военный повернулся лицом к священнику, упал перед ним на колени и взмолился: «Батюшка, примите мою исповедь». И полилась слезная исповедь кающегося человека. Старец отпустил грехи полковнику, наставил его на путь спасения. «Ой, если бы вы согласились принять тот вариант, который я могу вам предложить, — спросил полковник, — я поселю вас на крайнем севере, на краю деревушки. Местная власть будет знать о вас как о родственнике большого человека. Вам будут доставлять все необходимое для жизни, даже для совершения божественной Евхаристии. Я буду к вам регулярно присылать верного Богу человека. Через него вы сможете передавать святые дары в те отдаленные лагеря». Старец согласился, благословил военного, и тот устроил все, как обещал. Голоса.

0: православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Многие западные святые, жившие в первом тысячелетии, то есть до разделения христиан, почитаются в православии. К числу таких святых относятся, например, святой Римакль Орденский. Святой Римакль жил в VII веке. Он был очень одаренным человеком, посвятив свою жизнь Богу и став монахом. Римакль, тем не менее, против воли был призван на государственную службу и даже состоял премьер-министром при короле франков Дагомере. Впоследствии, после смерти Дагомера, Римакль был послан проповедовать христианство в Арденнах. Арденнами сегодня называется горная гряда на границе Франции, Бельгии и Люксембурга. В VII веке здесь обитали ярые язычники, которые убивали каждого пришедшего к ним христианского проповедника. Святой Римакль не только избежал такой печальной участи, но и сумел многих орденцев привести ко Христу. Римакль основал несколько монастырей. В одном из них, бельгийском аббатстве Ставело, сегодня хранятся мощи святого. Первоначальным местом пребывания Римакля в Арденнах стала пещера на отвесном берегу реки Семуа. Стены этой пещеры напоминали святому своды храма. Здесь он уединялся для молитвы и, утомленный, спал на куче листьев. Сюда к нему стали приходить первые ученики. В пещере сегодня стоит статуя святого. Место, где он совершал богослужение, отмечено белой мраморной доской. Начиная с 2007 года, пещера святого Римакля стала местом православного паломничества. Инициатором регулярного паломничества является приход русского храма святого Серафима Саровского бельгийского города Намюр. По инициативе прихода был выполнен перевод жития святого Римакля на русский язык. Перевод осуществил протоиерей Антоний Ильин. Кроме того, отец Антоний составил молитву святому, которую теперь может читать каждый желающий помолиться Римаклю. А к нему обращаются, в частности, для избавления от бесплодия. В пещеру святого Римакля православные бельгийцы приезжают теперь ежегодно. После совершения молебна в пещере они устраивают пикник перед ее входом. Доброй традицией стало также посещение аббатства Ставело и поклонение мощам святого Римакля в день его памяти 16 сентября по новому стилю. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о православном почитании святого Римакля Орденского и пещеры его подвигов.

0: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Алексей Зиновьев родился в 1879 году в Воронежской губернии в семье священника. Он продолжил семейную династию и принял священный сан. Служил отец Алексей в храмах Тульской губернии. Последним местом стало село Сторожа. За 13 лет его служения прихожане полюбили доброго и ревностного пастыря. В 30-м году, во время очередных гонений, священник был арестован по обвинению в создании антисоветской группы. Прихожане дружно выступили в защиту священника. Почти все жители села пришли к сельсовету и потребовали освобождения ни в чем не повинного пастыря. Но отца Алексея под конвоем отправили в тюрьму. Он находился под стражей около 5 недель, а затем все же был освобожден. В 1933 году священника приговорили к каторжным работам. 2 года он проработал на строительстве Беломоро-Балтийского канала. В 1935 году храм в его селе закрыли и стали использовать как зернохранилище. Отец Алексей стал служить молебны по домам прихожан. В 1937-м Зиновьева опять арестовали. Священнику припомнили единодушное выступление прихожан в его защиту. Однако сейчас это называлось контрреволюционным восстанием, а отец Алексей стал его организатором. Иерея Зиновьева приговорили к расстрелу и казнили на полигоне в Бутово.
1: Известно, что на Бутовском полигоне в 1937-38 годах 20 века за исповедание православной веры было расстреляно свыше 1000 человек. Более 300 из них церковь прославила в лике святых. Мы чтим память всех новомучеников и в этот день обращаемся с молитвой к святому Алексею Зиновьеву. Священный мученик Алексей, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 16 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Фрагмент «Вызов майора» из сборника «Отец Арсений» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Настоящее счастье». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Прообразы. Святые в литературе.
3: Равноапостольные, то есть равные апостолам. Так называют святых, которые прославились проповедью Евангелия в разных концах земли. Есть равноапостольные и среди русских святых. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о равноапостольной княгине Ольге и пьесе Якова Книжнина «Ольга». Место действия – Древняя Русь. Время действия – 10 век по Рождестве Христовом. Яков Борисович Книжнин был одним из самых известных драматургов конца XVIII века, так называемой эпохи русского классицизма. Постановки по его пьесам на исторические темы не раз показывали в придворном театре в присутствии императрицы Екатерины II. В трагедии «Ольга» Книжнин рисует образ женщины-правительницы, что было актуально для екатерининской эпохи. Главной героиней пьесы является княгиня Ольга, вдовствующая супруга киевского князя Игоря. Вождь племени древлян по имени Мал, убивший мужа и двух сыновей Ольги, забрал княгиню в плен и требует, чтобы она вышла за него замуж. Тогда в глазах киевлян Мал будет не жестоким завоевателем, а законным князем. Но княгиня Ольга отвечает предводителю древлян отказом. За два с лишним века язык пьесы Книжнина несколько устарел, но тем не менее нам и теперь понятны чувства безутешной матери и вдовы. Княгиня Ольга снова и снова вспоминает страшную ночь набега древлян.
4: «И мне ль взошед на трон убийцы быть женой, которым свержен в гроб супруг любезный мой? О смерть, всегдашняя в уме воображение! О ночь, о страшна ночь! Ужасно пробуждение! Пылает город весь, багреют небеса, измена! Вопиют во мраке голоса. Измена! Гибнет град! Представь, оружие блески, смятенье, топот, вопль, падущее здание трески».
3: Из древнерусской летописи под названием «Повесть временных лет» известно, что в 945 году киевский князь Игорь Рюрикович действительно погиб от рук древлян. Наследнику престола Святославу было тогда 3 года, поэтому фактической правительницей Руси стала вдовствующая княгиня Ольга. В пьесе «Княжнина» старшему сыну Ольги Святославу удалось спастись и спрятаться в лесах. Княгиня верит, что придет время, и Святослав отомстит древлянам за отца и братьев. Драматург подчеркивает сильный, независимый характер русской княгини, которая даже в плену под страхом смерти отказывается от свадьбы с Малом и говорит ему в лицо:
4: «Притворство низостью и гнусностью коварства вселенная снискать я не желаю царства. В короне ль, в бедствии ли, я равный дух брегу. и Ольги изменить вовеки не могу. Воспомни то, как смерть вокруг меня летала, объята гибелью, иль Ольга трепетала?
3: Для сюжета трагедии Княжнин выбрал языческий период из жизни княгини Ольги. Но драматург показывает, что в душе русской княгини живут милосердие и сострадание к ближним, готовность пожертвовать жизнью ради другого, все то, что позднее приведет ее ко Христу. В пьесе «Княжнина» есть сцена, когда древляне задерживают в лесу незнакомого юношу и хотят его казнить. Княгине Ольге удается убедить древлян не губить напрасно молодую жизнь. Она дает Малу настоящий урок того, как должны относиться правители к своим подданным.
4: «Я в покровительство его приемлю младость. Несчастным помощь дать, в том чувствую я сладость. Долг человечества – се первый долг владык, то все равно, хоть мал он иль велик».
3: В трагедии «Княжнина Ольга» исторические факты причудливо сочетаются с авторским вымыслом. Из повести временных лет известно, что после убийства князя Игоря Ольга вовсе не томилась в плену и правила в Киеве, дожидаясь, когда Святослав повзрослеет и сядет на престол. Древляне прислали к Ольге сватов, звать ее замуж за своего князя Мала. Княгиня последовательно расправилась со старейшинами древлян, отомстив за смерть любимого супруга, а затем привела к покорности их народ. В пьесе «Якова Княжнина» Ольга тоже выходит победительницей. Оказывается, что спасенный княгиней Ольгой незнакомец – это ее возмужавший сын Святослав. Он поднимает в Киеве восстание против древлян и возвращает Рюриковичей на престол. Исторические драмы и трагедии Якова Княжнина не сходили со сцен русского театра XVIII века. В пьесе «Ольга» драматург эпохи классицизма выразил то, что в начале XII века сказал о равноапостольной княгине Ольге летописец. «Она ведь сияла, как луна в ночи, так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Самое главное и важное искусство для человека – научиться жить в мире и любви со всеми. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто мы задаемся вопросом о своем предназначении? А ведь понять, для чего мы созданы, одна из важнейших задач человека. Эту мысль раскрывает повесть Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Герой повести, старый шарманщик Карло, мастерит из полена мальчика и называет его Буратино. Карло в повести Толстого мечтает о том, что сынишка принесет ему радость, избавив от нужды и одиночества. Можно сказать, что Буратино изначально создан для радости, как для своей, так и для радости близкого человека. Однако в начале своего пути деревянный мальчик эгоистичен, упрям и думает лишь о собственных развлечениях. Он прогоняет мудрого сверчка, лжет отцу и, поддавшись соблазну, он меняет азбуку, подаренную ему для учебы, на билет в кукольный театр. Однако понемногу Буратино меняется. Он начинает думать не только о себе. Он мечтает купить папе Карло новую куртку. Рискуя собой, он спасает друзей из плена злого Карабаса. Именно этот путь от эгоизма к заботе о ближних приводит Буратино к золотому ключику. Ключик – это символ. Он отпирает дверь к подлинному счастью, которое состоит в том, чтобы приносить другим радость. Архимандрит Георгий Лавров, живший на рубеже 19-20 столетий, писал: «Жизнь наша в том, чтобы как можно больше света и теплоты давать окружающим людям». Эти слова архимандрита Георгия, прославленного церковью в лике преподобных исповедников, помогают и каждому из нас найти свой золотой ключик в том, чтобы приносить другим радость.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
5: Программа предназначена для слушателей...
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В каких случаях благочестие и добродетель перестают приносить пользу нашей душе? И как этого избежать? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
7: «И призвав весь народ, глаголуши им, послушайте меня все».
8: «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче». Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться».
7: «Дабы Хугу чул, и не можу утаитеся».
6: В Священном Писании Ветхого Завета чистоте тела уделяется очень много внимания. Грех – это скверна. И отделение от этой скверны должно начинаться на самом простом бытовом уровне. Тот, кто хочет быть рядом с Богом, должен иметь чистое тело, чистую одежду, чистый дом. Он должен есть чистую пищу, общаться с чистыми людьми, использовать в своей работе чистые вещи. Моисей не случайно сделал в своем законе такие акценты. Его логика очевидна. Бережное и внимательное отношение к тому, что можно осязать органами чувств, со временем должно научить людей хранить в непорочности свою невидимую и неосязаемую душу. Древние евреи очень долго сопротивлялись этим предписаниям. Они то и дело соскальзывали в дикие языческие обычаи. Все это закончилось трагедией. Падение Иерусалима и Вавилонский плен научили богоизбранный народ хранить себя от всякого рода скверны. Ко времени пришествия Иисуса Христа внимание к ритуальной чистоте занимало в иудейской традиции центральное место. Казалось бы, закон Моисея достиг своей цели. Однако маятник качнулся в другую сторону. Фарисеи и книжники стали буквально одержимы скрупулезным соблюдением ритуалов. Вся их религиозная жизнь превратилась в бесконечную заботу о внешнем. Возникла сложная система правил, которые регламентировали в мельчайших подробностях всю повседневную жизнь верующего человека. Соблюдение этих правил отнимало все время и силы. Но самое печальное в том, что осталось забытым главное – внимание к внутреннему состоянию человека. В этом благочестивые иудеи времен Христа мало чем отличались от своих предков-полуязычников. Да, жизнь заставила их соблюдать закон, но они также сопротивлялись основному призыву Бога и его пророков, который четко сформулировал сам Моисей. «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны». Этот факт из религиозной жизни древнееврейского народа – прекрасный повод поразмыслить над важной духовной закономерностью нашей жизни. Мы постоянно заняты. Работа, домашние дела, бесконечные списки задач, новости, соцсети. Все это нам кажется очень важным. Но на самом деле мы просто боимся остановиться, потому что в тишине вдруг начинают звучать вопросы, на которые нет готовых ответов. В тишине появляется тревога. Ее-то мы и привыкли заглушать важной суетой. Нечто подобное может происходить и в религиозной жизни. Не всегда внешняя активность человека в делах благочестия свидетельствует о глубине его веры. Нередко так проявляется наш страх. Мы боимся заглянуть внутрь себя. И чем этот страх сильнее, тем интенсивнее и лихорадочнее мы цепляемся за внешнее. «Я приношу пользу людям», – оправдываемся мы. Может и так, но что в основе этой деятельности? Если желание заполнить болезненную пустоту, которая дает о себе знать, как только мы замедляемся, то какая в этом польза? Ведь Спаситель прямо говорит в Евангелии, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ни Христос, ни христианская традиция не призывают нас игнорировать внешнее и впадать в апатию. Но они призывают нас порой останавливаться и затихать, учиться пребывать в сознательном ничего не делании. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что подобное безмолвие души есть точное познание себя. Часто это болезненно, потому что мы вдруг осознаем, что не те, кем привыкли себя видеть. Открывается наша пустота и беспомощность. Однако именно в этом всматривании в себя рождается настоящее покаяние, а вместе с ним к нашей душе приближается Господь и дает нам свою благодать.
0: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
1: В монастырском саду Глинской Богородицы Рождественской пустыни, что в Курской губернии, дивно пахло смородиной. Шел июнь 1883 года. Ягоды только что созрели и тяжелыми кистями свисали с кустов. Пожилой монах по имени Лука с четками в руках прогуливался по саду, вдыхая смородиновый аромат. Вдруг возле одного из кустов он заметил молодого послушника, юношу, готовящегося к принятию пострига. Он с увлечением срывал крупные ягоды и собирал их в большую глиняную чашку. Отец Лука остановился и стал наблюдать за ним. Набрав достаточно ягод, послушник обернулся, увидел монаха, вздрогнул от неожиданности и быстро спрятал чашку со смородиной в кусты. Отец Лука понял. Послушник рвал ягоды без разрешения. Он проявил свои воли, а это для будущего монаха, обязанного руководствоваться волей старших, было неправильно с духовной точки зрения. «Тебя кто-то послал сюда за ягодами, дитя мое?» — кротко спросил отец Лука юношу. Тот покраснел и опустил голову. «Даже за одну ягоду мы отвечаем перед Богом. А ты набрал целую чашку», — мягко проговорил отец Лука, в надежде, что юноша поймет, в чем его неправота. Но послушник воспринял слова монаха по-своему. Он решил, что отцу Луке просто жалко ягод, и с обидой протянул ему чашку со смородиной. «Вот, пожалуйста». Монах взглянул на юношу и улыбнулся. «Пойдем-ка со мной», — сказал он. Послушник шел за монахом, как в воду опущенный. «Сейчас, наверное, к настоятелю поведет, и будет мне наказание», — думал он. Однако отец Лука привел послушника в свою келью. Там он вскипятил самовар, налил чаю и поставил перед удивленным юношей блюдце с сахаром и чашку с только что им сорванной смородиной. Тут только послушник понял, что не ягод было жаль отцу Луке, а его самого, нарушающего свое послушание. Краснея от стыда, юноша попросил у монаха прощения и больше никогда и ни в чем не проявлял неподобающего для будущего монаха своеволия. «Исправляй ближнего не гневом, а любовью и добром», говорил монах Лука Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.

0: Радио «Вера».
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной рабею, но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я

Радио «Вера». Светлое радио. Искренность – дело трудное и очень тонкое. Она требует мудрости и большого душевного такта. Маленький уклон в одну сторону – фальшь, в другую – цинизм. Способность к подлинной искренности, правдивой и целомудренной – великий и очень редкий дар. Викентий Вересаев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Николая Японского. 16 сентября 1904 года. Японский доктор Ясасима, все утешающий меня в одиночестве, сегодня прислал мне в коробке группу искусственных цветов и ящик винограда. Кроме того, сам посетил меня. Причем я впервые увидел всего замечательно доброго и симпатичного человека. Посетил меня потому, что лечит теперь Иова Накацука, старика, хранителя собора, лежащего сильно больным здесь же, в малом каменном доме. Говорил я Сосима, что о том, как он утешает меня своими подарками, широко распространилось в обществе. И принц Арисугава, к которому он вхож, с видом симпатии говорил ему об этом.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Лето 2010 года в России было сложным. До середины августа в московском регионе стояла невыносимая аномальная жара. Подмосковные леса полыхали пожарами, а саму столицу накрыл такой густой и едкий дым, что ничего не было видно на расстоянии нескольких метров, и очень тяжело дышалось. В моей жизни в тот период происходило нечто похожее. Горели мосты дружбы и добрых отношений, горело мое личное счастье, рушились надежды. Впереди не видно было просвета, сплошная тьма. «Да что же со мной не так?» – думала я в отчаянии. «Почему я не могу просто быть счастливой?» Ответ пришел будто сам собой. Но а как можно быть счастливой с такими грехами? Ведь вся буквально увешана ими. Мне стало совестно и горько. И спустя некоторое время я зашла на службу в ближайший к дому храм. Одно из песнопений той службы было очень созвучно моим печалям. Как я позже поняла, это был тропарь, то есть прославляющий гимн, посвященный Пресвятой Богородице. Давайте попробуем разобраться, о чем он, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст первой части такой: «К Богородице ныне усердно прибегнем мы, грешные и смиренные, и к ней припадем». По-церковнославянски строчка звучит так: «К Богородице прилежно ныне притецем, грешнее и смиреннее, и припадем». Давайте послушаем первую часть.
2: «К Богородице прилежно ныне притецем, грешнее и смиреннее, припадем».
1: Второй фрагмент песнопения по-русски звучит так: «В покаянии, взывая из глубины души, Владычица, помоги, над нами сжалившись, поспеши, мы погибаем от множества согрешений. Не отпусти твоих рабов ни с чем, ибо в тебе имеем мы единственную надежду». Церковнославянский текст фрагмента такой: «В покаянии, зовущей из глубины души, Владычице, помози на ны милосердовавши, почися, погибаем от множества прегрешений. Не отврати твоя рабы чьи, тябо и едину надежду има мы». Послушаем вторую часть песнопения.
2: «В покаянии, зовучи из глубины души, Владычице, помози на ны милосердовавши, очень...»

Я стояла в храме, слушала, как хор пел молитву. Слезы катились сами собой, а в сердце зарождалось новое чувство – жажды искренней исповеди и молитвы. С того дня, а как оказалось, это был праздник Смоленской иконы Божьей Матери, в мою жизнь постепенно стала возвращаться надежда на лучшее, доброе, счастливое существование. Впереди ждали и испытания, и большие перемены, но с Богом и молитвами Пресвятой Богородицы было уже не страшно. Давайте вместе послушаем тропарь Пресвятой Богородицы полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
2: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
1: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 590 000 рублей.
2: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
1: Помогите светлому радио продолжать звучать.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: «Краски России».
1: А вот эта картина Ивана Айвазовского «Зимний обоз в пути» меня взволновала, Андрей Борисович. Она экспонировалась в Третьяковской галерее в 2016 году на выставке к 200-летию художника.
2: Что же вас растревожило, Маргарита Константиновна?
1: Когда я впервые увидела полотно, мне захотелось узнать о нем больше. Но выставка закрылась, экспонат вернулся сюда, в Смоленскую художественную галерею. Навалились текущие дела, намерение забылось. А ведь картина удивительная. Сейчас я еще раз в этом убедилась, и даже сердце забилось чаще.
2: Работа уникальная. Редкий пример, когда великий маринист запечатлел на холсте сушу.
1: И не просто сушу, а великолепный зимний пейзаж. Снежные просторы в сиреневой дымке. Сугробы на солнце посверкивают голубоватыми, розовыми, жемчужными искрами. Справа одинокая избушка под высоким заиндевелым деревом. Тут же колодец журавель, сонная, замерзшая в морозном плену царства.
2: А по диагонали его пересекает конная процессия. Груженные сани тянутся друг за другом.
1: Интересно, что же они везут?
2: Золото, Маргарита Константиновна. Драгоценный металл, добытый на сибирских просторах, доставляют на вазах в столицу. У этого полотна Ивана Айвазовского есть еще одно название, более точное – «Караван золота». Работа относится к серии из четырех картин, написанных в 1857 году специально для Всемирной выставки в Париже.
1: Вот как? И что же это за серия?
2: Тетраптих со звонким именем «Богатство России». Кроме холста, что висит перед нами, в него входили еще три пейзажа. От них, к сожалению, остались лишь названия. Нивы Малороссии, степи Новороссии и Крым с его садами.
1: Куда же делись эти полотна?
2: Неизвестно. После выставки многие экспонаты оседали в частных коллекциях. Так зимний обоз приобрел член Императорского русского географического общества Иван Булычев. Он участвовал в разработках золотых приисков в Восточной Сибири. И тема картины была ему близка.
1: Булычев и привез полотно в Россию?
2: Именно так. А у него холст позднее купила княгиня Мария Тенишева. Ее имение Талашкино под Смоленском было настоящей сокровищницей. В 1911 году помещица завещала свою коллекцию смоленскому филиалу Московского археологического института. А в 1920-м в городе открыли художественную галерею, и творение Айвазовского оказалось здесь.
1: А мне все-таки не дает покоя мысль, где сейчас могут находиться еще три картины из серии «Богатство России».
2: Вероятнее всего, они остались во Франции. Желающих купить полотна Айвазовского было немало. Его работы наделали много шума на выставке. За свой тетраптих художник получил из рук императора Наполеона III высшую государственную награду Франции – орден Почетного легиона.
1: Орден из рук императора – это триумф.
2: Причем не только как художника, но и как дипломата. Представьте себе, 1857 год. Всего несколько месяцев, как Российская империя проиграла Крымскую войну, в которой Франция выступала против нас в составе коалиции. И вот Айвазовский выходит на мировую художественную площадку с серии картин «Богатство России».
1: Смело.
2: И мудро. Художник одновременно выступил как патриот и как миротворец. Он образно дал понять, что Россия не сломлена, ее богатства огромны и при этом открыты к сотрудничеству.
1: Люди, способные совершать такие поступки, еще одно богатство России.
3: Картину Ивана Айвазовского «Зимний обоз в пути» можно увидеть в Смоленской художественной галерее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Некоторые люди говорят: «Я не верю в Бога. Я знаю, что Бог есть». И они считают, что этого достаточно. Но знание о существовании Бога еще не означает веры и доверия Богу. Хочу поделиться с вами словами святого Иосифа Исихаста. «Испытай, вера ли это в тебе, или в тебе господствуют знания. Если возложишь все на Бога, то вот ты уже приобрел веру, и непременно, без всякого сомнения, Бога обретешь помощником себе. Когда и 10 000 раз тебя искусит сатана, дабы ослабить твою веру, ты всякий раз предпочти смерть, раньше чем покоряйся людскому знанию. Так тебе откроется дверь таинств, и ты удивишься, что прежде был связан цепями мирских знаний, а теперь паришь на божественных крыльях над землею и вдыхаешь иной воздух, воздух духовной свободы. Но если ты видишь, что в тебе царствует знание, и при малейшей опасности ты теряешься и приходишь в отчаяние, знай, что ты не достиг еще полной веры».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Гоголь – сатирик. Гоголь – обличитель пороков общества. Гоголь – отец русского реализма. Такой образ классика на протяжении многих лет предлагали нам учебники по литературе. И словно забывали о главной грани писателя – Гоголь – христианин. Лишь на рубеже 20-21 столетий в отечественном литературоведении заговорили о том, что именно христианство – суть и основа творчества Николая Васильевича. Нашим современникам открывается подлинный лик Гоголя как великого духовного писателя России, сказал тогда патриарх московский и всея Руси Алексей II. Эти его слова взял эпиграфом к своему исследованию о духовных истоках творчества Гоголя протоиерей Николай Булгаков, наш современник. «Душа слышит свет» – так называется эта книга. В своем исследовании отец Николай анализирует произведения Николая Васильевича Гоголя, выбранные места из переписки с друзьями. Сразу после выхода в 1847 году этот публицистический сборник писателя, как принято говорить, наделал много шума. На Гоголя обрушился шквал критики. Виссарион Белинский написал Николаю Васильевичу гневное письмо, которое впоследствии вошло в историю. А Гоголь, между тем, выразил в своем новом произведении всего лишь простую мысль: «Россию спасет вера во Христа и следование его заповедям». Автор исследования о Гоголе «Душа слышит свет» протоиерей Николай Булгаков подчеркивает: «Гоголь, по сути, был первым из так называемых «властителей дум», или, как сказали бы сегодня, «медийных личностей», кто заговорил об этом публично и прямо». Выбранные места из переписки с друзьями – книга о том, что по Евангелию нужно строить не отдельные стороны жизни, а всю ее целиком, весь уклад бытия. Достичь этого идеала для всего общества возможно, если каждый человек начнет с себя, с преображения собственной души и сердца. Священник Николай Булгаков размышляет о тесной духовной связи выбранных мест из переписки с друзьями с дошедшими до нас главами второго тома «Мертвых душ». Обе эти книги, пишет автор, о том, что путь к общему благополучию, благоденствию и счастью лежит не через внешние процессы, а через душу каждого человека в отдельности. «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом». Эти строки из духовного завещания Гоголя, по мнению автора исследования, ключ к пониманию творчества писателя. В своей книге священник Николай Булгаков помогает читателям открыть этим ключом двери, за которыми душа слышит свет. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем, 7 сентября, частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы служили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. И первый заместитель главы администрации президента Иренко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 18.00. Нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на Радио «Вера». Ларец слов.
1: В молитвенном каноне Богородицы есть такая фраза: «Воистину и в ресноту родила еси Бога и Господа». Человек, знакомый с историей христианской церкви, знает, что в древности велись споры о том, кем была Богородица и чьей матерью она была – Бога или человека. Прозвучавшая фраза является следствием этих споров, утверждением, что Дева Мария родила именно Бога, Сына Божьего Иисуса Христа, и как следствие может именоваться Богородицей. Автор упомянутого канона, усиливая эффект, использует в одном ряду понятия «воистину» и «в ресноту». О последнем мы и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «реснота». Это церковнославянское слово является сугубо славянским. Филологическим источником «ресноты» служит праславянское понятие «рексн», что значит «ясный». Как известно, в ясную погоду предметы видны лучше всего. В таких условиях легко отличить, например, хорошую вещь от дешевой подделки, узнать истину. «Реснота» и переводится на русский язык как «истина», «правда», «действительность». От «ресноты» было образовано наречие «в ресноту». Оно означает «подлинно», «поистине», «действительно». Теперь давайте переведем услышанную в начале программы фразу «воистину и в ресноту родила еси Бога и Господа». Получается следующее. «Воистину и в действительности родила ты, Дева Мария, Бога и Господа». Итак, запомним, что церковнославянское слово «реснота» переводится на русский язык как «истина, правда, действительность». Образованное от него понятие «в ресноту» означает «поистине, в действительности».
0: Ларец слов.

0: сердца. Порт-Артурская икона Богородицы в судьбах России.
1: 11 декабря 1903 года на Богомолье в Киево-Печерскую лавру пришел бывший матрос Федор Катанский и поведал монахам, что видел во сне Божию Матерь. Пречистая Дева стояла на берегу морского залива и держала в руках плат с образом Спасителя. Ногами Богородица попирала обнаженные обоюдоострые мечи, а над ее головой ангелы держали корону. Царица Небесная открыла матросу, что Россию ожидает война на Дальнем Востоке. Владычица повелела написать ее образ и отправить в Порт-Артур. Этот город являлся военно-морской базой Тихоокеанского флота Российской империи. Сначала рассказ моряка остался без внимания, но прошло чуть больше месяца, и 27 января 1904 года японский флот напал на русскую эскадру. В Киево-Печерской лавре уже никто не сомневался, что слова Федора Катанского правдивы. Богомольцы стали собирать средства, чтобы заказать образ Божьей Матери. Деньги понадобились только на оплату материалов. Икону бесплатно написал киевский художник Павел Штронда. Вместе с резной рамой образ получился высотой 1,5 метра. По краю на эмали иконописец запечатлел надпись: «Христолюбивому воинству Дальней России от святых обителей киевских и 10 000 богомольцев и друзей». Весной 1904 года образ Божией Матери, названный Порт-Артурским, был освящен в лавре при большом стечении народа. Святыню отправили по железной дороге сначала в Санкт-Петербург, затем во Владивосток. Доставить икону в Порт-Артур оказалось невозможно, поскольку город находился в осаде. Военные больше полугода предпринимали попытки пронести святыню в крепость, но все они оказались безуспешными. А 20 декабря 1904 года Порт-Артур был сдан японцам. Икона Богородицы, написанная в Киеве, некоторое время находилась в передвижной походной церкви Тихоокеанского флота. При отступлении русских войск она оказалась в руках противника. Долгое время о святыне не было никаких известий. А в феврале 1998 года паломники из России обнаружили ее в антикварной лавке в Иерусалиме. Икону выкупили и доставили в Москву. Экспертиза подтвердила: это тот самый образ, что написал в 1904 году киевский иконописец Павел Штронда. После реставрации в Троице-Сергиевой лавре Порт-Артурская икона отправилась во Владивосток. Сейчас она пребывает в Покровском кафедральном соборе справа от алтаря.
0: Небесная заступница. Порт-Артурская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Души невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суеты.

Радио «Вера». Светлое радио. Действенны только молитва, молчание и любовь. Лучше через тайную молитву обращаться к сердцу других людей, чем к их ушам. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Мой анабасис» или «Простые рассказы о непростой жизни». 90-е годы 20 века. Я убежден, что цветы — это чудо. Не в смысле образного выражения «Ах, чудесные туфельки, чудесные цветочки», а вполне буквально. Чудо Божие. Явление милости Божией. И дело не только в том, что цветы концентрируют в себе тот удивительный эон бытия, который называется красотой, который сам по себе, своей ненормированностью, неподверженностью рациональному анализу, своей резонансной созвучностью человеческой душе является для чуткого сердца доказательством реальности высших планов творения. Но и в том, что цветы — это очевиднейший дар божественной любви человеку. Ибо рациональное обоснование факта существования цветов не выдерживает ни малейшей критики. И для чего тогда эти изящные цветы? Для чего, если они не дар? Не дар радости, не дар любви. Так что, когда мы дарим цветы любимым друзьям, это мистический акт. Акт богоуподобления. Акт повторения в малой капле нашей жизни безбрежного океана божественной любви.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Когда Иисус Христос пришел с проповедью о Царстве Небесном в свой родной город Назарет, слава о нем уже распространилась по палестинским землям. Повсюду люди обсуждали превращение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской, исцеление сына царедворца в Капернауме и другие чудеса, совершенные Спасителем. Жители Назарета, знавшие Иисуса с детства, тоже жаждали чуда. Однако проповедь Христа они встретили с недоверием. «Разве это не сын Марии? Разве не на наших глазах он вырос? Так откуда в его словах такая премудрость?» — говорили они. Желая подчеркнуть свою осведомленность, назаряне перечислили даже имена сводных братьев Иисуса, сыновей Иосифа от первого брака Иакова, Иосии, Иуды и Симона. Об одном из них, Иакове, нам известно, что он стал епископом и принял мученическую кончину. Иаков оставил послание, которое вошло в Священное Писание. Еврейский историк первого столетия Иосиф Флавий упоминает в своих трудах, что Иаков, брат Иисуса, пользовался большим уважением среди жителей Иерусалима, включая иудеев, которые называли его Иаковом Праведным, а также человеком с верблюжьими коленями. Такое прозвище сводный брат Иисуса получил потому, что из-за усердия к молитве его колени своими мозолями стали напоминать ноги верблюда. А в 2002 году мировой общественности было предъявлено материальное доказательство, что Иаков – реальная историческая личность. Израильский антиквар А.Д. Галан представил ученым артефакт из своей частной коллекции древностей – ассуарий, на одной из сторон которого выбита надпись на арамейском языке: «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса».
2: Ассуарий Иакова – это каменный короб, чуть расширяющийся кверху. Размеры его невелики – около полуметра в длину, 25 сантиметров в ширину и 30 в высоту. Подобные ящики иудеи использовали для повторного захоронения. Вначале тело умершего помещали в особую нишу в погребальной пещере. А по истечении определенного срока кости собирали и складывали в ассуарий. Это позволяло экономить место в родовых склепах, приобретать которые было довольно дорого. Такая практика существовала среди еврейского населения Палестины достаточно недолго. С первого века до Рождества Христова по 70-й год после рождения Спасителя. Именно этим временем ученые датировали ассуарий с надписью на арамейском языке: «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса».
1: Научное сообщество Израиля безоговорочно признало, что погребальный каменный короб из коллекции Адена Галана действительно был изготовлен в первом веке. А вот датировка надписи на нем вызывала сомнения. Некоторые специалисты стали утверждать, что слова, в которых, собственно, и заключается ценность артефакта, были нанесены значительно позднее. Израильский департамент древностей выдвинул против Адена Галана обвинение в подделке. И антиквар даже на некоторое время был взят под стражу. Чтобы установить истину, была создана ученая комиссия, в которую вошли 15 израильских специалистов и несколько международных экспертов. К изучению ассуария Иакова были привлечены палеографы французской Сорбонны, Канадского королевского музея Онтарио, Католического университета Америки. Ситуация осложнялась тем, что Аден Галан приобрел ассуарий у так называемых черных археологов, которые не только занимаются незаконными раскопками, но и небрежно обращаются с находками, представляющими историческую ценность. В обвинении, выдвинутом против коллекционера, главным пунктом было заключение профессора Тель-Авивского университета Ювала Горана, что надпись была сделана или очищена в недавнее время. В ответ на это научный сотрудник Королевского музея Онтарио Эд Килл возразил, что если надпись на ассуарии перед его продажей была очищена, это не отменяет ее подлинности и лишь обязывает ученых быть более внимательными и осторожными в выводах.
2: Весомую оппозицию скептикам составил ведущий палеограф Сорбонны Андре Лемер. Именно его аргументы стали решающими в судебном разбирательстве, инициированном Израильским департаментом древностей. Доктор Лемер обнаружил внутри высеченных букв слой древней патины, и главный свидетель со стороны обвинения профессор Юваль Горн признал наличие аутентичного древнего налета на всей поверхности записи. После этого обвинение с Адена Голана было снято.
1: В ходе так называемого дела о подлоге века, которое длилось почти 5 лет, было опрошено более 75 свидетелей и собрано 9000 страниц показаний. Однако все попытки дискредитировать подлинность надписи на оссуарии Иакова не увенчались успехом. Древний погребальный короб по праву считается одним из самых важных артефактов новозаветной библейской археологии. Тайны Библии. Радио «Вера».

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. У индийского царя Авинира родился долгожданный сын Иоасаф. Правитель устроил пир и пригласил на него 50 звездочетов и жрецов, чтобы узнать от них судьбу наследника. О, как хотел Авинир, чтобы жизнь первенца протекала в неге и роскоши! С тревогой он ждал, что предрекут гадатели. И вот, наконец, наимудрейший из гостей взял слово.
1: «О могущественный царь, да продлятся твои дни! По воле твоей скажу я слово, прими же его без гнева. Твой сын Иоасаф будет красив лицом и станом и уже в молодых летах превзойдет разумом убеленных сединами старцев. Болезни обойдут царевича стороной, и войны не потревожат его покоя, но не твой дворец будет его прибежищем, а иное царство станет его отрадой».
0: Авинира взволновали непонятные слова мудреца. Царь стал расспрашивать прочих гостей. Индуистские жрецы один за другим высказывались, что верно речь идет о религии, которую привез в Индию из далекого Иерусалима иудей по имени Фома. Служители идолов с гневом рассказывали правителю про апостола, который проповедовал Христа Спасителя, воскресшего из мертвых, и его небесное царство. Жрецы были возмущены тем, что, уверовав в Бога по слову Фомы, многие соотечественники отвращались от индийских языческих культов и уходили из дома, меняя свой образ жизни. Христиане не спровергали учения о кастах, и рожденные в высшем обществе отказывались от своих привилегий и служили низшим, как братьям. «Неужели и моего сына ждет такая участь?» – вскричал Авинир. Чтобы избавить Иоасафа от чуждого влияния, он воздвиг гонения на христиан, а для наследника повелел выстроить дворец, входить в который могли только самые верные подданные. Царь строго-настрого запретил печалить своего отпрыска, и мальчик рос, ни в чем не зная отказа. Но не ведал царевич и свободы, роскошные покои были местом его заключения. Однажды, уже будучи юношей, Иоасаф вышел за пределы дворца и увидел на улице старика, немощного, слепого и хромого. Встреча эта потрясла царевича. В страхе он стал расспрашивать своего воспитателя звездочета.
2: «Скажи мне, учитель, отчего этот человек не может ходить и видеть? Почему вид его внушает ужас? Что отняло у него радость?»
1: «Он просто стар, дитя. Прожитые годы сделали его дряхлым, а пролитые слезы отняли зрение».
2: «Значит, так бывает со всеми. Но что происходит потом?»
1: «А потом наступает смерть, и никто ее не минует. Ни богатый, ни бедный, ни жрец, ни слуга, ни воин».
2: «Но зачем тогда жить, если жизнь не имеет смысла, если смерть поглотит ее без остатка?»
0: Ко многим людям обращался Иоасаф с вопросом, как победить смерть. О терзаниях юноши узнал христианский отшельник Варлам. Пустынный житель пришел во дворец, назвался торговцем и объявил, что принес с собой драгоценный камень, но покажет его только царевичу. Когда же Варлаама провели в покое царского наследника, то он стал рассказывать притчи, в которых разными гранями сияла истина христианского учения и благая весть о воскресении Христовом. Долго слушал царевич пустынника, а затем воскликнул:
2: «Я понял! Вера во Христа — это и есть твоя драгоценность, и я ее принимаю. С нею и смерть над нами не властна, и не страшит никакое горе».
0: Предсказание мудреца осуществилось. Царевич Иоасаф навсегда покинул дворец. Наследник престола желал иного, небесного царства. Он принял крещение и удалился от людей, чтобы разделить подвиги пустынножительства с Варлаамом. По молитвам юноши ко Христу обратился и его отец. Все трое, ведя праведную жизнь, достигли святости, а значит, преодолели смерть. И ежегодно, поздней осенью, 19 ноября, Православная Церковь празднует память святых далекой солнечной земли, преподобных отшельника Варлаама, царевича Иоасафа и его отца, индийского царя Авинира.
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Милосердный человек щадит не только тех животных, которые служат ему, но даже и пролетающую птицу.
1: Христианину свойственна любовь к животным, творениям Божьим. На это указывает и книга «Великое оглашение», сборник поучений Феодора Студита, византийского святого, жившего в 8-9 веке. Преподобный Феодор был настоятелем самого значительного монастыря средневекового Константинополя, Студийского. Обитель владела крупным подсобным хозяйством, в том числе и животноводческим. Обращаясь к тем монахам, которые им занимались, святой и говорит о жалости к братьям нашим меньшим.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Иногда совершенный с любовью поступок – обнять плачущего ребенка, сказать доброе слово, отложить свои дела ради другого – становится для нас утешением в час испытаний. Для кого? Так происходит с Энн, героиней повести «Рилла из Инглсайда», канадской писательницы прошлого столетия Люси Монтгомери. Начало Первой мировой войны. Сын Энн, Джем, отправляется на фронт. Мать собирает его вещи и вспоминает, как когда-то много лет назад новорожденный малыш Джем расплакался. Энн тогда, преодолевая усталость, взяла его на руки. Сейчас, собирая вещи Джема накануне его отъезда на фронт, Энн говорит: «Если бы я не пошла к Джему той ночью, 21 год назад, и не взяла его на руки, я бы не смогла выдержать завтрашний день». Почему же этот, казалось бы, обычный эпизод так важен для Энн? Дело не в том, что он был уникальным или героическим. Напротив, он ценен именно потому, что был одним из многих. И сейчас, отпуская Джема на войну, Энн черпает утешение в осознании: ее любовь к сыну была цельной и постоянной. Это воспоминание дает ей опору. Ведь любовь, писал святитель Лука Воина Ясенецкий, подвижник 19-20 столетий, сильнее всякой другой силы. Она побеждает все.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа

0: Председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл принял участие во Всероссийской научно-практической конференции в формате сборов военного духовенства Русской Православной Церкви, окромляющего военнослужащих вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации. Двухдневный форум, собравший священнослужителей со всей страны, прошел в Нижнем Новгороде. Программа мероприятия объединила богослужения, рабочие встречи с командованием Росгвардии и руководством Приволжского федерального округа, а также практические занятия по профильным дисциплинам на военном полигоне. Особое внимание делегаты уделили специфике работы духовенства в зоне проведения боевых действий. В своем докладе на пленарном заседании конференции, говоря о главной цели пасторского окормления защитников Отечества, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл подчеркнул, что задача священника на войне сурова и ясна – сохранить в человеке человека. В Ставрополе побывали известные кубинские спортсмены. Единственный в мире пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Лопес и его тренер, заслуженный спортсмен Рауль Трухильо. По приглашению министра спорта Ставрополья Вероники Тайдаковой в мероприятиях принял участие руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Краевой федерации шахмат, священник Антоний Скрынников. Отец Антоний встретился с гостями и рассказал им о православных традициях на Северном Кавказе. В заключении встречи священник преподнес в дар гостям православные иконы с изображением Пресвятой Богородицы. 12 сентября в рамках празднования Дня города Ставрополя и Ставропольского края на сцене Аллеи Славы краевой столицы состоялся фестиваль свободного творчества «Сияй». Хор «Соловушки» православной Свято-Владимирской гимназии под руководством педагога Веры Скриндевской не остался в стороне от общего торжества, выступив со своей праздничной программой. Юные артисты исполнили две песни, ставшие символичными для этого дня. Первая композиция была посвящена России, а вторая – святому князю Владимиру, крестителю Руси, небесному покровителю гимназии. В руках дети держали флажки с теплыми словами «Город, мы тебя любим». Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Персона. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на Радио Вера.
2: Сегодня гостем программы будет поэт Илья Резник.
1: Персона. Первоисточник.
3: Здравствуй, Сережа. Как твои дела? Слышал, в другой отдел переходишь?
4: Ну, хочу попробовать. Там зарплату повыше предлагают. Ну и полномочия пошире.
3: Ну что ж, рад за тебя. Только будь поосторожней, пожалуйста. Я слышал, там некоторые любят строить козни.
4: Вот и выраженницы ты вспомнил.
5: Оборот «строить козни» библейский. И встречается, например, в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». «Не всякого человека вводи в дом твой, ибо много козней у коварного. Как охотничья птица в западне, таково сердце надменного. Он, как лазутчик, подсматривает падение, превращает добро во зло. Он строит козни и на людей избранных кладет пятно. От искры огня умножаются угли, и человек грешный строит козни на кровь. Остерегайся злодея, ибо он строит зло, чтобы он когда-нибудь не положил на тебе пятна навек. Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для твоих». Эта книга состоит из 51 главы и дает советы на разные случаи жизни. В приведенном фрагменте из 11 главы автор учит не доверять незнакомым людям. Они могут оказаться коварными и иметь недобрые умыслы. Греховные стремления нечестивого человека умножают жертвы его нечестия. А вот в Псалтыре выражение встречается в псалме, где Давид описывает свои страдания от болезни, которая отдалила его от друзей и усилила врагов. Его страдания побуждали противников строить козни против Давида и распространять ложные сведения. «Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни». О кознях говорит и апостол Павел в своем послании к Ефесянам. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Апостол учит Ефесян бороться с духами злобы, а чтобы уметь противостоять козням дьявольским, призывает обращаться к помощи Божьей. Выражение «строить козни» распространено и в литературе. Его можно встретить в произведениях Лермонтова и Пушкина. У Александра Сергеевича, например, в поэме «Полтава» так говорит Василий Кочубей. «Давно сознался я во всем, что вы хотели. Показания мои все ложны, я лукав. Я строю козни, гетман прав. Чего вам боли?» Есть и о гетмане Мазепе. «Грозы не чуя между тем, неужасаемый ничем, Мазепа козни продолжает». Сегодня выражение «строить козни» означает тайно вредить кому-то, замышлять недоброе, осуществлять коварные планы. Синонимичными выражениями являются «рыть кому-то яму» и «расставлять сети».
1: Первый источник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В юго-западной части Хабаровского края, в 300 километрах от Комсомольска на Амуре, есть небольшой поселок Чикдамын. Он стоит на живописной сопке среди таежных лесов, над одноименной рекой. Хвойные заросли, отражаясь в ее быстром течении, окрашивают поток в темно-зеленый цвет. Потому и дали коренные жители эвенки речке такое название – Чикдамын. В переводе с эвенкийского языка на русский оно означает «сосновая вода». Эвенки жили на берегах Чикдамына испокон веков, но не имели постоянного обиталища. Оленеводы и охотники, они кочевали с места на место. Поселок возник в 1932 году, когда российская геологическая экспедиция

0: Главные христиане, священники, монахи и миряне. Многие из них в невыносимых для жизни условиях приняли мученическую смерть и впоследствии были прославлены церковью в лике святых. Жители Чикдамына обратились к этому факту в конце 20 века, когда в поселке появилась первая христианская община. Православный приход был зарегистрирован в 1995 году с посвящением новомученикам и исповедникам российским. Храма в то время еще не существовало. Верующие сначала собирались на молитву в одном из помещений Дворца культуры, а затем им предоставили здание бывшего магазина. Наконец, в 2007 году в Чикдамыне построили церковь и освятили ее во имя новомучеников, пострадавших в 20 веке от безбожной власти. Деревянное здание, похожее на сказочный терем, возвышается над живописной долиной. Когда в празднике колокола возвещают о богослужении, звон плывет над тайгой на десятки километров. А он здесь особенный. В 2023 году на церковной звоннице была установлена электронная система, управляющая колоколами. В ее репертуаре красивейшие канонические мелодии. Здесь и благовест, и малиновый звон, и оптинский, и ростовский, и троицкий. Поют колокола и в престольный праздник Чикдамынской церкви, в день памяти новомучеников и исповедников российских. Он установлен в воскресенье, ближайшее к 25 января. В это время в Хабаровском крае лютуют морозы, колокольню пронизывают ледяные ветры, но электронному звонарю все нипочем.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Вера. Неумолимые слова. Окаменела Иудея. И с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом,

страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут. И глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Осип Мандельштам.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать персоны наших современников. И сегодня у нас в гостях Илья Резник.
0: Илья Резник – поэт, сценарист, народный артист Российской Федерации, почетный член Российской Академии Художеств, автор стихов к сотням популярных эстрадных песен, мюзиклов, детских произведений и поэтических сборников, художественный руководитель детского музыкального театра «Маленькая страна», основатель собственного музыкального театра в Москве, награжден орденами за заслуги перед Отечеством 3-й и 4-й степеней, орденом дружбы, орденом почета, является лауреатом многочисленных профессиональных премий.
1: Илья Рахильевич, дорогой, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Перед тем, как мы к первой теме «Вера» перейдем, я позволю себе задать вопрос. Он всегда у нас звучит вот в таком небольшом прологе. Вопрос о таком внутреннем самоощущении. Да? Вот сегодня, здесь и сейчас, как бы вы ответили на вопрос «Кто вы?»
2: Я бы сказал, что я коренной ленинградец.
1: Ох, как интересно.
2: И вот этот город, он в меня заложил и отрицательное, и положительное, и мои эмоции, начиная с блокады Ленинграда. Это я помню все. Я помню эти аэростаты, я помню горящие дома. Я помню Ладогу, как мы сплавлялись, так сказать, на барже и плыли. И дальше, если возвращаюсь опять в Питер, то это бабушка, дедушка мои, политические иммигранты из Копенгагена, там целая история. Они всю блокаду были. Потом дворец пионеров ленинградский, который заложил в меня... Это была и механическая игрушка, и хор замечательный дворца пионеров, и клуб юных затейников, это бальные танцы, и секция гимнастики, где мне тренер говорил: «Резник, что вы висите, как кисейная барышня?» Я не мог потянуться. Вот. Дальше. Работа с питерскими певцами. Эдуард Хиль, Эдиточка, Пьеха, моя любимая, ансамбль «Дружба». Потом поступление и неприятие меня в Союз писателей. Потому что первый раз они сказали, что не хватает книг. Когда хватило книг, они потеряли мои документы. И спасибо. Спасибо,
1: да.
2: Риммочке Казаковой, которая сподобилась потом в Москве, в Доме писателей. Но тогда быть писателем – это 10 метров жилплощади лишней. Представляете?
1: Да.
2: И, так сказать, абонементные выступления на заводах, в музеях, которые давали прибавку, так сказать. Тогда это было очень важно.
0: Вера.
1: Конечно, я не могу не поговорить с вами о молитвах, которые вы пишете. И я слышал историю, вы рассказывали, как на вас спустились молитвы. Я об этом чуть позже спрошу. Я вот с чего хотел бы начать. Вот эти молитвы, это для вас все-таки больше стихи или больше молитвы? Или это неправильный вопрос?
2: Вот слушайте, четверостишие. «Прими, Господь, мое благодарение, слова признания, веры и любви, за то, что ты даешь мне вдохновение и что диктуешь мне стихи мои». Вот, Господне, я никогда не был таким счастливым, понимаете? Когда... Ну, приходит, но все время приходит. Я говорю: «Дай, Господи». Он дает. И вот если, Владимир Иванович, человек, который, ну, так помылся, хорошо выглядит, но девятый десяток, уже к финалу девятый десяток. И чтобы каждый год выпускать. Вот это первая молитва была. Это все с благословения святейшего патриарха, четырехтомник. Дальше Ольга Леонардовна Климашевская, которая редактирует и собирает материалы. Mm-hmm. Она говорит: Илюша, а надо написать историю государства российского в стихах. Я говорю: ну, Ольга Леонардовна, ну, и у нее вера была. У нее как раз была вера в меня, что я напишу. Чего? И сейчас я удовольствие получу. Я же третий пишу. Вот только что Нахимова, Павел Степанович. И в третьем томе у меня и Щепкин, и Александр Первый, и Чайковский, Чаадаев, и Пушкин. И вот я говорю: Ольга Леонардо, а как я о Пушкине-то в стихах буду писать? Это же я написал, что писать о Пушкине в стихах – самоубийство для поэта. Но из любви к нему без страха несу главу свою на плаху. Я понес эту главу. И я решил, что, конечно, это невозможно поэму писать, когда он родился, потому что такая объемная поэма, да, пушкиноведа какого-то. А я решил, что вот такие пастельные легкие этюды в виде сонетов. Сонет о детстве, сонет лицей, сонет Анна Керн, сонет Наталья Гончарова, последний сонет «Черный день на Черной речке». Я написал 16 сонетов. И одно лирическое отступление. Лирическое отступление, которое я заимствовал у себя из главы о замечательном нашем Державине. Вот это было отступление в этой главе о Пушкине. «Зима, январь, год 1815-й, из класса в класс экзамен». Тест переходной. О, други, классик нам пожаловал. Сенсация, восторг в лицее Царскосельском. И какой? Вы день тот помните? Спросили у создателя. И Пушкин вспомнил, хоть прошло немало лет. Благословенный этот день, день знаменательный. Прошу прощения, в стихах его ответ. Как стар он был, он был в мундире и в плисовых был сапогах, полудремал в дневном эфире, тень одиночества в очах, подперши голову рукою, сидел в бессмысленной тоске, но вспрял, взорлил, готовый к бою, услышав близкое родное стихи на русском языке. Его стихи вольны, красивы, он счастлив, их писал давно. Поэты все честолюбивы, за это их корить грешно. И вот мой выход. Во внимание, Державин, ангел, воплоти. И я прочел воспоминания о царскосельском житии. В коленях дрожь, души смятенье, увы, не в силах описать. Когда Державин в сочинении был упомянут мной, звучать мой голос стал светло и ясно. Я в восторг был в плену. И тут я слышу глас. «Прекрасно! Давай тебя я обниму». Он с кресла встал, творец усталый, чтобы объясниться мне в любви. Но я умчался прочь из зала. Меня искали. Не нашли.
1: Замечательно. Это надо вот в школе читать детям. Я же помню, вот как это, нам рассказывали.
2: Вот эти книги, они как раз для школьников, для старших.
1: А Пушкин с вами всю жизнь, да?
2: Да. Это необъяснимо.
1: А вы перечитываете его или это как-то по-другому? Вот как у вас с Пушкиным диалог? Он как он
2: построен? Я его чувствую. Мне достаточно прочитать 8 строчек, и достаточно, нежели читать «Медного всадника» или «Онегина». Потому что тогда-то это заложено, а сейчас только как всплески памяти, понимаете, и прикосновение к нему.
1: Яр Ильич, да. Я хочу, пока мы в теме веры, еще вот не могу вам не задать один важный очень вопрос. Даже два важных вопроса. Вы сказали в каком-то интервью, если я вас верно понял, что несмотря на то, что вот крещение вы приняли относительно недавно, но вы сказали, что я всегда был верующим.
2: Да.
1: Я правильно вас услышал?
2: Да.
1: А что это значит?
2: Ну, это необъяснимо, это интуитивное чувство, потому что я помню лет 35 назад, помните, когда Петерим Красавец жил?
1: Да.
2: Митрополит.
1: Да.
2: Был телемарафон детский.
1: Ага.
2: И что меня повело? Откуда? Я же написал молитву. Дети пели «Охрани меня». Почему? Вот в этом марафоне он так одобрительно, да? Я не знаю. Почему я написал Коле Караченцеву, я написал молитву «О Всевышний мой, ты да. услышь меня». А почему потом какие-то годы прошли, Люба Казарновская поет на музыку Чайковского «Там, в синих небесах вдали, услышь слова моей любви». Когда вот первый поток пошел, это надо рассказать нашим зрителям.
1: Когда спускаться стали стихи.
2: Когда спускаться стихи в течение 10 дней. Я их записываю, как да. художник на манжете, на газеты какие-то. Потому что, боже мой, спусти.
1: И да. все потеряли потом.
2: Нет, подождите. И потом закрылся этот...
1: Как сейчас говорят, портал.
2: Да, портал закрылся. Да, да. И я стал писать детскую, вот у меня детская книга там и прочее. Через месяц думаю, ну, что-то там было хорошее, а дай-ка я запишу. И тут-то была трагедия. Я маленького клочочка не мог найти.
1: Действительно, конечно.
2: Нет. Не, и это была такая трагедия. Думаю, боже мой, я же все-таки поэт, оказывается. У меня же вот, смотрите что, смотри, боженька, что ты мне прислал-то. А я потерял, извини меня. И звонит мне Игорь Каменев, иконописец, мой приятель. А обычно он мне позванивает так, он в деревне. Говорит, Илюх, да, прочти что-нибудь, я порисую. Да. Ну, знаете, такая телепатическая связь.
1: Да. То есть вы читаете, а он а в это время пишет да, что-то.
2: А у него ассоциация, он совсем не на эту тему, а звучание какое-то, я не знаю. Вот.
1: Удивительно.
2: И я говорю, он говорит, а что у тебя за огромный голос такой? Я говорю, помнишь, я тебя когда-то ночью читал? Я говорю, помню. Я говорю, они пропали. И он говорит, я в жизни никогда не записывал чужие разговоры, и меня что-то подвигло, чтобы нажать эту кнопку.
1: На автоответчик все
2: да,
1: записал.
2: Да, и прошло много времени. И вот эти, которые спустились молитвы, вот они вышли в такую книжечку, да вот даже предисловие замечательного любимого патриарха Алексия. «О Всевышний мой, освети мой храм, и воды святой дай моим губам, чистотой своей жажду утоли, дай счастливых дней и благослови». И одну вещь я могу прочитать.
1: Прочитайте,
2: из того,
1: пожалуйста.
2: Что упало. «Спаси Всевышний, утлый чел над бури, мальчишку-храбреца от пьяной пули, спаси любовь от медленного тления, поэзию от скорого забвения, благослови великую природу, лесных зверей и птиц, огонь и воду, лугов медвяных утреннюю песню и птичью стаю в синем поднебесье. Не дай пройти беспечно и поспешно по хрупкому мосту моей надежды, не дай под бременем тревог согнуться, в самом себе не дай мне обмануться». Вот такими блоками это чудо, конечно. Оглядываясь в прошлое, думаю, боже мой, это чудо просто. Я не могу это объяснить никак. Не могу.
1: А вы говорили, что, принимая решение о крещении, если я, опять же, правильно понял, поправьте меня, если неверно, что вот в принятии этого решения большую роль сыграло то, что с вами был рядом пример верующего человека, вашей жены.
2: Может, конечно, Ира.
1: Ирина Алексеевна. И вот я не могу просто про это не спросить. То есть просто как она жила рядом с вами, верующих, вас сподвигло к тому,
2: конечно,
1: что...
2: Конечно, она молилась, она все...
1: Удивительно.
2: Соблюдала, она ходит в храм. Ну, и я с ней стал ходить в храм. Мало того, я на клиросе уже читал какие-то молитвы в нашем храме.
1: В храме.
2: Это потрясающе. Вот мне недавно... У меня тройничный нерв болел. Говорит, пойдем в храм. И мы пошли, и я сижу там, у меня там есть местечко. И думаю, боже мой, благодать-то сходит. Опять набираюсь каких-то сил. И это чудо какое-то. Ну и потому что наш храм, там чистые люди, там замечательные люди.
0: Фарсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды поэт Илья Резник. Надежда.
1: Вы не раз говорили, что стихи надо выдыхать.
2: Да.
1: И что, если я опять же правильно понял, что лучше всего это Пушкину удавалось. Да? То есть это не значит, что ты потом не правишь, да, там, да, не, да. Но вот они...
2: Это первое, обязательно.
1: А этому можно научиться? Или это либо дано, либо нет?
2: Вот у меня приятель, очень хороший поэт. Он говорит, ты знаешь, я вот над стихотворением 3 месяца работаю. Что? 3 месяца переставлять буковки, переставлять эти строчечки. Бог ты мой. Ну, это кошмар же какой-то. Ну, есть, так сказать, поэты, есть, ну, профессиональные писатели. Я не представляю, как это можно вымучивать стихотворение. Я понимаю, ты выдохнул, потом смотришь, да. У тебя... Я о рифме вообще никогда не думаю. Никогда не думаю. Вот. Потом только, когда идет редактура, они отлеживаются, и ты смотришь, здесь можно усилить, здесь можно сократить. Но основное ядро, оно остается.
1: А как вы думаете, а вот, скажем, я просто пытаюсь вот с этой метафорой, да, поиграть. А вот Маяковский тоже выдыхал стихи?
2: Ой, как он мне нравится сейчас.
1: Правда?
2: Как он мне нравится. Какой он... Конечно, это эмоции, это выплеск эмоций. Мы эмоции все время. Я понимаю. Это великий поэт.
1: Но это тоже, да, вот этот выдох, выплеск?
2: Да, безусловно. У него выкрик. У него выкрик. Я написал, поэт, он не притворщик, не игрок. Живет он каждое мгновение, выхаркиваясь кровью чистый слог в отчаянном восторге вдохновения. Именно вот то, что я сказал, то, что к Маяковскому относится. Да, недавно была встреча. У нас же вот когда служба идет, а потом трапеза. Это потрясающе. Я на трапезе все время проверял свои сочинения. Все время. Люди сидят, 100 человек, 150 прихожане. От слова приход просто приходит. Очень много священнослужителей. И вот сравнительно недавно было 2 священнослужителя из Оптинской пустыни. Я рискнул. Давайте я вам прочитаю молитву оптинских
1: старцев.
2: Прочитаю.
1: Конечно, это тем более у нас же все части программы по ней сделаны, вот по окончанию молитвы оптинских старцев.
2: Господи, самый великий на свете, светоч надежды и веры оплот, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что грядущий мне день принесет. Дай мне предаться святой Твоей воле, как поступить мне, направь, поддержи. Вести пришедшие с радостью, с болью воспринимать научи, подскажи. Пастырем стань моим чувствам и мыслям, дай попечение словам и делам. Все, чем живу, все, что есть в моей жизни, Ты поручил ниспослать небесам. Ты научи меня, как осторожно с каждым из членов семьи моей жить, чтобы не смутить его взором тревожным, словом отчаянным не огорчить. Силу, Господь, дай мне утром грядущим, чтобы новый день мне принес благодать. И научи меня, Бог всемогущий, верить, молиться, терпеть и прощать.
1: Ян Ахмедович, а вот такой вопрос... тоже для меня не праздный. Вот я понимаю, когда вы говорите, вот спускаются, да? Понятно, что эта связь. А бывает такое, когда пытаются вам, с вами связаться не сверху, а снизу? Когда что-то совсем противоположное диктуется? Или так не бывает?
2: У меня бывает так, что я долго размышлял, что вот молитвы на церковно-славянском языке, особенно для молодежи, очень трудно воспринимаются. Трудно. Очень трудно. То есть воспринимается музыка, да, это прекрасно. Музыка, молитва, да. И я где-то уже лет 20 назад пришел к одному священнослужителю и сказал, вот я мечтаю адаптировать, там, ну, перевести, толковать, что ли, на русском языке. Он сказал, нет, еще рано. И... В 17-м году наш патриарх сказал, вы знаете, Бог послал вас, чтобы вы сделали эту работу. И он благословил все 4 тома, которые
1: вышли. Да, и он уже сказал вам, что вас слушают, вам верят, и это
2: да,
1: доверяют,
2: да,
1: это очень важно.
2: Да, а для меня это, потому что русский язык, это какой-то, этот самый философ немецкий сказал, что язык – это дом бытия. А для меня это целый мир, мир моего сердца. И русский язык, я поэтому написал гимн русскому языку. Потому что это неповторимый язык. Это он такой всеобъемлющий, такой чувственный и трагический, и ну какой угодно, столько нюансов в нем, столько палитра целая палитра.
1: И все можно выразить. Вы удивительно точно сказали, да, ведь все можно выразить на русском.
2: Мой язык, земли и творение русской, наш верный друг, судья, наш и пророк, поэзию творящее искусство, мечты и вдохновение исток, дарить добро твое предназначение и прославлять святые имена, к прощению призывать и очищению, соединять миры и времена, торжественно звучать в народной песне, открытие в науке совершать, молитвой возноситься в поднебесье и тихой колыбельной утешать. О мой язык, слов неоглядных братства, вольны твои просторы далеки, я славлю дар твой перевоплощаться в наречие людей и языки. Твой язык, мой трепетное слово, нужнее нам всех сладостно-сказочных даров. Ты Пушкина восславил и Толстого, творение гениальных мастеров. Дари нам свет, веди дорогой звездной, пои любовью, как святой родник. Живи в веках, и царствуй венценосно. И тут цитата. Великий и могучий наш язык.
1: Вы говорили, что вы с женой оптимисты. А бывали у вас периоды, ну вот, потери надежды? Вот вам, вообще вам знакомо уныние или нет?
2: Уныние, у меня были стихи об унынии. Уныние, нет. Может быть, какое-то разочарование, но не уныние. У нас же три театра с Ирой.
1: Севастополь. Вам нельзя унывать.
2: Севастополь, Ялта и Москва.
1: И Москва, да.
2: И иногда вот был период, когда 21 преподаватель, но нету денег заплатить. Я говорю, Ир, надо закрывать нам это дело. Значит, мы не потянули. Она говорит, а дети плакать будут.
1: Вот. А у вас ведь не сложно с детьми, да, работать? Вам легко?
2: Да, это радость.
1: А как вот получается, что легко с ними вам, с детьми? Я вот когда смотрю, вот вы с ними выступаете, мы же все время говорим про разницу поколений, что друг друга перестали понимать. А у меня такое ощущение, что у вас вообще нет.
2: Вот мы приходим с Ирой, я ее пускаю вперед, она приходит. Говорит, здрасте, Ирина Алексеевна, служим Российской Федерации. Они у нас так воспитываются. Мы когда приходим, это две елки, они бросаются на нас, вот две елки вот такие. И думаешь, ну как это закрывать? Это же невозможно.
0: Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды поэт Илья Резник. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Повтор программы. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды поэт Илья Резник. На радио «Вера». Терпение.
1: Вы уже так аккуратно сказали про разных поэтов, да, про отношения. Но я хочу вспомнить, вы как-то говорили, что Сергей Владимирович Михалков сказал, что есть три поэта, чьи стихи, ну, песни, да,
2: которые
1: можно читать
2: песни,
1: глазами. Да, можно читать глазами. Это удивительное, конечно. Это Высоцкий, Окуджава и Резник.
2: Да, это неожиданно.
1: А вы согласны с этим высказыванием?
2: Согласен. Легендарные шестидесятники, да. А кто в сердце у нас остается? Окуджава и Высоцкий. Из этого поколения. Они в наших сердцах.
1: А вот для вас лично, вот что такое Окуджава и Высоцкий? Или кто такие Окуджава и Высоцкий?
2: Ну, Окуджава это... Я с ним очень смешно скажу, в одной кровати спал. Но это у Шварца. Мы с Изичкой очень дружили. И я к нему в Сиверскую ездил. И я как-то у него остался на несколько дней. Он говорит, Илюша, в этой кровати спал Окуджава. Он писал здесь «Путешествие дилетантов». Я говорю, ну все. Теперь я заражусь этой энергией. Вот. Но это искренность, это боль. Вот это боль, да. Когда у поэта нет боли, он просто техник, он профессионал. Он знает, что такое силабатоника, что такое амфибрахии и там, вот, дактиль и прочее, понимаете? А вот боль... А Высоцкий это трибун, это борец.
1: То, как вы прекрасно сказали про Маяковского, да, что это вот не выдыхание, как сказать, это крик, да?
2: Вопль даже.
1: Вопль. А вот у Высоцкого это тоже вопль или нет?
2: Думаю, что да.
1: Да?
2: А у него рык.
1: Рык. Вы говорили, что нет усталости от творчества, потому что вы меняете жанры.
2: Да. Это правда, я говорил. Но это тогда, до этого периода.
1: Это все до этого, да?
2: Потому что, ну вот детская книга, вот 500 страниц радости. Да. То есть детская. Или книга сонетов. Вот сонет, я сказал, я буду писать сонет. Написал 200 сонетов. Вот квадрат четверостиший. Я пишу 500 четверостиший. Хвали меня за каждую удачу. Приличная музыка. Пишу стихи. Записана сейчас, ну, потрясающая песня получилась. А искусственный интеллект стихи-то хорошие написать не может. Он может трафарет, он может, зная Ямбхары и прочее, написать средние крепкие стихи, но выдающиеся, которые идут отсюда. Музыка, да, это мелодия, это, какой ресурс. Аранжировка, ноты, инструменты, голос. И певец может получить замечательные. А вот поэзия, это искусственный интеллект, настоящую большую, не может создать, не может.
1: Не может выдохнуть.
2: Не может выдохнуть и вдохнуть. А если вдохнет, подавится. Вот такой ответ.
1: Спасибо огромное.
2: Спасибо вам.
1: Это был Илья Резник, а мы продолжим писать парсуны наших современников через одну неделю.
0: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.
0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
2: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
2: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский.
2: Добрый вечер.
1: Отец Александр, вот я думаю, что вы помните письма Баламута Льюиса. Там упоминается такой филологический отдел ада, который занимается тем, что искажает значение слов, особенно имеющих отношение к христианству. Вот у меня такое ощущение, что мы как-то попали в поле зрения этого отдела, потому что у нас очень многие слова перепутались, и зачастую в нашем представлении начинают означать что-то противоположное тому, что вкладывали в эти слова, ну, скажем, святые отцы. И вот в качестве примера можно привести слово «достоинство» и слово «смирение». Тут полная путаница у нас, поскольку достоинство – это замечательно, это вот то, чего нам всем не хватает, чувство собственного достоинства, красивая фраза, к которой мы так вот стремимся прикоснуться так или иначе, соотнести ее с собой. Не очень себе представляешь, что это такое. И образ смиренного человека, как правило, в общественном таком сознании сопряжен с картинкой человека вечно униженного, и, в общем-то, может, он и рад бы из этого унизительного положения как-то выскочить, но в силу слабости характера он терпит то, что человек с чувством собственного достоинства терпеть не будет никогда. И в то же время мы читаем и постоянно слышим в проповедях, читаем у святых отцов, как ценное и велико для христианина смирение, и не очень понимаем, что же в этой связи такое достоинство. И как бы нам вообще так устроиться в жизни, чтобы не сойти с ума, и чтобы у нас эти понятия не перемешались в голове, а главное, чтобы они окончательно не запутали нас в нашей повседневной жизни. Вот давайте попробуем разобраться, что же с точки зрения христианина чувство собственного достоинства, откуда оно берется, со знаком плюсом оно или со знаком минусом, что такое смирение и как нам не перепутать смирение с самоедством.
2: Вот очень мне понравился ваш заход про филологический отдел ада. Устойчиво находясь в, значит, эпохе отрицательного роста, я думаю, что наши слушатели вообще прекрасно понимают всю соль этого самого отдела и типа его работы. К смирению и достоинству. Вот мне кажется, что на самом деле это совершенно не антагонисты. Мы бытово разводим эти вещи ровно потому, что иллюстрация того и другого, возникающая в нас, вот она полностью совпадает с тем, о чем вы сейчас сказали. Да, то есть достоинство – это вот прямо-таки отпрыск королевского рода, а смирение – это... Ну, как сказать, человек формата третий сорт не брак. Ну, то есть конечности все на месте, все вроде парное, где-то работает работу, и, может быть, даже зарплату деньгами получают. Ну, и достаточно. Вот важно иметь в виду, что если мы к тем же самым отцам возвращаемся, у них есть ведь очень интересный заход. Когда... Очень часто они мотивируют человека к духовной жизни именно через категорию достоинства. У многих аскетических авторов мы встречаем разговор о том, что ты царский сын. Да, собственно, сам Христос сравнивает человека, например, да, с там, потерянной овцой в стаде. Нам кажется, что фу, какая низость. Но для, например, сельскохозяйственной культуры это вообще-то, ну вот, главная драгоценность. То есть вот это все имущество-то и есть. Соответственно, вот Ветхий Завет сравнивает человека с овцой бедняка, например, да, как делает пророк Нафан, ну и далее. То есть разговор о достоинстве – это разговор точно так же, как и разговор о смирении, глубоко христианский. Даже более того, он онтологически христианский. Христианство, настаивая на том, что человек есть образ и подобие Бога, но как бы в более понятных тонах, может быть, это бы описывало как то, что человек – это икона Бога в мире, то есть проявление Его в мире. Отсюда, соответственно, и определенного рода пафос святоотеческой мысли, который говорит, что ты что, неужели, будучи царским сыном, ты можешь делать или разменивать себя на вот такие-такие другие низкие вещи. Ты призван к тому, чтобы владеть вселенной, которая вот преподает тебе, твоим родителям, а ты царствуй и владей, и устрояй, и управляй, а ты вместо этого идешь в подчинение, и причем в подчинение самого, ну, скажем так, низкопошибного свойства, вот самого ничтожного характера. Здесь вспоминается, конечно, притча о блудном сыне, о желании наесться от свиной кормушки и о том, что на каком-то этапе, в общем-то, да, мысль, ну уж, если не прям совсем о достоинстве, но хотя бы какой-то край такого рода мысли, вернули его в отеческий дом.
1: Знаете, конечно, тут, мне кажется, существует два пласта наших рассуждений. С одной стороны, мы открываем Евангелие, мы открываем святоотеческую литературу, мы пытаемся применить это каким-то образом к себе, и, в общем-то, это у нас порой получается. Но есть другой пласт восприятия этих слов и этой проблемы. Скажем, мы открываем книги Варлама Шаламова о его пребывании в сталинских лагерях. Почему именно его? Потому что из всех авторов, писавших на эту тему, он наиболее безысходно и остро описывает падение вот просто в прах человека, когда в человеке не остается абсолютно ничего человеческого, и как это происходит, в общем-то, без особого сопротивления со стороны человека, когда он поставлен в определенные условия. Если сравнить описание, которое дает в своих книгах Варлам Шаламов вот этой жизни лагерных доходяг, фитилей, как их называли, и описание смиренных подвижников, там, предположим, времен расцвета монашества в IV-V веке, которые искали особенных способов смирить себя и находили эти способы. Эти способы давали им какой-то искомый плод. Вот мы сравниваем одну картинку и другую. Мы понимаем, что, да, описание подвигов аскетов, они великолепны, но они не имеют к нам никакого отношения, потому что мы несоразмерны им по своим личностным качествам. И, скорее всего, мы гораздо ближе, соразмернее тем героям, которых описывает Варлам Шаламов. И вот что такое тогда происходило, и что может произойти в любой миг нашей жизни, потому что, ну, собственно, такие экстремальные испытания, которые описывает Шаламов, возможно, сейчас с нами вряд ли случатся, но нельзя исключать, что на протяжении нашей жизни что-то коррелируемое с этим может произойти. Можно далеко не ходить, а вспомнить 90-е годы и ситуации, в которые совершенно не готовые к этому люди попадали, когда их начинали преследовать какие-то ракетиры. Там, ну, через запятую можно все это повторить. Я думаю, что наши радиослушатели не забыли еще реалии тех лет. Так вот, где же это смирение, к которому мы хотим прикоснуться, и благой плод, которого мы хотели бы получить? И где та грань, которая отделяет одно от другого?
3: Вот мне кажется, очень хороший вы приводите пример с аскетами и узниками лагерей. Потому что может показаться, что у них примерно одинаковые условия. И в каком-то объеме, говоря чисто о внешней стороне, это действительно похоже. В одном месте много труда, и в другом много труда. В одном мало еды, и в другом мало еды. Разница может только в температурном режиме, но ни там он не комфортен. То есть, соответственно, у нас ранние аскеты в жуткой жаре пустыни, да, сталинская система лагерей у нас ближе к полярному кругу и за ним. Но тем и отличаются преподобные пустыни от целого ряда, не от всех, конечно, да, но от целого ряда узников сталинских лагерей, это наличие вот этого внутреннего стержня, а именно вот этого достоинства. То есть они, кроме всего прочего, не только понимают, кто они, но и что они делают, и зачем. То есть, если сейчас очень пошло это сформулировать, у них огромная мотивация. То есть они понимают, что конечная цель их трудов – это небесное царство. Они те, кто нашли драгоценную жемчужину, как говорит об этом Христос, продали все, что имели, чтобы купить только ее. И обладание ей их полностью устраивает. Они не печалятся ни о чем том, что они оставили ради этого самого обладания. Ничего этого даже близко ни у кого из узников лагерей просто нет. Это просто деморализованные люди, которых вырвали из их обыденности, из их регулярной действительности, которые не планировали записываться ни в какие герои, нести какие-то экстраординарные подвиги ради чего-то невероятного. У них и в целеполагании-то ничего нет. И вот когда вдруг оказывается, что у них в целеполагании просто биологически сохраниться, выжить, вот здесь и начинается тот самый процесс, о котором автор так очевидно говорит, так как бы распада личности. Вот отсюда важный, мне кажется, крайне важный для сегодняшнего нашего разговора тезис про то, что смирение не равно бессилие. Идеальный для нас в этом пример – это Христос. Он же так и говорит. Вот меня в свое время при первом чтении Евангелия это вообще очень сильно зацепило, причем в плохом смысле. Когда Христос говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и вы обретете покой душам вашим». Думаю, ничего себе, когда он кроток и смирен и сам об этом говорит. Ну, то есть мы же в культуре привыкли, что кроткий и смиренный о себе никакого доброго слова на пушечный выстрел не подпускает. И только много позже как-то до меня это дошло. Что да, конечно, Христос имеет истинное смирение в смысле мерности. Или, по-другому сформулируем, соразмерности себя с ситуацией. То есть, он, когда он говорит Петру: «Неужели ты думаешь, я не мог умолить отца, чтобы тот прислал 12 легионов ангелов в мою защиту?» То есть каждый раз, когда мы с вами оплакиваем страдания Христовы, мы принципиально должны понимать, что нет, это страдания добровольные. Они этим похожи скорее на страдания аскета в пустыне, а не на страдания узников лагерей. Христос не страдательный элемент своей истории. Он сам говорит: «Я имею власть отдать жизнь мою и имею власть обратно принять ее». И это чистая правда. Поэтому часто, кстати, внутри христианского общества именно категории смирения мы прикрываем бессилие. Ну, то есть я и ничего не могу сделать с ситуацией. И поэтому в бессилии своем говорю, что я с ней смиряюсь. Ну, как бы условно. Я бы и затеял драку, да не умею. Поэтому я, конечно, тут же припомню слова Христова о том, что подставь другую щеку, и счастливо этим удовлетворюсь, да, как в анекдоте про ежика, зато я богаче духовно. И вот, значит, из этой категории духовного богатства я буду смотреть на всех остальных. Очевидно, кстати, не из соображений смирения.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о смирении, о чувстве собственного достоинства и о том, каким образом нам совместить ощущение собственного достоинства с этим самым вожделенным смирением и не впасть в самоедство. Самоедство – это замечательное занятие, которым мы с превеликим удовольствием занимаемся по большей части. Вот стоит только поставить себе задачу подготовиться к исповеди, как начинается вот то самое. Но я начала тут размышлять как-то, почему я не могу смотреть современные сериалы. Ну, не касаясь их художественных достоинств, думаю, почему меня так раздражает. А раздражает меня то, что независимо от того, что это за жанр, там драма, мелодрама, криминальный какой-то фильм, детектив, но, как правило, сериал строится таким образом, что начинается он с унижения главного героя. Так или иначе. То есть явно герой, явно человек достойный и хороший, но в первых сериях он терпит либо целый ряд фатальных неудач, либо его каким-то образом не признают коллеги, родственники, люди, с которыми он пересекается по сюжету, и всячески его гнобят. Потом, конечно, как в сказке о Золушке, случается великолепное чудо, там из тыквы получается карета БМВ, там, ну, в общем, все заканчивается прекрасно. Но вот этот непременный момент унижения главного героя меня настолько выводит из себя, что я не могу смотреть дальше. Вообще вот эта культура культивирования унижения меня удивляет. Потому что это не только в сериалах. Это вообще-то последние, ну, в общем, даже, я бы сказала, десятилетия. В очень многих проявлениях культуры нашей ярко выраженный тренд. Мне так кажется, я могу ошибаться. Если это так, в чем причина? Почему смакование чужого унижения столь необходимо для того, чтобы провести любую мысль?
3: Ну вот я, будучи человеком низкокультурным, насмотренностью большой не обладаю, поэтому как бы от конкретики говорить мне сложно. Могу только предположить. Ну, есть, во-первых, конечно, да, достаточно базовая установка, что живописать негатив всегда проще и приятней, и объемней, и ярче, чем любое позитивное, значит, что эмоцию, что случай. Но, во-вторых, мне кажется, что в этом есть, ну, скажем так, какая-то попытка мотивационного зерна. То есть нам нужно рассказать, как человек с самого дна жизни достиг в итоге невероятных высот. Но, конечно, при этом мы уж это дно опишем вот во всем масле красок. Это даже не вопрос. Поэтому я бы, может быть, предположил, что не так, чтобы авторы совсем целеполагают что-то ужасное. Скорее просто идут, наверное, по какому-то вот самому короткому и удобному пути. Но что мы, конечно, понимаем, приводит часто к соответствующим результатам. Но опять же, да, как бы к вопросам про то же самое смирение и достоинство. Вот, наверное, для кого-то такие рассказы тоже могут оказаться, но хоть каким-то толчком к какому-то чуть более, может быть, я не побоюсь этого слова, оригинальному взгляду на собственную историю. Ну, то есть из серии, если вот здесь вот из этих обстоятельств человек вышел, и вон как красиво получилось, так ну неужели же я из своих, как кажется, более простых, хоть чего-то да не смогу? Может быть, в этом есть какой-то положительный момент, но, как бы, опять же, повторюсь, не смотрю, и вот мне поэтому, как сказать, все мое рассуждение только сослагательно.
1: Но если отвлечься от шедевров массовой культуры, можно обратиться к историческим каким-то свидетельствам о том, что, опять-таки, к тем временам, если обратиться к трагическим временам нашей истории XX века, люди, попадавшие в жернова репрессивной машины, свидетельствуют о том, что в начале первые вот знакомства, когда не готовый человек вдруг оказывается внутри, вот его арестовали и там куда-то повезли. И дальше все, кто проходил эту школу жизни, описывают череду унижений, через которую его пропускают на первых порах. То есть прежде чем начинают его допрашивать, прежде чем что-то происходить начинает с ним уже внутри, он непременно должен быть унижен. В том, как с ним обращаются, в том, что его там лишают каких-то элементарных, необходимых человеческих предметов, там, бытовых, предъявляют какие-то абсурдные требования в поведении. То есть всячески первое, что с ним делают, это его унижают. Но если человек смиренен, разве его можно унизить? Непонятно, где грань. То есть, исходя из той логики, в которой вот вы говорили о подвижниках, подвижнику уже должно быть все равно. То есть он, в принципе, не должен эмоционально среагировать на вот эти применяемые к нему психологические методы. Но человек все равно реагирует. И когда священнику насильственно отрезают полы, рясы и овечьими ножницами стригут бороду, он, мне кажется, все равно среагирует как-то. То есть вот есть какие-то нюансы, которые непонятно к чему отнести, к области психологии или к области духовной жизни.
3: Ну и вот здесь я тоже, наверное, апеллирую к примеру Христа. Как он ведет себя на суде? Как он ведет себя в таких обстоятельствах? Здесь нет ни капли агрессии, ни капли какой-то позы, но он и не сдает никакую, скажем так, из внутренних позиций. Когда тут в него плюют, когда его бьют, когда ему заявляют, так ли ты отвечаешь первосвященнику. Его ответ: если я сказал зло, обличи меня о зле. Если я сказал правду, что ты бьешь меня. Он остается тем, кто он есть. Наша великая проблема, что мы, наверное, и в более спокойных обстоятельствах нашей жизни не всегда понимаем, кто мы. Вот это наше метущееся сознание, которое как раз от самоедства до гордости проходит 55 кругов каждый день, оно редко может дать о нас самих, нам самим же, хоть какой-то положительный ответ. И поэтому, когда из нас просто выдергивают банально немножко комфорта и социального статуса, на что, собственно, все эти манипуляции ведь, в общем-то, и нацелены, да, как бы, зачем священнику отрезать полы рясы? Чтобы он, как кажется, перестал им быть, чтобы его расколдовать, чтобы вынуть его из социального статуса. Зачем ему отрезать бороду? Смотри, а ты без нее-то ни от кого не отличаешься. Ну и далее. Но нет, священство не в рясе и не в бороде. И те, кто это понимали, не теряли себя. У нас же опять вот, да, из той же самой череды вот этого ужасного примера про сталинские лагеря есть, в общем-то, две категории людей, которые сохраняли там себя как личности наиболее очевидно. Это сидящие по религиозным и по политическим соображениям. То есть те люди, которые понимали, что от них хотят, что им вменяют и почему они здесь. И что при всем при этом они не, ну как сказать, не то что недостойны такого отношения никто не достоин. То есть это вообще за гранью человеческого. Но что даже близко они не сделали ничего такого, что могло бы за собой подобные вещи повлечь. И вот это было определенным, ну таким как бы водоразделом, который четко оставлял центр их личности не затронутым всеми этими ужасными обстоятельствами. Здесь мы можем вспоминать вот от новомучеников до Королёва, которые вот во всех этих обстоятельствах оказавшись и на грань гибели подходили, и при всем при том не потеряли себя.
1: Ну, есть еще проблема с достоинством, которая тоже нужно осознать. То есть мы читаем, конечно, что наше вот ощущение собственного достоинства зиждется на том, что мы дети Божьи. Вот, казалось бы, куда выше. Но ведь на самом деле это зачастую для нас вполне схоластическое ощущение. Но редко кто настолько глубоко это чувствует и реально живет в этом чувстве, ощущая ответственность. Но, как правило, это скорее фигура речи, но если честно. Ну, есть удивительные люди, для которых это реальность их духовной жизни, но они редко встречаются в нашей действительности. И мы помним эти встречи как вот некие такие вехи и как что-то, на что можно равняться. А в большинстве своем мы люди простые и, к сожалению великому, сравниваем себя скорее с такими же, как мы сами. И наше ощущение нашего достоинства идет от того, что мы лучше или хуже, мы умнее или глупее, мы успешнее с точки зрения социальной, карьерной там, или финансовой, или мы в пролете, мы лузеры. И вот эти вот... вспомнить хотя бы всю вот эту многовековую историю с дуэлями или с какой-нибудь кровной местью. Это же абсурд, ведь люди-то были религиозные, казалось бы, и исповедовали себя христианами, при этом совершенно спокойно вызывали друг друга на дуэль, по поводу которой в сознании современного человека вообще не укладывается. То есть это какой-то один сплошной бред. Наши сегодняшние претензии, они, может быть, не столь трагичны, но столь же абсурдны зачастую. Нам не приходит в голову сравнивать себя с вертикальной частью креста. Мы как-то остаемся в горизонтали и пытаемся выяснять наше положение по отношению к таким же, как мы сами. Вот... вырваться из этой дурной бесконечности мы можем или это проблематично?
3: Нет, мне кажется, не только можем, мы вообще предельно к этому и призваны. Ведь вот этот разговор, опять же, с какой стороны ни подойди, он будет одинаков. Что про смирение, что про достоинство, он и реализуется через общность. В том смысле, что если я царский сын, ну как мне круто повезло, ну невероятно, но факт, и он... сосед мой, такой же царский сын. И вон тот, и другой, и третий, и пятый. И в этом смысле нам бестолку равняться. У кого проблемы с таким соотнесением, просто вспомним, что я раскаивающийся грешник, и он раскаивающийся грешник, и вон тот третий такой же, может, прямо сейчас не сильно раскаивающийся, а потом точно раскаивающийся грешник. То есть онтологически, бытийно, мы вообще не отличаемся друг от друга. И как только это к нам придет, целый ряд внутренних проблем нас просто покинет. Потому что, да, мы и сравниваем-то друг, ну, как бы себя с другими, ну, скажем так, по одежке, да, как бы по проявлениям. А ровно еще и потому, что вот если заглянуть туда в абсолютную глубину, то там нет точки сравнения. То есть мы сильно похожи, мы одинаково любим, одинаково ненавидим, одинаково переживаем. В нас сильно много одинаковых процессов. Ровно потому, что мы одним и тем же Богом от одних и тех же Адама и Евы и произведены.
1: Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисовой. Мы на мгновение прервемся, тут же вернемся к вам снова, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
4: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Отец Александр, вот хочется взять экстремальный пример. Человек, о котором в Евангелии сказано, что между рожденных женами не было более великого человека. Человек, который сам себя сравнил даже не с живым существом, а с голосом. Вот просто «меня нет, есть голос», да еще в пустыне. Человек, с одной стороны, не имевший перед собой той перспективы, которую имеет каждый из нас, поскольку жил он до пришествия Христа, он был свидетелем явления Христа, но он не был свидетелем его воскресения и вознесения. То есть у него этой перспективы не было. Он был ветхозаветный праведник. И, казалось бы, степень умаления его, она абсолютно максимальная. При этом он вел себя как человек, имеющий максимум прав на все. Если мы попадаем в ситуацию, когда у нас появляются, ну, может быть, не права, а обстоятельства складываются таким образом, что мы либо обязаны транслировать что-то правильное, может быть, не совсем относящиеся к нашей жизни, но, по крайней мере, вот мы были свидетелями, можем передать чей-то опыт или что-то мы читали, можем пересказать близко к тексту. Или же мы оказываемся в ситуации, когда от нас ждут, что мы будем показывать пример, и мы, чувствуя ответственность, стараемся этот пример, ну, хотя бы на внешнем контуре показать. Но это, как правило, очень сильно мешает нашему внутреннему ощущению. При этом мало кто из нас готов искренне сказать, что он голос, что он сам тут вообще ни при чем. Вот когда мы пытаемся наладить свою духовную жизнь, где то, что называется «красные линии», где знак «стоп», где нам нельзя делать что-то очевидно благое, потому что это очевидно благое повредит лично нам. И как решить? делать ли это благое, которое принесет пользу там энному количеству людей, или выбрать то, что принесет пользу лично мне, и не делать этого благого?
3: Ну вот смотрите, мне кажется, это как раз идеальная иллюстрация к теме смирения, то есть меры. Есть прекрасная мысль у преподобного Симеона Нового Богослова, который говорит: «Строя чужой дом, наблюдай, не разрушаешь ли ты собственный». Конечно, не со всеми типами жизни, не со всеми типами служения это можно сравнить, но христианину-обывателю, вот обычному, вполне себе такому среднестатистическому, эту вещь хорошо иметь в виду. Потому что, опять же, да, как бы к вопросу о смирении, всему свое время. То есть человек, вставший на путь духовного делания, очень часто хочет получить невероятные результаты, спойлер-спойлер, по гордости, что вот такой невероятный я пришел к Богу. Но Бог, конечно, должен быть польщен этим визитом. Ну и, наверное, у него для такого меня заготовлено, значит, целый ряд плюшек и бонусов. Ну, Господи, в целом я готов. Давай. Либо же, да, как бы та же самая гордость проявляется ровно, как кажется, в обратном направлении, когда такой невероятный я вдруг с чем-то не справляется. Как же я мог? Да как же я сделал, да подумал, да что-то еще? Это вот к нашему любимому самобичеванию. То и другое проявление гордости в чистейшем виде. Как мог? Вот так, к глубокому сожалению, и мог. Семя тли во мне есть, увы. Несчастный я человек. Доброе, чего хочу, не делаю. Злое, чего не хочу, делаю. Апостол Павел. Да, и поэтому мерность главный, в общем-то, то есть не зря же говорится о том, что если гордость мать всех грехов, то смирение мать добродетелей, потому что из мерности мы только и можем возрасти. Ну, самые очевидные примеры. Вот мы сели изучать иностранный язык, но и если мы считаем, что через неделю у нас будет в словаре 5000 слов, которыми мы будем спокойно пользоваться, ну, мы либо сойдем с ума, либо разочаруемся. Ну, то есть нет, так не бывает. Или мы пошли в спортзал и считаем, что вот мы через неделю, там, я не знаю, будем приседать с весом 300. Но, может быть, один раз вниз. Как бы на этом вся эта доблестная история в моменте и закончится. А если мы приходим с четким пониманием своей ограниченности, при этом понимаем, что мы имеем некую цель и готовы в долгую к ней идти, скорее всего, может быть, не на отлично, но на твердую четверку, мы достигнем результата. Вот так же с поставленным вопросом про духовный путь. Конечно, есть величины типа Иоанна Крестителя. Конечно, про Моисея Господь говорит, что он был кратчайшим из людей на земле. Но так и путь, который прошли и тот, и другой, мягко сказать, путь своеобразный. Ну, то есть предназначенный для немногих. Это и не базовое учительство. Соответственно, при всем при том, есть огромное количество похожих путей святости, но каждый из которых соразмерен ее носителю. Есть идеальная история по этому поводу в древнем Патрике. Братья откуда-то там из-за 3-9 земель пришли к преподобному Арсению Великому. Он был человеком своеобразным, у него был сложный жизненный бэкграунд, он был воспитателем императора Аркадия, он сиял при дворе, потом Аркадий немножко решил его убить, тот, соответственно, бежал в пустыню и скрывался там, ну, как бы Патрик аккуратно говорит об этом из смирения, но мы понимаем, что банально еще и немножко берег собственную жизнь, и это все наложило на него определенный отпечаток. В итоге он стал молчальником. Ну, в большом смысле этого слова. Не так, что он вообще никогда ни с кем не говорил, но преимущественно он старался вообще держаться как-то так, достаточно на большой дистанции от любых людей. И вот это братья за духовными наставлениями, ни лучше, ни хуже, пришла именно к нему. Ну, как бы он был вынужден открыть им двери, и вот они сидели друг напротив дружки. Они смотрят на Арсения, Арсений на них.
2: Так они нагляделись, братья встала, ушла, Арсений запер. Братья немножко дестабилизировалась таким подходом. Ну, то есть они с ним поделились, что отец, мы пришли к тебе оттуда-то сюда-то за духовной пользой. Ну, тот покивал им головой, как бы, и был таков. По пути они зашли в одну из соседних келий. А там жил многим, наверное, известный Моисей Мурин. И тот принял их просто как родную семью. Кормил, чем Бог послал, вел с ними душеспасительные беседы, положил их спать. Значит, с ними тут и молился, и все. И те ушли утешенными, переутешенными. И в итоге у одного из местных монахов, который был свидетелем, значит, и первого, и второго приема, возник вопрос. То есть, а как правильно? То есть, все-таки вот, ну, как бы прям, мягко, сильно по-разному приняли паломников-то. И в ночи ему приснилось, как плывут два корабля, одним из которых управляет Арсений, а другим Моисей. И корабль Моисея бодро, весело, значит, стремится вперед, того на корме ангелы почуют медом. Ну, то есть он спасается, да и более того, еще имеет духовное утешение. Но на корме Арсения великая тишина, а паруса его наполнены самим Святым Духом. И это про то, что в каком-то смысле, ну, хочется сказать, что, да, конечно, лучше вот это, хуже вот это, или наоборот, да ничего не лучше и не хуже. Под разное устроение, даже, как кажется, при плюс-минус сходных обстоятельствах, может быть разный тип жизни, разный тип труда, подвига, несоизмерение себя с соседом. Тот делает так, и я буду, или он не делает, и мне не надо. Вот они, казалось бы, уж чего тут может быть различного. Но, пожалуйста, и тот путь святости, и этот путь святости. И они при этом крайне различны. С нами та же самая история. Мы точно можем поучаться от любого святого и от любого примера священного писания. Но мысль про смирение, то есть соизмеримость этого с моей нынешней конкретной, прилежащей мне реальностью, вот только это и приведет в конечном итоге к какому-то результату.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Александр, вот мы поговорили очень о многих нюансах и забыли о самом любимом, что такое уничижение пачи гордости. И вообще, каким образом у нас бывает смирение проявлением гордыни?
3: Ну вот да, мы немножко пошли с вами в эту тему секундно, да, и наверное, имеет смысл это чуть-чуть раскрыть. Когда наш покаянный плач не по Богу, когда мы оплакиваем свои грехи, как раз вот из той самой махровой гордости, когда, ну скажем так, дьявол улавливает нас грехом, дважды, а бывает, что и трижды. То есть первый раз он улавливает нас совершением греха. Вот ты зарекался не курить и курил, не выпивать и выпил, значит, ты еще там, ну, неважно, этот список можно продолжать бесконечно. И второй раз, нам кажется, что тут мы начинаем раскаиваться, он улавливает нас через гордыню и проваливает в уныние. А, соответственно, уныние бездеятельно. Изнутри этой вот клейкой массы очень сложно подняться обратно. Как мог ты, который обещал Богу чистую жизнь или там чего-нибудь еще, пасть в такое и одно, другое, третье? И в итоге, как бы, следующий ход, слава Богу, он не у всех бывает, это ход про... В итоге вообще бессмысленность всякой попытки. Ну, что ты делаешь? Ты делал это раз, два, три, пять, и все безуспешно. Так завязывай. Вот ты ходишь в церковь, и результата нет. Вот твой сосед сидит дома, смотрит футбол, и смотри, какой красавчик. Так сиди и ты смотри футбол. Тут, на самом деле, как бы маленькая ремарка. Давно ли сатана стал человеколюбцем?
2: да, и начал переживать за наши усилия, что, что ты болезный, да ты устанешь, полежи, отдохни. Как бы невероятно, но факт, Господь нам напоминает, он отец лжи и человекоубийца изначала. Поэтому в этом смысле любой подобного рода тезис, который нам приходит в голову, можем его смело отметать за ненадобностью. То есть никому еще отродясь, отец лжи ничего ни правдивого, ни хорошего не посоветовал. Так вот, для того, чтобы, соответственно, не уловляться таким образом, нам и нужно различать, печалуемся ли мы о том, что мы согрешили против Бога, или нанесли даже себе вред, что тоже как бы, да, вполне возможно, как же так, вот я сам себе, образу Божьему, нанес вот такие-то и такие-то раны. Или же мы печалимся о совершенном себе, который оказался несовершенен. В большинстве случаев это второе. Соответственно, чтобы нам перейти в первую позицию, нам нужно просто принять евангельскую установку, взявшись за плуг, не оборачивайся назад. То есть взялся делать, делай. Вот сколько позволяют тебе силы твои, сколько дает тебе Господь помощи и благодати, вот столько и делай. Продолжай, продолжай и еще раз продолжай. Это точно та дорога, которую осилит идущий. Более того, ты идешь эту дорогу не один. Христос сам о себе говорит, да, я путь, истина и жизнь. То есть он и цель, он и путь. Эту дорогу мы уже с Богом и идем. В этом смысле мы как раз вот на Моисея Мурина больше похожи, чем на Арсения Великого. То есть наш корабль не только нас влечет к Царству Небесному, но время от времени кормление от ангелов медом мы тоже получаем. Ну, то есть утешение от Бога и помощи, и заступничество видим прямо тут, прямо здесь. Соответственно, поэтому просто... меньше дурного самокопания. Как я мог? Вот так и мог. Тут всегда есть обратная опасность, попустительство. Ну уж, коли я так мог, ну что же делать? Слаб человек, или там всяк человек ложь, или еще какая-нибудь прилежащая цитата из Священного Писания. И погнали, значит, делать всякое непотребное. Нет, с этим тоже. Это тоже ложь, тоже неправда. Да. Я и маленький, и ограниченный, и великих вещей не могу, но малое-то я могу всегда, поэтому вот их и делаю. Могу ли я заречь, что я отныне и впредь никогда не осужу никого? Ну, красиво, но бессмысленно. Могу ли я начать день с молитвы: «Господи, мне бы сегодня с помощью Твоей в осуждение не впасть. Прибудь со мной, помоги мне». Вот сегодняшний день прошел, слава Богу. Завтрашний день начну с этой же молитвы. И, кроме всего прочего, тоже великий навык, который сильно помогает со смирением. Невероятно, но факт, это не столько плач о грехах, сколько благодарность. То есть, когда мы начинаем видеть, как Бог действует в нашей жизни, видеть, что Он действует в ней много, соответственно, перестаем присваивать все в нашей жизни себе, что это я сделал, я смог, я достиг, а тогда, соответственно, каждое падение, это прям вообще трагедия вселенского масштаба, как же я, сделавший одно, другое и третье, вдруг, значит, прогорел на мелочи. Нет, Господи, спасибо Тебе и за одно, и за другое, и за третье, что Ты являешь в моей жизни каждый день.
1: Тут есть еще... мне кажется, один аспект, который постоянно у нас из поля зрения исчезает. Мы патологически не умеем сравнивать себя с вот этим вертикальным образцом. Мы читаем молитвы, которые не мы сочинили, и там через слово говорится о том, какой я недостойный. Недостойный чего? Вот понять, чего же именно я недостоин, при том, что я достоин всего, поскольку я ради меня Христос воплотился, вообще на крест пошел, искупил меня вместе со всеми остальными такими же замечательными людьми. И в то же время я читаю молитвы, составленные святыми, которые все время твердят про свое недостоинство. Недостоинство чего?
3: А вот здесь тоже важная вещь. Это как раз про то, что ряд, ну, скажем так, ходов внутри духовной жизни мы берем несоразмерными. Святой не врет, когда говорит о своем недостоинстве. Это не литературное кокетство, чтобы последующие поколения впечатлялись тем, как я духовно развит. Да ну нет. Все говоримое ими в молитвах, ну, понятно, мы имеем в виду, конечно, были и специально, спекулятивно, как бы придуманные, написанные молитвы, но те, которые относятся к святым, они, как правило, происходят прямо из их духовного опыта. То есть они не столько написаны, сколько, скажем так, сформулированы. Так вот, созерцая, то есть имея опыт соприкосновения с присутствием Божьим, человек так поражен этой чистотой, святостью и красотой, что может спокойно, как Пимен Великий, сказать: «Я не знаю, положил ли я начало покаянию». И там ремарка автора, что «а все знали, что он совершенен». Он не с собой сравнивает. Он видит славу Господню и понимает, насколько это превосходит что бы то ни было. И вот в свете этого, конечно, говорит о своем недостоинстве. Ну, то есть, конечно, понимает, что нет ничего такого, что он мог бы совершить и через это стать достойным, то есть через это заслужить это себе, то есть требовать по праву. Почему мы, собственно, и говорим обо всем об этом как о благодати, то есть о даре. От нас есть произволение, от нас есть шаг свободы, а от благого Бога есть бездна щедрот, да, как бы из которой не убывает. Да, как бы она даже прям шире, чем сокровищница сверхдолжных заслуг святых, где все посчитано. А тут прям можно не считать. Вот он всем отделяет, замечу, и злым, и добрым. Но хочется верить, что добрым чуть больше.
1: Вот чем дольше мы размышляем об этом, тем больше хочется спросить, а почему человек пытается найти ответы на вопросы, которые мы сейчас задаем друг другу, в кабинете психолога? Ведь, по сути дела, насколько я понимаю, логика психологии обратная духовной жизни в данном случае. То есть психология как раз, скорее всего, уведет от решения этих проблем, если задача решить их таким образом, чтобы все-таки сосредоточиться именно на духовной составляющей, а не на том, что человек может впасть в депрессию, а может не впасть в депрессию, вот как бы ему избежать некомфортного состояния, которое его вгонит в болезнь и вынудит пить таблетки.
3: Ну вот я предельно не специалист в этой области, и поэтому вообще ничего веского по этому поводу сказать точно не могу. Единственное, я могу

0: психо, но они занимаются сильно разными вещами. Психолог, психотерапевт и психиатр. И это прям совсем не одно и то же. Вот точно так же, да, как бы и душепопечение, оно тоже находится условно где-то в этой линейке, но также занимается своей областью. И в каком-то смысле, мне даже кажется, базовый паттерн психологии, ну, такой как бы популярный, причем, как бы, наверное, не серьезно, даже популярной психологии, в том, что человеку должно стать комфортно, он может быть и неплох. То есть мы Святого Духа называем утешитель. То есть по-английски, кстати, comforter. То есть тот, кто дает комфорт. Но вопрос как бы природы этого комфорта. В конечном итоге у меня есть глубокое внутреннее убеждение, что ряд проблем духовной жизни, выведенные в душевную плоскость и решенные душевными способами, будут как бы неправильно вылеченным переломом. Ну, то есть оно как-то все срослось, но вы, к сожалению, не сможете нормально действовать этой конечностью, и под каждую перемену погоды у вас будут боли невероятные. Но в целом кость наружу не торчит. Ну, как бы давайте мы как-то просто привыкнем к этому формату. Но есть и обратная опасность, когда мы все то, что относится, собственно, к душевной области, пытаемся перетащить в узкодуховную. И, собственно, человеку действительно давненько пора бы принимать препараты под надзором специалиста, а он все ездит по старцам, в общем-то, может привести к такому же результату. Почему мне кажется, что в сложных обстоятельствах, в клубке, с которым человек прям совсем никак не справляется, ему, может быть, бы и стоило бы заглянуть в две двери и заняться этим процессом прям в две руки. А то есть какую-то ветку развивать в плане духовного процесса, а какую-то в плане, в общем-то, вполне себе такого вот психологического или, может быть, медицинского.
1: То есть человек, попавший в ситуацию созависимости, я полагаю, что большинство наших радиослушателей понимают, о чем идет речь, должен пойти к психологу, проконсультироваться, сходить к священнику, побеседовать, чтобы понять вообще проблема смирения тут к чему-нибудь прикрепляется или вообще не имеет к этому никакого отношения, поскольку мы знаем, к чему приводит зависимость люди из самых благородных, высоких побуждений гибнут.
0: Да. Считая в том числе, что они помогают, что они, как раз забывая себя, служат ближнему, в то время как закапывают и его, и себя. То есть, и, но опять же, это вот к вопросу, с которого мы начали весь наш сегодняшний разговор. Да, соответствующий департамент ада, он корректно работает. То есть ряд, в том числе, христианских добродетелей, криво понятый и криво правоприменённый, он может привести к ужасным результатам. Когда на самом деле человек считает, что он смиряется, а на самом деле он просто, ну, как бы, свыкается с разрушением себя как личности. Да? Или вот он считает, что он бьется за достоинство, а там на самом деле уже совсем другой природы борьба. Ну и дальше. Вот поэтому мне кажется, что корректная такая, как бы, соотнесенность подходов в ряде случаев – это, ну, Соломоново решение.
1: Можно резюмировать, как бы вспомнив прекрасную формулу «блюдите, как вы опасно ходите». Это, наверное, то, что нам полезно вспоминать почаще.
0: Ну и при всем при этом важно помнить, что не ходить мы не можем. Хотелось бы, возможно, маме сделать так, чтобы ее ребенок, учась ходить, никогда не падал. Но так не бывает. Собственно, и в нашей внутренней жизни все устроено ровно таким же способом. Да, плохо, когда у нас есть падения и провалы, но вне их не осуществляется никакое движение. А где нет движения, там нет жизни.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Священник Александр Сатаров.

0: Томский настоятель Богоявленского храма в Ярославле был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
1: «Светлый вечер» на радио «Вера».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
4: Сегодня, 16 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Фрагмент «Вызов майора» из сборника «Отец Арсений» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Настоящее счастье». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что на этой неделе мы говорим про иммиграцию, про диаспору, про русское зарубежье. Мы уже сделали такой общий, наверное, обзор жизни в диаспоре. И сегодня мы будем говорить на очень интересную тему, о которой, наверное, еще ни разу в наших программах, посвященных истории церкви, подробно не говорили. Это духовное образование в русской диаспоре, как оно развивалось, как оно появилось в первые годы эмиграции, в 20-е годы, какое развитие получило впоследствии. Сегодня у нас в гостях Наталья Юрьевна Сухова, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор кафедры общей русской церковной истории и канонического права, руководитель научного центра истории, богословия и богословского образования Свято-Тихоновского университета. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, тема, вот, которая уже была преподана вам, очень интересная, очень загадочная, и на самом деле она является такой знаковой и для нашего синодального периода, ну, даже чуть раньше синодального, да, предсинодального, конца 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, начала 20 века. И, разумеется, говорить о богословском образовании нашей диаспоры невозможно. Возможно, без какой-то предыстории, которая уходит корнями в синодальный и даже в предсинодальный период. Потому как, естественно, наши эмигранты, они уезжали в диаспору в своих рюкзаках или в чемоданах, унося наследие синодальной эпохи. Они по-разному относились к этому наследию, иногда очень критически, иногда начиная заниматься серьезно богословием и богословским образованием, их мнение менялось, но, тем не менее, вот это очень важно, да, некие корни богословского образования в диаспоре.
1: А давайте, может быть, и начнем с такого краткого обзора, что было с духовным образованием в России накануне революции. То есть мы не будем, может быть, глубоко погружаться в XIX век, в целом в синодальный период, в реформы синодального периода. А вот что было в Российской империи накануне 1917 года с духовным образованием?
2: Да, разумеется. Я буквально все-таки два предложения посвящу всему синодальному периоду, вернее, богословскому образованию. Ну, действительно, первые регулярные школы у нас начинаются в Малороссии, братские школы, затем преобразование святителя Петра Могилы, который переносит вот эту иезуитскую модель на нашу почву. Затем в 1701 году уже другой Петр Великий переносит эту модель в Великороссию, и отсюда начинается наше великоросское регулярное образование. Второй тезис. На протяжении 18 века наше образование мужает, и в начале 19 века происходит кардинальная реформа, такая радикальная, я бы сказала, реформа, когда из сети разрозненных епархиальных школ образуется четырехступенчатая система духовного образования. Эта система на протяжении 19 века неоднократно реформируется. Реформы начала 19 века, 1860-х годов, 80-х годов, начало 20 века. И вот теперь мы как раз подходим к тому, что нас прежде всего интересует, да, как в качестве предыстории. Это Поместный собор, или, как называли его современники, Священный собор Православной Российской Церкви. А выражение «Поместный собор» – это, скорее, выражение уже последующих лет, потому как, когда собор готовился, никто не знал, будет ли он поместным или только архиерейским. Но, тем не менее, и в преддверии этого собора, и на самом соборе богословское образование занимало очень большое значение. Достаточно сказать, что в рамках Поместного собора работало два отдела, связанных с духовным образованием. Отдел о духовных академиях. Это отдел, который занимался вопросами высшего богословского образования, и отдел о духовно-учебных заведениях, который занимался средним образованием, пастырским образованием, ну и вообще духовным просвещением. Стоит еще отметить, что накануне Поместного собора разрабатывались модели богословского образования, скажем так, нетрадиционного типа. Традиционный тип – это духовные академии и духовные семинарии, существовавшие с XVIII века и вот уже отрефлектированные в начале XIX века. И поэтому возникло еще три модели богословского образования, ну, можно сказать, отличающиеся от духовных академий и семинарий. Первое – это богословский институт, суть которого, главное, это связь с приходом, непосредственная связь с приходом.
1: То есть это богословский институт не в том смысле, в котором мы могли бы его сейчас представить как отдельный или факультет, или институт на базе светского университета, а это именно вот такая, скорее, опускающаяся к приходской системе модель.
2: Да-да, вы правы. Авторы этого проекта 1917 года считали, что наши традиционные академии и семинарии слишком ушли в монастырскую глушь, глубину. И когда отроки поступают сначала в духовное училище, семинарии, академия, они 14 лет оторваны от прихода. И когда они женятся, рукополагаются, то они попадают в совершенно для себя уже неловкую ситуацию. Они уже давно отвыкли от приходской жизни, где есть старики, женатые люди, дети и так далее, вдовы.
1: И ненормированный распорядок.
2: Да, да, совершенно верно. И им очень трудно давать какие-то советы. И поэтому богословский институт предполагался, это вот образование, связанное непосредственно с приходом. Ну, кстати, вот из такой идеи исходил в начальной форме наш тогда еще православный Свято-Тихоновский богословский институт.
1: В начале 90-х.
2: Да, в начале 90-х, в 1992 году официально, но и раньше. Вторая модель, которая предлагалась в начале 19 века, накануне собора, это богословский факультет. Это на самом деле проблема российского богословского образования. У нас никогда богословских факультетов не было. Хотя на каждом новом этапе, новом повороте богословского образования вопрос вставал, почему у нас нет богословских факультетов в университете, так они, в общем-то, и не организовались.
1: Можно я сразу уточню?
2: Разумеется.
1: Это же, наверное, был неплохой выход для детей духовенства, которые, с одной стороны, сначала могли поступать на ограниченное число факультетов, потом не могли, потом в отдельные университеты, но от семинарий их отвращало именно, ну, во многом и часто этот распорядок, монастырская система, а не просто нежелание получать образование.
2: Да, конечно, но это был еще и выход для людей недуховного сословия, которые хотели получить богословское образование, но, разумеется, духовная школа для них была чем-то таким чуждым. Ситуация, конечно, в конце XIX века немножко меняется. Достаточно вспомнить, кстати, великого деятеля нашей богословской диаспоры, митрополита Антония Храповицкого, который был из дворян, кончил лучшую гимназию в Санкт-Петербурге и поступил в духовную академию. Конечно, он хотел переквасить духовную школу по своему разумению, это не очень удалось, поэтому у него отношения в начале 20 века уже с духовной школой как-то осложнились, но, тем не менее, это как вариант. Ну и, наконец, третий вариант, который предлагался накануне собора 17-18 года, и не только предлагался, но и обсуждался в отделе о духовных академиях, это монашеская академия. Ну, официальное ее название – Высшая церковная богословская школа, ну, вот в просторечии – Монашеская академия. Авторы этого проекта – епископ Федор Поздеевский и архимандрит Гурий Степанов.
1: А чем это отличалось от традиционной академии?
2: Тем, что авторы этого проекта, наоборот, считали, вот в отличие от авторов богословского института, что академии и семинарии слишком вышли в мир. Для формирования, ну, не только монаха, но даже будущего священника необходима монашеская тишина, монашеская аскеза, монашеский ритм. И поэтому они предлагали вот эту школу непосредственно совместить с монастырем. Ну, у владыки Федора было очень много идей разных. Он говорил о том, что любая школа должна быть связана с монастырем. Это вот некое такое гнездо, куда студент академии на вакациях, то есть на каникулах, должен приезжать, как вот в такое гнездо там окормляться, жить монашеской жизнью. И если его духовник почувствует, что ему вредна работа в миру, да, в духовных школах, то он должен его на какое-то время забирать в монастырь. Если считает, что все нормально, ну, все нормально, он продолжает преподавать. Ну, то есть вот эта тесная связь академии с монастырем, это на самом деле знаковая черта начала 20 века.
1: А модели эти были исключительно российскими, или при их разработке учитывался зарубежный опыт? Ведь все-таки в то время в Европе как раз богословские факультеты активно распространялись, и у них была уже вековая традиция.
2: Ну, несомненно, в проекте вот во втором богословского факультета, несомненно, учитывалось. Из этого даже исходили. И если мы посмотрим, сейчас немножко поговорим еще о Поместном соборе, то там было несколько докладов, делалось несколько докладов именно о богословских факультетах в Европе. Разные варианты. Католические варианты, протестантские варианты, даже православные варианты, имеется в виду Афинский университет, Салоникский университет, то, конечно, это все учитывалось. Вообще, это самый европейский вариант из наших проектов. Что касается Богословского института при приходе и монашеской академии, то скорее это все-таки такие самостийные приходы, хотя понятно, что монашеские школы при монастырях – это и древний восточный опыт, достаточно вспомнить, да, нашу вот эту православную восточную традицию, ну, в общем-то, и западную, достаточно вспомнить устав Бенедикта или Венедикта Нурсийского. И на Поместном соборе, еще раз повторю, было два отдела, которые были, занимались вопросами богословского образования, отдела духовных академий. Там, кстати, обсуждался и проект вот этой высшей богословской школы, монашеской академии, и отдел о духовно-учебных заведениях. Там обсуждались как проекты какой-то модификации семинарий, так и проекты пастырской школы, или, как говорили авторы этих проектов, их было несколько вариаций, школы пастырского горения или школы горения духа. И поэтому, конечно, Поместный собор в значительной степени уделял внимание этому. Но, как мы с вами знаем, третья сессия Поместного собора была очень такой, да, экстремальной, она была свернута в короткие сроки, буквально шла там полтора месяца, и поэтому на пленарных заседаниях, то есть общих заседаниях соборян, успели обсудить только тезисы к проекту, например, Духовной академии, и только некоторые тезисы к проектам пастырских школ. Все остальное, уже какие-то более разработанные проекты, обсудить не успели, и они были переданы ВЦУ, высшее церковное управление, с возможностью их реализации. Ну, возможности, конечно, уже не было. Но должна сказать, что когда у нас проводилась очередная реформа духовных школ в 1996 году, это уже наша практически эпоха для старших поколения, то тогда вот этот устав, нормальный устав духовных академий учитывался, имелся в виду и использовался.
1: Но в целом даже в советское время, несмотря на полное отхождение от каких-то изначальных принципов, все равно соборные решения 17-18 года читаются.
2: Разумеется. Ну, во-первых, это считается вообще в общецерковной среде. Понятно, что решения о приходском управлении, они помогли приходам выжить.
1: Но мы все время говорим о том, насколько там церковь в диаспоре соответствовала духу собора, насколько, если так можно говорить, обновленцы соответствовали духу собора, они сами про себя, сами о себе любили так рассуждать, насколько, соответственно, патриархия соответствовала духу собора. То есть у нас все время этот разговор о соответствии духу собора, он и в церкви в эмиграции, в диаспоре, и здесь, в Советском Союзе, впоследствии в России возникал и возникает.
2: Разумеется, да. Ну, обновленцы, начнем с самой такой радикальной стороны, они свои соборы там называли вторым и третьим поместными соборами, да, как бы продолжая вот эту линию, что, конечно, совершенно не так, но тем не менее. Диаспора тоже, разумеется, тем более в диаспоре были участники поместного собора, реальные, да, участники этих обсуждений, и поэтому, конечно, диаспора наша этими постановлениями тоже жила. Ну и о связи, вот надо обязательно сказать, постпоместных учебных заведений богословских, потому что на самом деле даже после 1918 года, когда казалось, что все богословское образование уже закончилось абсолютно, да, действительно, была разрушена система, был упразднен учебный комитет, ну и, в общем, понятно, что происходило после 1918 года. Тем не менее, на протяжении 10 лет, вплоть до 1928 года, еще какие-то надежды на сохранение, как писали современники, хотя бы свечечки богословского образования, они оставались.
0: Светлый вечер. на радио «Вера».
1: Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор исторических наук, доктор церковной истории Наталья Сухова. Наталья Юрьевна, ну давайте теперь перейдем уже от собора к делам послереволюционным, итог гражданской войны, эмиграция. И тут, опять же, прежде чем мы будем говорить, а я сразу скажу, что основная часть нашей беседы, наверное, будет посвящена Свято-Сергиевскому институту в Париже, мы, конечно, не можем не сказать о том, как обстояли дела с духовным образованием в диаспоре в целом, потому что это же не только и не сразу Париж, это же еще и Харбин, это и Югославия, это и Болгария, это и все пути дорожки распространения русской традиции, диаспоры по миру.
2: Да, конечно. Но так как мы будем говорить о Свято-Сергиевском институте, я все-таки несколько слов скажу о вот тех, таких довольно инвалидных, локальных попыток сохранить богословское образование в России. Потому что иначе будет не очень понятно, да, на кого ориентировался, на что ориентировался Свято-Сергиевский институт. А после Поместного собора ясно, что система духовная, учебная была развалена, но, тем не менее, особенно в Петрограде, а затем даже в Ленинграде, были попытки сохранения вот форм образования богословского даже в новых видах. Ну вот, в частности, я упомяну только две формы. Это с 20 по 23 год, 1920-23 год, в Петрограде действовал Богословский институт. И это как раз была попытка реализации того проекта, о котором мы говорили. Действительно, он был в Петрограде, сохранилось его здание на Мойке. Да, кто через Анечков мост проходил, то может наблюдать это Свято-Сергиевское, кстати, подворье. Да, что интересно, преподобный Сергий продолжал быть покровителем нашего духовного образования.
1: Но какое-то время ведь существовала еще подпольно-московская академия.
2: Да, Московская академия, про нее тоже на несколько слов сказать. В 1919 году Московская духовная академия вынуждена была переехать из Сергиева Посада в Москву. И она сначала недолго была в епархиальном доме, который занимает сейчас наш Свято-Тихоновский гуманитарный университет, и затем немножко скиталась по приходам священников, которые были преподавателями, профессорами академии. И последний отчет официальный о ее бытии – это 1921 год, но по источникам личного происхождения можно проследить до 1926 и даже 1928 года. Письма отца Павла Флоренского, который пытался рецензировать какие-то кандидатские диссертации.
1: Но о системе какой-то говорить уже не приходилось, это все было от случая к случаю, но при этом защищались даже какие-то работы.
2: Да, но это, конечно, было локально. Да, это было максимум вот Совет Академии, который тоже скитался, не имел своего прибежища. Конечно, эти были локальные варианты. Точно так же, например, в Киеве Киевская духовная академия переименовала себя Киевской богословской академией. Слово «духовное» вообще вызывало понятную реакцию. И какое-то время существовало до мая 1924 года.
1: Ну, можно тогда тут сказать еще пару слов про обновленческую систему образования.
2: Да, вот про обновленческую. Действительно, обновленцы пытались не только организовать свои учебные заведения, начиная там, с 22-го года, но и пытались каким-то образом перехватить традицию.
1: Вот вместе с людьми.
2: Вместе с людьми, конечно. В Москве была организована Московская богословская академия обновленческая. Был организован учебный комитет обновленческий, который возглавлял епископ Георгий Добронравов. Мало того, они попытались взять библиотеку, богатую библиотеку Московской духовной академии. Я расследовал этот вопрос в архиве нашей РГБ, Российской государственной библиотеки. Действительно, там прошение епископа Георгия Добронравова, там за многими подписями, чтобы им передали эту библиотеку. И если бы не последний библиотекарь Московской духовной академии Константин Михайлович Попов, то эту библиотеку они бы взяли. Но он там тоже подобрал какие-то справки, что они не имеют никакого отношения к Московской духовной академии, но библиотека была передана в РГБ. ну, тогда там, Румянцевская библиотека, затем библиотека имени Ленина. Я думаю, москвичи это знают. И действительно, эта богословская академия существовала. В Ленинграде был образован Ленинградский богословский институт, тоже обновленческий. И даже в 25-м году, когда обновленцы как-то после своего собора почувствовали силу, было даже обращение к профессорам духовных академий от профессоров духовных академий бывших обновленцев. Ну, в части Тетлинов, Зарин, я думаю, что имена это о чем-то говорят. Было обращение...
1: Не факт. Не факт? У нас далеко Хорошо. Не все с этим знакомы, с этой историей знакомы. Но, опять же, мы можем адресовать наших слушателей к нашим церковно-историческим программам, ну, где мы об этом с отцом Ильей Соловьевым говорили.
2: Да. Отец Илья, вне всякого сомнения, там знаток обновленчества, но Борис Васильевич Тетлинов, Сергей Михайлович Зарин – это профессора бывшей Санкт-Петербургской, затем Петроградской духовной академии. И вот они стали такими активными обновленцами, и было их обращение к своим бывшим коллегам присоединяться, что вот в рамках обновленчества возможно возрождение богословского образования. И на кого-то это подействовало, но недолго. Конечно, ситуация стала понятна, и те, кто даже...
1: Ну, вместе с судьбой обновленчества.
2: Ну, естественно, вместе с судьбой обновленчества и понятной вполне, так сказать, там, с советской властью. Но вот, тем не менее, эти богословские школы существовали, и про них можно найти какие-то сведения, хотя не такие уж богатые, но, тем не менее, как-то их реконструировать можно. Несколько статей по этому поводу существует, но... Для нас сейчас очень важно, что вот вопреки этой обновленческой составляющей все-таки существовала и православная составляющая. И я еще раз хочу обратить внимание на Богословский институт в Петрограде, который действовал с 1920 по 1923 год. Потом как бы преемником стали высшие богословские курсы в Ленинграде уже с 1925 по 1927 год. Но нам интересен институт. Почему? А потому что, когда он в 23-м году прекратил свое существование, то в Париже организаторы Свято-Сергиевского института считали себя преемниками этого института. Это вот очень важный момент. Ну и встает всегда вопрос, почему Свято-Сергиевский институт назвался институтом, а не академией. В начальных документах была академия. Да. И митрополиту Евлогию Георгиевскому, который, конечно, возглавлял вот эту, так сказать, западноевропейскую часть нашей диаспоры, ну а затем западноевропейский экзархат, он был выпускник Московской духовной академии, 1894 года, постриженный, кстати, митрополит Антоний Храповицкого, что, конечно, так вносит некие интриги в их отношения дальнейшие.
1: Ну, у них всю жизнь были отношения.
2: Да, у них отношения были, конечно, очень непростые. Но митрополит...
1: Исключая совместный плен.
2: Конечно. Вот совместный плен, да, совершенно верно, перед прям вот уже ну, во время революции практически. Но вот в дальнейшем их судьбы так очень сложно сложились.
1: Мы разошлись окончательно. Да. Mm-hmm. Я читал, что дело в лицензии, французской лицензии, или что вот там регламентировало, регулировало деятельность?
2: Да.
1: Названиях академии, института?
2: Да. Ну, вы знаете, здесь можно привести несколько причин. И вот даже когда в прошлом году мы отмечали столетие организации Свято-Сергиевского института в Париже, прошло целый ряд конференций, и в частности в Доме русского зарубежья имени Солженицына, ну и у нас в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, и возникал этот вопрос, почему изначальных документов, в документах, проектах называется «Академия». Для митрополита Евлогия это, конечно, была такая боль сердца и позыв сердца назвать «Академией». Тем более выиграли землю. Для того, чтобы организовать школу, нужна была земля. И нашли такой кусок земли, довольно неплохой, на улице Креме, где сейчас продолжает находиться Свято-Сергиевский институт. Но на эту землю были многие претенденты. Да, это была бывшая протестантская земля, там протестантская кирха, земля вокруг нее. И были гонки. И наши, митрополит Евлогий и Иже с ним, выиграли эту землю, выиграли этот, как сейчас сказать, грант 18 июля по новому стилю. Как сами понимаете, это память преподобного Сергия.
1: Я, Наталья Юрьевна, боюсь, что мы сейчас уйдем окончательно в Свято-Сергиевский институт. Тут надо, наверное, еще немного поговорить про другие учебные заведения, которые возникали до Свято-Сергиевского института в диаспоре, в Китае, в Югославии, в Болгарии.
2: Конечно. Это мы сейчас там наметили просто такую связь.
1: Но буквально через минуту у нас небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Наталья Юрьевна Сухова, профессор Свято-Тихоновского университета, доктор церковной истории, доктор исторических наук, и мы говорим про образование, духовное образование русской диаспоры во Франции, в первую очередь. Мы в основном будем говорить про Свято-Сергиевский институт. Ну и, конечно же, в целом, что такое духовное образование в предреволюционные годы, в первые постреволюционные, послереволюционные и в первые годы эмиграции после гражданской войны. Продолжим буквально через минуту. Никуда не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
3: В семье Кузнецовых родился долгожданный ребенок. Вера и Фома спешат сообщить об этом Михаилу Гавриловичу. Вместе с доктором и его верным псом Алтаем ребята отправятся в увлекательное путешествие по временам и эпохам. Узнают, как встречали рождение детей в разных странах, и о том, почему появление малыша не только радость, но и большая ответственность. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что мы в рамках нашего большого разговора про русскую церковь за границей, русскую церковь в эмиграции, в диаспоре, говорим сегодня о духовном образовании. Говорим с Натальей Суховой, профессором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктором церковной истории, доктором исторических наук, профессором кафедры общей русской церковной истории и канонического права и руководителем научного центра истории, богословия и богословского образования. Итак, мы дошли до первых лет после гражданской войны, когда люди уже разъехались, уже, ну, разъехались, тут, наверное, это самое мягкое, что можно сказать, их пребывание на родине завершилось и совершенно разными путями. Кто-то в Европу через Константинополь, кто-то в Харбин, кто-то в итоге... Все в итоге оказались в разных местах, и, конечно, в этих разных местах какое-то духовное образование начало быть.
2: Да. Ну, дорогие друзья, да, действительно, вы знаете, последние годы, когда мы вспоминаем события столетней давности, ну, начали вспоминать там, так сказать, собор поместный, дальше и дальше. И вот было такое понятие, очень, мне кажется, четкое – «великий исход». Великий исход, когда действительно значительная часть нашего русского народа, причем разных совершенно сословий, и дворяне, и духовенство, мещане, крестьяне и так далее, отправились, уже считая, что невозможно их пребывание в России, отправились в диаспору. Да, действительно, совершенно верно. Алексей выделил два направления. Это первое направление и самое, наверное, мощное. Через Константинополь, затем через Сербию. Кто-то оставался в Сербии, кто-то отправился в Европу. В Западную Европу, я имею в виду. Кто-то через Восток, Харбин. Ну, и поэтому здесь можно выделить три варианта нахождения нашей диаспоры, ну, с точки зрения такой, может быть, конфессиональной. Первое – это люди, которые находились, которые определились на... территории канонические наших православных поместных церквей. Это прежде всего Сербия, Болгария, отчасти Греция. А второй вариант – это часть нашей эмиграции, которая оказалась на территории христианских, но не православных конфессий, протестантской или католической. Это Париж. Да, все-таки преимущественно католические. Германия, отчасти, если говорить о Южной Германии, Бавария католическая, отчасти протестантская, и так далее. И третий вариант – это те представители нашей диаспоры, которые оказались на территории нехристианских стран. Но это прежде всего, конечно, Китай. Да, вот Харбин, он звучал, и, я думаю, звучит. Русский Харбин и сейчас звучит, и даже русский Шанхай. Да, вот если кто-то вдруг в Китае бывал, наверное, знает, что в Шанхае там тоже есть территория, так называемый английский городок, но где тоже пребывала наша диаспора.
1: Ну, я хоть и не был никогда, но мне кажется, что сейчас очень сложно что-то там найти, связанное с русской эмиграцией.
2: Хотя в Шанхае,
1: храм есть.
2: В Шанхае и тем паче в Харбине есть русские общества. Это есть. Да? И если ты вдруг в Китай попадешь и как-то так заявишься, и проявишься, то они тебя обязательно зазовут. Конечно, это уже такое относительное русское общество, но тем не менее. Так вот, очень интересно, что в каждом из этих трех вариантов и на территории православных поместных церквей, и на территории христианских неправославных, и на территории нехристианских стран организовывались наши учебные заведения духовные. Ну, почему? Вполне, с одной стороны, понятно. С одной стороны, в эмиграции, в рядах эмиграции было очень много духовенства и епископата, но, вы понимаете, есть вот такое жестокое понятие, естественная убыль. Люди умирают. С другой стороны, еще есть одна очень важная причина, как мне кажется. В рядах нашей эмиграции даже тех, кто вообще до революции не думал ни о каких богословских вопросах, ну или думал так, на досуге, здесь они становятся насущными. Потому что действительно вот этот катаклизм, потеря родины, потеря культуры, потеря традиции, конечно, очень ставил много вопросов. Даже перед людьми, которые, еще раз повторю, до революции, может быть, этим и как-то не озабочивались. И поэтому, конечно, нужны были какие-то люди, которые имеют богословское образование и которые могут на эти вопросы отвечать. Которые могут людей окормлять, которые могут как-то утешать, которые могут как-то вот эти скорби, ну, как-то разъяснять. Да, если не снимать, то как-то разъяснять. И поэтому действительно во всех вот этих регионах организовывались какие-то учебные заведения. Я начну с последнего, с нехристианских. Это Китай. Да, в Харбине институт Святого Владимира. Очень интересное заведение, отчасти загадочное, потому что документов осталось не так много, отдельные документы, они рассредоточены по трем центрам, но, тем не менее, все-таки он существовал. И это было очень важно. Сделали несколько выпусков даже это учебное заведение. Ну, понятно, что с китайскими властями было все не так просто. Институт состоял из трех факультетов. Это богословский факультет, это какой-то факультет более такой технический и факультет земледельческий. Да, ну, понятно, что тоже надо было как-то жить эмиграцией. Но, тем не менее, все-таки вот этот институт какое-то время недолго просуществовал. Это первый вариант. И выпускники этого института, которые рукоположились, которые приняли священный сан, потом, после Второй мировой войны, после завершения Второй мировой войны, нашу диаспору из Харбина довольно жестко возвратили в Россию. Ну и вот некоторые из этих священников, они тоже потом служили в России.
1: Да, у некоторых, причем, совершенно фантастические биографии потом были, да, в России. Да, да. Кто-то даже до середины 2000-х дожил.
2: Да,
1: один,
2: да,
1: человек,
2: да,
1: это в Рязани. Вот...
2: Да, да, да.
1: Знаете, тут еще, наверное, важный вопрос. Ведь далеко не все ставили целью стать священником, но духовное образование по разным причинам для себя считали необходимым. А что было с женским духовным образованием? И в Харбине, и в других частях.
2: Да, ну вот с женским духовным образованием, ну, во-первых, надо сказать, что вопрос о женском богословии, образования, духовное это все-таки
1: духовное
2: ориентация,
1: это скорее ориентация, да,
2: ориентация на духовенство,
1: да, да, да.
2: Подготовку духовенства, женское богословское образование, вопросы вставали уже там, ну, в конце 19 века вставали, но никак не решались, в начале 20 века решались, и даже в 1910 году в двух городах, в Москве и в Казани, были организованы женские богословские институты. Это тоже надо иметь в виду. Причем в Москве, в Скорбящинском институте, это была такая инициатива, ну, как бы общественная и со стороны жаждущих женщин, а в Казани институт организовали профессора Казанской духовной академии, которых, видимо, их жены и дочери побуждали к этому. Тоже хотели богословского знания.
1: Но женские парохиальные училища к богословскому образованию отношения не имели.
2: Нет, они тоже имели образование, имели, конечно, отношение к духовному образованию, но все-таки это были не высшие богословские школы. Это была подготовка, да, ЕЖУ, так называемые епархиальные женские училища, они существовали с 1860-х годов, ну, там первый 1864 год и дальше, они подчинялись тоже учебному комитету, организованную в 1867 году, но они готовили, у них было как бы две такие задачи. Первое, они готовили матушек, чтобы у нашего духовенства были образованные матушки и могли в случае чего поддержать, там, воскресные школы, ну, церковно-приходские в то время. И второе, если они там замуж не выходят, они могли быть учительницами и в тех же епархиальных женских училищах, и в церковно-приходских школах. То есть это вариант, конечно, был.
1: Но в эмиграции вопрос женского богословского образования, он, наверное, приобрел определенную актуальность, поскольку, ну, поскольку времена уже менялись. Это уже вот время такое относительно нам близкое.
2: Конечно. И ну, даже вот в Харбинском институте, о котором мы говорили, Святого Владимира, там тоже женщин допускали. Там была какая-то некая оговоренность, что они там не полностью участвуют в образовании, есть какие-то пасторские дисциплины, которые читают без женщин, вот, но, тем не менее, они там тоже участвовали. Ну, если уже мы потом говорим о европейском образовании, то, конечно, постепенно женщины входят, включаются. Если в первых наборах, ну, о Свято-Сергиевском институте еще будем говорить, в первых наборах женщин не было, то потом, конечно, женщины проникают. Это естественно.
1: И сейчас вполне. Тоже.
2: Сейчас, конечно, да. Ну, про сейчас мы еще поговорим.
1: Я понимаю,
2: я,
1: да,
2: думаю,
1: но
2: во второй части.
1: Хотелось этот вопрос, да, задать, пока мы, опять же, совсем,
2: да,
1: не,
2: да,
1: перешли,
2: да,
1: к Свято-Сергиевскому
2: сейчас
1: институту.
2: Сейчас, конечно, да, сейчас. Но единственное, что, ну, так как у меня опыт работы в Свято-Сергиевском институте, в архивах Свято-Сергиевского института с 2010-го, где, наверное, под 2017 год, ну вот до всех пандемических событий, то я могу сказать, что там, конечно, женщины участвуют. Но единственное, что там есть вот пансион, ну, имеется в виду общежитие по-нашему, где живут, конечно, только мужчины. Священники, не священники, но только мужчины. А барышни и дамы снимают себе квартиры, если они не парижане, снимали и приходили туда. Там даже была такая барышня из Филиппин, которая была, кстати, главным поборником образования в Свято-Сергиевском институте на русском языке. Потому что она кончила Петербургский университет, филологический факультет, изучила русский язык, и ей очень хотелось практиковать.
1: Вот. А русский язык как-то звучит в Свято-Сергиевском?
2: Ну, сейчас мне трудно сказать, потому что последние годы я там не была.
1: Ну, вы там не были последние несколько лет,
2: Последние несколько лет, конечно. Но так, вы знаете, очень интересная ситуация, что, конечно, читают все на французском языке. По понятным причинам. Из вот таких русскоязычных студентов там были некоторые представители Украины и Белоруссии. Да, это было. Ну, и некоторые грузины. Там было несколько грузинских священников, которые тоже русский язык знали, еще изучали в школе. И поэтому читают все на французском. Но очень интересная ситуация. Я один раз сидел в архиве и слушаю из аудитории учебной, а там учебная аудитория, архив там по бокам, звучит русская речь. А меня предупреждали, что все читается на французском, русская речь там уже совершенно неупотребима. Я потом и спрашиваю, как же так? Я слышу русскую речь. Ну, так это, говорят, Лосские. Отец Николай Лосский и отец Андрей Лосский, его сын, так диакон был. И они читают на русском языке, но так как студенты не понимают на русском языке, они потом все повторяют на французском.
1: То есть это принципиальная,
2: позиция, чтобы звучала русская речь. Это вот интересный опыт.
1: Итак, Европа, прежде чем появляется Свято-Сергиевский институт и, вернее, его предшественник, ведь сначала были, насколько я помню название, курсы,
2: недолго, несколько месяцев.
1: Да, до этого возникают факультеты в Белграде и Софии.
2: Да, вот здесь я тоже бы провела некоторую систематизацию, уж простите.
1: Конечно.
2: Да, наши школы в диаспоре можно разделить на три таких блока или три части. Первое – это те семинарии, которые оказались за пределами вот, России, но продолжали действовать. Ну, например, Кишиневская семинария. Да? Наиболее интересная семинария, конечно, Рижская. Да, она тоже оказалась за пределами, но потом она перерастет в Рижский институт богословский и сделает несколько выпусков. И даже если проследить судьбы священников, то многие потом служат в России. Ну, многие как, тоже, конечно, штучная работа, но, тем не менее, служат.
1: Но это уже история советского времени.
2: Это уже советского, конечно,
1: и в Псковской миссии.
2: Да-да-да, и в Псковской миссии, совершенно верно. И в Псковской миссии, да-да-да, совершенно верно. Вот, то есть их следы можно проследить там до 60-х годов 20 века. Второй вариант – это богословские факультеты в восточноевропейских университетах. Ну, на самом деле, как мы уже говорили, богословский факультет в России так и не реализовался. Хотя на каждом новом повороте, новых уставах все время говорили, что нужен богословский факультет. Но наши профессора, бывших наших духовных академий, эмигрировавшие, они очень активно участвовали как раз в организации богословских факультетов в восточноевропейских университетах. Самый яркий, конечно, факультет – это белградский. Да, богословский факультет Белградского университета. Он начинает действовать с 1920 года официально, ну, я имею в виду устав там и так далее, и в 1921 году первый набор. И заметим, что первый набор вот этого богословского факультета Белградского университета, как мы понимаем, это Сербия, в дальнейшем Югославия, да, это все тут происходит на наших глазах, это русские студенты. Вот этот первый набор богословского факультета Белградского университета – это будущий архимандрит Киприан Керн, тогда Константин Керн, будущий протопресвитер Николай Афанасьев, тогда еще просто Николай Николаевич Афанасьев, да, будущий честный мученик Иоанн Максимович Шанхайский, ныне канонизированный. Вот это очень интересно, и преподавали там, конечно, тоже в значительной степени наши профессора. Не только, но тем не менее много. Какое-то время там преподавал Николай Никонорович Голубаковский, наш известный экзегет, выпускник Московской академии, многолетний профессор Петербургской Петроградской академии, Александр Павлович Доброклонский, выпускник Московской академии, доктор Московской академии. То есть вот это там протоиерей Федор Иванович Титов, выпускник и многолетний профессор Киевской духовной академии. Это вот очень значимо, что, во-первых, наши профессора бывших духовных академий имели возможность заниматься тем, чем занимались на родине. С другой стороны, там участвовало и молодое поколение, которая получала там богословское образование. Потому что вот эти наборы первые Белградского университета, богословского факультета, они родились в России, но в России богословского образования не получили. Ну, например, Константин Керн, он учился сначала в лицее в Александровском, да, так сказать, так, как говорили, питомник для их превосходительств. Это говорили члены Временного правительства, они прикрыли его. Ну и затем недолго продолжил свое образование на юридическом факультете Московского университета.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Наталья Сухова, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории, доктор исторических наук, у нас в гостях, и мы говорим про богословское образование в русской диаспоре.
2: Да, ну вот, дорогие друзья, это вторая форма богословского образования, факультеты, богословские факультеты восточноевропейских университетов. Я так подробно говорила про Белградский университет, потому что это наиболее близкий, еще и по понятным причинам. Значительная часть нашей диаспоры осела в Белграде, да, Зимун. Может быть, кому-то это что-то говорит, это пригород.
1: Или Земун.
2: Земун, да. Там вот по-разному.
1: Они вообще его считают, это достаточно много было связано когда-то с Белградом, они его считают отдельным городом, потому что Австро-Венгрия, потому
2: что
1: сохранили традиции.
2: И тогда это был еще пригород. Да. А сейчас он, конечно, включен в территорию.
1: Ну, да, сейчас он даже не окраина. Сейчас
2: Белграда, да-да-да. Но он, конечно, очень интересный, очень интересный.
1: Отдельный абсолютно город.
2: Да. И там, конечно, значительная часть нашей диаспоры осела. Но и сам Белград, например, церковь Святой Троицы, вот русская церковь.
1: Маленькая.
2: Да, где был настоятелем протоиерей Петр Беловидов, который тоже похоронен в Белграде. Вот там есть русская часть нового кладбища. Кстати, рядом там богословский факультет Белградского университета сейчас. Да.
1: Тут и я
2: там,
1: не знал.
2: Да, и там похоронен митрополит Антоний Храповицкий, епископ Гавриил Чепур, вот протоиерей Петр Беловидов и многие из тех, кто вот осел в Белграде.
1: Я так понимаю, что там целая династия отца Петра Беловидова, целая династия его детей продолжала служить в Белграде.
2: Да.
1: И чуть ли не по сию пору.
2: И на самом деле, и до сих пор они сохраняются, я даже с ними встречалась, но это очень важный священник был, который вот так трепетно, я бы сказала, бережно, любовно окормлял нашу диаспору. И я могу даже сослаться на источники личного происхождения. Письма сестры архимандрита Каперианы Керна, которая жила в Зимуне, но приезжали в Белград, и она все время пишет, как отец Петр их так вот трепетно оберегает, охраняет, вводит их в какую-то такие реалии церковной жизни, потому что они, ну, там, дворяне, не очень, в общем-то, такие практикующие в смысле церковном, ну, уж простите за католицизм. Это второй вариант. Ну, кроме того, был, конечно, богословский факультет в Софийском университете, тоже организован в 1920-х годах, тоже при помощи наших же профессоров, наших эмигрантов, профессоров бывших духовных академий. Ну, звезда, конечно, богословского факультета Софийского университета – это Николай Никанорович Голубаковский. Уже я упоминала. Совершенно замечательный наш выпускник Московской академии, в первой своей ипостаси церковный историк. У него была замечательная магистерская диссертация, посвященная блаженному Феодориту Кирскому. Ну и, конечно, уже в более своей такой зрелой и долголетней ипостаси это экзегет, исследователь Священного Писания Нового Завета. Вот он недолго был в Белграде, потом два раза недолго преподавал в Свято-Сергиевском институте, о котором еще будем говорить, и осел в Софии. И если мы посмотрим годовник Софийского университета, ну, это ежегодный сборник трудов, то в каждый год, вплоть до кончины Николая Никаноровича в 1937 году, в каждом годовнике обязательно есть его статьи. Так что это вот очень много. И, ну, тоже не могу не поделиться радостью, что все-таки Софийский университет передал нам архив Николая Никаноровича Голубаковского. Ну, и кроме того, были, конечно, богословские факультеты и в других восточноевропейских университетах. В Праге, например, был не богословский факультет, а был юридический факультет. Но юридический – Рудский университет. Там изучали тоже экономическое право, так что какое-то отношение это к богословию имеет. Вот это вторая форма. Ну и, наконец, третья форма, которая, конечно, важнее всего для нас, это те оригинальные богословские и духовные учебные заведения, которые были организованы русскими эмигрантами. И вот здесь про одно из них мы уже говорили, это Харбин. Но Харбин – это особая история, потому что совершенно не православная страна. Ну и из других можно, я думаю, что выделить два наиболее интересных. Это православное богословское училище в монастыре Святого Кирика в Болгарии. Оно существовало, действовало 13 лет всего, и было и создано, и, собственно, действовало благодаря такому непосредственному участию, инициативам, такому просто дыханию, как говорится, на цветок на морозе епископа Дамиана Говорова. Епископ Царицынский.
1: Он уже в очень преклонном возрасте
2: оказался
1: рубежом и прожил... Ой, я не помню, 36-го
2: года он скончался. Как раз в 23-м году он организовал этот институт, 13 лет институт действовал, ну, институт, а богословско-пасторское училище. И в 36-м году с кончиной владыки Дамиана, конечно, в общем-то, продолжения не было. Но это тоже интересное довольно учебное заведение. Подробно о нем, наверное, говорить не буду. Единственное скажу, что это был символ славянского единства. Поэтому праздник, актовый день этого училища, вы сами понимаете, был на Кирилла и Мефодия равноапостольных.
1: А он совсем с кончиной владыки Дамиана он полностью прекратил
2: существование? Полностью прекратил, да. Ну, на самом деле, это только авторитет владыки Дамиана, которого уважали и болгарские власти, ну, отчасти наш синод, Карловацкий, да, хотя наш Карловацкий синод очень неоднозначно относился к этому училищу, но, тем не менее, это, конечно, было детище владыки Дамиана, и с его кончиной просто продолжателей не было.
1: У нас уже не так много времени остается сегодня. Я сразу скажу, что мы этот разговор с Натальей Юрьевной будем продолжать, но вот в оставшееся время сразу два вопроса. Вы сейчас сказали про Карловацкий синод, а Свято-Сергиевский институт уже был основан, ну так, в отрыве от Карловацкой истории. А у тех, кто в итоге составил РПЦЗ, Русскую Православную Церковь за границей, как у них дела обстояли с образованием духовным и богословским?
2: Да, ну про организацию Свято-Сергиевского института, наверное, еще поговорим.
1: И да, на самом деле, отдельно
2: да, Свято-Сергиевский
1: разговор.
2: Институт был как раз одним из камней преткновения, когда наша диаспора расходится на две части,
1: да.
2: Так называемую Карловацкую или так называемую Евлагианскую. Но про Карловацкую. Ну, собственно, пасторско-богословское училище владыки Дамиана, оно хотя было русско-болгарское, но, тем не менее, оно все-таки было карловацкое. Да? Все-таки владыка Дамиан не порывал связи этого училища с Карловацким синодом. Карловацкий синод давал разрешение, но без денег. Да, деньги ищите сами, но вот все-таки связь есть. Кроме того, были неоднократные попытки организации сначала училища пасторского, ну или какой-то там квази-семинарии в Константинополе, когда еще основная часть епископата...
1: А, все-таки были. Вот,
2: но
1: я про это ничего не знаю.
2: Были.
1: Думал,
2: нет,
1: что
2: были.
1: Не было.
2: И причем и, с одной стороны, владыка Дамиан пытался это организовать, с другой стороны, владыка Вениамин Фетченков, который потом, да, уже с Московской патриархии вернется сюда и закончит свою жизнь в Псково-Печерском монастыре. Были попытки, но там они как-то не удались. И потом уже в Сербии Сремские Карловцы, как мы знаем, центр да, нашей вот этой карловацкой части диаспоры, где владыка Варнава, патриарх Варнава, отдал свою резиденцию митрополиту Антонию Храповицкому.
1: А это не то, где сейчас колледж в центре Сремских Карловцев?
2: Да, ну там гимназия богословия.
1: Там напротив... Не колледж, гимназия, да, вот на площади стоит большое здание.
2: Да, и русская гимназия напротив.
1: А, нет.
2: С одной стороны богословия... То есть это два самых больших здания в Сремских Карловцах.
1: Да.
2: Вот о богословии, которое сейчас действует, да, я там на конференциях тоже бывала.
1: Ну, вот в одном из них я был.
2: Да. Вот. А напротив русская гимназия. Вот тоже она существует. И вот сбоку, да, между ними еще вот это... Вот это помещение, здание большое, которое было отдано митрополиту Антонию, и там даже есть его келья, есть его домовой храм. Может быть, были.
1: Нет? Не помню. Нет, не был.
2: Не
1: нет,
2: был, да?
1: Не был.
2: Вот, но это очень...
1: Я, конечно, раз проездом там бывал.
2: Нет, там очень интересно, там такое ощущение, вот в Сремских Карловцах, по крайней мере, это мое, может быть, личное ощущение, что вот сейчас из-за угла выйдет митрополит Антоний Храповицкий.
1: Это потому что вот такой патриархальный уклад совершенно не поменялся за 100 лет.
2: Да, не поменялся абсолютно. Вот, и там тоже были попытки организовать, но все-таки все не удавалось. Потом был еще проект организации на Шипке. русской, ну, Шибко, понятно, для нас знаковое место, тоже гимназии на Шибке. Это была как бы альтернатива вот этому пастырско-богословскому училищу Владыки Дамиана, но тоже это не удалось, и поэтому, ну, вот пастырско-богословское училище Владыки Дамиана — это единственное, что организовалось в Европе. Потом, естественно, это Джерданлицкая семинария. Но, ну, это уже американская история.
1: Позднее.
2: Да, уже позднее американская история. Угу.
1: И буквально вот несколько минут остается, а просто интересно, так как вы у нас представляете Свято-Тихоновский университет, естественно, неотрывно связанный с Николой Кузнецким приходом, и личность отца Всеволода Шпиллера, приехавшего из Болгарии, вот он свое образование получал духовное в Болгарии?
2: Да. Ну, он, на самом деле, он получал так вот, в общем-то, самостийно.
1: Да, у него же гимназическое образование
2: самостоятельно,
1: такое в России было.
2: Вот. И он окормлялся у владыки Серафима Соболева. Ну, да. И вот здесь вот скорее было образование такое вот личное. Но, конечно, владыка Серафим Соболев, когда отправлял, да, отца Всеволода Шпиллера в Россию. Ну, Советский Союз, да, это был, конечно, такой шаг. Но он всегда говорил, и отец Всеволод Шпиллер любил повторять, и наши вот отцы-основатели института, нынче университета, любят повторять, когда в церковь придет молодежь, кто их встретит. Это вот первое. И второе, наш институт... Конечно, отец Всеволод Шпиллер очень много значил, и вот эта плеяда отцов-основателей выращена отцом Всеволодом, но, тем не менее, у нас еще непосредственная связь со Свято-Сергиевским институтом.
1: Да, это я знаю, я всегда помнил.
2: Да. Вот, и мы брали его за пример, мы были там побратимами, и даже в 90-х годах у нас был общий проект по изданию трудов профессоров Свято-Сергиевского института. И мы успели издать доникейскую патрологию, ну, до 4 века, патрологию архимандрита Киприана Керна, воспоминания архимандрита Киприана Керна о митрополите Антонии Харповицком и епископе Гавриле Чепуре, и православное пастырское богословие тоже того же архимандрита Киприана Керна. Ну, потом по разным причинам договор как-то затих, не разорвался официально.
1: Но тем не менее, связь
2: есть, несомненно.
1: Спасибо большое. Мы этот разговор продолжим уже завтра с Натальей Юрьевной Суховой, профессором Свято-Тихоновского университета, доктором церковной истории, доктором исторических наук. Спасибо. Сегодня мы поговорили о том, что предшествовало созданию

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пресвятая Богородица, земляна мачеха, и как мачеха на нас смотрит. Смотрит на нас, как на пасынков, как на пришельцев и подкидышей, пока не сделает нас рабами своими. День и ночь на нее гнем спины свои. Она же платит нам своим худым имением, грехами, болезнями и смертью. Кто лишь ее хлебом питается, не узнать тому сытости. И чем больше ест, тем больше алчит. И чем усерднее пляшет под дудку ее, печаль все больше давит сердце его. Словно зверь в яму угодивший, роет землю все глубже, спастись пытается, и, удаляясь от спасения, думает, что все ближе к нему. Таковы воистину и чада земные, излишне уповающие на труды земные и по трудам своим судящие о близости спасения. К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра, еще один день. Закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам. А завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам, ничто иное, как лествица, чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, обличена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство, от ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее, даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы невидимы тебя думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Искусство мудреца по мотивам монгольской сказки.
2: В древние времена правил в Монголии один жестокий хан. Однажды он услышал, что в пустыне живет старый волшебник, и под страхом смерти велел доставить его в свой дворец. Когда старика ввели в тронный зал, хан приказал грозно: «Говорят, ты великий волшебник. Ну-ка, покажи мне свое искусство. Но если мне что-то не понравится, твоя голова с плеч».
3: «Что же хочет увидеть мой повелитель?» — спросил старый волшебник.
2: «Да что угодно», — нетерпеливо ответил хан. «А я буду пить чай и смотреть».
3: «Хорошо. Только сначала тебе надо на одну минуту выйти за дверь», — сказал волшебник.
2: Хан вышел за дверь и увидел возле порога прекрасного вороного коня. Конь очень понравился повелителю. Он вскочил в седло и понесся вскачь. Конь мчался так быстро, словно летел по воздуху, но вдруг резко сбросил седока и исчез. Хан оказался один в безлюдной степи. Впервые в жизни ему пришлось пить воду из луж, питаться саранчой и кузнечиками. Шатаясь от голода и усталости, наконец он набрел на бедную хижину, в которой жила старушка с двумя маленькими худенькими мальчиками. Старушка рассказала, что несколько лет назад слуги хана куда-то увели из ее деревни под конвоем всех женщин и мужчин, в том числе и родителей этих детей. Все окрестные селения обезлюдели, поля заросли травой. Тогда она взяла двух осиротевших мальчиков, которые погибали от голода, и поселилась с ними в этих глухих местах. Старая женщина пожалела несчастного путника и пригласила в свое скромное жилище. Отныне хан вместе с мальчиками стал возделывать маленькое поле, чтобы запастись хлебом на зиму. Никто ни разу не проехал мимо их хижины, и невозможно было понять, в какой стороне находится столица. Однажды ночью ударил сильный мороз, и все посевы замерзли, что означало голодную смерть. Сел хан на камень и горько заплакал. Неизвестно, сколько времени он так горевал, но когда очнулся и вытер слезы, то увидел, что сидит в своем дворце, и даже чай в его чашке еще не успел остыть. «Ну как, хан, нагляделся ты на людское горе?» — спросил старый волшебник. «Увидел, как тяжко живется людям тобой обиженным? Сам ты никогда в жизни не знал горя и нужды, и потому не мог понять страданий других. Я хотел, чтобы мое искусство пробудило в тебе хоть каплю сострадания, даже если мне придется поплатиться за это головой». «Так и быть, я сохраню тебе жизнь, если ты скажешь, как найти ту добрую старушку с мальчиками, что спасла меня от гибели», — сказал хан. «Я хочу им тоже сделать добро. Зайди в любую бедную хижину, и ты их увидишь», — сказал старый волшебник и вдруг исчез. Этот хан стал самым справедливым и милосердным правителем в истории своей страны.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В 1885 году у казаков забайкальской станицы Красноярской случился праздник. Их посетил архиепископ Иркутский Вениамин. Пользуясь случаем, местный священник представил владыке десятилетнего мальчика-сироту Епифания Кузнецова. «Владыка, вот мальчик у нас, без отца и матери растет. Любознательный, в храме поет, помогает. Смиреннейше прошу вас, благословите принять его в Нерчинское духовное училище, хотя бы на полуказенное содержание». Епифаний стоял возле архиепископа на коленях, не смея заикнуться. И владыка благословил. Так решилась жизненная участь простого сироты-казачонка, которому суждено было стать архипастырем и мучеником. «Велика ко мне милость Божия», — говорил об этом случае Епифаний много лет спустя. Окончив училище, а затем Иркутскую семинарию и Казанскую духовную академию, он принял священный сан и в 1903 году вернулся служить в родные места. Отец Епифаний стал сотрудником, а затем и руководителем Забайкальской духовной миссии с центром в Чите, созданной для проповеди православия среди бурят и ивенков. Священник говорил: «Церковь всегда должна ставить перед собой задачи, связанные с главной целью ее существования – спасением всего грешного человечества». Отец Епифаний постоянно беседовал с верующими, совершал объезды епархии, в том числе дальних миссионерских станов. Особое внимание он обращал на проповедь среди бурят, многие из которых после выхода в 1905 году указа о веротерпимости стали возвращаться к язычеству. Отец Епифаний любил бурят, отмечал в их характере образцовую честность и смирение. По инициативе отца Епифания в Чите было построено новое здание миссионерского училища на 150 учеников, в котором учились в том числе буряты. Когда в 1910 году на российский Дальний Восток хлынул поток корейцев, бежавших от японской оккупации, отец Епифаний начал проповедь среди них. К тому времени он овдовел и принял монашество с именем Ефрем. 29 августа 1910 года на реке Читинке отец Ефрем крестил 65 корейцев. Это был настоящий праздник, сопровождавшийся общегородским крестным ходом в Чите. Крещения корейцев продолжались. На их языке отец Ефрем стал издавать журнал «Православие», а вскоре у него появились помощники, священники и катехизаторы из числа корейцев. В 1916 году отец Ефрем стал епископом селенгинским, а вскоре для него, как и для всей русской церкви, наступило время исповедничества. Владыка Ефрем участвовал в Поместном соборе 1917-18 годов. На одном из его заседаний он назвал происходящее с Россией «карой за отступничество от Бога». Революционеры считали епископа Ефрема злостным реакционером. В июне 1918 года он был арестован вместе со своими соратниками, выдающимися миссионерами Николаем Варжанским и протоиереем Иоанном Восторговым. 5 сентября чекисты их расстреляли. Перед казнью владыка Ефрем и отец Иоанн благословили тех, кого убивали вместе с ними. В 2000 году священномученик Ефрем Селенгинский был причислен к лику святых.

Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
1: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
2: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера», там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
1: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
2: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
1: Помогите Светлому Радио продолжать звучать.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера». Вера.

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я хочу поделиться впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: А что говорить? Не знаю я своего имени. Может, его и не было у меня. Наверное, это неправдоподобно звучит, но я не обманываю.
3: Интересно.
1: На самом деле, этого человека зовут профессор Рафал Вильчур. Он известный хирург и светило польской медицины, становится главным героем фильма Ежи Гофмана «Знахарь». По трагическим обстоятельствам врач, который, как говорят, сделал себе имя в науке, это самое имя забывает. Пережив нападение грабителей, главный герой теряет память и оказывается брошен на обочине дороги, а вместе с тем и на обочине жизни, без денег, без документов и без малейшего знания о самом себе. Пути Господни неисповедимы. И зажиточный пан, которого мы видели в начале фильма в дорогом пиджаке и модной шляпе, превращается в простого длиннобородого рабочего. В его новом имени Антонии Касима слышится греческая приставка «анти», то есть «противоположный». Крестьянский быт главного героя и впрямь совсем не похож на былую жизнь профессора медицины. Но неизменным остается в его характере главное – это честное отношение к любой работе. Неважно, тонкий ли скальпель у него в руках или грубый крестьянский топор. Отличает Антония и желание быть полезным ближним и дальним. Именно оно помогает герою вновь обрести свое настоящее предназначение. Однажды труженик Касима знакомится с юношей, который физически болен. И не разум, но сердце подсказывает главному герою. Он может и должен помочь.
2: Больно? Тебе повезло, парень. Очень хорошо, что они еще болят. У тебя кости неправильно срослись. Придется еще одну операцию сделать, и ты будешь ходить. Вот если бы ты пальцами не мог шевелить, тогда дело было бы плохо. А так, так все в порядке.
4: Откуда ты это знаешь?
2: Откуда? Да просто знаю, и все.
1: Так Антоний становится знахарем. И слава его о медицинском таланте разносится по всей округе. Дивятся люди не только мастерству врача, но и тому, что свою работу он выполняет бескорыстно. «А зачем мне деньги?» – недоумевает Антоний. И правда, его потребности так скудны, что знахарь почти и не думает о них. Герой фильма Ежи Гофмана относится к разряду людей, которые не размышляют много о своей вере, а просто живут по-христиански. В нем есть какая-то природная мудрость, рассудительность. Биография Антония напоминает жития праведников. В одной из сцен мы узнаем, что он много путешествует по монастырям, чтобы поклониться святыням, почитает угодников Божьих. Но, как это часто бывает, на некоторые духовные вопросы нет ответов и у него.
4: Чудеса тоже видел?
2: Нет, но очень много о них слышал.
4: И об исцелениях?
2: Да, рассказывали.
5: Икона-то католическая, что тут говорить?
4: Не знаете, людям другой веры она помогает? Ну, к примеру, православным.
2: Этого не знаю. Но я думаю, если человек хороший, обязательно должна помочь.
1: Как показывает сюжет фильма «Знахарь», главное – быть хорошим человеком. Нам часто кажется, что начать жизнь с чистого листа значит в корне изменить привычное существование. Режиссер же говорит нам, что личность формирует не место работы, окружение или социальный статус, а наши решения в трудных ситуациях. Так крестьянский быт проявляет в Антонии те качества, которые были скрыты за лоском богатой жизни пана-профессора – жертвенность, сострадание, трудолюбие. И именно этот внутренний стержень помогает ему с ясным взглядом и радостью принимать свою судьбу, чтобы в конце получить заслуженное утешение. Уверен, что утешение получат и наши слушатели, если посмотрят киноленту «Знахарь» режиссера Ежи Гофмана. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Каждый из нас хотя бы раз чувствовал себя чужим, не к месту и не ко времени. Это могло произойти в незнакомой компании, на новой работе, в чужом городе. В такие минуты мы особо остро ощущаем, как нам не хватает места, где нас примут, поймут и признают своим. Вот именно о таком месте и рассуждает Псалом 86, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Яковлих».
3: Основание Его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Ефиопию скажут: «Такой-то родился там». О Сионе же будут говорить: «Такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его». Господь в переписи народов напишет: «Такой-то родился там». И поющие, и играющие, все источники мои в тебе.
2: «Яко веселящихся всех жилище в тебе».
1: Только что прозвучавший псалом восхваляет Сион. Так иногда Писание называет Иерусалим. В мире Библии это город, избранный Богом, священная столица древнееврейского государства, центр истинной веры в единого Творца и место его особого присутствия. «Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова», пишет псалмопевец. В древности врата были не просто входом. Это было средоточие культурно-политической жизни, место суда, торговли и принятия важных общественных решений. Другими словами, врата – это сердце города. Говоря о том, что Бог любит врата Сиона больше всех остальных еврейских селений, псалмопевец заявляет, что у Бога особые планы на Иерусалим. И далее он поясняет, в чем причина такого уникального положения Иерусалима. Псалмопевец перечисляет ряд языческих стран – Рахав, так иногда в Писании называется Египет, Вавилон, филистимляне, Тир, Эфиопия. Все они в тот или иной исторический период были врагами богоизбранной нации, все поклонялись иным богам. Но даже эти народы заговорят о чудесном событии, о чудесном рождении, которое произойдет в Иерусалиме. «Такой-то родился там», будут говорить они. Кто же родится? И что известно об этом человеке? Псалом дает о нем самые краткие сведения. Мы узнаем, что это будет мужчина и что сам Всевышний укрепил его. Наконец, последний образ псалма – это Бог, который, подобно царю, совершает перепись всех народов. Так делается намек на то, что все люди будут однажды записаны в книге подданных истинного Творца и получат право на благо в его царстве. Даже те, кто раньше исповедовал веру в других богов. Не без оснований отцы христианской церкви видят в этом псалме пророчество об эпохе Мессии. Пришествие Христа сделало Иерусалим духовным центром всего мира. Христианская церковь, которая возникла в Иерусалиме, приняла в себя все языческие народы. В ней Рахав, Вавилон и другие язычники получили возможность родиться в новую жизнь, стать детьми Божиими. Именно так и можно понимать фразу «человек родился в нем». Она указывает на то, что в церковном таинстве крещения человек рождается свыше, ходит в новую жизнь. Поэтому и завершается псалом образом радости. «Поющие и играющие – все источники мои в тебе». Так псалмопевец описывает ликование души, которая после долгих скитаний наконец-то возвращается домой. Человек находит свое место в этой жизни только в Небесном Отце, путь к которому – нам открывается в Его Божественном Сыне, Его Церкви и Евангелии.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к работе Евгения Николаевича Трубецкого «Умозрение в красках».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание радио «Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
1: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем сегодня в компании историка, москвоведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Идем в Чистый переулок. Для этого мы выходим из метро Кропоткинская. Выходим мы к улице Пречистенка. И по Пречистенке идем в сторону Садового кольца, вот ее начало, и считаем переулки. Первый, самый первый переулок будет Чертольский, потом Хрущевский переулок следующий, следующий переулок будет Пречистенский, и следующий уже будет за ним Чистый переулок. Вот в него мы и поворачиваем.
2: Ну, для начала нужно поговорить про название. Мы, если окажемся в Москве начала 20 века и попытаемся прогуляться по этому району, то будем несколько смущены, потому что все переулки будут называться по-другому, ну, раз уж кроме Хрущевского. Потому что Чертольский будет Царицынским, Пречистенский вообще будет мертвым переулком. Ну, а Чистый переулок до 1922 года носил название Обухов переулок по одному из домовладельцев. И свое название «Чистый» получил только он во время знаменитой реформы, про которую мы каждую вторую прогулку говорим, про первую советскую реформу названий в Москве. И задача была этой реформы убрать дублирующиеся названия. В Москве уже был Обухов переулок в другом районе, и чтобы не было такого разночтения, переулок переименовали в «Чистый». Как мы помним, реформа 22-го года была продумана краеведами, и переименования часто были очень удачными. Вот конкретно с «Чистым переулком» история такая. Была легенда, что якобы во время эпидемии чумы в 1770-х годах в этом переулке никто вроде бы как не пострадал от эпидемии, и поэтому в народе ходили слухи про то, что это чистое место. Поэтому и название в 22-м году было дано «Чистый переулок».
1: Интересно, что многие переименования 20-х годов, они просто напрашивались еще до революции. Просто до революции как-то у московской городской управы не доходили руки, было много других каких-то задач, занятий.
2: Собственники, например, могли быть против.
1: Собственники быть против могли, а тут уже никого не спрашивали. И действительно, правда, в 20-е годы были интересные переименования. Кстати, вот Обухов, домовладелец Обухов, Артемий Обухов, с его домовладением связана тоже интересная история, но это чуть попозже, да?
2: Да. Мы сейчас на углу Чистого переулка и Пречистенки, и с правой стороны от нас высокое, большое здание Пречистенской полицейской части и пожарного депо. Сейчас занимает МЧС это здание, там на въезде фотографии пожарных разных эпох и так далее. Когда-то это здание украшало огромная каланча, с которой было видно всю Пречистенскую часть. Я думаю, дальше наверху каланчи как-то водится, стоял пожарный, который смотрел, нет ли где пожаров. В общем, одним словом, огромное здание, огромный комплекс построек, это Пречистенская полицейская часть.
1: Очень жалко, что каланчи в Москве почти нигде не сохранились. Некоторые были, конечно, уже в 90-е годы воссозданы, но исторических почти не осталось.
2: Да, вот здесь конкретно ее не хватает. Пречистенская полицейская часть, как любая другая полицейская часть, это был большой комплекс разных учреждений. Тут находилась и полицейская часть, и паспортный стол, и тюрьма, и архив. И при этом была пожарная часть, соответственно, были большие конюшни, они, собственно, находятся за зданием. Целое большое интересное здание. Здесь, в этом конкретном полицейском доме, провел некоторое время Александр Иванович Герцен, когда был арестован впервые и оставил в своем замечательном произведении «Былое и думы» описание жизни в полицейской части, как он тут сидел. Была забавная ситуация. Александр Иванович все-таки представитель дворянского сословия, поэтому в камеру его посадить не решились. Там не было разряда камер для благородных, были для простых людей. Поэтому он сидел первые несколько дней просто в помещении канцелярии. Ну и на правах такого дворянского сынка получал многие послабления. Например, ему доставляли из дома обеды и вина. И вот о том, как он здесь и обедал, пил вина, и как он смотрел за происходящим, обо всем в «Былом и думе» можно прочитать. А с левой же стороны у нас, на нечетной стороне переулка, стоит дом тоже углом. Он выходит и на... Одной стороной выходит на Пречистенку, другой на Чистый переулок. Это доходный дом. Второй половины 19 века здесь доходные дома существуют. Конкретно вот это здание построено в 1904 году архитектором Кулагиным Семеном Федоровичем. Именно это здание является прототипом знаменитого Колобуховского дома, в котором проживает знаменитый профессор Преображенский, в котором происходит чудесное превращение уличного хорошего пса Шарика в не очень хорошего гражданина Шарикова. До революции в этом доходном доме снимал квартиру дядюшка Булгакова, врач Николай Михайлович Покровский, который, собственно, и был одним из прототипов профессора Преображенского. Тут надо сказать, что вообще Пречистенка Булгакову была хорошо знакома, много в каких домах здесь бывал, и многие реалии Пречистенки в его произведениях угадываются. Вот в этом Колобуховском доме проводил свои операции профессор Преображенский. Здесь был представитель домкома Швондер. И именно здесь пропали, стали пропадать галоши из парадного. Все вот это, что говорят, пропал Колобуховский дом. Мы же продолжим наше движение. И с левой стороны, тоже по нечетной стороны, возвышается дом, похожий на доходный дом, но построенный существенно в более позднее время. Это дом 1997 года постройки. Он похож, правда, на доходный дом, но на самом деле построен вот уже в позднее, уже после 90-х годах, к 850-летию Москвы. Об этом даже табличка в центре этого дома номер 3, висит табличка, что здание возведено в 1997 году. Надо сказать, достаточно удачная подделка под доходник. Так с первого взгляда не догадаешься. Или может возникнуть впечатление, что это доходный дом, который подвергся такой очень серьезной реконструкции. А следом по Чистому переулку с левой стороны идет комплекс домов под номером 5. Вот самый первый из них – это жилой дом, который в 20-30-е годы был надстроен тремя этажами. Это прям заметно. Это жилой дом относится к усадьбе Афросимовых. Вот мы следом за этим домом, за оградой, располагается усадьба. Усадьба семьи Афросимовых, которая имеет долгую, интересную историю.
1: Ну, как раз это и было домовладением Обухова, как в этом месте он...
2: И здесь, собственно, и с 1943 года находится патриаршая резиденция в Москве.
1: Ну, это, знаешь, такая нарицательная стала уже для всей церковной Москвы, для, для всей
2: Чистый
1: русской
2: переулок.
1: Церкви.
2: Что скажут в Чистом переулок?
1: Что скажут в Чистом, Чистый переулок, патриархия, Чистый переулок, это уже вот просто все, кто помнит советскую церковь, церковь 90-х годов, для них Чисто это нарицательное. Хотя сейчас уже, конечно, он такое свое абсолютное значение для церкви, ну, может быть, не утратил, но...
2: Просто учреждения церковные распространились и в других местах присутствуют. А тут был главный центр. По многим-многим вопросам сюда из епархии ездили, и миряне сюда приходили, и журналисты пообщаться.
1: Ну, интересная история.
2: Иностранцев привозили.
1: Дома,
2: да, дом
1: и,
2: очень интересный, такой вот типичный многослойный московский дом. Действительно, в 18 веке принадлежало это сначала капитану, а потом и полковнику Обухову, и в честь него, собственно, переулок назывался. А с 1796 года хозяевами этого дома была семья Афросимовых. Нам известно, что они вот с 1796 года владеют. В течение достаточно долгого времени владели домом, но в 1812 году, как и вся Москва, Обухов переулок выгорел практически полностью, и здание было воссоздано, перестроено на каменных старых подвалах архитектором Федором Соколовым. При этом большинство зданий и усадьбы были также из дерева, просто как типичный московский ампир. Снаружи штукатурка, внутри дерево, так со стороны не догадаешься. Дом неоднократно расширялся и надстраивался, и строились боковые пристройки. И в середине 19 века усадьба была самой большой, самым большим зданием во всем переулке. Как это водится с недвижимостью в Москве в 19 веке, то, чем раньше владели дворяне, постепенно переходит в купеческие руки. И уже во второй половине 19 века эту усадьбу купили купцы Баклановы, владевшие мануфактурными производствами. Ну, также так, финансовая фортуна не очень такая постоянная, поэтому в свое время эту усадьбу перекупили купцы Коншины. При них в 1870-х годах здание было перестроено и приобрело, собственно, свой современный вид. А в конце 19 века была построена новая ограда. Нам известно, что в 1899 году усадьба была купным благотворителем, купцом Степаном Протопоповым. И вот интересный вопрос. Алексей, как ты думаешь, сколько в 1899 году стоил такой небольшой домик в Чистом переулке с землей и службами?
1: Вопрос с подвохом. Или нет?
2: Да нет, без, просто вот приценись.
1: Ну, давай 10 тысяч рублей.
2: Алексей, мы с вами не в Чухломе сарай покупаем. Понятно. Это 239 тысяч рублей.
1: Ты знаешь, я думаю, что не сарай в Чухломе, конечно, а 10 тысяч, ну, ладно. Где-то за
2: на крайней Москве можно было домик за 10 тысяч купить, а здесь 239 тысяч рублей. Скромно, но достаточно серьезная такая усадьба. Как-то водится, купцы знали, что в случае, там, если разоришься, знаешь, тебя имущество опишут, поэтому сразу усадьба была записана на жену. Ну, новые хозяева не все усадьбы пользовались, часть занимали сами, а часть сдавали в аренду. И вот тут можно бесконечно рассказать про то, как этот дом использовался, но вот после революции с 1920-х годов и до 1941 года здесь располагалась резиденция посла Германии, и, собственно, здесь проживал, например, Фридрих фон Шуленбург.
1: Вот Шуленбург как раз не пережил Вторую мировую войну. Ну и первый посол, который жил в этом доме, Брагдор Франсау, тоже не пережил, но он прям тут и умер, насколько я понимаю. А вот остальные послы, которые были до Шуленбурга, они-то все Вторую мировую пережили благополучно.
2: Ну вот Шуленбург, отсюда он ездил вручать ноту Молотову, и отсюда его вывозили в Закавказье, да, чтобы передать, соответственно, и поменять на советских дипломатов. Напротив, посмотрим, очень симпатичная усадебка. Усадьба принадлежала некоторое время семейству фон Мек. Но я хотел обратить внимание, усадьба сама симпатичнейшая, очень интересная история у

0: Ореховым, который очень любил лепнину, в этом доме в перерыве между лагерными отсидками жил Варлам Шаламов. Вот, с 1934 по 1937 год. Именно отсюда его арестовали.
1: Мне кажется, что еще стоит про дом номер 5 сказать, где располагается патриархия, что здание не просто так в 1943 году было передано церкви. Это как раз связано с тем, что посол был интернирован, и спустя два года здание просто фактически было опечатано, и во время войны не было никаких особых идей, как тут можно его использовать, подо что. И поэтому, когда митрополит Сергий попросил у Сталина здание в Новодевичьем монастыре, то Сталина уже там Карпов подготовил, и поэтому здание в Новодевичьем посчитали сырым, неотапливаемым, неподходящим, а дом немецкого посла был полностью готов. Укомплектован, стал опечатанным. Вот такой чистый переулок. Спасибо большое. Многие его знают как знаменитый церковный адрес, многие его знают как переулок с богатой усадебной историей, но действительно важный, интересный, один из центральных московских переулков с богатой историей. Михаил Хрущев, историк, москвовед. Я Алексей Пичугин, и вы гуляете вместе с нами по Москве, любуйтесь Москвой и любите наш город. Будьте здоровы.
0: До свидания.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть первая, глава 14. Остроумия нет, Настасья Филипповна, оттого и болтает.

кричал Фердыщенко, начиная свой рассказ. «Было бы у меня такое же остроумие, как у Афанасия Ивановича или у Ивана Петровича, так я бы сегодня все сидел да молчал, подобно Афанасию Ивановичу и Ивану Петровичу. Князь, позвольте вас спросить, как вы думаете, мне вот все кажется, что на свете гораздо больше воров, чем не воров, и что нет даже такого самого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл. Это моя мысль, из чего, впрочем, я вовсе не заключаю, что все сплошь одни воры. Хотя, ей-богу, ужасно бы хотелось иногда и это заключить. Как же вы думаете?» «Фу, как вы глупо рассказываете», — отозвалась Дарья Алексеевна. «И какой вздор! Не может быть, чтобы все что-нибудь доукрали. Я никогда ничего не украла». «Вы ничего никогда не украли, Дарья Алексеевна. Но что скажет князь, который вдруг весь покраснел? Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете», — сказал князь, действительно от чего-то покрасневший. «А вы сами, князь,

зеленая бумажка, вынула, чтобы выдать для чего-то по хозяйству. В комнате никогошенько. Я взял бумажку и положил в карман. Для чего, не знаю. Что на меня нашло, не понимаю. Только я поскорее воротился и сел за стол. Я все сидел и ждал. В довольно сильном волнении. Болтал без умолку. Анекдоты рассказывал, смеялся. Подсел потом к барыням. Через полчаса примерно хватились и стали спрашивать у служанок. Дарью служанку заподозрили. Я выказал необыкновенное любопытство и участие. И помню даже, когда Дарья совсем потерялась, стал убеждать ее, чтоб она повинилась, головой ручаясь за доброту Марии Ивановны. И это вслух, и при всех. Все глядели, а я необыкновенное удовольствие ощущал именно от того, что я проповедую, а бумажка-то у меня в кармане лежит. Эти 3 целковых я в тот же вечер пропил в ресторане. Вошел и спросил бутылку лафиту. Никогда до того я не спрашивал так одну бутылку, без ничего. Захотелось поскорее истратить. Особенного угрызения совести я ни тогда, ни потом не чувствовал. Другой раз, наверное, не повторил бы. Этому верьте или нет, как угодно, я не интересуюсь. Но вот и все. Только уж, конечно, это не самый худший ваш поступок, с отвращением сказала Дарья Алексеевна. Это психологический случай, а не поступок, заметил Афанасий Иванович. А служанка? Спросила Настасья Филипповна, не скрывая самого брезгливого отвращения. А служанку согнали на другой же день, разумеется. Это строгий дом. И вы допустили? Вот прекрасно. «Так неужели же мне было пойти и сказать на себя?» — захихикал Фердыщенко, впрочем, пораженный отчасти общим, слишком неприятным впечатлением от его рассказа. «Как это грязно!» — вскричала Настасья Филипповна. «Ба! Вы хотите от человека слышать самый скверный его поступок и при этом блеска требуете? Самые скверные поступки и всегда очень грязны. Мы сейчас это от Ивана Петровича услышим». Да и мало ли, что снаружи блестит и добродетелью хочет казаться, потому что своя карета есть. Мало ли, кто свою карету имеет. И какими способами? Одним словом, Фердыщенко совершенно не выдержал и вдруг озлобился, даже до забвения себя, перешел через мерку, даже все лицо его покривилось. Как ни странно, но очень могло быть, что он ожидал совершенно другого успеха от своего рассказа. Эти промахи дурного тона и хвостовство особого рода, как выразился об этом Тоцкий, случались весьма часто с Фердыщенком и были совершенно в его характере. Настасья Филипповна даже вздрогнула от гнева и пристально поглядела на Фердыщенко. Тот мигом струсил и примолк, чуть не похолодев от испуга. Слишком далеко уж зашел. «А не кончит ли совсем?» — лукаво спросил Афанасий Иванович. «Очередь моя, но я пользуюсь моею льготой и не стану рассказывать», — решительно сказал Птицын. «Вы не хотите?» «Не могу, Настасья Филипповна. Да и вообще считаю такое пятижё невозможным». «Генерал, кажется, по очереди следует вам?» — обратилась к нему Настасья Филипповна. «Если и вы откажетесь, то у нас все вслед за вами расстроится». И мне будет жаль, потому что я рассчитывала рассказать в заключение один поступок из моей собственной жизни, но только хотела после вас и Афанасия Ивановича, потому что вы должны же меня ободрить, заключила она, рассмеявшись. О, если и вы обещаетесь, с жаром вскричал генерал, то я готов вам хоть всю мою жизнь пересказать. Но, я признаюсь, ожидая очереди, уже приготовил свой анекдот. И уже по одному виду его превосходительства можно заключить, с каким особенным литературным удовольствием он обработал свой анекдотик. Осмелился заметить все еще несколько смущенный Фердыщенко, ядовито улыбаясь. Настасья Филипповна мельком взглянула на генерала и тоже про себя улыбнулась. Но видно было, что тоска и раздражительность усиливались в ней все сильнее и сильнее. Афанасий Иванович испугался вдвое, услышав про обещание рассказа. «Мне, господа, как и всякому, случалось сделать поступки не совсем изящные в моей жизни», — начал генерал.

0: Но страннее всего то, что я сам считаю коротенький анекдот, который сейчас расскажу, самым сквернейшим анекдотом из всей моей жизни. Между тем, тому прошло чуть не 35 лет, но никогда-то я не мог оторваться при воспоминании от некоторого, так сказать, скребущего по сердцу впечатления. Дело, впрочем, чрезвычайно глупое. Был я тогда еще только что прапорщиком и в армии лямку тянул. Но, известно, прапорщик, кровь кипяток, а хозяйство копеечное. Завелся у меня тогда денщик, Никифор, и ужасно о хозяйстве моем заботился. Копил, зашивал, скреб и чистил, и даже везде воровал все, что мог стянуть, чтобы только в доме приумножить. Вернейший и честнейший был человек. Я, разумеется, был строг, но справедлив. Некоторое время случилось нам стоять в городке. Мне отвели в Форштадте квартиру у одной отставной подпоручицы и к тому же вдовы. Лет 80, или, по крайней мере, около была старушонка. Домишко у ней был ветхий, дрянной, деревянный, и даже служанки у себя не имела по бедности. Но главное тем отличалось, что некогда имела многочисленнейшее семейство и родных, но одни в течение жизни перемерли, другие разъехались, третьи о старухе позабыли, а мужа своего лет 45 тому назад схоронила. Жила с ней еще несколько лет, перед этим племянница, горбатая и злая, говорят, как ведьма, и даже старуху укусила за палец, но и та померла. Так что старуха года уж три пробивалась одна-одинешенька. Скучнехонько мне было у ней, да и пустая она такая была, ничего извлечь невозможно. Наконец украла у меня петуха. Дело это до сих пор темное, но кроме нее было некому. За петуха мы поссорились, и значительно. А тут как раз вышел случай, что меня по первой же просьбе моей на другую квартиру перевели, в противоположный Форштадт, в многочисленное семейство одного купца с большой бородищей, как теперь его помню. Переезжаем с Никифором с радостью, старуху же оставляем с негодованием. Проходит дня три. Прихожу с ученья. Никифор докладывает, что напрасно, ваше благородие, нашу миску у прежней хозяйки оставили, не в чем суп подавать. Я, разумеется, поражен. Как так? Каким образом наша миска у хозяйки осталась? Удивленный Никифор продолжает рапортовать, что хозяйка, когда мы съезжали, нашей миски ему не отдала по той причине, что так как я ее собственный горшок разбил, то она за свой горшок нашу миску удерживает, и что будто бы я ей это сам таким образом предложил. Такая низость с ее стороны, разумеется, вывела меня из последних границ. Кровь закипела, вскочил, полетел. Прихожу к старухе, так сказать, уже вне себя. Гляжу, она сидит в сенцах, одна одинешенька, в углу, точно от солнца забилась. Рукой щеку себе подперла. Я тотчас же, знаете, на нее целый гром так и вывалил. Такая, дескать, ты и сякая. И знаете, это по-русски. Только смотрю, представляется что-то странное. Сидит она, лицо на меня уставила, глаза выпучила, и ни слова в ответ. И странно, странно так смотрит, как бы качается. Я, наконец, приутих, вглядываюсь, спрашиваю, ни слова в ответ. Я постоял в нерешимости. Мухи жужжат, солнце закатывается, тишина. В совершенном смущении я, наконец, ухожу. Еще до дому не дошел, к майору потребовали. Потом пришлось в роту зайти, так что домой воротился совсем в вечеру. Первым словом Никифора. «А знаете, ваше благородие, хозяйка-то наша ведь померла». «Когда?» «Да сегодня по вечеру, часа полтора назад». «Это значит, в то именно время, когда я ее ругал, она и отходила. Так меня это фраппировало, я вам скажу, что едва опомнился. Стало, знаете, даже думаться, даже ночью приснилось. Я, конечно, без предрассудков, но на третий день пошел в церковь на похороны. Одним словом, чем дальше время идет, тем больше думается. Не то чтоб, а так иногда вообразишь, и станет нехорошо. Главное, что тут, как я, наконец, рассудил. Во-первых, женщина, так сказать, существо человеческое, что называют в наше время гуманное, жила, долго жила, наконец, зажилась. Когда-то имела детей, мужа, семейство, родных. Все это кругом нее, так сказать, кипело, все эти, так сказать, улыбки, и вдруг полный пас. Все в трубу вылетело. Осталась одна, как муха какая-нибудь, носящая на себе от века проклятие. И вот, наконец, привел Бог к концу. С закатом солнца в тихий летний вечер улетает и моя старуха. Конечно, тут не без нравоучительной мысли. И вот в это-то самое мгновение вместо напутственной, так сказать, слезы молодой, отчаянный прапорщик, избоченясь эфертом, провожает ее с поверхности земли русским элементом забубенных ругательств за погибшую миску. Без сомнения, я виноват. И хоть и смотрю уже давным-давно на свой поступок по отдаленности лет и по изменению в натуре, как на чужой, но, тем не менее, продолжаю жалеть. Так что, повторяю, мне даже странно. Тем более, что если я и виновен, то ведь не совершенно же. Зачем же ей как раз в это время вздумалось помирать? Разумеется, тут одно оправдание, что поступок в некотором роде психологический. Но все-таки я не мог успокоиться, пока мест не завел лет 15 назад двух постоянных больных старушонок на свой счет в богадельне с целью смягчить для них приличным содержанием последние дни земной жизни. Думаю обратить в вековечное, завещав капитал. Ну, вот и все-с. Повторяю, что, может быть, я и во многом в жизни провинился, но этот случай считаю, по совести, самым сквернейшим поступком из всей моей жизни. И вместо самого сквернейшего, ваше превосходительство, рассказали один из хороших поступков в своей жизни. «Надули Фердыщенко», — заключил Фердыщенко. «В самом деле, генерал, я и не воображала, чтоб у вас все-таки доброе сердце. Даже жаль», — небрежно проговорила Настасья Филипповна. «Жаль? Почему же?» — спросил генерал с любезным смехом и не без самодовольствия отпил шампанского. Но очередь была за Афанасием Ивановичем, который тоже приготовился. Все предугадывали, что он не откажется, подобно Ивану Петровичу, да и рассказы его по некоторым причинам ждали с особенным любопытством и вместе с тем посматривали на Настасью Филипповну с необыкновенным достоинством, вполне соответствовавшим его осанистой наружности. Тихим любезным голосом начал Афанасий Иванович один из своих милых рассказов. Кстати сказать, человек он был собой видный, осанистый, росту высокого, немного лыс, немного с проседью и довольно тучный, с мягкими румяными и несколько отвислыми щеками, со вставными зубами. Одевался широко и изящно и носил удивительное белье. На его пухлые белые руки хотелось заглядеться, но в указательном пальце правой руки был дорогой бриллиантовый перстень. Настасья Филипповна во все время его рассказа пристально рассматривала кружевцо оборки на своем рукаве и щипала ее двумя пальцами левой руки, так что ни разу не успела и взглянуть на рассказчика. «Что всего более облегчает мне мою задачу, — начал Афанасий Иванович, — это непременная обязанность рассказать никак не иначе, как самый дурной поступок всей моей жизни. В таком случае, разумеется, не может быть колебаний. Совесть и память сердца тотчас же подскажут, что именно надо рассказывать. Сознаюсь с горечью, в числе всех бесчисленных, может быть, легкомысленных и ветренных поступков жизни моей есть один, впечатление которого даже слишком тяжело залегло в моей памяти. Случилось тому назад лет около 20. Я заехал тогда в деревню к Платону Ордынцеву. Он только что выбран был предводителем и приехал с молодою женой провести зимние праздники. Тут как раз подошло и рождение Анфисы Алексеевны, и назначились 2 балла. К тому времени был в ужасной моде и только что прогремел в высшем свете прелестный роман Дюма Фиса «La Dame aux Camélias». Поэма, которой, по моему мнению, не суждено ни умереть, ни состариться. В провинции все дамы были восхищены до восторга, те, которые, по крайней мере, прочитали. Прелесть рассказа, оригинальность постановки главного лица, этот заманчивый мир, разобранный до тонкости, и, наконец, все эти очаровательные подробности, рассыпанные в книге, насчет, например, обстоятельств употребления букетов белых и розовых камелий по очереди. Одним словом, все эти прелестные детали и все это вместе произвели почти потрясение. Цветы камелий вошли в необыкновенную моду. Все требовали камелий, все их искали. Я вас спрошу, много ли можно достать камелий в уезде, когда все их для балов спрашивают, хотя бы и балов и немного было? Петя Варховской изнывал тогда, бедняжка, по Анфисе Алексеевне. Право не знаю, было ли у них что-нибудь, то есть, я хочу сказать, могла ли у него быть хоть какая-нибудь серьезная надежда. Бедный с ума сходил, чтобы достать камелий к вечеру на бал для Анфисы Алексеевны. Графиня Соцкая из Петербурга, губернаторша гостья, и Софья Беспалова, как известно стало, приедут, наверное, с букетами, с белыми. Анфисе Алексеевне захотелось для некоторого особого эффекту красных. Бедного Платона чуть не загоняли. Известно, муж поручился, что букет достанет. И что же? Накануне перехватила Мытищева Катерина Александровна, страшная соперница Анфисы Алексеевны во всем. На ножах с ней была. Разумеется, истерика, обморок. Платон пропал. Понятно, что если бы Пете промыслить где-нибудь в эту интересную минуту букет, то дела его могли бы очень сильно подвинуться. Благодарность женщины в таких случаях безгранична. Мечется, как угорелый. Но дело невозможное, и говорить тут нечего. Вдруг сталкиваюсь с ним уже в 11 вечера, накануне дня рождения и бала, у Марьи Петровны Зубковой, соседки Ордынцева. Сияет. «Что с тобой?» «Нашел». «Эврика». «Ну, брат, удивил же ты меня. Где? Как?» «В Якшайске. Городишко такое там есть. Всего в 20 верстах. И не наш уезд. Трипалов там купец есть, бородач и богач. Живет со старухой женой, и вместо детей одни канарейки. Пристрастились оба к цветам. У него есть камелии». «Помилуй, да это неверно, но как не даст. Стану на колени и буду в ногах валяться до тех пор, пока даст, без того не уеду. Когда едешь-то? Завтра, чем свет, в 5 часов. Ну, с Богом». И так я, знаете, рад за него. Возвращаюсь к Ордынцеву, наконец уж 2-й час, а мне все это, знаете, мерещится. Хотел уже спать ложиться. Вдруг преоригинальная мысль. Пробираюсь немедленно в кухню. Бужу Савелия, кучера. 15 целковых ему. Подай лошадей в 30 минут. Через 30 минут, разумеется, возок у ворот. У Анфисы Алексеевны сказали мне мигрень, жар и бред. Сажусь и еду. В 5 часов я в Якшайске на постоялом дворе. Переждал до рассвета, и только до рассвета, в 7 часов у Трипалова. Так и так, есть камелии. Батюшка, отец родной, помоги, спаси, в ноги поклонюсь. Старик, вижу, высокий, седой, суровый, страшный старик. Не-не, никак, не согласен. Я бух ему в ноги. Так-таки и растянулся. Что вы, батюшка, что вы, отец? Испугался даже. Да ведь тут жизнь человеческая, кричу ему. «Да берите, коли так, с Богом! Нарезал же я тут красных камелий! Чудо! Прелесть, целая оранжерейка у него маленькая. Вздыхает старик. Вынимаю 100 рублей. Нет уж вы, батюшка, обижать меня таким манером не извольте. А коли так, говорю, почтенный, благоволите эти 100 рублей в здешнюю больницу для улучшения содержания и пищи. Вот это, говорит батюшка, дело другое, и доброе, и благородное, и богоугодное. За здравие ваше и подам. И понравился мне, знаете, этот русский старик, так сказать, коренной русак, «de la vraie souche». В восторге от удачи тотчас же в обратный путь воротились окольными, чтобы не встретиться с Петей. Как приехал, так и посылаю букет к пробуждению Анфисы Алексеевны. Можете себе представить восторг, благодарность, слезы благодарности. Платон, вчера еще убитый и мертвый Платон, рыдает у меня на груди. Увы, все мужья таковы, сотворение законного брака. Ничего не смею прибавить, но только дела бедного Пети с этим эпизодом рухнули окончательно. Я сперва думал, что он зарежет меня, как узнает. Даже уж приготовился встретить. Но случилось то, чему бы я даже и не поверил. В обморок. К вечеру бред, и к утру горячка. Рыдает, как ребенок, в конвульсиях. Через месяц, только что выздоровел, на Кавказ отпросился. Роман решительный вышел. Кончил тем, что в Крыму убит. Тогда еще брат его, Степан Варховской, полком командовал, отличился. Признаюсь, меня даже много лет потом угрызения совести мучили. Для чего? Зачем я так поразил его? И добро бы я сам был влюблен тогда, а то ведь простая шалость, из-за простого волокитства, не более. И не перебей я у него этот букет, кто знает, жил бы человек до сих пор, был бы счастлив, имел бы успехи, и в голову б не пришло ему под турку идти. Афанасий Иванович примолк, с тем же солидным достоинством, с которым и приступал к рассказу. Заметили, что у Настасьи Филипповны как-то особенно засверкали глаза, и даже губы вздрогнули, когда Афанасий Иванович кончил. Все с любопытством поглядывали на них обоих. «Надули, Фердыщенко! Вот так надули! Нет, вот это уж так надули!» — вскричал плачевным голосом Фердыщенко, понимая, что можно и должно вставить словцо. «А вам кто велел дело не понимать? Вот и учитесь у умных людей!» — отрезала ему чуть не торжествующая Дарья Алексеевна, старинная и верная приятельница и сообщница Тоцкого. «Вы правы, Афанасий Иванович. Пятижо прискучное, и надо поскорее кончить», — небрежно вымолвила Настасья Филипповна. «Расскажу сама, что обещала, и давайте все в карты играть». «Но обещанный анекдот прежде всего», — с жаром одобрил генерал. «Князь!» — резко неподвижно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю». Афанасий Иванович побледнел, генерал остолбенел. Все уставили глаза и протянули головы. Ганя застыл на месте. «За кого?» — спросил князь замирающим голосом. «За Гаврилу Ардалионовича Иволгина», — продолжала Настасья Филипповна, по-прежнему резко, твердо и четко. Прошло несколько секунд молчания. Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь. «Нет, не выходите», — прошептал он наконец и с усилием перевел дух. «Так тому и быть. Гаврила Ардалионович», — властно и как бы торжественно обратилась она к нему, — «вы слышали, как решил князь? Ну так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз и навсегда». «Настасья Филипповна», — дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович. «Настасья Филипповна», — убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревожились. «Что вы, господа?» продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей. «Что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?» «Но вспомните, Настасья Филипповна», запинаясь, пробормотал Тоцкий. «Вы дали обещание, вполне добровольное, и могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но, одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так кончить таким пятиже, дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит...» «Не понимаю вас, Афанасий Иванович. Вы действительно совсем сбиваетесь? Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему пятиже? Я действительно хотела рассказать свой анекдот. Ну вот и рассказала. Нехороше разве? И почему вы говорите, что несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да», я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее? Но князь, почему тут князь? И что такое, наконец, князь?» Пробормотал генерал, почти уж не в силах сдержать свое негодование на такой обидный даже авторитет князя. «А князь для меня то, что я в него в первого во всю мою жизнь как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила», проговорил, наконец, дрожащим голосом искривившимися губами бледный Ганя. «Это, конечно, так тому и следовало. Но князь в этом деле до 75 тысяч добирается, что ли?» оборвала вдруг Настасья Филипповна. «Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч возьмите себе. И знаете, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо же вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе. В первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг. Подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня... я совсем из квартиры съезжаю. И уже больше не будет вечеров, господа». Сказав это, она вдруг встала, как будто желая уйти. Настасья Филипповна, послышалась со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова, все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий сильный удар колокольчика, точь в точь, как давеча в Ганечкину квартиру. «А, вот и развязка! Наконец-то! 11:30!» — вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас садиться, господа! Это развязка!» Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, и смотрела на дверь. «Рогожин и 100 тысяч. Сомнения нет», — пробормотал про себя Птицын.
1: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Вызов майора» из сборника «Отец Арсений». Читает Иван Литвинов.
1: Надзиратель веселый, днем, когда барак бывал пуст, и отец Арсений топил печи или убирал барак, стал часто проводить поверку барака и придирался ко всему. А в этот день, зайдя раза три, беспрерывно матерился, ударил его по лицу, грозился и пугал, а к вечеру отца Арсения вызвали в особый отдел. Вызов к вечеру считался плохим признаком. Говорили, что начальником особого отдела назначили нового майора. Особый отдел в лагере особого режима был страшен заключенным. Вызовы в особый отдел всегда сопровождались неприятностями. Снимали допросы по какому-либо дополнительному делу, заставляли стать сексотом, секретным сотрудником, и за отказ били нещадно. Били и при допросах. Единственное, когда не били, это при зачитывании постановления об увеличении срока заключения. Заключенные боялись особого отдела. Работало в нем человек 25 сотрудников, в основном проштрафившиеся где-то на службе в органах и переведенные служить в отдаленные лагеря для известного рода исправления. Было много из них сильно пьющих. Допросы вести умели, били с умением, признаешься во всем. Отца Арсения принимал лейтенант лет 27. Началось, как всегда, с шаблонных вопросов. Имя, отчество, фамилия, статья, по которой осужден, крики «все знаем», «давай рассказывай», угрозы. После чего предъявлялась главная цель вызова – «давай показания о своей агитации в лагере». Ответив на стандартные вопросы, отец Арсений замолчал и стал молиться. Лейтенант гнусно матерился, бил кулаком по столу, грозил, а потом, встав, сказал: «Сейчас через майора пропустим, заговоришь», и, выругавшись, вышел. Минут через 10 вернулся и повел к майору, начальнику особого отдела. Отец Арсений, зная лагерные порядки, понял, что дело его плохо. «Оставьте нас», — приказал майор, взял дело и протокол допроса. Лейтенант вышел. Майор встал, плотно закрыл дверь кабинета, вернулся, сел в кресло и стал читать дело отца Арсения. Отец Арсений стоял и молился: «Господи, помилуй меня грешного». Майор посмотрел дело и вдруг неожиданно простым доброжелательным тоном сказал: «Садитесь, Петр Андреевич. Это я приказал вас вызвать». Отец Арсений сел, повторяя про себя: «Господи, помилуй меня грешного, уповаю на тебя», и при этом подумал: «Сейчас начнется». Майор помолчал, полистал еще раз дело, посмотрел на отца Арсения и на вклеенную в дело фотографию, отстегнул пуговицу верхнего кармана кителя и достал сложенный листок бумаги. «Возьмите, записка вам от Веры Даниловны, жива и здорова. Прочтите». «Дорогой отец Арсений, милость Господа не имеет пределов. Он сохранил вас. Ничему не удивляйтесь. Доверьтесь, молитесь о нас, грешных. Бог многих сохранил из нас. Молите Бога о нас. Вера». Почерк был Веры Даниловны, сестры Веры, одной из самых близких духовных дочерей отца Арсения. Сомнений в том, что писала именно она, быть не могло, так как когда-то условились, что при писании особо важных писем в слове «молите» одна из букв делалась измененной. «Господи, благодарю, что дал мне узнать о детях моих. Благодарю, Господи, за милость». Майор взял записку из рук отца Арсения и сжег. Оба молчали. Отец Арсений от волнения и неожиданности, а также от непонятности происходящего. Майор молчал, понимая состояние отца Арсения, понимая, что он ошеломлен. Смотря на отца Арсения, майор видел перед собой измученного старика с небольшой бородкой, обритого наголо, в старой залатанной телогрейке и ватных брюках. Из лежащего перед ним дела майор знал, что прошлое у старика большое. Выходец из семьи известного ученого, окончил Московский университет, известен как блестящий искусствовед в Союзе и за рубежом, автор глубоких исследований по древней русской живописи и архитектуре и одновременно иеромонах, руководитель большой и сильной общины, которая, как предполагали органы, не распалась даже после его ареста. И этот старик, живя когда-то на свободе, мог совмещать глубокую веру с наукой и в книгах своих прославлял красоту Родины и призывал любить ее. Сейчас майор видел, что все это умерло в сидящем перед ним человеке. Он растоптан и сломлен. Смерть скоро придет к нему. Она не заставит себя ждать. Просьба жены, которую майор беспредельно любил и всегда прислушивался к ее словам, а также просьба Веры Даниловны, оказавшей в прошлом немалую помощь его жене и дочери, побудили майора взяться за это рискованное поручение. Вера Даниловна была врач, и случилось так, что жизнь самых близких майору людей сохранилась благодаря самоотверженной и бескорыстной ее помощи. В условиях взаимных доносов и слежки помощь со стороны майора была для него самого крайне опасной, но была еще одна причина, побудившая его связаться в лагере с отцом Арсением. Отец Арсений молился и, казалось, так ушел в себя, что не видел майора, кабинета, в котором находился, забыл обо всем, но вдруг, подняв глаза и смотря на майора, спокойно сказал: «Благодарю за весть эту добрую. Именем Господа благодарю». И майор, взглянув в глаза отцу Арсению, понял, что не старик перед ним изможденный, а какой-то особый человек, необычный. И годы лагерной жизни не согнули, а увеличили силу его духа, ибо глаза отца Арсения излучали силу и свет, никогда до того не виданные майором, и в силе и свете были бесконечная доброта и великое знание души человеческой. Майор понял, почувствовал, что взглянет отец Арсений на любого человека, скажет ему, и будет так, как хочет отец Арсений. Повелит, и любые отворятся ворота и спадут запоры. Самое сокровенное в душе человеческой видят эти глаза и читают мысль человеческую. Понял также майор, что не будет расспрашивать отец Арсений, почему он, вновь назначенный начальник особого отдела лагеря, передал ему записку от Веры Даниловны. А отец Арсений смотрел куда-то вверх, мимо майора, и, смотря, встал. Встал, перекрестился несколько раз, поклонился кому-то, и, смотря на отца Арсения, встал майор, ибо предстал перед ним в этот момент не старик в рваной телогрейке, а иерей в полном церковном облачении и совершал таинство молитвы перед Богом. Майор вздрогнул от неожиданности и непонятности происходящего, и что-то далекое, забытое пришло ему на память. Время, когда мать водила его в старую деревенскую церковь маленьким мальчиком молиться в большие праздники, и что-то мягкое и доброе охватило его душу. Отец Арсений сел, и опять перед майором был изможденный старик, но глаза по-прежнему излучали свет. «Петр Андреевич, послали работать в лагерь. Узнал, что вы здесь, был в Москве. Сказал Вере Даниловне и взялся передать вам записку. И, кроме того, прошу вас помочь одному человеку. Живет с вами в бараке». И майор замялся. «Понял я. Понял вас. Александру Павловичу помогу. Все передам. Понимаю, что трудно вам здесь, Сергей Петрович. Не привыкли к новой работе. Трудно привыкнуть. что здесь делается, но будьте милостивы в меру сил своих и возможностей. Это и то будет большой помощью заключенным».
2: «Да, трудно. Очень трудно сейчас всюду», — произнес майор. «Вот поэтому я здесь и оказался. Сердце кровью обливается, когда смотришь, что делается кругом. Слежка, доносы друг на друга, секретные инструкции одна страшнее другой. Делаешь, но ничтожно мало. Стыдно сказать, но боюсь. Надзиратель Пупков доносит на вас все время. Явно не любит. Уберем его, поставим приличного, другого. Тяжело вам, Петр Андреевич, тяжело. Помочь, как я уже говорил, могу мало, но стараться буду. Вызывать буду через посредство лейтенанта Маркова. Это тот, что вас допрашивал. Человек трудный, подозрительный, но на этом я его возьму. Предложу иметь за вами особый надзор и после своих допросов ко мне направлять. Не беспокойтесь, особый надзор на ваших делах не отразится и в дело личное не будет внесен. Александру Павловичу скажите, что генерал Абросимов Сергей Петрович, разжалованный теперь в майоры, здесь. Помнят Александра Павловича в верхах многие, но помочь трудно. Стараются, и не один заход к главному делали, но безрезультатно. Главный отвечает, пусть посидит, а заместитель пытается уничтожить». «Много знает Александр Павлович. Идейный, прямой, а таких не любят. Давали указание убрать, но главной санкции не дал. Пытаются окольными путями через уголовников действовать. Уголовника Ивана Карева толкают на это. Передайте Александру Павловичу записку от жены. Это его поддержит. Помогите ему». Пусть остерегается Савушкина, бывшего секретаря обкома. Доносы на него строчит. Тоже в вашем бараке живет. Протокол вам надо подписать. Идите, напишу при следующей встрече. Улыбнулся отец Арсений, взял чистый лист и подписал. Впишите, что надо. Майор встал, подошел к отцу Арсению и, взяв его за плечи, почему-то неожиданно сказал: «Помните меня». Полный впечатлений и переживаний, беспрерывно славя Господа, усталый от всего пережитого, пошел отец Арсений и лег на нары. Ждали его с нетерпением, мог и не вернуться. Лежа читал молитвы и псалмы, благодаря Бога и повторяя: «Господи, славлю дела Твои, благодарю, что показал мне милость Твою, помилуй меня, Боже». В лагерях был заведенный порядок. Вызвали заключенного в особый отдел, пришел оттуда: «Не расспрашивай и не подходи к человеку». Боялись, что на подходящих падет подозрение, что боится он. О нем спрашивали. Придет время, найдет нужным, сам человек расскажет. Глаз не смыкал всю ночь отец Арсений. Промыслу Божий умилялся, славил Бога, молился Божьей Матери, а утром встал и с легким сердцем занялся делами. Надзиратель веселый, Пупков, раза два забегал в барак, оглядел все бегающим взглядом и спросил: «Ну что, поп, не добили тебя в особом? Добьют!» И, засмеявшись, вышел. Вечером, после прихода заключенных с работ и получения пайки, отец Арсений обратился к Овсеенкову: «Александр Павлович, помогите мне до поверки дров наколоть, а то не успею». Времени до поверки оставалось немногим более часа. Фонари и прожекторы ярко освещали территорию лагеря. Дрова можно было колоть и вечером. Вышли к дровам. Тут отец Арсений сказал: «Полено, буду передавать записку. Возьмите, прочтите и проглотите, а потом все расскажу».
3: «Какую записку?» — опешив, спросил Овсеенков. «Какую?»
1: Схватил и стал деревянным клином колоть поленья, потом встал под фонарь, будто разглядывал полено, и стал читать записку. Прочел раз, второй, и по лицу потекли слезы.
2: Отец Арсений прошептал «Проглотите записку» и добавил «Возьмите себя в руки». Пока дрова кололи и собирали, рассказал, что говорил Абросимов. Рассказал, что из генералов в майоры разжаловали, что друзья хотят помочь, но трудно, и что есть указание убрать его, Овсеенкова.
3: «Петр Андреевич, отец Арсений, не верю я в Бога, а здесь начинаю верить. Надо верить». Письмо от Катерины получил, от жены, и приписка в нем от моего друга, большого, влиятельного человека, помочь хочет. Эта приписка смерти подобна в случае, если кто узнает. Старый разведчик, бесстрашный, есть еще люди и там, на воле, не все еще в подлости утонули. Катерина пишет, что Бога молит обо мне, вероятно, по-настоящему молит. А тут вы мне в этом аду помогаете. Сердце согреваете, одного со своими мыслями не оставляете, да и не только мне, многим. Смотрите, каким стал Сазиков, жестокий и страшный, а теперь помягчал и верит вам во всем. Вы не видите, а я вижу. Нет, не вы, а верно, Бог ваш все это делает вашими руками. Не знаю, буду ли я глубоко верующим, но знаю и вижу, есть он. Бог есть.
2: Внесли дрова в барак. Сазиков слез с нары, тоже пошел помогать носить. Отец Арсений рассказал Сазикову, какой разговор был с начальником особого отдела, что хотят Овсеенкова руками уголовников убрать, и попросил: «Помогите, Серафим Александрович». Наедине звал Сазикова Серафимом, а не Иваном, именем вымышленным. Рассказывая, знал отец Арсений, что не выдаст и не предаст Сазиков. Изменился он сильно. «Редкий случай», — сказал Сазиков. «Поможем. Убережем Александра Павловича. Человек он хороший, стоящий. Убережем, не бойтесь. У нас тоже свои секреты есть. Ребятам скажу. Убережем».
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Вызов майора» из сборника «Отец Арсений». Читал Иван Литвинов.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Настоящее счастье». Читает Нона Троиновская.
1: Свой день рождения четырехлетняя Вика ждала уже с Рождества. А приходился он на май, когда в саду цветут яблони, а под окном сирень. Протяни руку и погладишь ее по нежной ветке, и затрепещет она, как живая, наполнит ароматом весь дом. Собаки устраивают веселую кутерьму во дворе, воробьи плещутся в песочных лужах. Много радости и солнца. Наконец, долгожданный день рождения наступил. Промелькнул яркими веселыми картинками. И уже вечер, как будто и не было праздника. Викины гости разошлись после обеда, а взрослые продолжали сидеть в зале за своими разговорами и музыкой. Остался лишь Вовик, мальчик 3 лет, с огромными голубыми глазами, удивленными и застенчивыми. Он был очень нарядный в белой рубашечке с кружевным жабо и расшитой жилетке. Дети возились на полу с машинками, строили гаражи, дороги, мост через табуретку. Машинки сновали туда-сюда, пыхтели, сопели и даже гудели паровозиком. Играли весело. Однако Вике не давала покоя машина, которой играл гость. Честно сказать, ничего особенного в ней не было. А еще честнее, Вика возила по полу почти такую же. Железный крашеный фургончик. Только на ее машине было выведено слово «молоко», а у Вовы «цирк». Но на его фургоне красовалась смешная обезьяна с бананом в руках. И когда вокруг девочки кружила цирковая машина, в ее душе что-то подпрыгивало и толкало отнять игрушку. Девочка понимала, что Вова гость, что он младше, и обижать его нельзя. Но когда мальчик вновь проехался рядом с ее рукой, она вцепилась в обезьяну. Вовик удивленно засмотрелся на красивый Викин бант, но игрушку не выпустил. «Отдай!» — напряглась Вика и сильно потянула к себе. «А мне тоже надо!» Вовик взялся за машинку обеими руками. Минуту они молча пыхтели, кто кого перетянет. Но Вика резко вырвала игрушку, и мальчик заревел. Вике сначала стало жалко его, но радость, что забавная обезьяна осталась с ней, унесла все добрые чувства. «Вика, что здесь происходит?» В дверях комнаты стояла ее мама. «Играем». «А почему Вовик плачет?»

0: домой играть охота. Стало еще грустнее. И захотелось плакать. В большой комнате взрослые успокаивали Вовика. Вскоре он затих, а Вика сидела в темном углу, никому не нужная. Она казалась себе всеми забытой. Было тихо, только мерцала лампада, да высвечивались из темноты святые лики. Девочка поставила на пол машинку и заплакала.
1: «Отняла у Вовика! Жадина какая! Теперь плачь! Господи, вот ведь мука!» «Вовик!» — закричала она, не выдержав одиночества и грусти, и выскочила из комнаты. «Вовик! Я уже наигралась! На!» И протянула мальчику машинку со смешной обезьяной.
0: Вовик постоял немного, глядя в пол, а потом протянул руку.
1: «Спасибо!»
0: И Вике сразу стало легко и радостно. Снова вернулся праздник.
1: «Пожалей Вовика», — подсказала мама.
0: Вика погладила мальчика по голове.
1: «Играй, Вова, я тебе ее подарю», — сказала она и вдруг посветлела. «А еще у меня есть большой плюшевый мишка и трамвай, только без колесиков, и кукла Майя».
0: И Вика бросилась приносить игрушки одну за другой. Посередине комнаты начала расти цветная гора. Становилось все радостнее. И когда она тащила Вовику огромного пластмассового коня, то споткнулась, упала в игрушки, больно ударилась и расплакалась. От боли и от счастья. От счастья ведь тоже плачут, как утверждают взрослые.
2: На радио «Вера» вы слушали рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Настоящее счастье». Читала Нона Троиновская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Истоки», программа, в которой мы из сегодняшнего дня вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой дорогой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Привет.
2: Костя, привет. И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова Константин Мацан. Привет, Костя.
1: Добрый вечер, Макс. Добрый вечер еще раз, дорогие слушатели.
2: В начале 20 века произошел технологический прорыв в области реставрации. И к чему он привел? Он привел к тому, что люди стали изучать иконы, которые находились в храмах. До этого момента реставрация каким образом в основном осуществлялась? Вот веками икону покрывали таким материалом, как олифа. Она, конечно, эта олифа очень хороша сама по себе, она наводит такой вот контраст.

0: Раст глубину дает иконе, но у нее есть одно свойство, она темнеет. И от времени, в том числе из-за множества слоев олифы, в том числе и от свечной копоти, не будем про это тоже забывать, лики икон покрываются таким темным слоем. В России до начала 20 века, помимо того, что иконы покрывались темным слоем, а речь идет у нас о древних иконах, прям о совсем таких древних, эпохи Андрея Рублева, например, вот Феофана Грека, все это вот туда. Эти иконы были практически не видны. Помимо вот такого, скажем, слоя, который их покрывал, они были скрыты зачастую за массивными золотыми окладами, где были видны только лики и руки святых, Христа, Богородицы. Но начало 20 века. Появление вот этих новых способов реставрации живописи, в принципе, как таковой. Иконы открываются. Люди начинают видеть первоначальные образы. В том числе ведь что еще происходило? Реставрация раньше в чем заключалась? Записывали образа. Иной раз такое было, что от первоначального изображения могло не остаться практически ничего. К сожалению, были даже такие случаи, когда вместо одного святого на иконе появлялся другой. Ну, это редкости, конечно, но такое тоже бывало. И вот что произошло. Открыли образы, увидели, как оно выглядело на самом деле, и люди поразились, изумились. Коллекционер Остроухов организовал в 1910-х годах выставку, первую, надо сказать, выставку, где показал иконы в их первоначальном виде. И вот к теме нашего сегодняшнего разговора. Князь Евгений Николаевич Трубецкой, сходив на эту выставку, впечатлившийся человеком, он был по жизни метущимся, восприимчивым, очень восприимчивым. Под влиянием этой выставки он написал три философских труда о русских иконах. И вот одном из них, который называется «Умозрение в красках», я и предлагаю нам с тобой сегодня поговорить.
1: Я с радостью, потому что действительно, начну с небольшой такой преамбулы. У нас несколько раз, много раз на радио «Вера» в гостях была Ирина Константиновна Языкова, ведущий наш, не знаю, в России, а может быть и в мире тоже специалист по иконе, как искусствовед, по богословию иконы в том числе. И когда я ее спросил, что почитать, вот о богословии иконы, она какие-то книги назвала, и почему-то не назвала «Умозрение в красках» Трубецкого сразу.
0: Ну, мне кажется, этот просто труд, он хрестоматийный.
1: Вот, я спросил ее, ну, так, для слушателей, наверное, еще ведь есть «Умозрение в красках» Трубецкого, и она сказала, ну, это, конечно, это вообще база, как сегодня принято
0: говорить.
1: Априори
0: просто.
1: То есть, да, это то вообще, из чего, по сути, ну, я так ее слова, по крайней мере, воспринял, выросло богословие иконы. По большому счету, вот в самом уже этом названии «Умозрение в красках» содержится целая философская программа. Потому что что такое умозрение исторически? Это философский термин, связанный с, ну, умным зрением, то есть с тем, что мы воспринимаем не чувственно, а интеллектуально. Ну, например, мы умозрительно можем рассуждать о равнобедренном треугольнике, об идеальном круге. Ведь нет в природе окружности идеальной. Тем не менее, как математическая идеализация, в науке ей пользуются. Вот все, что как бы превосходит некое наше чувственное восприятие, можно назвать умным зрением, зрение ума, внутренним духовным, если угодно, зрением, таким вот не просто физическим. И, само собой, это как-то связано в философии, в истории философии с такой рациональной практикой, с метафизикой. Когда мы говорим о бытие, о душе, об идеях, об идеальном, вот мы занимаемся чем-то умозрительным. И существует представление о том, что вообще-то в русской культуре, и это правда, вот такой рациональной философии в средние века не было, действительно. Но если в западной культуре мы имеем трактаты типа Фомы Аквинского и так далее, вся история западной философии – это вот такая история некого философского умозрения. А на Руси, казалось бы, нет, таких текстов мы не встречаем. И вот Трубецкой говорит, да, текстов, может быть, в этом смысле в истории русской культуры мы не встречаем. Но это не означает, что не было умозрения. Просто было умозрение, но в красках. Русь богословствовала. своей иконой. И поэтому икона — это не просто изображение, это не просто картина, это не просто художественное изображение. Это определенное богословие. Это содержание, которое можно описывать, о котором можно мыслить. Это именно слово о Боге, просто слово невербальное. Это то, что выражает глубокий религиозный опыт просто не через слово, а через образ. Поэтому вот как есть книга по богословию, собственно, таким же, если угодно, произведением богословского содержания является икона. Просто язык другой. Там краски, а не буквы. Поэтому вот в этом самой фразе «умозрение в красках» уже целая такая новая парадигма. Можно богословствовать и говорить о Боге, и выражать веру не словами, а образами. И это будет ничуть не менее ценно, глубоко и содержательно, чем слова. Просто нужно научиться икону читать, если угодно, и видеть в ней смыслы, а не только краски и художественную ценность. То есть видеть в ней вот то самое умозрение. И вот отсюда, из этой, по сути, работы Евгения Николаевича Трубецкого вырастает вся большая традиция богословия иконы. Конечно, богословие иконы было у отцов, патристики, само собой, мы это прекрасно понимаем, но нужно было, чтобы кто-то это актуализировал в 20 веке. И по большому счету Евгений Николаевич Трубецкой был тем человеком, который для всего мира это актуализировал. Вторым именем рядом здесь стоящим будет, наверное, отец Павел Флоренский и его две выдающиеся работы по иконописи – это «Иконостас» и «Обратная перспектива». Но хронологически Трубецкой был просто первым.
0: Ну, смотри, я хочу обратить внимание вот на что. Мы же, говоря про данную работу, относим ее к вполне конкретному временному периоду, потому что сам Трубецкой различает иконы старого письма и иконы нового письма, которые пошли уже в 18 веках и далее. Вот это умозрение в красках, оно же в первую очередь относится к этим строгим древним образам, как сейчас мы можем себе представить в песне у Варшавского поется, да, «Деревянные церкви Руси». Вот про это все. Или все-таки Евгений Николаевич, он берет чуть шире и показывает такую перспективу наследственности, которая, да, с одной стороны, вроде бы новописные иконы, он в книге немножечко так по ним, я бы сказал, даже проходится. В первую очередь, ему не нравятся там телесные аспекты. С другой стороны, ну, икона же — это икона, это все равно образ Божий.
1: Хороший вопрос и такая тема, над которой хочется поразмышлять, потому что вот еще одна история из жизни, ну, касающаяся той работы, которую мы сегодня обсуждаем. У нас на Радио Вера была программа с сотрудником Третьяковской галереи, которая руководит, ну, на тот момент руководила отделением древнерусского искусства. Это вот тот департамент Третьяковки, где, собственно, экспонируется как преимущественно иконы. Это искусствовед, очень уважаемая. И вот она мне задала вопрос такой провокационный. Скажите, а когда заканчивается древнерусское искусство? И я так по-школьному отвечаю. Ну, наверное, вот с действительно примерно 17-18 веком живоподобие, оружейные палаты, Симон Ушаков, то есть та традиция в иконописи, напомню нашим слушателям, когда, почему живоподобие, писать иконы, более напоминающие реальные лица людей, вот чтобы это было подобно жизни. И мне мой собеседник отвечает, ну, хороший школьный ответ, так бы ответили все студенты, зачет, но давайте подумаем дальше. А что, если сегодня художник или иконописец пишет в традиции древнерусской иконописи, его нельзя отнести к этому направлению? Ну, можно. В каком-то смысле древнерусское искусство не заканчивалось. В каком-то смысле древнерусское искусство и сегодня продолжается. Просто, может быть, нужно назвать более точно, чтобы у нас хронологических развлечений не возникало, скажем, церковное искусство. Искусство иконописи, которое, с одной стороны, меняется от эпохи к эпохе, и сегодняшние иконописцы — это традиция, это продолжение традиции на каком-то этапе. А в том-то и смысл традиции, что она, с одной стороны, всегда остается самой собой, верной себе, но в чем-то меняется, оставаясь собой. Поэтому большой вопрос — действительно, разделяем ли мы древнюю русскую иконопись, потом 18 век и современную. в каком-то смысле все это одна традиция, которая на разных этапах себя по-разному являет. Но что кажется важным вот именно в том, что ты сказал про историю открытия иконы, действительно, всех восхитила именно древнерусская икона тогда. Можно вспомнить выставку 13-го года, посвященную юбилею Дома Романовых, именно выставка древнерусской иконы, она так и называлась, выставка древнерусского искусства. Ну и вот эта вот именно древность, как кажется, оказалась очень для зрителей значимой. Оказывается, в русском Средневековье давно были такие высоты, такие вершины искусства вообще, церковного искусства в частности, которые сегодня не утратили своей исключительности. Это какая возникает связь времен, что мы обращаемся, казалось бы, к древнему искусству, которое уже давно почитали отжившим прошлым архаичным, и видим, так вот же оно настоящее. Оказывается, древнее, оно просто какую-то вечную красоту нам являет, которая нас сегодня впечатляет. Ну и потрясающе известная история про то, как Анри Матисс, французский художник, звезда своего времени, в поисках нового языка живописи, в том числе обратился к русской иконе, побывав в России, увидев древнерусскую икону, сказал, так вот чего мы сегодня ищем. Мы сегодня, модерновые, авангардные художники, ищущие новый язык искусства, можем опереться на русскую икону, в которой, оказывается, все, что мы сейчас ищем, уже есть.
0: Но нужно не забывать о том, что художники-авангардисты, они же просто взяли некоторые техники из иконы, а потом начали их, ну, с их точки зрения, развивать, преображать, и куда их это привело, но это вопрос уже десятый.
1: Конечно, но тем не менее, чисто художественное содержание иконописи повлияло на и экспрессионизм, вообще на живопись авангарда. То есть настолько было сильное открытие именно того, как икона выглядела вот в Средневековье, в эпоху Рублева, что только подчеркиваю, что древнерусская икона, она древняя не в смысле, что она осталась в веках как архаизм, а то, что что-то знали иконописцы Средневековья такое, что оказалось на века.
0: Знаешь, мне хочется добавить один эпизод из жизни Евгения Николаевича Трубецкого самого, эпизод из его детства. Мы с тобой начали программу о детстве, и вот первую 15-минутку мне хочется логично этим завершить. Его сестра, когда они были маленькими, и когда Евгений Николаевич нашалил, но сейчас не буду вдаваться в подробности, что он там такого сделал, видимо, это было в каком-то помещении, в каком-то зале, где находились образа. И вот она ему что сказала: «А ты просто переверни икону, и все будет хорошо. И Господь не заметит». Ну, с ее точки зрения. С одной стороны, такие детские слова, да, лукавые, но несколько наивные. А с другой стороны, на Евгения Николаевича это впоследствии все-таки оказало большое влияние. И вот эта расхожая фраза «не переворачивай Бога», она в дальнейшем оказала на него огромное влияние. Да и надо сказать, где он вырос, в конце концов, потому что все детство его прошло в имении под Сергиевым Посадом. По преданию, в том же самом имении Васнецов написал свою знаменитую «Алёнушку». Я к чему? Это все наш культурный код. И культурный код, он настолько широк, что я даже вспоминаю слова нашего дорогого, любимого владыки Феоктиста Игумного, что когда он приехал в Переславль-Залесский для того, чтобы управлять епархией, он говорил буквально так: «Я смотрю на множество великолепных древних храмов, я смотрю на все эти иконы, и я вижу рядом с собой таких же прекрасных людей». Вот буквально с них сошедших, духоносных, наверное, это высшая похвала от архиерея к его клиру и пастору.
1: А вот мне очень показалось важным, что ты упомянул о впечатлительности натуры Евгения Николаевича Трубецкого. Действительно, мы знаем из истории, что не раз в его жизни художественная культура, искусство оказывало очень важное влияние. Например, его религиозное обращение, то есть переход от такой веры более, может быть, головной, традиционной, наследственной, какому-то глубокому переживанию реальности присутствия Бога в твоей жизни, совершилось в том числе, вот один из важных этапов, это был зал консерватории Московской и прослушивание симфонии Бетховена. И вот так через музыку, через красоту, которая воспринимается не рационально, а именно сердечно, иррационально, открывается реальное присутствие чего-то нездешнего, великого, того, что больше человека, ну, божественного. И вот схожая история с иконописью, вот ты упомянул Васнецова, и уже очень интересно, переходя уже, собственно, к тексту «Умозрение в красках», этой лекции, которую публично прочитал Евгений Николаевич Трубецкой, он там упоминает, собственно, Васнецова и говорит о том, что в свое время, когда я увидел его знаменитые фрески «Радость праведных о Господе» в Киевском соборе Святого Владимира, они произвели очень сильное впечатление. Но это впечатление немножко как бы померкло после знакомства с иконой. Вот есть разница между самым гениальным, прекрасным, но все-таки просто, ну, скажем так, светским художником, который работает с религиозным сюжетом, и, собственно, иконописью, как элементом церковного богословия, который выражает невыразимое, которое есть свидетельство подлинно о Боге и об опыте встречи с Ним.
2: Истоки.
0: Это программа «Истоки», программа, в которой мы размышляем об истоках русской духовной философии. В студии Максим Печенкин и Константин Мацан. И сегодня мы говорим о труде Евгения Николаевича Трубецкого «Умозрение в красках». Кость, давай начнем с самого начала. В своем труде, надо сказать, написанном в эпоху пограничную, в эпоху перед русской революции.
1: В годы Первой мировой войны
0: прежде всего. Он об этом говорит, он часто об этом упоминает в самой книге. И выводит два аспекта, которые противостоят друг другу. Аспект звериного, зверя, и аспект небесного. Вот давай об этом поговорим подробнее. Я, пожалуй, даже приведу несколько цитат. «В мире животном техника орудий истребления выражает собой простое отсутствие духовной жизни. Эти орудия достаются животному как дар природы, помимо его сознания и воли. Наоборот, в мире человеческом они всецело изобретение человеческого ума. В течение беспредельной серии веков в мире царствовал ад в форме роковой необходимости смерти и убийства. Что же сделал в мире человек, этот носитель надежды всей твари, свидетель иного высшего замысла? Вместо того, чтобы бороться против этой державы смерти, он изрек ей свое «Аминь». Народы живьем глотают друг друга. Народ, вооруженный для всеобщего истребления, вот тот идеал, который периодически торжествует в истории. И всякий раз его торжество возвещается одним и тем же гимном в честь победителя. Кто подобен зверю сему?» Вот страшное, конечно, начало, это с одной стороны. Но с другой стороны, опять же, вернувшись к тому, когда этот труд был написан, под влиянием каких эмоций находился Евгений Николаевич, но, мне кажется, по-другому начать свой труд, начать попытку найти что-то лучшее в этом мире, найти какую-то надежду, но, мне кажется, это было бы сложно.
1: Знаешь, да, это очень важный момент, мне кажется. Действительно, во-первых, вот то, как начинает свой даже не очерк, а это же была лекция. Публично произнесенная лекция Евгения Николаевича Трубецкого. И вот это начало, оно, как мне кажется, говорит о двух важных чертах автора. Во-первых, как об очень тонко чувствующем публицисте, то есть человеке, который обращается к аудитории вот живой, конкретной, сегодняшней, и имеет как бы целью ее зацепить. А второе – это то, что все-таки он религиозный апологет. В широком и здоровом смысле слова. Все, что он делает, все, что он пишет, так или иначе подчинено миссии, большой жизненной задаче свидетельства о православии. И вот в этом начале, которое ты упомянул, как кажется, очень ясно эти обе цели сочетаются. Во-первых, вот человек читает лекцию, он обращается к аудитории. Что нужно сначала зацепить? В каком смысле? Как это сделать? На проблему указать. У нас с вами есть общая боль. Мы переживаем все, кто сейчас живет, ситуацию войны, злобы. Мы видим вокруг нас звериный образ человечества. У вас об этом болит, у меня об этом болит. Давайте об этом поговорим.
0: Да более того, он говорит это, что всегда это было больно. Что на протяжении всех веков он как бы с одной стороны, действительно подкидывает этот хук. Ну, хук — это да, то, что мы, то, что мы в профессии называем цепляющим элементом. Он подкидывает этот цепляющий элемент, а с другой стороны, он сразу так, знаешь, берет и успокаивает. Знаете, ну как бы, да, нам сейчас плохо, но ведь это всегда так было.
1: Да, а с другой стороны, он успокаивает. Это мне очень нравится, это твое замечание. Он не просто успокаивает, а ведь сколько публицистов вообще есть и было, и будет, которые считают, что их миссия выполнена, когда они просто указали «вот зло».
0: Сами разбирайте.
1: Ну, моя задача — указать, что в мире есть зло. Как будто мы без него этого не знали. И в этом гениальность Трубецкого, который говорит «есть зло, но есть выход, есть свет, есть решение». Если угодно. По крайней мере, есть направление этого решения. И вот на самом деле, сколько я не перечитывал «Умозрение в красках», меня вот эта сцепка мировой катастрофы и русской иконописи всегда восхищает. Где искать ответ на мировую катастрофу? В русской иконе. Вот как это конкретно, с одной стороны, как это ясно осязаемо, а с другой стороны, как это глубоко, потому что икона больше самой себя, она отсылает к целому большому миру церкви, православия, христианства. Но вот зайти к этому миру, к этому исцелению, свету Христову, к воскресению, к Пасхе, через что современному Трубецкому человеку, наверное, проще всего? Через Рим и образ иконы. Вот обратитесь, посмотрите, и вот ответ на ту боль, с которой мы начали. И дальше начинается экспликация того, что же такое за умозрение в красках, собственно, о чем мы сегодня хотим поговорить. Что такого икона говорит о человеке и его отношениях с Богом и о вере в Бога, и как это выражено именно средствами образов, а не слов.
0: Но в подтверждение этому давай сразу и процитируем фрагмент, где сам Евгений Николаевич об этом прямо и говорит. «Все древнерусское религиозное искусство зародилось и выросло в борьбе с искушением. В ответ на него древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и силой воплотили в образах и красках то, что наполняло их душу – видение иной жизненной правды и иного смысла мира. Пытаясь выразить в словах сущность их ответа, я, конечно, сознаю, что никакие слова не в состоянии передать красоты и мощи этого несравненного языка религиозных символов».
1: Да, о чем писал Евгений Николаевич, где же тот смысл жизни, ради которого мы живем и ради которого стоит жить? Я воздержусь от собственного ответа на этот вопрос. Я предпочитаю напомнить то его решение, которое было высказано отдаленными нашими предками. И вот то, о чем я говорю, «Умозрение в красках», продолжаю цитату, «то были не философы, а духовицы, и мысли свои они выражали не в словах, а в красках. И тем не менее их живопись представляет собой прямой ответ на наш вопрос». И вот тут мы уже переходим, собственно, к смысловым моментам в иконе. И, может быть, самый такой известный даже, не побоюсь этого слова, ход Евгения Николаевича Трубецкого – это ссылка на преподобного Сергия Радонежского. Вот мы, на самом деле, кажется даже... Я думаю, что очень многие знают этот ход мыслей, что эпоха феодальной раздробленности, князья враждуют с друг другом, а Сергий Радонежский строит храм во имя Троицы.
0: Знаешь, я подумал, а почему именно на Сергия Радонежского? И сам себе дал ответ. А по-другому-то и быть не могло. Ведь, знаешь, опять же, как упоминая то, что мы говорили вот сейчас немножечко раньше, сам Трубецкой, он же вырос под боком святого Сергия. Троица, которую как раз отреставрировали, которую Евгений Николаевич видел уже в первозданном облике, Троица, она же из монастыря преподобного Сергия. Вот действительно, все начало берет, все корни свои идут к преподобному.
1: Да, и тем интереснее, что, вот повторюсь, мы знаем этот такой ход мысли. Троица, три лица, одна сущность, взаимовращение любви между лицами Пресвятой Троицы, три лица едины. И вот как Троица – это единство любви, так и человеческое сообщество должно пытаться быть по образу Троицы. Это не то, что должно пытаться, а единственный Божий путь, то есть путь, ведущий к правде и к истине, это выстраивать отношения по образу Божественной Троицы, раз человек создан по образу Бога. И вот этот ответ на рознь, ад и звериный облик, который наблюдается в годы Первой мировой войны, где искать его? Ну вот... в этом завете преподобного Сергия о единстве. И знаменитые слова Евгения Николаевича Трубецкого, вот процитирую, по выражению жизнеописателя преподобного Сергия, преподобный Сергий, основав свою монашескую общину, поставил храм Троицы как зеркало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира. Святой Сергий здесь вдохновлялся молитвой Христа и его учеников «Да будет едино, як уже и мы». Вот любопытный момент, такой на самом деле чисто исторический. Мне попадались статьи научные, показывающие, что, в общем, этой фразы скорее мы где-то у преподобного Сергия не находим. Это именно тем любопытнее, что если даже в каком-то смысле Евгений Николаевич, вот так описывая замысел Сергия, в чем-то может быть неточным по отношению к исторической правде, тем интереснее, что в 20 веке именно такое понимание подвига преподобного Сергия оказывается востребованным, когда вокруг раздельность мира, ее нужно чем-то побеждать, единством, любовью во Христе. Но и более того, я к чему это говорю? К тому, что сегодня мы часто используем это выражение. Вот Сергий Радонежский учил побеждать любовью по образу Троицы ненавистную раздельность мира сего. И когда мы это произносим, мы даже не всегда даем себе отчет, что источник этой фразы именно в умозрении в красках Трубецкого, что мы тем самым апеллируем именно к этому тексту. Вот такие связи неожиданно возникают.
0: Знаешь, но ведь это же, наверное, как-то близко к умозрению Соловьева, мне кажется. Он подобные идеи...
1: Ты знаешь, Соловьев, да, и Соловьев очень важный, Владимир Сергеевич Соловьев очень важный автор для Евгения Николаевича Трубецкого. Вообще тема о том, что мир в состоянии разделенности и взаимного эгоизма, каждый его отдельный, как Соловьев писал, даже былинки каждого атома, это да, это тема такая очень характерная для Соловьева и для Трубецкого. Но мне и в этом смысле вот этот поиск единства, он, наверное, в Трубецком и не без влияния своего старшего товарища. Но мне более того кажется, что эта тема вообще общехристианская. И я могу привести пример совсем из другой области, но по сути про то же. Вот Эрнест Хемингуэй, роман «По ком звонит колокол», и это название «По ком звонит колокол» — это фраза из одной из проповедей английского священника и поэта XVII века Джона Дона. Знаменитые слова, то есть это тоже новое время, и это слова Джона Дона очень известные. «Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет от слова «малость», и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по кому звонит колокол. Он звонит по тебе». Вот это представление о единстве всех со всеми, которое коренится в том, что каждый человек – образ Бога, и Бог един для всех, и все человечество – его чадо. В этом отношении эта мысль прослеживается в самых разных местах в истории культуры, и у Соловьева, и вот здесь у Джона Дона, а потом у Хемингуэя, у Трубецкого, и у Сергия Радонежского раньше всех. Вот это общее стремление к любви в ситуации ненавистной раздельности мира. И это есть и у Трубецкого. Но для него что важно? Мы же говорим о тексте «Умозрение в красках», все-таки это не просто отвлеченное богословствование, а это указание на то, что сама архитектура православного храма уже есть то, что как бы побуждает нас думать вот об этом единстве под единым куполом. Что такое собор? Все собрались. Все вместе, все в единстве. Собор всей твари, как грядущий мир Вселенной. Об этом пишет Евгений Николаевич Трубецкой. У православной архитектуры уже даже просто на уровне того, как храм устроен, есть этот символизм. Да. Можем об этом подробнее поговорить.
0: Да, говорит он весьма конкретно. И можно даже брать, знаешь, делать некий конспект, краткую выжимку, и просто вот, если бы мне сказали, процитируй, пожалуйста, о чем труд Евгения Николаевича Трубецкого «Умозрение в красках». Я скажу, а вот откройте, пожалуйста, две трети книжки примерно, и вам там прямым текстом написано. Центральная идея всей русской иконописи. Мы видели, что в этой иконописи всякая тварь в своей отдельности, человек, ангел, мир животный, мир растительный, подчиняется общему архитектурному замыслу. Мы имеем здесь тварь соборную или храмовую. Ну, тварь в смысле творения, конечно же, он имеет в виду. Но во храме объединяют не стены и не архитектурные линии. Храм не есть внешнее единство общего порядка, а живое целое, собранное воедино духом любви. Единство всей этой храмовой архитектуре дается новым жизненным центром, вокруг которого собирается вся тварь. Тварь становится здесь сама храмом Божиим, потому что она собирается вокруг Христа и Богородицы, становясь тем самым жилищем Святого Духа. Образ Христа и есть то самое, что сообщает всей этой живописи и архитектуре жизненный смысл, потому что собор всей твари собирается во имя Христа и представляет собою именно внутренно объединенное Царство Христово в противоположность разделившемуся и распавшемуся изнутри царству царя космоса. Царство это собрано в одно, живым общением тела и крови. И вот почему олицетворение этого общения, изображение Евхаристии, так часто занимает центральное место в алтарях древних храмов.
1: Это программа «Истоки». Мы вернемся после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: «Истоки». Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки», в которой мы из сегодняшнего дня вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. И сегодня в центр нашего внимания книга, вернее, эссе Евгения Николаевича Трубецкого «Умозрение в красках. Эссе об иконописи». Мы продолжаем размышлять. И вот мы ушли на паузу после того, как Максим процитировал фрагмент о том, в чем символизм храмовой архитектуры, как вся тварь, все творение, все люди собираются единяться вокруг одного центра, центр Христос и Евхаристия. А меня вот очень обратило на себя внимание, когда я перечитывал «Умозрение в красках», то, как анализирует Трубецкой форму купола. И очень так иронично в каком-то смысле об этом говорит, что есть же представление о том, что почему форма купола – это вот маковка церквей. Удобно просто, чтобы снег с нее спадал и не оставался на крыше. То есть такая форма, продиктованная сугубо утилитарными целями.
0: Ты знаешь, это вообще очень странная история, потому что те же самые готические шпили, они в этом сугубо практически в практическом деле более, скажем, рационально. И вот в подтверждение этому можно даже цитату привести из того же Трубецкого. «Византийский купол над храмом изображает собой свод небесный, покрывший землю. Напротив, готический шпиц выражает собой неудержимое стремление ввысь, подъемлющее от земли к небу каменной громады. И, наконец, наша отечественная луковица воплощает в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир становится причастным потустороннему богатству».
1: Действительно интересная такая типологизация. И опять же, вне зависимости от того, насколько она исторически точна, может быть, историки культуры, архитектуры, живописи могут как-то указать на какие-то, не знаю, вольности в такой интерпретации Трубецкого, но это именно интерпретация. И ему, как мы вначале говорили, важно показать смыслы, которые были бы понятно современному человеку и могли бы как-то для него приоткрыть православие, церковь, как-то пригласить к этой красоте. И что интересно, действительно, Трубецкой писал, что в чем символ именно вот этой луковицы в русской архитектуре? Свеча, которая тянется к небу, вот это воспарение души к Богу и постоянное такое горение веры, попытка как бы подняться туда, наверх, душой к небесной выси. Ведь огонь — единственное, что в числе природных материальных стихий тянется вверх. Вода, земля, они все горизонтальны, а огонь вертикален. Но, более того, это внешний внешний облик луковицы, а внутри что? А внутри другой смысл. Луковица, в отличие, кстати, от шпиля, как раз-таки ближе в этом отношении к византийской концепции все-таки храма-купола. Это некая окружность, которая символизирует небесный свод, где обитает Бог, под которым все единятся.
0: О чем вот само слово «свод». Вот свод. То, что мы, опять же, вот профессионализм, мы, когда записываем программу, потом это все соединяем, мы это называем процесс сведения, то есть собирание к чему-то большому, общему. Вот слово «свод», оно же отсюда же.
1: И как интересно, на два этих смысла Трубецкой указывал и даже в каком-то смысле их продуктивно противопоставлял, потому что вот этот смысл внешнего облика храмовой луковицы, он выражает постоянное какую-то постоянную незаконченность, незавершенность, постоянный путь к Богу. Этот путь не останавливается, не прекращается. Мы всегда немножко впереди, мы чаем царство будущего века, мы еще не в нем, поэтому у нас есть к чему стремиться, у нас есть постоянное место для духовного шага вперед. Если мы посчитаем, что мы уже всего достигли, что все, я уже с Богом спасен, то это будет неподлинная вера, скажем так. Мы всегда чаем спасения и уповаем на что-то будущее, еще не свершенное, но ожидаемое. А с другой стороны, под этим куполом, под сводом, мы уже с Богом, мы уже здесь. Церковь уже Царство Небесное на земле, как об этом потрясающе позже сформулировал очень точно и ярко митрополит Антоний Суржский, церковь уже в Царстве Небесном и одновременно на пути к нему. Вот эта вот двойственность смыслов, которые друг друга дополняют и вместе сочетаются и дают вместе полноту, Трубецким и фиксировалась в этой форме православного храма. Я вот цитату тоже приведу, не удержусь. Внутренняя архитектура церкви выражает собой идеал многообъемлющего храма, в котором обитает сам Бог и за пределами которого ничего нет. Естественно, что тут купол должен выражать собой крайний и высший предел Вселенной, ту небесную сферу, ее завершающую, где царствует сам Бог Саваоф. Иное дело снаружи. Там над храмом есть иной, подлинный небесный свод, который напоминает, что высшее еще не достигнуто земным храмом. Для достижения его нужен новый подъем, новое горение. И вот почему снаружи тот же купол принимает подвижную форму заостряющегося кверху пламени.
0: Ты знаешь, вот этот образ молитвенной свечи, он настолько яркий, что я тоже не остановлюсь и тоже процитирую буквально через несколько предложений вниз Евгения Николаевича. Именно через это видимое снаружи горение небо сходит на землю, проводится внутрь храма и становится здесь тем его завершением, где все земное покрывается рукою Всевышнего, благословляющей из темно-синего свода. И эта рука, побеждающая мирскую рознь, все приводящая к единству соборного целого, держит в себе судьбы людские». И знаешь, продолжая архитектурную тему, надо сказать, что вся вторая главка, она посвящена таким внешним атрибутам, не только иконописным, но и атрибутам храма вообще, и в том числе художественным приемам, которые используются в иконописи, которые позднее перешли на тех же авангардистов, абстракционистов, как мы уже говорили. Я хочу вспомнить вот что. И, как это часто бывает в начале нашей программы, я тебе задаю некоторые вопросы такие, которые у нас должны настроить нашу программу на определенный лад. Но вот я бы хотел тебе задать еще один вопрос вот прямо сейчас, прямо посередине нашей программы. Смотришь ли ты со своими детьми мультики?
1: О, да.
0: О, да. А какие мультики у тебя чаще всего бывают? Скажем так, понятно, что это, скорее всего, наша бессмертная классика, наша анимация. Зарубежные мультики. Вот вы смотрите, бывает у вас такое?
1: Конечно.
0: Какие?
1: У меня, во-первых, сын и дочка. А в семье, где есть дочка, мимо Анны Эльзы, например, пройти невозможно. Мимо Рапунцель пройти невозможно. А вот если есть мальчик, то, например, есть про драконов мультфильм. героический. Но что меня сейчас особенно радует, если уж мы об этом заговорили, у меня сын стал таким, даже не скажу поклонником, а больше ценителем и неким, даже в каком-то смысле, таким исследователем Миядзаки. И все его мультипликации, всех его фильмов анимационных, он не просто смотрит, он смотрит о Миядзаке, да, что-то читает на эту тему.
0: Ты знаешь, и мне очень радостно то, что мы сейчас с тобой именно об этом и заговорили, и именно к этому я и вел. Знаешь ли ты...
1: Мы, кстати, не сговаривались, дорогие слушатели.
0: Абсолютно не сговаривались. Знаешь ли ты, дорогой Костя, как вообще возникло искусство японской анимации? Потому что это же не просто мультфильмы. Здесь есть определенные свои художественные приемы, которые выделяют стиль японской анимации или аниме, как она часто называется, от других стилей.
1: Так.
0: Я тебе поясню.
1: Давай.
0: После мирового успеха студии Walt Disney в 40-х-50-х годах мультипликаторы Японии подумали, и что им сделать? Вот смотри, там Disney использует технику ротоскопирования. В Советском Союзе техника ротоскопирования, а это надо сказать, что когда снимают живых актеров, потом перерисовывают их по кадрам, и получается очень реалистичная картинка. В Советском Союзе это тоже делают, и делают очень хорошо на основе картин великих художников, используя классическую русскую музыку. Что делают японцы? Страна находится не в очень хорошем материальном положении, денег нет. Что они изобретают? Они изобретают статичные картинки, на которых движутся буквально только несколько атрибутов. Глаза, нос, рот. До сих пор эта техника сохранилась. Тот же Миядзаки, которого мы упомянули, он работает в этой технике. Дорогие слушатели, если вам случится смотреть его работы, приглядите, пожалуйста. Впечатления нет, что картинка замерла. А по факту, на картинке движется буквально всего несколько деталей. Очень экономно.
1: Как точно, действительно. Я прям воображаю себе вот это такой некий усредненный какой-то абстрактный кадр из этого японского мультика. Я вот почему ты сейчас говоришь, я прям вот у меня всплывает образ, умозрение как раз всплывает, что лицо и только волосы, например, на этом лице развиваются, все остальное статично. Но мы понимаем, что это живет благодаря вот одной движущейся детали.
0: Да, а какое отношение все это имеет к Евгению Николаевичу Трубецкому? Да самое прямое.
1: Так.
0: Вот, дело в том, что японские режиссеры, когда они пытались найти свой путь в мировом кинематографе, они обращались к советскому, к российскому наследию. В том числе не только изучали сам предмет анимации, кинематографа, они читали идеи русских философов, как мне кажется, в том числе Евгения Николаевича они читали. Почему? Потому что в «Умозрении в красках» он про это говорит прямым текстом. Он выводит на передний план проблему, но не проблему, наверное, как мы скажем сейчас, это такой момент, как статика в иконе и движение в иконе. Вот процитирую. «Чем неподвижнее тело, тем сильнее и яснее воспринимается тут движение духа, ибо мир телесный становится его прозрачной оболочкой. И именно в том, что духовная жизнь передается одними глазами совершенно неподвижного облика, символически выражается необычайная сила и власть духа над телом. Получается впечатление, точно вся телесная жизнь замерла в ожидании высшего откровения, к которому она прислушивается». Сильные слова, настолько сильное, что действительно просто бери, это экранизируй, переводи, и у тебя получится что-то совершенно такое новое, необычное и очень сильное. Надо сказать, что вот то, что я приводил вот в современной жизни, где это используется, это очень сильный духовный прием. Но, казалось бы, ты на статичной картинке только поворачиваешь глаза, там, рот, нос, больше ничего. Может быть, такой какой-то сделаешь пробег слева направо. Но это же работает. Это тебя, как зрителя, цепляет. Ну, это совершенно потрясающе.
1: Ты знаешь, вот я очень тебе благодарен, что ты эту тему про статику, динамику, продвижение и покой поднял, и ты обратил внимание на такую культурную преемственность, и тут, конечно, гордость распирается нашу русскую культуру в хорошем смысле слова, и это, кстати, тоже к разговору о вот древнерусской иконе, не древнерусской иконе, это вечное искусство. Мы что-то по дефолту называем его древнерусским искусством, на самом деле традиция сегодня продолжается, и то, что пишется сегодня, мы древним назвать не можем, это просто иконопись, церковное искусство. Но в широком смысле слова, не в корпоративном смысле слова церковное искусство, а искусство, вдохновленное церковным мировоззрением. А есть еще другой аспект этой же темы, про то, что вот эти смыслы покоя и движения, статики, динамики, которые Трубецкой зафиксировал в самом методе иконописи, имеют же и такое человеческое, психологическое, духовное продолжение измерения. Я вот процитирую тоже буквально следующий абзац за тем, который процитировал ты. «Ошибочно было бы думать, однако, что неподвижность в древних иконах составляет свойство всего человеческого. В нашей иконописи она усвоена не человеческому облику вообще, а только определенным его состоянием». Дальше самое важное. «Он, то есть образ, неподвижен, когда он преисполняется сверхчеловеческим, божественным содержанием, когда он так или иначе вводится в неподвижный покой божественной жизни. Наоборот, человек в состоянии безблагодатном или даже доблагодатном, человек еще не, в кавычках, успокоившийся в Боге или просто не достигший своей цели, цели своего жизненного пути, часто изображается в иконах чрезвычайно подвижным». Ну вот я сразу почему-то вспоминаю, есть же икона Новомучеников, где очень подвижны красноармейцы, которые их расстреливают.
0: Да,
1: и вообще те, кто вот христианских мучеников отправляют на мучения. Но что в этих словах вот принципиально важно и, мне кажется, психологически достоверно? Это же неподвижность, покой не как отсутствие, а как преисполненность. Вот тот, кто в духе, в молитве, в радости, ему не надо суетиться, ему не надо никуда бежать. Поэтому он неподвижен в этом смысле. У него все движение, движение духа внутри, а внешней суеты ему она просто уже не нужна.
2: Истоки.
0: Это программа «Истоки». В студии Константин Мацан и Максим Печенкин. И сегодня мы говорим о труде Евгения Николаевича Трубецкого «Умозрение в красках». Кость, ты только что сказал о покое в храме, когда приходишь, и тебе нужно остановиться, отрешиться от всех дел, но прийти-то нужно кому-то. И вот здесь, продолжая цитировать Трубецкого, мне хотелось бы остановиться вот о чем. Цитата сейчас будет практически школьная, которую используют, ну, наверное, везде. Это самое начало 4 главы. Шопенгауэру принадлежит замечательное верное изречение, что к великим произведениям живописи нужно относиться как к высочайшим особам. Было бы дерзостью, если бы мы сами первые с ними заговорили. Вместо того, нужно почтительно стоять пред ними и ждать, пока они удостоят нас с нами заговорить. По отношению к иконе это изречение сугубо верно, потому что икона больше, чем искусство. Ждать, чтобы она с нами заговорила, приходится долго, в особенности ввиду того огромного расстояния, которое нас от нее отделяет. Вот что здесь Евгений Николаевич имеет в виду.
1: Мне кажется, очень глубокую интуицию того, что инициатива в отношениях человека и Бога принадлежит Богу. А ведь как часто тебе намного проще и привычнее думать о Боге как об объекте. Объект даже самых благочестивых действий, молитв, благодарности и так далее. Но как-то за этим уходит то, что, как сказал мне однажды один священник в разговоре, я часто эту фразу цитирую, «Бог живой намного живее, чем нам кажется». И в отношениях человека и Бога первое главное слово «за Богом». Как кажется, богословски это выражается словами «благодать». А вера – это ответ. Вера – это готовность изменить свое сердце, чтобы принять эту благодать и это слово. Поэтому вот это как бы ожидание того, что икона с тобой заговорит каким-то особенным внутренним голосом, каким-то касанием сердца, это очень важно. Схожая мысль была у отца Павла Флоренского, когда в своей книге «Иконостас» он отмечал, что не только человек смотрит на икону, но икона смотрит на человека. Сам Бог обращается к человеку через икону. И вот ухватить эту психологическую разницу, мне кажется, очень существенно бывает. Потому что поклоняемся мы только Богу, а икону мы почитаем. Поэтому Бог говорит об иконопочитании, да, а не иконопоклонении. Только Бог достоин поклонения. Но в иконе, как мы знаем, почитание, воздаваемое образу, переносится на первообраз. Ведь икона — это попытка выразить невыразимое. И вот, вот у того же отца Павла Флоренского есть прекрасная метафора «икона – окно в другой мир».
0: Вот хотел сказать, икона – окно в горний мир. Это же буквальное воплощение этих слов.
1: Да, именно. Но окно, оно в обе стороны свет пропускает. Не только я смотрю в это окно, но еще через это окно мне кто-то открывается, и на меня кто-то смотрит. У меня даже был такой случай. Я однажды читал лекцию по отцу Павлу Флоренскому в Екатеринбурге, и вот эту мысль тоже озвучивал. Она достаточно хрестоматийная. Это вот корневая идея иконостаса Флоренского, что икона — окно в другой мир. Но если эту метафору продумать дальше, то мы понимаем, что не только я смотрю на икону, но и икона или первообраз, Бог неизреченным способом через эту икону как-то тоже смотрит на меня, и я, по крайней мере, перед ним предстаю сейчас, здесь и сейчас. И потом одна женщина ко мне после лекции подошла и сказала: вот вы сказали, икона – окно в другой мир, что икона тоже смотрит на меня. Это как же теперь с этим жить-то? Это же так ответственно. Это же так по-другому, ты как-то теперь в храм заходишь. Ну вот да, это мысль и отца Павла Флоренского, и Трубецкого, и вообще всей христианской традиции с богословия иконописи, что это очень ответственно. Вообще наша вера и отношения с Богом – это очень про ответственное. И вот в этом смысле икона не только нас чем-то наполняет, наверное, но еще и, видимо, к чему-то, вот, к чему-то обязывает.
0: Слушай, ну как это перекликается с той самой историей «Не переворачивай Бога», да, когда сестра самого Трубецкого в детстве ему сказала: ну, ты икону-то переверни, и шалость никто не заметит. Да, надо помнить, что икона – это окно в Божий мир, но Господь в целом все видит. Итак, и здесь мы, наверное, подойдем к фундаментальному вопросу. Если Бог все видит и так, зачем нужна икона?
1: Это очень классный вопрос, о котором хочется размышлять. И здесь, ну, мне представляется, что это элемент такой, ну, экономии, домостроительства, Божьей снисходительности к нам, потому что, ну, мы люди телесные, не только духовные, трехсоставные, дух, душа и тело. И поэтому хочется и видеть, и осязать. И в храме, как известно, мы молимся всеми органами чувств. Зрением, потому что есть иконопись, слухом, потому что есть музыка, обонянием, потому что есть ладан и так далее. И поскольку мы существа телесные, а не бестелесные, как ангелы, нам Господь по своему снисхождению, видимо, дает и такой свой образ, чтобы мы могли что-то видеть, и нам было проще, легче и радостнее. Это такая поддержка и милость, что есть иконопись. Ну, это во-первых. Но если мы обратимся, собственно, к патристике, к отцам, мы же помним, что с точки зрения христианской теологии, почему возможна иконопись? Потому что было Боговоплощение. Бог стал человеком, и изображать Спасителя в телесном образе и на иконе в том числе, это исповедовать веру в Боговоплощение как центральный момент христианской доктрины.
0: Ты знаешь, но ведь всегда есть вопрос, а как изображать? Можно изображать схематично, ну, буквально, вот тебе простой пример, линиями, да? Можно делать какие-то особые художественные приемы, как та же самая обратная перспектива. А можно податься веяниям современного искусства и, как это было в том же XVIII веке, подхватив живописные традиции, изображать святых, Богородицу, Христа, как живых людей. Что, в принципе, Евгению Николаевичу очень не нравилось, он это сильно критиковал, вот этот момент телесности проявления на иконах, и в какой-то мере, наверное, даже осуждал.
1: Да, и известнейшие его слова и мысль из «Умозрения в красках», как он объясняет вот эту вот истонченность образа святых, изображаемых на иконах, почему они так не похожи, казалось бы, на людей в реалистической живописи. То есть тонкие пальцы удлиненные, такие вот несколько как будто изможденные лики.
0: Да вообще отсутствие пропорций,
1: да,
0: давай прямо
1: отсутствие
0: скажем.
1: Пропорций. Вот это все можно воспринять, видимо, было бы как, ну, либо наивность, либо неискусность мастера, ну, что человек, художник не может реалистично написать изображение даже святого. Нет, в этом есть смысл, говорит Евгений Николаевич Трубецкой. Это не, это, говоря современным языком, не баг, а фича. Это именно так надо изображать, потому что это выражает момент, собственно, аскетизма, свойственного христианской традиции. Можно просто процитировать то, что на эту тему говорит Евгений Николаевич.
0: Давай их приведу. «Икона не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И так как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных

0: И дальше, собственно, то, с чего мы начали программу, об этом биологизме, как о пожирании человека человеком, который наблюдается на протяжении всей истории человечества, особенно ярко бросался в глаза Трубецкому в годы Первой мировой войны. Ведь именно этой заповедью, якобы заповедью безусловного насыщения плоти, оправдывается, пишет Трубецкой, не только грубо утилитарное и жестокое отношение человека к низшей твари, но и право каждого данного народа на кровавую расправу с другими народами, препятствующими его насыщению. Вот то, с чего мы начали, в каком-то смысле закольцовывается эта тема иконы и иконописи и христианской традиции единства любви как ответа на ненавистную раздельность мира. Ну и завершает эту мысль Трубецкой словами. «Изможденные лики святых на иконах противополагают этому кровавому царству самодавлеющей, сытой плоти не только истонченные чувства, но прежде всего новую норму жизненных отношений. Это то царство, которого плоть и кровь не наследуют. А норма новая – это самоограничение». Это воздержанность, это чистота сердца, без которой не будет той самой любви, которую мы все чаем.
1: А иначе просто и не скажешь. Кость, спасибо за эту увлекательную беседу. Сегодня мы говорили о труде Евгения Николаевича Трубецкого «Умозрение в красках». С вами был публицист, журналист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Константин Мацан.
0: И главный режиссер радиостанции «Вера» Максим Печенкин. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Мы сегодня из сегодняшнего дня перечитывали, переслушивали, вчитывались и вслушивались в эссе Евгения Николаевича Трубецкого «Умозрение в красках». И ровно через неделю в это же время мы вернемся к истокам.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.

0: не бесчинствует, не ищет своего,
1: не раздражается, не мыслит зла,
2: не радуется не правде, а сорадуется истине.
3: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
5: А теперь пребывают сии три.
0: Вера,
1: надежда,
2: любовь.
5: Но любовь из них больше.
6: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. «Над городом». Читает Алексей Вертков.
1: Отдыхая порой в городишке, где протекло мое отрочество, я вспоминаю эту чуть ли не единственную его радость – нашу колокольню. Сидя в летние вечера под окном, я слушаю зачинающийся в разных концах города перепутывающийся и мерно дрожащий гул колоколов. И этот гул погружает меня в думы о том, как протекают тысячи тысяч наших жизней. Я мысленно взбираюсь на колокольню и уже в свои руки беру веревку, привязанную к колокольному билу. Трудно раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого же удара дрогнул воздух. А когда ответят другие колокола, нужно позабыться, затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить и напомнить людям, что Бог не есть Бог мертвых, но живых.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике-протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы XIX века. Город Москва. Не любил батюшка одного наружного пощения, одной внешней молитвы. Так бывало рассердится и заволнуется, когда услышит, что кто-нибудь принимает на себя непосильный пост. «Ни животом, ни едой спасайте свои души», — бывало скажет батюшка. «Господу нужно наше горячее сердце, а не наружное пощение и лицемерное хождение по церквам. Это все ханжество и заблуждение. Пусть в тебе любовь будет до милосердия, а не наружная пустая набожность». Так бывало, громит батюшка в своих проповедях, старается растопить сердце человека, требует от него внутренней чистоты, внутренних богатств, добра, милосердия, кротости, смирения, терпения и покаяния.
0: Голоса

Радио «Вера». В минуту жизни трудную теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Николай Шатров. Из «Подражания Псалму 81». Померкли мира дни золотые, готов архангел вострубить. Страшитесь, время пробудить глаголом правды души злые.
2: Архангел в переводе с греческого означает «ангелоначальник» или «старший», «главный ангел». Архангелы – бесплотные существа высшего небесного мира, которые приносят людям благую весть. Еще их называют архистратигами – военно-начальниками небесных воинств, главная цель которых – служение Богу. Согласно преданию, существует 8 архангелов. В Священном Писании упоминаются только 2 – архангел Михаил и архангел Гавриил.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Грехи всегда цепляются друг за друга. Стоит согрешить в чем-то одном, уступить своим греховным наклонностям, как тут же мы впадаем в другой грех. Так, за чревоугодием и пьянством почти всегда следует блуд. За блудом всегда тянется малодушие и смущение от содеянного. И все это из-за нашего маловерия. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Малодушие и смущение рождаются от неверия. Но только что подвижник прибегнет к вере, малодушие и смущение исчезают, как тьма ночи от восшедшего солнца».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: милосердия.
1: Вырицкий купец Антип Харитонович Ефремов вернулся домой непривычно рано. Еще было светло. Медленно прошелся по просторным комнатам, с удовольствием оглядел массивную дубовую резную мебель. Вдруг он увидел в своем кабинете свет. Кто бы это мог быть? Он осторожно заглянул в дверь. Его старший 6-летний сын Ванятка, утонув в огромном кожаном кресле, с упоением читал огромную книгу. Антип Харитонович прищурился, чтобы разглядеть название. «20 000 лье под водой» Жюля Верна. Отличный выбор. Стараясь не мешать, Ефремов на цыпочках отошел от своего кабинета. Антипа Харитоновича всегда радовала тяга сына к знаниям. И в этот момент ему пришла в голову светлая идея. Почему бы не построить в Вырице школу, в которой Ваня мог бы учиться? Хотя Антип Ефремов был человеком состоятельным и вполне мог позволить себе обучать своих детей в Петербурге или даже за границей, но гораздо больше по душе ему было создание школы для всех вырицких ребят. Антип Ефремов родился в семье простых крестьян-староверов, и нелегко было крестьянскому сыну выбиться в люди. Однако всю свою невероятную энергию и незаурядный ум Антип Харитонович вложил в решение этой задачи и весьма преуспел. Связав свою судьбу с лесом, Ефремов арендовал под Вырицей лесопилку, занялся заготовкой и продажей леса и вскоре стал очень крупным лесоторговцем. Казалось бы, он достиг того, о чем мечтал. Но купец не желал успокаиваться на достигнутом. После того, как Ефремов обустроил свою жизнь, ему захотелось обустроить ее вокруг себя. С завидной энергией Антип Харитонович начал благоустраивать Вырицу. На средства Ефремова здесь построили начальную школу. Вскоре в ней уже учились 32 девочки и 32 мальчика. В скором времени Антип Харитонович пожертвовал 5 десятин земли и собственную контору для открытия средней школы. Дело решилось в рекордно короткий срок. Уже 19 сентября 1910 года после молебна Вырицкую среднюю школу объявили открытой. Кроме общеобразовательных предметов, здесь преподавали бухгалтерское дело и товароведение. Завершив строительство школы, Антип Харитонович сразу же задумал новый проект. Вырица была очень популярна у жителей Петербурга как место для отдыха. Все новые и новые дачи вырастали вокруг. Некоторые горожане жили на свежем вырицком воздухе по полгода. Все больше чувствовалась необходимость в строительстве собственного храма. Тогда Ефремов заказал проект новой деревянной церкви инженеру Котовичу. Вскоре она была построена и освящена во имя первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Также Ефремов поучаствовал в строительстве храма в активно застраиваемом поселке Княжеская долина. Это западная часть современной Вырицы. Красивейшая деревянная церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери была возведена здесь в 1914 году. Именно в этом храме потом служил великий подвижник 20 века преподобный Серафим Вырицкий. Сын Антипа Харитоновича, известный советский писатель-фантаст Иван Ефремов, унаследовал милосердное сердце отца. Он не мог пройти мимо чужой беды. Его жена говорила: «Главное, что в нем было и что руководило всеми поступками, это доброта. В нашем доме всегда было очень много людей, и он помогал всем буквально, чем мог, в том числе и деньгами. Помогал даже осужденным, хотя это и было опасно». Жители Вырицы не забывают о своих милосердных земляках. 2 октября 2004 года в Вырицкой поселковой библиотеке открылся музей. Его экспозиция посвящена выдающемуся писателю и ученому Ивану Ефремову. Есть в музее и зал, посвященный отцу Ивана, благотворителю Антипу Харитоновичу. Библиотека располагается в здании бывшей торговой школы, построенной на средства Антипа Ефремова.
0: Имена, имена милосердия.

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мечева. 20-е годы 20 века. Москва. Отец Алексей Мечев советовал: когда молитесь, поминайте родителей. Это очень важно, чтобы мы всегда поминали тех, кто о нас заботился, кто нас так любил. Отец Алексей, советуя это, видимо, желал помочь таким образом каждому молящемуся смягчиться. Одному – от теплых чувств к родителям, родственникам, другому – от чувства заботы, доброжелательности к ним же. У всех или почти у всех прежде к родным, к родному дому, к близким своим было теплое, благодарное чувство. Им согретая душа могла свободнее и легче обратиться к Богу. Молитва объединяет. В молитве перед Богом все живы, теперь живущие и скончавшиеся. Молитва помогает и молящемуся о родителях, и родителям, уже покойным. Молящиеся чувствуют себя не одиноко среди оставшихся, даже если самые близкие и дорогие умерли. Это чувство общности в Боге через церковь обогащает душу, укрепляет ее и вдохновляет на труд и терпение. Кроме того, это еще и долг признательной и благодарной души. Для верующих родителей молитва детей особенно дорога и приятна. В молитве это и вся их любовь, всегда живая, проходящая все границы, не стесняемая ни расстоянием, ни временем. Без всякого сомнения, молиться о любящих, о любивших когда-то, растивших с заботой и трудностями, обязательно надо. Это приятный долг, потому что хорошо будет всем от такой молитвы.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера».
1: Люблю, о ночь, я погружаться взором в безоблачность небесной глубины. Какая чистота, как с вышины ласкаешь ты лазоревым убором. О, нежная, прозрачно-голубая, гляжу с тебя очей не отрывая, лицом к лицу пред тайною твоей. Дай от тебя, о ночь, мне научиться средь дольней тьмы душою становиться, как ты сама, все чище и светлей. Константин Романов.

0: Есенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в 18 веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работа по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Соблазнятся многие о Сыне Твоем и падут. О Господи вечный и благословенный всеми коленами земными! Князья с разбойниками против Христа Бога объединятся, священники со лжесвидетелями и мудрецы с безумцами. Как величественен Он в одиночестве Своем и чистоте пути Своего! Законники, веками закон Божий толковавшие, восстали ныне не осудить, убить Сына Божия. Старейшины на поясах и воскрилиях, письмена закона горы Синайской носящие, позабыли тысячелетний опыт упражнений в справедливости и волками на человека мира и добра бросились растерзать его. Торговцы торговлю свою оставили и ножи приготовили, чтобы убить его. Старцы, сединами убеленные и знаками чудес Божиих над народом избранным украшенные, но с душами опустевшими, хромают от очагов своих, чтобы убийцам помочь. Юноши, старцами на злодейство ободренные, на убийство вышли с камнями и палками, прежде чем сесть им за Пасху и восславить Господа. Поднялись и женщины, кровь пролить, и повели чад своих, чтобы помогли им в деле всенародном. Палачи и насильники, белым днем боязливо вдоль домов крадущиеся, стали ныне вождями вождей и князьями князей. Убийцам в темнице томящимся день свободы пришел, ибо нужны стали народу, чтобы научили ремеслу своему убийственному. Все в город пришедшие поклониться небу и взыскать Бога отвернулись от храма и с ближними своими спешат искать крови праведника. Священники храм оставили, устремившись с ножами жертвенными спасать от Бога народ. Хромые и слепые тянут костыли свои, единственное свое оружие, чтобы помочь в убийстве Исцелителя. Восстал единодушно, как трава, народ грешников и ищет убить Сына Божия. И ножом, которым на Бога замахивается, себе в сердце ударяет. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи! Отверзи мне очи духовные, да узрю судьбы грешников, да не подвигнется нога моя вслед тех, кто восстал на Господа, да не подниму на Тебя камня и себя навеки не убью. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи!

0: Светлое радио. Александр Куприн. По-семейному. Читает Алексей Вертков.
1: Наступила быстрая южная весна. Прошел лед под Днепру. Река разлилась так мощно, что до самого горизонта затопила левый низменный Черниговский берег. Стояли теплые темные ночи и перепадали короткие, но обильные дожди. Вчера деревья едва зеленовато серели от почек, а наутро проснулся, и они вдруг заблестели нежными яркими первыми листиками. Тут подошла и Пасха с ее прекрасной, радостной, великой ночью. Мне некуда было пойти разговеться, и я просто в одиночестве бродил по городу, заходил в церкви, смотрел на крестные ходы, иллюминацию, слушал звоны пения, любовался милыми детскими и женскими лицами, освещенными снизу теплыми огнями свечек. Была у меня в душе какая-то упоительная грусть. Сладкая, легкая и тихая.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Молодость, а именно даровитая, еще более чем посредственная, заносчиво, самолюбиво, а еще чаще – тщеславно. Она, выступая на практическое поприще жизни, заботится всего более о своей репутации. И это естественно и даже похвально, но она заботится не так, как следует. Не хлопочет приобрести имя и почет внутренними своими настоящими достоинствами, а только внешним. Лишь бы хвалили и удивлялись, а за что – это не главное. Вот этот зуд похвалы и тщеславия и портит все в молодости. Служение науке, вообще всякой, не иное что, как служение истине. Но в науках прикладных служить истине не так легко. Тут доступ к правде затруднен не одними только научными препятствиями. Сверх этих препятствий человеческие страсти, предрассудки с разных сторон влияют на доступ к истине и делают ее нередко и вовсе недоступную. Не менее трудно бороться и с собственными страстями и слабостями, если мы в юности с самого детства не развили в себе способность владеть собою. А владеть собою иначе нельзя, как через познание самого себя.

бьется и плещет и брызжет волна. Мне в очи соленую влагой, недвижно на камне сижу я, полна душа безотчетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, и пена их гребни покрыла. О море, кого ж мне вызвать на бой, изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша. Вы, волны, размыкали горе, от грома и плеска проснулась душа, сродни ей шумящее море. Алексей Толстой.

0: В эфире радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Герасим Болдинский.
1: В начале XVI века близ города Смоленска было место, называемое Болдиной горой. Оно было покрыто густым лесом. Сюда, к ручью, пришел однажды монах по имени Герасим и решил остаться в этом тихом, подходящем для уединенной молитвы месте. Когда-то Герасим жил в Горецком монастыре города Переяславль-Залесский. 26 лет провел он в обители и однажды удостоился видеть самого царя. Герасим из скромности не любил об этом говорить. А дело было так. Наслышанный о духовных подвигах и молитвенной жизни переяславльского монаха, великий князь Василий III сам пригласил Герасима в Москву и несколько раз с ним беседовал. Вскоре после этого, желая избежать мирской славы, и пришел Герасим на Болдину гору. Жил он здесь у подножия высокого раскидистого дуба. Питался кореньями, мхом и ягодами. Монах старался избегать любых встреч с людьми. Но скоро живущие поблизости крестьяне узнали о нем. И хотя Герасим ничуть им не мешал, в злобе сердечной решили прогнать его. Они оклеветали Герасима перед наместником, назвав его шатающимся бродягой и едва ли не разбойником. Наместник, не разобравшись, постановил посадить Герасима в острог. Но прежде чем отправить туда доставленного под стражей несчастного, решил еще и поиздеваться над ним. Стал осыпать монаха оскорблениями, бить его. Герасим терпеливо и молча все переносил и только тихо молился. Вдруг дверь в комнату наместника открылась, и слуга сообщил о прибытии царского посланника из Москвы. В следующее мгновение и сам приехавший показался на пороге. Увидев Герасима, он тотчас узнал его, так как не раз видел монаха во время его визита в Первопрестольную в палатах у самого царя. Посланник почтительно поклонился Герасиму и попросил у него благословения. А потом строго отчитал наместника за то, что он позволяет себе так обращаться с отшельником, которого люди и сам царь почитают за праведника. Лицо наместника вытянулось от удивления. «Так значит, он глумился над невиновным и, может быть, святым человеком?» Раскаиваясь, он стал просить у монаха прощения. В искупление своей вины наместник передал Герасиму крупное пожертвование на устройство обители на Болдинской горе. В 1530 году под руководством Герасима там был построен храм Святой Живоначальной Троицы, который положил основание Свято-Троицкому Болдину монастырю. Нет у Бога ничего напрасного, но все обращает Он в свой промысел о нас, грешных, говорил Герасим Болдинский. Русская Православная Церковь прославила его в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Герасим Болдинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Тимаков.
1: Новоначальные христиане задаются вопросом, с чего лучше начать духовную жизнь? Святые отцы советуют начинать именно с молитвы. Молитва должна быть регулярной. Для помощи верующим Православная Церковь установила молитвенное правило. В него входят утренние молитвы, молитвы на сон грядущим, молитвы перед едой и после еды, правила ко святому причащению. И в течение дня хорошо бывает молитвенно обращаться к Богу. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Макария Невского. «Молись чаще, хотя понемногу. Ставь сердце твое пред Богом. Говори Ему, жалуйся Ему на бессилие твое, и Он поможет тебе ради твоей веры за то, что ты прибегаешь к Нему».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Пензенского Иоанна Поммера. 1918 год. Город Пенза. Монастырь, в котором я жил, подвергся внезапному беспричинному обстрелу большевиков. Народ этот шаг большевиков объяснил как новое покушение на меня. Я был вызван в военный комиссариат, подвергнут рекрутскому осмотру и зачислен в Красную армию. По ходатайству верующих, явку в Красную армию мне отсрочили на 2 месяца. Потом, через каждые 2 месяца, верующим приходилось повторять свое ходатайство. В сентябре 1918 года в Пензе имел место массовый террор. 3 дня во дворе чрезвычайной комиссии производились расстрелы контрреволюционеров, буржуазии и заложников. Из 600 заключенных около 400 успели расстрелять. Я уцелел, ибо из центра пришло распоряжение о прекращении террора, прежде чем очередь дошла до моей камеры. В 1919 году я был вместе с другими контрреволюционерами обречен на смерть, но по требованию паствы и моему личному дело было передано для пересмотра в ВЧК. В течение ряда месяцев, пока шел пересмотр дела, я содержался в московских казематах ВЧК. Дело закончилось оправданием. Перечислены мною далеко не все злоключения по Пензе, но и перечисленных достаточно для того, чтобы понять, в каких условиях протекала работа архиепископа. К этому можно добавить, что с ликвидацией органов епархиального управления все епархиальные дела легли лично на архиепископа. Работать приходилось в буквальном смысле за 10. Помощь Господня была очевидна. Дикие выпады большевистской власти сплачивали теснее верующих с архипастырем. Люди, ранее равнодушные к церкви или даже враждебные ей, становились служителями ее и запечатлевали служение свое мученичеством.
0: Голоса

0: вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Осенний день выдался пасмурным. Из-за дождя в Казанском детском доме номер 1 отменили прогулку. Ребята стояли возле окон и смотрели, как лопаются в лужах пузырьки от дождевых капель. Вдруг во дворе детдома появилась странная процессия. Мужчина в телогрейке и резиновых сапогах вел под уздцы маленькую лошадку, которая тянула за собой длинную и явно тяжелую телегу, доверху чем-то нагруженную. Скучавшие без прогулки дети, увидев мужчину с лошадью, тут же затеяли игру. Стали угадывать, что же везет в своей телеге этот смешной дяденька. «Уголь, дрова, белье из прачечной!» – наперебой выкрикивали ребята. Но ни один из них не угадал. Да и вряд ли кто-то из воспитанников обычного советского детского дома вообще мог себе такое представить. Телега, которую мужчина в телогрейке привез к ним во двор, была полна фруктов. Яблоки, груши, а главное – апельсины. В 80-е годы они были настоящей экзотикой, которую люди могли позволить себе только по большим праздникам. А детдомовцы их и вовсе не видели. И тем не менее, фруктовую телегу мужчина привез именно для них. Звали щедрого чудака Асгат Галимзянович Галимзянов. Он был простым грузчиком на одном из рынков в Казани. Надо ли говорить, какое ликование вызвал подарок Асгата Галимзяновича у ребят? Они весело прыгали вокруг горы фруктов, выгруженной прямо посреди вестибюля на глазах у онемевших от удивления воспитателей. В другой раз та же телега приехала в детдом, нагруженная детскими шубками. «Зима скоро, надо утепляться», – объяснял Асгат. С тех пор, едва завидев в воротах знакомую фигуру с лошадью, ребята со всех ног выбегали навстречу. Они знали, дядя Асгат везет им подарки, а потом обязательно покатает всех по очереди на своей чудесной телеге. Руководство детдома недоумевало. Делать такие дорогостоящие подарки мог только очень обеспеченный человек. Асгат Галимзянов на богача похож не был. На его старенькой, потертой телогрейке постоянно прибавлялись новые заплаты. Да и сколько мог зарабатывать грузчик? Но у Асгата был один секрет. Устроившись работать на рынок, он каждый вечер отвозил в мусорные баки отходы, испорченные овощи и фрукты. «Эх, сколько поросят можно было бы на этих отходах выкормить», – думал предприимчивый Асгат. И однажды решил устроить прямо у себя в доме в самом центре Казани импровизированное подсобное хозяйство. Дело пошло. Поросята росли быстро. Уже через несколько месяцев Асгат сдавал их государству и получал неплохие деньги. Он и его семья привыкли довольствоваться малым, поэтому от заработанного тратилась лишь небольшая часть. Остальные деньги Асгат складывал под кроватью в большом эмалированном тазу. Вскоре места в нем стало не хватать. И тогда Асгат вспомнил слова своего отца. «Если есть у тебя возможность помочь, не раздумывай. Появился лишний рубль – отдай старухе или ребенку. Сам, покуда здоров, еще заработаешь». Так Асгат Галимзянов полностью посвятил свою жизнь помощи ближним. Это может показаться невероятным, но через несколько лет на доходы со своего животноводческого предприятия Асгат смог обеспечить собственным автотранспортом едва ли не все детские дома Татарстана. Он копил деньги, приобретал и дарил детям автобусы отечественного производства. А сам продолжал ездить на старенькой, видавшей виды деревянной телеге и жить в деревянном бараке неподалеку от рынка. Он перечислял немалые средства в помощь жертвам Чернобыльской катастрофы, землетрясения в Армении, семьям погибших подводников с подлодки «Курск». Всех его добрых дел, пожалуй, и не перечислить. «Я живу, чтобы делать добро», — говорил Асгат Галимзянов. «Дедушка с телегой», как называли его жители Казани. Таким, ведущим под усцы свою лошадь и везущим на телеге в атагу радостных ребятишек, его и увековечили в бронзовом памятнике, стоящем сегодня у самых стен Казанского Кремля.
0: Имена, имена милосердия.

как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Уже сгустилась полумгла, но в небе над землей усталой на золотые купола еще ложится отблеск алый, как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Владимир Полей.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Пасхи – не только великое торжество в честь воскресения Христова, но и день окончания Великого Поста. Встречая Пасху, православные христиане радуются победе Спасителя над смертью. И это светлое чувство обращено не только к душам людей. Православные христиане угощают себя и близких традиционными для пасхального дня блюдами – куличами, крашенными яйцами, творожными пасхами. С древних времен в православной церкви существует традиция освящать их в храме. Обычно верующие приносят куличи и яйца до начала пасхального богослужения. Священник читает над ними молитву и кропит святой водой. Во время кропления он поет молитвословие, в котором сжато повествуется о событиях, произошедших после смерти Спасителя на кресте. По первым своим словам, это песнопение называется «Егда снишелось и к смерти». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Во время освящения пасхальных угощений священник поет тропарь «Егда снишелось и к смерти». Тропарь, как тип песнопения, был заимствован церковью из светской культуры Византии. Первоначально тропарем назывался торжественный гимн, который исполнялся солдатами при возвращении из победоносного похода. В церковном богослужении тропарем именуется песнопение, прославляющее победу Бога над грехом, смертью и дьяволом. Церковнославянский текст тропаря, звучащего при освящении пасхальных угощений, выглядит так. «Егда снесшелыся к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилыся блистанием божества. Егда же и умершее от преисподних воскресил еси, вся силой небесной взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе». Перевести этот текст на русский язык можно так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества. Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, податель жизни, Христе Боже наш, слава тебе». Молитвословие «Егда снишелось и к смерти» рассказывает нам о том, как, умерев на кресте, Христос сошел в ад и разрушил его власть над душами умерших людей. Праведники покинули преисподнюю и смогли войти в Царство Небесное. Ангелы же, увидев произошедшее, стали прославлять Спасителя, вернувшего человечеству рай.
2: Тропарь «Егда снишелось и к смерти» звучит в преддверии пасхального богослужения не случайно. Священник, освящая пасхальное угощение, напоминает прихожанам о том, что еда – приятная, но не главная составляющая праздника Пасхи. Молитвословие «Егда снишелось и к смерти» рассказывает нам о великом подвиге Христа, который претерпел муки и смерть, сошел в преисподнюю, чтобы спасти всех людей от власти греха и дьявола. Давайте послушаем песнопение «Егда снишелось и к смерти» в исполнении хора Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Бунин. «Поздней ночью». Читает Алексей Вертков.
1: Давно не видел я месячной ночи. И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи Средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал или полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия. Точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря. Вот хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку. Вот редкие леса, болота

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В полдень к озеру приходят дети и купаются в воде озерной и в свете солнечном. Господи, вся природа невинностью восхищается. Рабы, изможденные и измученные, солнце и озеро преображаются в присутствии детей. Преображается озеро в величественный храм Божий, когда дети входят в него. Первосвященник солнца приходит в волнении, когда лучи его перекрещиваются с лучами детских душ. «Пустите детей приходить ко мне», — шепчет вся природа, — «и вы поймете, что и я дитя. С разорителями своими и я разорителем становлюсь, с детьми же и я дитя. Бездушным я кажусь бездушной, для святителей я алтарь. Кто ищет во мне зверя, тем шлю навстречу зверя. Кто ищет во мне Бога, явлю его. Грешники убийцей меня именуют, праведники жертвенником. Только невинности открываюсь я невинностью, и только детям Божиим, как дитя Божие. Пустите

и детей приходить ко мне», — возглашает Сын Божий, «и одни лишь дети приходят к Нему. Гиене огненной подлежат те, кто преграждает детям путь к Сыну Божию, ибо не приходят сами и не дают приходить другим». «Почему, Господи, почему детей ищешь?» — вопрошают сотворенные и нерожденные рожденного и несотворенного. Словно идолы каменные, духом мирским влекомые, таковы они. Жизнью внутренней движим рожденный и несотворенный, и дух мира бежит от него. От того, что и сам я, дитя, детей ищу. Обманщики обманщика видят во мне, безбожники безбожника, власть придержащие бунтовщика. Фарисеи спрашивают, кто сей, и не могут вместить. Мудрецы мирские уловляют его в сети своей мудрости. Только дети знают меня, ибо и я дитя. Как дитя не принадлежу я сам себе, и как дитя не ищу славы себе. Как дитя не творю ничего от себя, и как дитя не мыслю ничего от себя. Но как дитя думаю то, о чем учит отец мой, и говорю то, что слышу, и творю то, что от него вижу. Дети перестают быть детьми, я же никогда не перестаю. Дети перестают быть детьми от злых учителей своих, возбраняющих им пребывать постоянно со мной и научающих их старящей мудрости мира. Я не перестаю быть ребенком, ибо питаюсь вечно юной мудростью неба. Блаженны те, кто в зрелости отвратился от учителей своих и мертвящей мудрости той, старящей, творящей больными и несущей смерть. Того, кто ко мне обратится, кого мир стариком сделал, ребенком сотворю. И как дитя вечное будет царствовать во царствии моем, закрытом для старцев мирских. Говорю вам, царство мое есть царство детей. Воистину, не узрят сотворенные света царство Божие, но узрят рожденные. Распадутся идолы каменные, духом мирским влекомые, и ветер прахом их будет играть, а дети жизни истины войдут в жизнь вечную. Лучезарный Господи, дитя вечное в недрах Святой Троицы, помоги мне невинностью своей, величайшей силой всех миров, родиться от Духа Святого. Да не распадусь и не развеюсь по ветру, как идол каменный, миром сотворенный. Да быть мне, как младенцу рожденному, неразлучно с тобою в вечности, о Царь невинных и невинности».

0: Светлое радио. Александр Куприн. «Пустые дачи». Читает Алексей Вертков.
1: О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья – все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии. Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре. Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина. Тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девический смех. Кто-то произнес мечтательно и грустно: «Это последняя ночь лета. Последняя ночь». Помню, я тогда поглядел направо, на юг. Там от земли до полнеба сгрудились тяжкие сонные тучи, и в них бегали зорницы. А когда мы проснулись, была осень.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. 1927 год. Париж. Дорогой Иван Александрович, большим, истинно светлым чувством отозвалось в моей душе письмо ваше. Всегда хорошо на душе, когда получаешь отклик, подтверждение, что не впустую твоя работа, что словом пробуждается доброе. Но когда слышишь привет и похвалу от человека, которому глубоко веришь, тогда крепнет и утешается душа. Не раз порывался я написать вам, приветствовать вас за стойкость, за мужество в борьбе, за великую честность перед Россией, за высокую и одухотворенную человечность, русскость, за ту горькую и такую нужную нам всем правду, которую вы ищете, находите и поясняете всем. Вы исключительнейшее, сколько я могу чувствовать явление, светлейшее в страшном и подчас великом разнобое, царящем в эмиграции. И много у вас врагов, но знаете вы и сами, и друзей много. И будет все больше. Для меня несомненно, что вам выпало, и по праву, доля высокая, представительствовать за Россию, за духовные ее ценности, наследие от лучших из тех, кто эти ценности обрели в ней, развивали, очищали, вносили в жизнь мира. Воистину, за эти ценности должно душу свою отдать. И защищать их — Божье дело.
0: Голоса

Вера. Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества в нем словно шепот ежечасный твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Дамиан Юрий Горский.
1: В 1627 году на Юрьевой горе, что близ Карельского озера с красивым названием Вадлозеро, в глубине леса строился монастырь. Его основатель, монах по имени Дамиан, жил в здешних лесах вот уже 7 лет. Далеко расходилась молва о строгой молитвенной жизни отшельника. Постепенно вокруг Дамиана собрались ученики. А вскоре о пустынном жителе узнал сам царь Михаил Федорович, пожаловал ему грамоту на устройство обители и сделал большое пожертвование на строительные работы. Дамиан с усердием принялся за дело. По его распоряжению одновременно начали возводиться 3 монастырских храма и крепкие братские кельи взамен ветхих хижин. Между тем обительские запасы провизии стали подходить к концу, а пополнить их было не на что. Все деньги ушли на строительство. Иноков страшил голод, и, посовещавшись, они пошли к Дамиану с намерением высказать ему свое недовольство. «Неразумно истратил ты все средства на постройки», — обратились они к монаху. «В одно время выстроил 3 храма, поставил кельи, оградил монастырь, а теперь нам нечем питаться. Лучше бы ты поставил сначала 1 храм, а другой после. Не можем мы переносить голод, и завтра же утром все разойдемся», — пригрозили братья. «Потерпите», — утешал их Дамиан. «Бог не оставит нас. Неужто сомневаетесь, что может Господь нас пропитать?» Иноки отправились по своим кельям, а Дамиан встал на молитву. Он просил Господа не оставить уповающих на него. На следующий день ропот среди братьев усилился. Они вновь пришли к Дамиану. «Нужно потрудиться», — сказал монах. «Ступайте на озеро, закиньте сети». Услышав эти слова, иноки зароптали пуще прежнего. «Рыбу каждый день есть не станешь. Нужен хлеб», — возмущались они. Однако делать было нечего, и братья все же решили последовать совету Дамиана. Монах же остался в келье молиться. В тот день в монастырские сети попало столько рыбы, сколько никто из иноков и представить себе не мог. Они развезли богатый улов по ближайшим деревням и обменяли его у крестьян на муку и крупу. «Уповающему на Господа подастся помощь. Скольких пропитал он в пустыне манны небесной, скольких насытил 5 хлебами. Все Богу возможно», — говорил Дамиан Юрий Горский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Дамиан Юрий Горский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Гумеров.
1: Людям свойственно жалеть себя. Даже говорят в народе: сам себя не пожалеешь, никто не пожалеет. Однако святые отцы советуют понаблюдать за собой хотя бы один день и оценить, как саможаление влияет на жизнь. Наблюдающему за собой человеку легко будет заметить, что саможаление отбивает охоту делать добрые дела, жертвовать, усердно трудиться. Хочу поделиться с вами словами преподобного Макария Глинского. Спасение вредит саможаление, при котором подвижнику нельзя взять креста своего и следовать за Христом по узкому пути самоотвержения.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний педагога Ирины Картавцевой об архиепископе Воронежском Петре Звереве. 20-е годы 20 века. Город Воронеж. Мне в то время часто попадало от матери за мою привычку спорить. Однажды, когда батюшка был у нас, она сказала ему: «Проберите вы Ирину как следует, она такой ёрш». Он быстро обернулся ко мне, разгладил у меня волосы на голове по обе стороны и говорит: «У нее и так пробор хороший». В другой раз, когда мать обратилась к нему с такой же просьбой насчет меня, он прямо сказал маме: «Никогда ничего мне про нее не говорите. Я всегдашний ее заступник и защитник». Теперь, после всего пережитого, когда никого нет из моей дорогой семьи, а осталась я одна и близок час и моей кончины, так хотелось бы, чтобы Владыка действительно был бы мне заступником в ином мире.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Декабрьским утром 1961 года в кабинет к заведующему хирургическим отделением больницы Челябинского тракторного завода Георгию Федоровичу Синякову заглянул главврач. «Вот, коллега, прямо с утра и к вам», – проговорил неожиданный посетитель. В руках у него была газета. Синяков смог разобрать название – литературное. Главврач сел напротив Георгия Федоровича, положил газету на стол и развернул ее на середине. В центре полосы был напечатан портрет женщины. Она показалась Синякову знакомой. Надев очки, он прочел мелкую подпись под фотографией: «Герой Советского Союза, летчица Анна Тимофеева Егорова». И, кажется, начал кое-что понимать. «Георгий Федорович», – продолжил главврач виновато, – «вы уж простите наш коллектив. Столько лет бок о бок, а вот не догадывались, что работаем с настоящим героем. Здесь, в статье, летчица столько о вас рассказывает. Вы ведь ей в 44-м в концлагере жизнь спасли. И не только ей». Если бы не этот очерк в литературке, написанный по воспоминаниям легендарной советской летчицы, коллеги Синякова, возможно, так и не узнали бы, рядом с каким удивительным человеком им довелось трудиться. Георгий Федорович никогда не говорил о своем военном прошлом. Более того, никто и понятия не имел, что Синяков вообще был на войне, а тем более в концлагере. А он был. Ушел на фронт 23 июня 1941-го, а вернулся в 45-м, расписавшись на Рейхстаге. Хирург медсанбата, военный врач второго ранга, Синяков с первых дней войны самоотверженно спасал раненых солдат. Однажды под украинским селом Борщевка батальон, при котором служил тогда Синяков, попал в окружение неприятеля. Так Георгий Федорович оказался в кюстринском лагере для военнопленных неподалеку от Берлина. Узнав, что Синяков хирург, начальство определило его на работу в лагерный госпиталь. В деревянном бараке, оборудованном под операционную, на протяжении 4 лет Георгий Федорович спасал жизни людей. Туда к нему принесли сбитую немцами умирающую летчицу Анну Тимофееву Егорову. Синяков вернул ее к жизни, поставил на ноги и, рискуя собственной головой, помог бежать из плена, как помогал еще очень и очень многим. Используя некоторые возможности своего положения, Синяков придумал хитрый ход. Каждую неделю он объявлял нескольких пленных тяжело больными и помещал их в инфекционный лазарет, которому надзиратели даже близко подходить боялись. Там доктор учил кандидатов на побег, как притвориться мертвыми, чтобы это выглядело натурально. Затем констатировал перед начальством их смерть и оформлял соответствующие документы. Трупы из инфекционного немедленно вывозили за пределы лагеря и сбрасывали в открытые ямы, где они благополучно оживали и обретали свободу. В январе 1945-го, когда фашистам стало понятно, что отступление неизбежно, лагерное начальство погрузило в вагоны трудоспособных пленных, а больных, слабых и истощенных было решено уничтожить вместе с лагерем. Узнав об этом, Синяков пошел к коменданту. Он твердо, даже жестко попросил не убивать людей. И случилось чудо. Нацисты ушли из Кюстрина, не тронув ни одного заключенного. А сразу после этого в лагерь вошли советские солдаты. Подвиг доктора Синякова долгие годы оставался неизвестным. После опубликованных в литературке воспоминаний летчицы коллеги хлопотали о присуждении Георгию Федоровичу государственной награды. Но тщетно. Бывшим пленным наград не полагалось. Сам же Георгий Федорович никакой славы не хотел. Моя награда – это жизнь, возвращение домой, к семье, к работе и сама мысль о том, что я сумел помочь кому-то в час тяжкого горя, – говорил он.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Умолкли рыдания бури кипучей. Клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за тучи. Над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежную страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новою силой, и с новою властью воспрянет опять торжествующий дух. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожую на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии – святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых – место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кандака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном, ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная».
1: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кандак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как

0: поскольку Дина – гражданка России, терапия в Киргизии для нее стоит дороже, чем для граждан республики. Поэтому женщина стала искать возможность вернуться в Россию и лечиться здесь. Но все, что у нее сейчас есть – это российский паспорт. Родственников и близких людей на родине у Дины не осталось. Собрать деньги на второй курс лечения Дина не смогла и позвонила на церковную горячую линию Русской Православной Церкви. За 4 дня, благодаря неравнодушным людям, удалось собрать средства не только на терапию, но и на будущую операцию для Дины. Бишкекская и Киргизстанская епархия тоже начала помогать женщине с лечением и присмотром за ребенком. Каждый день на церковную горячую линию социальной помощи звонят сотни людей. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Кому-то из обратившихся нужны продукты, кому-то лекарства, помощь в покупке билетов или временное жилье. Чтобы горячая линия отвечала на просьбы, ей необходима регулярная поддержка. Оказать ее можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На закате воссеивает пыль звездная над моей головой, и я чувствую бездну, над которой висит жизнь моя. И с трепетом душевным протягиваю руки к Тебе и вопию: Господи, со всех сторон стеснил меня страшный мир, словно пустыня.